0: субботу в Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах. Вчера было жарко, и не только жарко, но дождливо. Франция играла с Ираком в Филадельфии, и в конце первого тайма Франция лидировала 1-0. На Филадельфию обрушился ливень, а не только на Филадельфию, на Нью-Джерси, на город Нью-Йорк. Поэтому не состоялся бейсбольный матч. Метрополитен вчера не играли. Итак, после двух часов антракта матч был завершен. Франция выиграла у Ирака со счетом 3-0. Ну и два гола в ворота Ирака вогнал Мбаппе, но тот самый, который и должен забивать голы. В этой же группе, вот это был действительно интереснейший матч. Это была игра, которую я смотрел от первой до последней минуты. Норвегия играла с Сенегалом. Сенегал прекрасная команда, она скомплектована абсолютно из игроков ведущих европейских клубов. Норвегия прекрасная команда тоже. Если Норвегия выбыла из чемпионата мира Италию, это уже характеризует Норвегию. Вчерашний матч, герой, конечно, гигантский парень, которого мы видим всегда в премьер-лиге. Он играет центральным нападающим Манчестер Сити, мистер Халанд. Он вогнал два мяча в ворота Сенегала, и норвежцы выиграли со счетом 3-2. Итак, в этой группе две команды уже шагнули в кубковую часть турнира. Это Франция и Норвегия. У той и другой команды по 6 очков. Французы стоят лучше, потому что разница забитых и пропущенных мячей 5, у норвегов 4. И интереснейший будет матч. Он не решает, немного решает для судьбы команд в кубковом турнире, но Франция сыграет с Норвегией. Кто будет, какая команда будет первой в этой группе А? В группе J, ну, естественно, в группе J сильнейшая команда Аргентина. Аргентинцы играли вчера с Австрией, победили со счетом 2-0, оба мяча в ворота. Австрийцев вогнал, ну, кто мог вогнать два мяча? Лионель Месси, окей, он мог вогнать и третий, но он не забил пенальти. Итак, он забил 3 мяча в первом матче чемпионата, 2 забил вчера. Теперь на счету Месси в чемпионатах мира 18 голов. Он лучший в истории, гол-лидер в мировых турнирах. Вот такие дела. Ну и в этой же группе, где играет Аргентина, Ирландия играла с Алжиром. Алжир выиграл со счетом 2-1. У Аргентины 6 очков. Аргентина уже шагнула в плей-офф. У Алжира и у Австрии по 3 очка. У Ирака очков, естественно, нету. Сегодня игры второго тура в группах завершаются. В группе К Португалия играет с Узбекистаном. Нетрудно предсказать, кто победит. Играет Колумбия, играет с Конго. В группе Л Англия играет с Ганой, и Панама играет с Хорватией. А вот уже завтра начинаются, в групповых турнирах начинаются матчи третьего, последнего раунда. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах, повторю еще раз. Из-за погоды не состоялся матч между Метрополитенс и Чикаго Капс. Команда Нью-Йорк Янкис играла, также играла команда Тампа Бэй Рейс. Эти две команды ведут борьбу за первое место на востоке американской лиги. И та, и другая вчера потерпели поражение. Янкис проиграли в Детройте, Тампа Бэй проиграла дома команде Канзас-Сити Ройлс. Атланта Брейвс, команда, которая лидирует на востоке национальной лиги, потерпела поражение в Сан-Диего. Святые отцы выиграли у смельчаков из Атланты со счетом 1-0. Но Атланта по-прежнему впереди. 48 побед, 29 поражений. Сегодня болельщики Национальной баскетбольной ассоциации будут сидеть в 8 часов вечера по времени Восточного побережья у своих телевизоров, потому что сегодня драфт в НБА. Команды будут набирать пополнение. Итак, это начнется в 8 часов вечера по времени Восточного побережья. Ну и Уимблдон, уимблдонский турнир. Там уже начались квалификационные соревнования. Мальчики и девочки сражаются за вакантные места в основной сетке турнира. Уимблдонский турнир привлечет, естественно, внимание всех любителей тенниса. Но я опасаюсь, что футбольный турнир заслонит Уимблдон, особенно в том случае, если будут очень хорошо выступать сборные Соединенных Штатов и сборная Англии. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте болеть за команду Соединенных Штатов. Продолжайте слушать Дэвисон Радио. И будьте здоровы.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 23 июня. Я в свой адрес недавно услышал упрек о том, что где я не рассказываю о военных успехах ВСУ, а они, конечно, есть. И вот в минувшие дни просто у нас есть несколько ярких примеров, подтверждающих эти успехи. Но, наверное, надо начать с того, что 22 июня крылатые ракеты воздушного базирования украинские поразили Воронежский завод полупроводниковых приборов. Завод называется «Сборка». Это, как раньше это назвали, это почтовый ящик, закрытое предприятие. Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар и назвал это предприятие критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Значение этой цели действительно трудно переоценить. Завод производил транзисторные сборки и полупроводниковые матрицы для систем навигации крылатых ракет Х-101, бортовых вычислительных машин «Заря», в составе ракет «Искандер-К» и также компоненты для зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь». Значит, это суперважное предприятие, комплектатор, которое осуществляло финальную сборку электронных блоков для нескольких типов оружия одновременно, и это самые передовые типы вооружения в российской армии. И такой узловой объект очень тяжело, если просто не невозможно, быстро заменить, потому что производство полупроводников требует уникального оборудования и длительного цикла восстановления. Пожар охватил производственный корпус, часть перекрытия обрушилась, и местные власти сообщили о том, что несколько человек, 3 или 4, получили ранения и повреждены жилые дома, которые находились в районе этого завода. Но я должен сказать, что в России точно так же, как и на Украине, военные предприятия строились в центре городов, и их строители никогда не задумывались о том, что если их вдруг не начнут бомбить, то будут страдать мирные жители, которые живут по соседству с этими предприятиями. Это не первый удар по Воронежу. В ноябре прошлого года 4 ракеты «Атакам» поразили военные объекты в городе. И в январе 26 года массированная атака дронами вызвала около 25 взрывов в разных городских районах. То есть Воронеж тоже знает, что такое война. Теперь, Воронеж как бы не очень далеко от линии фронта, но 20 июня Украина поставила просто рекорд дальности своего очередного удара. Значит, подразделение Deep Strike сил специальных операций ВСУ атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Это крупнейший независимый НПЗ России, который перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год. Значит, расстояние от этого НПЗ до украинской границы 2500 километров. И Зеленский подтвердил эту операцию, и он заявил, что это были использованы новые дроны, модернизированные украинской компанией Firepoint, которая, кстати, упоминается в скандале, который называется Mindichgate. И незадолго этого удара компания представила на выставке Eurosatory в Париже модернизованный беспилотник FP-1, дальность которого была увеличена до 2700 километров за счет дополнительного топливного бака. И Тюмень стала первой реальной проверкой возможности этих новых дронов в боевых условиях. Опыт удался. Однозначно успех ВСУ. И по официальным заявлениям Москвы, ущерб небольшой, об этом всегда говорится. Ну, эти комментарии официальные, они всегда абсолютно одинаковые. На это не надо обращать внимание, как на большие какие-то трагедии. И это все быстро поправимо, и ущерб незначительный. Но местные жители микрорайона Антипина, они сообщали не менее чем о двух мощных взрывах и столба дыма над заводом до неба. Значит, на территории НПЗР пожар, опять же, по официальным заявлениям, занял всего лишь площадь в 100 квадратных метров. Но, тем не менее, аэропорт соседний был закрыт для рейсов. В четырех соседних регионах был введен режим беспилотной опасности. И это уже второй удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему предприятию. Первый состоялся в октябре 2025 года. Значит, что важно тут, я не знаю, какой там ущерб, быстро ликвидируют эти последствия или нет, или медленно, это не существенно. Существенно другое, что в России как бы не осталось районов, закрытых для украинских дронов. Не все, так часть, прорываются. И прорываются не только в относительно близкую к украинской границе Москву или в Санкт-Петербург, как это недавно происходило, но и в далекую Тюмень. 2500 километров, и российское ПВО явно пропустило эти посылки украинские. Значит, теперь параллельно с ударами вглубь России развернулась масштабная кампания по удушению, буквально удушению логистики Крыма. Значит, как говорят представители украинских ВСУ, задача сейчас в том, чтобы превратить Крым в остров. То есть блокировать доставку в него всего, чего только можно туда доставлять. Значит, Украина последовательно атакует два маршрута снабжения полуострова. Значит, сухопутный коридор, это через Херсонскую и Запорожскую области, они подвергаются систематическим ударам с мая 26 года. 7 июня был поврежден Чангарский мост, дорожное полотно разрушено в одном направлении. 9 июня дроны нанесли украинские повторные удары, движение по мосту было окончательно прекращено. В ночь на 18 июня удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал вблизи Раздольного, важнейшем на ветке Керчь-Джанкой, вызвал серию из около 20 взрывов, и спутниковые снимки подтвердили пожар на объекте. И в случае полного разрушения этого моста грузовые и пассажирские поезда в Крым будут остановлены на этом направлении. Теперь второе направление – это Керченский мост и паромы. Значит, это второй маршрут, очень важный, он уже давно работает в режиме ограничений. Значит, с января 26 года грузовикам тяжелее 1,5 тонн запрещен въезд на мост, потому что они потенциально могут ввести взрывчатку, которая может повредить этот мост. И, значит, грузовики вынуждены пользоваться паромами. Паромы, естественно, объекты для украинских дронов. В ночь на 21 июня, вот просто позавчера, ВСУ нанесли удары по обеим берегам Керченского пролива. И под огонь попали нефтяные терминалы и объекты морской инфраструктуры Керченского порта. По данным оперативного штаба Краснодарского края, был атакован паром по ноге, один человек погиб, один был ранен. И в сети появились кадры с охваченными огнем паромами. Тремя паромами. Значит, российские военные блогеры признают, что из 7 действующих паромов повреждение 3 может критически осложнить снабжение полуострова всем. Значит, вчера движение по Керченскому мосту было временно перекрыто. Один из украинских ударов 21 июня имел место менее чем в километре от самого моста. При этом мы должны понимать, что Керченский мост – это символ своего рода, не только транспортная артерия. И Россия прилагает экстраординарные усилия для того, чтобы защитить его. Но не всегда получается. Значит, это блокада сухопутного коридора, по которому проходит трасса, которую теперь стали называть трассой смерти, поскольку все бензовозы становятся объектами для украинских дронов. И Керченский мост, паромы. То есть все это вызвало острый топливный кризис в самом Крыму. Значит, с конца мая в Крыму были введены ограничения. Бензин отпускался не более 20 литров в один бак. На дизельное топливо действовала талонная система. Продажа в канистры вообще была запрещена. Значит, в мае этого года под удары украинских дронов попали 16 российских НПЗ, включая 8 из 10 крупнейших предприятий отрасли. И после удара по московскому НПЗ 16 июня цены на бензин в столице за неделю выросли на 2 рубля. И, значит, сейчас литр бензина 75 рублей или больше. Значит, кризис явно уже вышел за рамки Крыма и охватывает всю Россию. И вчера прозвучало сообщение о том, что продажа бензина частным автовладельцам закончена. Ни по талонам, ни какие-то там лимитированные объемы, ничего нет, просто нет. Бензин кончился. И это действительно указывает на то, что это успешные действия ВСУ, направленные на то, чтобы нарушить логистику и под Крымскую, конечно, изолировать этот полуостров, превратить его в остров и задушить таким образом. И, конечно же, это создать новую экономическую ситуацию в России, когда там станет не хватать топлива. Значит, при этом мы знаем, что топливо для России – это ее основная валюта, так сказать. То есть те нефтепроводы, по которым, например, нефть направляется в Китай, тоже могут стать объектами таких ударов. Значит, теперь как к этому следует относиться? Ну, во-первых, надо понимать, что Россия не тоже как бы отвечает, и разрушение украинской экономики, методичное разрушение украинской экономики продолжается в том же духе. Территориальные приобретения России в последние месяцы крохотные, но они все равно имеют место. Но сейчас ситуация как бы изменилась, можно сказать, что в пользу Украины. Просто не потому, что Украина больше теряет, а потому, что Россия начала ощутимо терять. Но это не первый случай, когда Украина поставила Россию в сложное положение. Я хочу напомнить, что осенью 22 года имело место стремительное контрнаступление в Харьковской области, когда буквально за несколько дней ВСУ вернули тысячи квадратных километров и заставили быстро отступить, чтобы не сказать просто бежать, в значительные российские части. Теперь в августе 24 года, мы помним, украинские войска перешли государственную границу России и вошли в Курскую область. Это было первое вторжение на территорию России со времен Второй мировой. И обе эти операции стали не только военным успехом, но они стали символом силы, демонстрации силы украинской армии. И просто мы знаем, что они на годы воодушевляли ВСУ и как бы были мотивом для стойкости для украинских бойцов. Все это было. Но в конечном итоге украинцев выдавили из Курской области, отжали частично потерянные территории в Харьковской области. И сейчас, по большей части, когда вспоминают об этом героизме и военных операциях, то одновременно говорят о колоссальных потерях, которые понесла ВСУ, и потому что в Курск были брошены самые передовые, самые опытные части, которые там и остались. И, тем не менее, это были значительные военные и символические успехи. Но ни одна из этих успешных операций ВСУ не изменила российской переговорной позиции. Вот это вот важно понимать. То есть Москва потратила месяцы на перегруппировку, на стабилизацию линии фронта, на то, чтобы вернуть свое или чужое. Но ее условия во всех этих тяжелых ситуациях оставались неизменными. Это никакого отказа от занятых территорий, на которых Россия провела свои собственные выборы. Значит, никакого членства Украины в НАТО. И это фактическая капитуляция Киева под видом нейтралитета. Никаких, то есть никаких военных прав на территории Украины. Ну и также гарантии прав русскоязычного населения и восстановление канонического статуса УПЦМ, Украинской Православной Церкви. Значит, это последний раз, это было озвучено Лавровым буквально несколько дней назад. То есть успехи Украины на поле боя раз за разом оказывались недостаточными для того, чтобы сломать этот переговорный тупик, потому что речь и во время Курской операции, и во время Харьковской операции шла об успехах регионального масштаба. То есть прорвали фронт здесь, отодвинули фронт там, но это были региональные успехи. И сейчас ситуация принципиально иная, потому что удары июня 26 года носят уже не региональный, а глобальный характер, системный. Они одновременно атакуют производство ракет, запасы топлива, логистику Крыма, и они продемонстрировали уязвимость любой точки российской территории для ВСУ. Это уже не тактический успех на одном участке фронта. Это влияние на ресурсную базу всей России, которую мы знаем просто там, мы считали или на Западе считали бесконечной и бездонной. Эту трубу считали бездонной. И эта разница этих ситуаций, она делает текущий момент по-настоящему опасным. Потому что когда давление носило региональный характер, Кремль мог реагировать военными средствами. Перебрасывали дополнительные войска, проводили дополнительную мобилизацию, корректировали тактику. Но когда давление становится глобальным по всей стране и системным, то военные инструменты реагирования истощаются. И тут у нас снова мы вспоминаем в этой ситуации о том, что у России есть ядерное оружие. И Россия неоднократно в прямой или в непрямой форме говорила о том, что если военная ситуация изменится не в ее пользу, то она это оружие применит. И мы сейчас незаметно приблизились именно к этой ситуации, когда успех Украины, очередной военный успех Украины, может обернуться для нее катастрофой. Такие дела. Вот что я вам хотел рассказать сегодня и рассказал об этой ситуации, но это не единственное, что я хотел вам сегодня рассказать о происходящем в Украине, потому что там действительно и другие события политического характера, на мой взгляд, интересные для нас, знатоков истории, советской истории. И мы об этом, конечно, поговорим, но уже в следующем этапе. А сейчас небольшое объявление. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу со всеми этими проблемами, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Сейчас новости.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, СК Learning Center.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И сейчас я бы хотел поговорить о том, что сейчас происходит в отношениях Украины и Польши. Потому что ситуация там действительно напряженная. И вот сейчас вы, наверное, слышали, что в Польше должна 25-26 числа состояться большая международная конференция по восстановлению Украины, но Зеленский туда не поедет. Туда поедет премьер Свириденко, но понятно, что отношения напряглись. При этом эта конференция супер важная для Украины. Как вы помните, я уже рассказывал вам об этом, все началось с того, что 19 июня этого года президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это высшая государственная награда Польши. И поводом стало присвоение одному из подразделений сил специальных операций Украины, ССО, почетного наименования имени героев УПА. Что такое УПА? Это Украинская повстанческая армия. Она проявила себя в годы Второй мировой войны. И в ответ разгорелась так называемая война орденов. Значит, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Кирилл Буданов, посол в Варшаве Василий Боднар, они вернули полякам их польские награды. После чего все живые бывшие президенты Украины, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, они все отказались от орденов Белого Орла в знак солидарности с нынешним действующим президентом, которого они не обязательно любят. Значит, бывший премьер Владимир Гройсман, он вернул Польше свой, у него был свой орден, кавалерский крест, вернул. При этом Зеленский отправил орден Навроцкому через курьерскую службу «Новая почта». И этот жест, который в Польше сочли дополнительным оскорблением. То есть украинские политики в порыве редкой солидарности объявили Польше, что та не имеет права вмешиваться в решение ее чисто суверенных вопросов. То есть деньги давать имеет право, а вмешиваться в суверенные вопросы, которые напрямую касаются Польши, не имеет. Но с этим трудно не согласиться. Наверное, действительно, Польша, она может сама решать, давать деньги, не давать деньги, принимать беженцев, не принимать беженцев, помогать оружием, не помогать оружием. Это как бы одно, но внутренние дела, наверное, это все-таки другое. Но этот дипломатический скандал, он выявил противоречие, которое украинская власть выстраивала 30 лет, и которое теперь взорвалось ей в лицо. Значит, противоречие это заключается в том, что страна, я говорю сейчас об Украине, которая свято верит в свое право войти в семью просвещенных европейских народов, встала под знамена нацистской тоталитарной идеологии, которую представляли сотрудничавшие с гитлеровскими нацистами Бандера, Шухевич, Мельник и другие. Я не преувеличиваю, я попытаюсь объяснить свою позицию и мотивировать свое отношение к этому, чтобы меня просто тут не считали ненавистником Украины и так далее. И так далее. Нет, это совершенно не так. Украина моя родина, я эту страну люблю. Но я повторяю, ее правительство, нынешнее и предыдущее, они совершенно сознательно встали под знамена нацистской бандеровской идеологии. Что подтверждается многочисленными документами и событиями. Значит, тут нам нужно обратиться к истории. Но перед тем, как обратиться к истории, я вижу, у нас на связи Игорь Нобель, и я должен первым делом представить его. Получению моргиджа, как вы помните, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобель, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Вчера у меня был один клоузинг, и что удивительно по поводу этого клоузинга, то, что, допустим, сейчас процентная ставка все равно довольно-таки высокая, то есть где-то в районе 6,5%, 6,375. Так это основано, вернее, если у вас, допустим, хороший кредит скор, там 780-800 кредит скор, 20% down payment, вы покупаете односемейный дом, то сейчас процентная ставка довольно-таки высокая. Так вот, этот клиент, он получил процентную ставку 6,125. 6,125 на сегодняшний день, это действительно очень и очень хорошая процентная ставка. И по причине он получил такую низкую процентную ставку, потому что у нас есть один банк, который предлагает моргиджи, то есть на очень выгодных условиях, и процентная ставка очень и очень низкая. У этого клиента кредит скор 621. Вы скажете, Игорь, стой, 621, как он мог получить такую низкую процентную ставку? Да, действительно, как правило, в любой банк, куда вы пойдете, есть чем меньше у вас кредит скор, то есть у моего человека был FICO score вот это, да, 621, то есть чем меньше кредит скор, тем выше процентная ставка. То есть если бы я пошел в любой другой банк, то клиент, скорее всего, получил бы где-то 6.

0: это в мягком выражении, то, пожалуйста, позвоните 917-397-3000, 917-397-3000, потому что действительно процентная ставка очень-очень низкая. И да, то есть я его залакал уже где-то 45 дней назад, не то, что я вот его бы лакал, допустим, сегодня. Процентная ставка, может быть, была бы немножко повыше, но все равно у этого банка идея в том, что у людей, у которых проблемы с credit score, то есть, может быть, они там машину забыли проплатить или, допустим, кредитных карточек очень-очень много, все равно у этих людей есть возможность получить процентную ставку такую, как если бы у них была самая низкая, вернее, самый высокий credit score. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000. Также этот же банк. Если вы покупаете, допустим, двухсемейный, трехсемейный дом, и цена недвижимости, допустим, там 2-3 миллиона, может быть, там 1,5 миллиона, то этот банк также позволяет, это тоже уникальная программа, которая у этого банка есть, вы можете положить всего либо 5, либо 10% down payment на дома, которые многосемейные, то есть 2-3-4 семьи, 2-3-4 семьи. Обычно вам надо класть там 10, 15 или 20%. Этот банк разрешит вам положить даже 5% down payment, но в зависимости от суммы лона, конечно. Иногда вам надо будет положить 10%. Поэтому, если вы покупаете либо двухсемейный дом, трехсемейный, четырехсемейный дом, хотите положить минимальный down payment, у вас будет нормальный conventional loan с этим банком. Пожалуйста, перезвоните по телефону 917-397-3000. Вообще хотел бы сказать, что у нас действительно много очень уникальных программ, если вы, с проверкой документов и без проверки документов. Кстати, хотел сказать, что вот эти две программы, которые я только что назвал, это с full income verification, то есть это с вашими tax-реченными, с вашими банковскими statements, то есть банк проверяет все документы. Звоните 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему историческому экскурсу. И, как я только что сказал, что Украина, вернее, украинское руководство поставило страну под бандеровскую, под знамена, под бандеровские знамена. И в этом нет преувеличения. И я хочу это объяснить, чтобы люди не воспринимали это как то, что я просто ненавистник Украины. Значит, украинская повстанческая армия УПА была создана в 1942 году как боевое крыло организации украинских националистов ОУН. Значит, в 1941-1943 годах батальоны ОУН-УПА сотрудничали с вермахтом, участвовали в карательных операциях. Летом 43-го на Волыни они провели этническую чистку польского гражданского населения, и по различным оценкам погибло от 60 до 100 тысяч поляков, преимущественно женщины, дети и старики, мужчины были на военной службе. И эти факты задокументированы и не оспариваются серьезными историками. Это факт. Значит, ОУН была бандеровской и мельниковской, у них были свои представления о прекрасном, но, по сути дела, это была одна организация. И поскольку ОУН Мельника стремилась к более тесному сотрудничеству с гитлеровцами, то со своими патронами и спонсорами, то они участвовали, например, в Киеве в ликвидации еврейского населения в Бабьем Яре. Они сопровождали это население в Бабий Яр. Смотрели, чтобы никто не убегал из этих колонн. Значит, героизация УПА на государственном уровне началась при Викторе Ющенко. В 2007 году он присвоил звание Героя Украины командующему УПА Роману Шухевичу, тому самому, кто в годы войны командовал батальоном «Нахтигаль» в Абвере. И в январе 2010 года, уже потерпев поражение на выборах и покидая президентский пост, Ющенко посмертно наградил таким же званием Героя Украины Степана Бандеру. И оба указа были впоследствии признаны судом незаконными. Формально

0: потому что Бандера и Шухевич не являлись гражданами Украины. Но курс был задан. И завершил начатое Петр Порошенко в апреле 2015 года. Он подписал пакет законов о декоммунизации. И центральным в этом пакете стал закон о правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в 20 веке. И этим законом ОУН и УПА были официально признаны борцами за независимость, сражавшимися с преступным режимом. И одновременно другой закон запретил советскую символику, приравняв ее к нацистской. То есть смысл этой законодательной конструкции был очень простым и, надо сказать, очень циничным. Советский Союз и нацистская Германия объявлялись равнопреступными режимами. И оба эти режима были врагами украинской независимости. Что, надо сказать, чистая правда. Значит, но война... Я говорю о Второй мировой войне, она очень усложнила эту конструкцию. Значит, те, кто воевал против СССР, автоматически стали борцами за свободу. Вне зависимости от того, с кем они сотрудничали с нацистской Германией и кого они убивали, поляков и евреев. Значит, при этом закон прямо запрещал публичное неуважительное отношение к этим организациям. Я говорю об УПА, ОУН. То есть любая критика этих организаций становилась юридически рискованной. Те могли привлечь к ответственности и посадить буквально. Значит, как это относилось, как это согласовалось со свободой совести, свободой слова? Ну, как? Никак. Это такой европейский подход. Свобода есть, но она ограничена. То есть ее нет. Значит, в декабре 2018 года Порошенко пошел еще дальше. Значит, он подписал поправки, которые приравняли участников ОУН-УПА к ветеранам Великой Отечественной войны. Значит, те, кто воевал против советской власти в лесах вплоть до 1956 года, получили право на те же социальные льготы, что и солдаты Красной Армии, которые освобождали Киев, переходили Днепр, освобождали Харьков, защищали Одессу. Они были теперь одинаковые. Они имели одинаковые права на социальные льготы. То есть практический эффект тут был ничтожным, потому что к тому времени в живых осталось около 1200 членов ОУН-УПА, которые в свое время отсидели в лагерях, вернулись и старились где-то там по своим закоулкам. Но политический эффект оказался колоссальным, и он оказался разрушительным. Потому что они получили статус героев. Примечательно, что этот закон был подписан в декабре 2018 года, за несколько месяцев до президентских выборов, на которых Порошенко рассчитывал на поддержку западноукраинского националистического электората. Реальных живых бенефициаров закона насчитывалось, как я сказал, около 1200 человек. Но это был символический жест, который Порошенко адресовал миллионам избирателей на западе страны. Значит, Порошенко проиграл эти выборы, он набрал во втором туре 25%. Но исторический яд, который этот закон запустил в польско-украинские отношения, продолжает действовать, и сейчас мы видим, как он действует. Значит, что было стерто этими порошенковскими законами? Значит, декоммунизация выкорчевала из армии весь ее советский этап и его традиции. То есть подразделения ВСУ могут носить имена героев ОУН-УПА, бандеровцев, мельниковцев, всех этих ребят. Но они не имеют права носить имена защитников Одессы 1941 года. Они не имеют права носить имена героев обороны Киева, освободителей Харькова, Севастополя, который, между прочим, тоже считается как бы украинской территорией, по документам. не фактически, но по документам это украинская оккупированная территория. А это была оборона, героически там все полито кровью бойцов Красной Армии, среди которых были, я подчеркиваю, миллионы украинцев. Значит, произошло что? Почему нельзя этих людей вспоминать теперь? Потому что армия была советской, значит, про этих людей надо молчать. А про бандеровцев можно говорить. И скажи про них плохо, тебя привлекут к ответственности. Значит, произошло то, что миллионы украинцев, воевавших в Красной Армии против Гитлера, оказались вне официальной национальной памяти. При этом победа этих людей во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, она формально как бы признается. У них там остался праздник 9 мая, может другая дата, но его переименовали в День Победы над нацизмом, но армия, одержавшая эту победу, объявлена преступной, и, соответственно, люди, которые в ней воевали, они занимались преступной деятельностью. Такая логика. Я говорю, циничная, да нельзя. Значит, это логическое противоречие, оно встроено в закон. Почему это нужно было? Цинично, опять же, встроено в закон, для того, чтобы избежать прямых обвинений в нацизме. Мы тоже боролись с нацизмом, мы вот 9 числа отмечаем этот праздник, но у нас он называется День Победы над нацизмом, но при этом нацисты или сотрудничая с нацистами у нас в почете, а те, кто победили нацизм, о них мы молчим. Значит, я тут хочу провести одну очень, может быть, не очень точную, но, как мне кажется, важную историческую параллель. Значит, когда немцы оккупировали Украину, в Гитлеру, скажем, на Гитлеру пошли служить, я говорю Гитлеру, потому что в разные подразделения, там, в полицию, или в армию, или в вооруженные силы, пошли добровольно служить 250 тысяч украинцев. 250, четверть миллиона пошли служить туда. Значит, одновременно начало создаваться такое явление, которое получило название Русской освободительной армии, РОА, или которых попросту в народе называли власовцами, потому что армию возглавил бывший советский генерал Андрей Власов. Значит, они точно, как и украинцы, они носили военную форму, все, они были частью вермахта, тоже служили Третьему Рейху, хотя те пошли служить добровольно, этих в основном набирали из тех красноармейцев, которые попали в плен. Значит, в концлагерях, поскольку Сталин не подписал никаких соглашений с Международным Красным Крестом, их не кормили, они умирали от голода, у них были случаи людоедства, до такого их нечеловеческого состояния довели. И когда им предлагали записываться в эту русскую освободительную армию, они записывались просто потому что для того, чтобы выжить. Но у этой армии были свои идеологи и была своя идеология, которая, они, значит, в Праге написали свой манифест, и этот манифест является просто полной противоположностью Конституции или проекту Конституции, Бандеровской Конституции. То есть там предполагалось тоталитарное мононациональное государство. Эти выступали против сталинского большевизма, они ратовали за гражданские свободы, и они ратовали за равные права для всех народов России. Две, я вам говорю, два мира, два Шапира. Совершенно две разные позиции. Но и те, и другие сотрудничали с гитлеровцами. Значит, по сути дела, боевая деятельность РУА, власовцев, она была очень короткой. Их, наконец-то, им не доверяли, их допустили именно из-за их вольнолюбивых взглядов на жизнь, ну, а также потому, что их считали унтерменчами, точно так же, между прочим, как и украинцев. И, значит, их выпустили на фронт только уже в самом начале 45-го года, когда ситуация у немцев была очень плохой. Значит, в мае 45-го года одна дивизия, первая пехотная дивизия этой армии взбунтовалась и пришла на помощь к участникам Пражского восстания. И говорят, что она освободила Фрагу. Ну, она не совсем освободила Фрагу, но тем не менее она вступила в реальные бои с немцами и способствовала в значительной степени освобождению Праги. То есть у них произошло то же самое, что произошло у УПА. Они на каком-то моменте вступили в прямой конфликт со своими спонсорами. И, между прочим, по иронии судьбы, этой первой пехотной дивизии Власовской армии командовал украинец, полковник Сергей Буниченко. Он был из казаков. Но в России к этой армии, значит, в самом лучшем случае, я говорю, к Власовской армии, относились сочувственно. Понимали, что люди попали в нечеловеческие условия, у них не было другого выбора, они хотели жить. Но, тем не менее, в России слово «власовец», не в России, я прошу прощения, в Советском Союзе слово «власовец» звучало как оскорбление, точно так же, между прочим, как и слово «бандеровец». И это несмотря на то, что бойцы РА были антикоммунистами. Они сами настрадались от коммунистов, они хотели свободы для всех народов России, тем не менее они предатели и коллаборанты. В Украине ситуация сложилась диаметрально противоположным образом. Бандеровцы стали героями нации. А освободители Украины от нацизма их убрали в тень.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах.
11: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
12: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
13: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
14: Дэвид Зон Радио.
10: Информация к этому часу.
15: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Праймериз Демократической партии пройдут сегодня, 23 июня. В раннем голосовании приняли участие 137 тысяч горожан. При этом наибольшая активность зафиксирована на Манхэттене и в Бруклине. В этом году праймериз охватывают выборы на городском, штатном и федеральном уровнях и сопровождаются высокой конкуренцией в нескольких округах, включая 10 и 13. Среди наиболее обсуждаемых гонок – противостояние экс-городского контролера Брэда Ландера и действующего конгрессмена Дэна Голдмана. Похитители 84-летней Нэнси Гатри, матери телеведущей NBC Саванны Гатри, еще в феврале сообщили, что она умерла. Пожилая женщина пропала в конце января. В первой записке похитители требовали выкуп. Во второй говорилось, что она умерла. «Мы этого не хотели», — сообщили злоумышленники. Полиция считает оба обращения подлинными. Нэнси Гатри, нуждающаяся в медикаментах на постоянной основе, была похищена из своего дома в аризонском Тусоне. Поиски ни к чему не привели. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил на встрече с боевыми офицерами резерва в Гуш-Эционе, что государству следует стать независимым от США и развивать собственный потенциал по производству оружия. Цитирую, «Я очень ценю поддержку, которую мы получили от наших американских друзей, но сегодня я говорю, нам нужна собственная независимая система производства оружия. То, где мы окажемся через 30 лет, зависит от нашей силы», — заявил глава правительства. Впервые в английской юридической практике суд вынес решение по делу, материалы для которого были полностью подготовлены с помощью искусственного интеллекта. Истец, внештатный HR-консультант Тамира Стакидир, заплатила Garfield AI около 400 фунтов за составление юридического письма и подачу иска. AI-система подготовила свидетельские показания и полный пакет документов для трехчасового заседания. При этом для непосредственного представления интересов истца в зале суда был нанят обычный адвокат.
9: Погода на Дэвидсон Радио.
15: Преимущественно облачно в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 73 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 80%.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
17: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
18: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
14: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Перед тем, как вернуться к нашему историческому экскурсу, я хотел напомнить вам о том, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, а не менее ноги или жжения, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует безотказно. Еще раз телефон 718-934-84-84. Окей. Теперь я хотел бы завершить свое выступление. Сегодня затянувшееся, конечно, должен сказать, выступление по украинской теме. Но мне кажется, оно абсолютно необходимо, потому что тут не все понимают или не понимали, мне кажется, сейчас картина стала яснее, почему я так негативно отношусь к этому режиму Зеленского и предшествующим ему правительствам Порошенко и других украинских деятелей, которые героизировали нацистов. Значит, у Зеленского есть одно очень значительное отличие от тех, кто запустил в жизнь этот современный курс украинской политической истории. Это значительное отличие сводится к тому, что он еврей. Его дед Семен, которым он очень гордится, он воевал в Красной Армии с 1941 по 1945 год. Он был награжден 2 орденами Красной Звезды. То есть это он настоящий солдат. Но в соответствии с законами Украины, с действующими законами Украины, он воевал в преступной армии, он является преступником. То есть это, я вам говорю, в эту всю их политику национальную заложен фантастический парадокс. Он гордится своим дедом, который воевал в преступной армии по законам страны, которую он руководит. Значит, его прадед и трое братьев деда были расстреляны нацистами. Они жертвы Холокоста. Он стоит на колени у могилы Мельника, который участвовал не лично, но чьи бойцы участвовали в операциях по ликвидации евреев в Украине. Это еще один парадокс. И, тем не менее, именно Зеленский подписал указ о том, чтобы подразделения специальных операций имели название в честь героев УПА. То есть, это организация, чьи бойцы убивали евреев и поляков. То есть, как вообще можно объяснить этот парадокс? Я не хочу говорить никаких других слов. Парадокс, мне кажется, самым правильным в этой ситуации. Значит, ответ очень простой. Это единственное возможное, на мой взгляд. Это абсолютно циничный политический расчет. Он знает, что сегодня его могут спасти эти ребята, которые верховодят всем в стране. И поэтому он становится на колено перед ними и их героями. То, что он еврей, в этой ситуации для него не имеет никакого значения. Никакого. Единственная его цель – это политическое выживание. И в этой ситуации, чем громче скандал, тем тише другой скандал. Он отодвинулся на задний план. Это его причастность, скандал о его вероятной причастности к скандалу Миндича, к воровству, к безумному разворовыванию этой страны. Значит, Польша заплатила кровью своих граждан за действия УПА. ее реакция на официальную украинскую героизацию этой организации была совершенно предсказуема и неизбежна, они многократно об этом говорили. Но история с Мельником, а затем с наименованием специальных подразделений специальных операций, предоставлением этого имени, почетного имени героев УПА, они, значит, стали той последней каплей, когда президент Польши сказал, что порог боли Зеленский переступил, и это была капля, которая переполнила эту чашу терпения поляков. Значит, но этот, я повторю, что этот нынешний скандал с орденами, поляки возвращают украинцам какие-то ордена, которые они получали, они жгут флаги по красно-черной у себя публично. Значит, они, это не случайно вот сегодня так произошло, потому что Зеленского такой гнусный характер, что он ссорится с теми людьми, с руководителями тех стран, которые приняли миллионы украинцев первыми. Венгрия, Словакия, Сербия, теперь Польша. Значит, он с ними умудрился перессориться, найти повод для того, чтобы с ними перессориться. Это те страны, которые не только принимали украинских беженцев, давали деньги, гуманитарную помощь оказывали, оказывали помощь оружием, поляки воевали в Украине, их добровольцы, я имею в виду, и так далее, и так далее. И он умудрился с ними поссориться. Почему? Потому что он стал защитником бандеровской идеологии и представителем. Но за этим цинизмом, его цинизмом, политическим цинизмом, стоят три десятилетия политики, при которой военные преступники были превращены в национальных героев, из них сделали, значит, абсолютных рыцарей в белом, на белых конях, а реальные борцы с нацизмом, такие как его дед, они просто вычеркнуты из национальной памяти. О них нельзя говорить, потому что они воевали в преступной организации под названием Красная Армия. Но я подчеркиваю, этот парадокс, он заложен в эту в национальную политику этой страны. Для них, значит, ну, безусловно, тамошние руководители, их весь этот агитпроп, они это все подают в очень благородном виде. Но какой тут благородный вид? Есть какие-то вещи, от которых ты никуда не уйдешь. Поляки от них отказались уходить. И меня только во всей этой ситуации очень и очень удивляет позиция Израиля, который смотрит на это все, закрыв глаза. Почему? Ну, наверное, потому что они сейчас очень сильно заняты Ираном, и им не до этого. Ну, они раньше там высказывали какие-то свои недовольства, но дальше этого дела не шло. Такие дела. Вот что я хотел вам сегодня рассказать, и рассказал. Я вижу, мне звонят, но я могу выпустить трудящихся в эфир. Только напоминаю, обо мне я слушать не хочу, но по теме вопроса, если есть желающие высказаться, пожалуйста, высказывайтесь. Телефон на студии 718-303-9090. И, кстати, вы знаете, я перед тем, как начать принимать звонки, я бы хотел провести такой опрос общественного мнения. Значит, какую позицию в этом конфликте сейчас должен занять Трамп. Он должен поддержать Зеленского или он должен сохранить нейтралитет, просто отойти от этого конфликта. Значит, если вы считаете, что Трамп должен поддержать Зеленского, то я не говорю в данном случае поддержать Украину, это немножко другое. Поддержать правительство Зеленского, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он должен просто отстраниться от участия в этом конфликте, наберите номер 888-222-1132. Окей, телефоны работают. Телефон в студии 718-303-9090. Ну, с Богом. Доброе утро.
1: Доброе утро. Согласно утверждению Кирилла Буданова, незадолго до начала Второй мировой войны, всем известный Бенито Муссолини был поляками, тогда еще не расчлененной Польшей, награжден этим же самым орденом. Почему до сих пор поляки не отменили этот орден? Если Зеленский фашист туда-сюда, то Муссолини точно фашист. Это первое. Второе.
0: Подождите, одну секунду. Я вам хочу ответить на ваш вопрос. Вы же сказали, почему? Потому что поляки объяснили, почему они посмертно эти ордена не отбирают.
1: Хорошо. Второй вопрос о нашей жизни. Согласно информации генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, больше 2 месяцев машины Укрпочты не пропускают в Польшу. Дело в том, что они должны, чтобы ехать вглубь континента, должны ехать через Румынию, через Венгрию. Одновременно машины Новопочты пропускают туда, не надо путать, Укрпочту и Новопочту, потому что Новопочта есть как бы курьерская, похожа на DHL. Этим объясняется то, что ордена были посланы через Новопочту, не потому что кто-то кого-то хотел обидеть. А такая ситуация, которую создали поляки. Все, извините за корректировку.
0: Да ну, что мне вас извинять. Спасибо за звонок. Всего хорошего. Я не знаю, как... Поляки восприняли эту отправку этих орденов через просто обычной почтой, как бы она ни называлась. Оскорбительной, потому что... Я даже знаю, как. Надо, как, допустим, вот я просто пытаюсь понять, как бы это у нас произошло. Если бы, допустим, у нас здесь Purple Heart, это самая такая, одна из высоких боевых наград Америки. Те ее послали бы, положили бы в конверт за 42 цента. Марку прилепили и послали. Это был бы одной формой отправки этой награды. А другая, это бы к тебе, значит, UPS ее доставил и сказал бы еще, у них, знаете, есть такой сервис, когда ты должен подписаться, что ты получил. Это одно. Ну вот в этом возвращении этой награды одной из этих почт была демонстрация пренебрежения к этой награде. Окей, 42 копейки марку прилепил и послал, подавитесь. Она мне не нужна. Вот как это выглядело. А не то, что там, то есть, ну я не знаю, наверное, это, поскольку это высшая награда страны, из уважения к этой награде. Наверное, было бы правильно, если бы эту награду доставили бы дипломатической почтой, а не обычной. Но Зеленский такой человек. Для него эти ходы такие чисто артистические, они очень важны. Он плюнул просто этим людям в лицо, которые его считали героем. Такие дела. Ну, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Зеленский себя поставил в такие вот условия, ему теперь некуда деваться. Его либо свои убьют, а потом он пытался договориться с Путиным, что Путин ему разрешил жить в Европе. Чтобы он тут со своими деньгами свалил. Это Путин с ним разговаривать не стал. Ему некуда деваться, поэтому он теперь под защиту этих бендеров, вот этих вот упасников, понимаете? А Панченко взяла интервью у Сергея Караганова. Сергей Караганов говорит, что будет ядерная война. И объясняет, почему. Вот. Евгений Мураев говорит, что Зеленского через Солонику надули, и теперь он ведет себя как Ураган, самый последний. Вот так это украинцы говорят.
0: Спасибо. Окей, хорошо. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Добрый день, свидетельство это наше. Так вот, большевики под руководством в основном товарища Сталина заморили голодом десятки миллионов людей. Расстреляли невинно многие миллионы людей. Загноили в лагерях десятки миллионов людей. И никто не ответил, почти никто не ответил за это. Более того, памятники Сталину вовсю ставятся в России. И прежде чем дети чужую страну устанавливают там справедливость и моральные нормы, надо разобраться со своими негодяями. И это совершенно возмутительно. Это отвратительная война. Гнусная, отвратительная, не имеющая повода. Ну вот что я хотел сказать.
0: Ну хорошо, Сергей, послушайте. Мне с вами не о чем спорить, потому что мы одинаково оцениваем деятельность российских большевиков, Ленина, Сталина и их последователей. Это абсолютно преступные режимы в лагерях во время гражданской войны. 12 миллионов человек погибло во время гражданской войны, которая была спровоцирована, которую можно было избежать, наверное. Потом, но из-за большевистского переворота им нужна была, конечно, эта война. Потом, значит, это гражданская война со всем этим жутким красным террором, когда миллионы людей были физически уничтожены. Потом концлагеря, миллионы, значит, украинский голодомор, по разным оценкам от 6 до 10 миллионов. Неважно, миллионы погибли, факт. Значит, одновременно голод на Волге, погибла масса людей, голод в Средней Азии, у них же там свой голодомор был. Украина в этом плане не уникальное явление. Если вы помните, там в Казахстане, например, это же народы кочевые, они живут за счет своего скота, который кочует, но когда их привязали к колхозам, значит, скот этот вымер моментально, потому что ему нечего было есть на одном месте, и начался голод. То есть там был такой же голодомор. По всей стране это было, и это преступление советской власти однозначно. Но я вам говорю, эту как бы простую картину, совершенно понятную для любого здравомыслящего человека, усложнила ситуация с войной, когда люди защищали свою родину. И мы не можем отрицать, я никогда в жизни не буду отрицать героизма своего отца, который воевал, или героизма моей мамы, которая девочкой работала на военном предприятии, нашила там эти шинели, ватники, хрен его знает что, но от которой работала для фронта, она как рассказывала, как они в ледяную зиму, они получали из госпиталей одежду у погибших, умерших солдат, и они мыли ее в ледяной воде, отмывали ее от крови. Это ребенок, ей было сколько, 19 лет тогда. Это ребенок, по нашим понятиям. Она прошла через эти ужасы. Она участвовала в защите своей страны. Для меня она герой. Героиня, как и мой папа. Но эти люди взяли себе других героев. Вот о чем идет речь.
3: Ну, хорошо, это их проблемы. Их проблемы.
0: Чьи это их проблемы? Это моя мама, чьи это их проблемы? Это моя проблема.
3: Отправить войска в другую страну и убить сотни миллионов, сотни тысяч людей молодых для того, чтобы наказать всех бармалеев.
0: Нет, их туда... Послушайте, Сергей, послушайте, вы здравомыслящий человек, вы не первый раз мне звоните. Я вас знаю с хорошей стороны. И мы... Я думаю, что и вы это знаете, что да, Россия вторглась в Украину не для того, чтобы убивать сотни людей. А она туда вторглась по причине того, что она не хотела распространения, не иметь НАТО на своей границе. Вот это объяснение. А не для того, чтобы убивать сотни тысяч молодых людей. И миллионы людей снять с места и отправить их в Европу. Это не для того, чтобы убивать людей. Это не такая уж кровожадная страна, которая убивает людей сейчас. Там другие мотивы этой войны. Здесь об этом было сказано. И не только здесь, об этом сказано уже везде и миллион раз. Это катастрофические последствия этого решения, конечно. Ну хорошо, у вас еще есть что-то сказать или нет?
3: Все очень печально.
0: Что вы говорите?
3: Все очень печально и безвыходно.
0: Ну, слушайте, выход будет, когда эта война кончится. Она же когда-нибудь кончится. Сколько она может продолжаться? Но это печально, это трагедия. Ну что, конечно, это трагедия. Страну разрушают. Там, допустим, они в Тюмени подожгли этот МПЗ, или там под Санкт-Петербургом они подожгли МПЗ, еще где-то, в Воронеже они завод разгромили. Но у них-то вся экономика разгромлена. Окей, хорошо.
3: Спасибо, Украине помогут, а что будет в России, непонятно.
0: Ну, у нее тоже есть друзья, ей тоже помогут, вы не волнуйтесь.
3: Кто же?
0: Китай,
3: кто же дружит?
0: Понимаете, помогают... Послушайте, я вам хочу сказать такое, Сергей. Мы с вами здравомыслящие люди. Помогают не за красивые глаза. Украине помогают, потому что она еще воюет, а люди на Западе в таких компаниях, как BlackRock, они уже считают, сколько они получат деньги с сельского хозяйства, с промышленности, сколько они получат от нашего американского правительства за восстановление этой Украины. Это все за деньги делается, это не из любви к демократии. Там нет демократии у них. Окей, спасибо вам за звонок. Всего хорошего. И России будут помогать за деньги. Она будет нефть давать там китайцам, индийцам, еще кому-то будет давать. И ее будут, и с ней будут дружить за нефть. Никто не дружит просто так, за дружбу. Никто. Все за деньги дружат. Это обычная историческая ситуация. Обычная. Взаимовыгодное сотрудничество называется. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим Александрович. У меня, знаете, вот такой вопрос к вам. Спасибо вам за передачу, они всегда информативные, очень люблю вас слушать. Просто, а что вы убеждены в этом, что именно вот этот бандитский, знаете, на уголовный режим Российской Федерации вторгся 22 февраля на территорию Украины именно из-за того, что боялся, что будет расширяться НАТО? И будет это...
0: Да, я в это верю. Да, я в это абсолютно верю. Абсолютно верю в это.
4: Да, спасибо. Знаете, я сам не с Украины, не украинец, да, я питерский человек, но да, и что я хочу сказать, что он не понимал, что в конце концов, он же знал, что уже все равно есть НАТО, Прибалтика, знаете, все члены НАТО. И что он добился? Он увеличил полностью всю Ленинградскую, ну теперь Санкт-Петербургскую, как она там называется, область, получив и Швецию, и Финляндию, где была столетиями политика постоянного нейтралитета, стали членами НАТО. В принципе, так что он добился? Все равно было НАТО. НАТО было на границах с Российской Федерацией. И вот эти, мне кажется, все-таки он вторгся не только из-за того, что не хотел НАТО, что и там всякие рассказывают святой басни, что и не хотел, чтобы было НАТО, что там вот эти бендеровцы и прочее все. Нет, а почему это? Вам не кажется, что он просто хочет все-таки увеличивать территорию Российской Федерации? И Путин считает, главная трагедия 20 века – это развал СССР. Вот, а не из-за того, что он так боялись именно НАТО. И ваше мнение, вы все равно уверены, что только чтобы не было НАТО, он напал на Украину и сделал
0: да,
4: такой разгром.
0: Да, я повторяю, я уже не знаю в какой раз, я повторяю, да, он, я уверен, что это причина, главная причина войны, это не один в этом уверен, это мнение уважаемых политических комментаторов, которых я слушаю. Но что касается, он стремится к возрождению Советского Союза, например, это бред сивой кобылы. Он сказал, что трагедией 20 века стало то, что 20 миллионов русских оказались за границей. Вот о какой трагедии он говорил. И реально для этих людей это трагедия, потому что им не дают быть русскими. Окей, спасибо вам за участие в передаче.
4: Да, ну, спасибо,
0: всего хорошего.
4: Спасибо. Это ваше мнение.
0: Я сейчас должен объявить перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору.
5: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
6: Выборы состоятся 3 ноября.
7: Paid for by ABK for Assembly.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
15: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
19: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Вот я не сразу, бывает, могу ответить из-за перерывов на выпуски новостей или на выпуски рекламы своим собеседникам. Иногда мне приходится буквально комкать свой ответ, наскоро так отвечать. Но я бы сейчас хотел вернуться к этому вопросу о том, что последствиями вступления, то есть последствиями начала этой войны, российско-украинское, стало вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Значит, мне кажется, что это, во-первых, для Путина это был просчет, это было неожиданно, для него это была неожиданная реакция, и он ожидал другого, он никогда не ожидал, что эта война будет длиться 4 года, и он был абсолютно уверен, что война будет быстрой. Это был его просчет, это совершенно очевидно, с этим трудно спорить. И одним из негативных последствий стало вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Если вы обратили внимание, это произошло моментально. То есть они попросили и их приняли. Это могло произойти только при одном условии. Они уже давно были интегрированы в НАТО. Они формально не были членами НАТО, но их вооруженные силы отвечали всем стандартам требования НАТО. Они пользовались натовским вооружением, и они, повторю, были давно интегрированы в эту военную систему. То есть там, может быть, не было каких-то формальных... Нет, я, кстати, этого не знаю. Там были базы НАТО или не были базы НАТО, но наверняка их военная, собственная военная структура была открыта для НАТО. Поэтому это и произошло. То есть фактически каких-то значительных перемен военного плана в Северной Европе не произошло. Теперь что? Да, кстати, между прочим, одной из причин того, что у Украины такие проблемы с вступлением в НАТО, заключалось в том, что вступление в НАТО требует выполнения массы условий, которые были выполнены в Швеции и Финляндии. А в Украине нет, не выполнены. И это не только связано с военными требованиями или финансовыми расходами, но и с общей политической системой, тем, как она функционирует. Ты не можешь сказать, я хочу стать членом НАТО, и тебя тут же примут в НАТО. Такие дела. Теперь по поводу того, что Латвия, Литва и Эстония стали членами НАТО. Это и как бы Россия уже была, как бы НАТО уже стояло на границах России. Чистая правда. Со своими ограничениями. Но тем не менее, я вам хочу напомнить, что это крохотные страны с крохотным потенциалом. И если Путин и допустил это, то именно с учетом потенциала этих стран и с массой оговорок о форме участия в НАТО. Значит, когда я говорю, это крохотные страны, значит, население Эстонии немного превышает 1 миллион человек. То есть это один из пригородов Москвы. Население Латвии около 2 миллионов человек, и население Литвы около 3 миллионов. 2,8 миллиона человек. То есть, если мы возьмем людей призывного возраста, мужского пола, то там будет чуть больше миллиона во всех этих трех странах. Такие дела. То есть, с точки зрения военной, это крохотные совершенно страны, которые не представляют несопоставимую по своему военному потенциалу с Украиной, которая располагает 2500-километровой границей с Россией. Это совершенно несопоставимые вещи. И когда НАТО поставило себе, объявило, что оно намерено включить Украину и Грузию в свой, дать им, предоставить им свое членство для Путина, это стало последней каплей. Это объяснение войны. Я подчеркиваю, это не оправдание войны, это объяснение войны. И к этому надо добавить то, что НАТО вплетено в политическую систему Европы, политические институты НАТО и политические институты Европы, они действуют как одно целое. И они продвигают свою политику, которая была сформулирована давно, и я, честно говоря, думаю, что это настолько серьезный вопрос, что я не стал бы сейчас вникать в эти подробности, потому что времени на это нет, просто буквально. Но концепция сводится к тому, что Россия враг, геополитический враг, из России сделали врага. Потому что после 91 года, когда коммунизм кончился, эта страна начала строить демократию. Америка отказалась поддерживать эту демократию. Она вливала огромные миллионы, например, в Польшу. И мы знаем, что сегодня Польша одна из самых мощных стран, экономически одна из самых мощных стран Европейского Союза. Между прочим, самой большой армией в Европейском Союзе. Россия была обозначена как враг, с которым надо строить отношения как с врагом. И все эти попытки Ельцина или Путина присоединиться к НАТО, когда врагом, реальным врагом стал мусульманский экстремизм, были отвергнуты. А Украина была приглашена, потому что создатели этой концепции антирусской, они Украину считали, то есть они считали, что Украину можно использовать в качестве оружия против России и использования, начав эту братоубийственную войну. Я все-таки, когда там в Украине, конечно, они посмеиваются над тем, что мы никакие не братья, но могут посмеиваться. Кто-то посмеивается, а кто-то все-таки, наверное, считает себя братьями. Такие дела. Официальная позиция не братья, а неофициальная позиция очень сложная. И когда сейчас мне говорят, я это часто слышу довольно, в том числе на этой передаче, что после этой войны никакой дружбы не будет, и это все уже навеки, это ненависть и так далее, друзья мои, я думаю, что украинцам

0: евреев после 90-х годов уехала в Германию, прекрасно там живет, и дружит с немцами, и выпивает с ними, и сосиски их ест, и все нормально. Казалось бы, после Второй мировой войны, в которой столько народу положили, немцы. Такие дела. То есть, время лечит, и всю эту национальную рознь время лечит тоже. Такие дела. Окей, телефон у нас по-прежнему 718-303-90-90, и я могу, пока не забыл, объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 87% позвонивших считают, что Трамп должен отстраниться от участия в этом конфликте и занять нейтральную позицию. Такие дела. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Спасибо за хорошую передачу. Вадим, дело в том, что насчет продолжу немецкую тему. Я до сих пор не езжу на немецких машинах, немецкую еду, саламандру не ношу и все остальное немецкое. Но это мое личное мнение. Теперь дальше. Насчет того, что Владимир Владимирович Путин ошибся, Финляндии, Швеции, 100% вы абсолютно правы. Точно так же, как я думаю, что Европа, Украина, включая даже нашу страну и весь континент, ошибаются в том, что в этой войне будет все-таки победитель. Я думаю, что закончится тем, что никого из нас не станет, ну даже пепла не останется. Большое спасибо.
0: Подождите, вы имеете в виду, что будет мировая ядерная война, что ли?
1: Я это не имею в виду, я это знаю.
0: Ну, а вы можете мне рассказать приблизительно сценарий, как это произойдет?
1: Номер один, это произойдет очень неожиданно и абсолютно не больно будет. Мы даже это не почувствуем.
0: Это говорят, атеисты говорят, что когда ты умрешь, ты об этом не узнаешь.
1: Не только атеисты, Владимир Вольфович тоже так говорил. Его спросили, вы боитесь смерти? Он говорит, я бы боялся, но я ее не почувствую, переход.
0: Ну, мы не знаем, он же не расскажет нам, правда, он почувствовал.
1: Он уже говорил, он давал интервью.
0: Правда? Okay.
1: Да.
0: Ну, хорошо. Ну, спасибо. Всего хорошего.
1: И вам спасибо большое.
0: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, доброе утро. Насчет лиц бывших советских граждан еврейской национальности, которые поехали жить в Германию и прекрасно себя там чувствуют, я про этих подонков не хочу даже говорить, понимаете? Это они за немецкую похлебку могут продать память своих дедов, отцов, матерей и так далее. Но я хотел сказать.
0: Послушайте, одну секунду.
2: Вадим,
0: погодите. У меня к вам.
2: Задать,
0: нет, да подождите, я хочу. Подождите, остановитесь. Вы договорите, я вам дам возможность. Я просто хочу вам объяснить, вам задать такой вопрос. Значит, вы считаете этих людей подонками, которые продались за похлебку. Но как вы считаете, надо учитывать то, например, что. Это же не те немцы, которые там концлагеря строили, отправляли людей в газовые камеры и так далее. Это другие поколения людей, совершенно другие мировоззрения, и которые знают, что Гитлер – это преступник.
2: Это
0: почему
2: вам кажется,
0: они продали?
2: Я был
0: мне
2: год назад, в мае прошлого года, я был в Мюнхене, в этой пивной, ага. Где когда-то Гитлер агитацию проводил свою. Вы знаете, мне там показалась такая атмосфера, что если я сейчас встану, вытяну руку и крикну «Хайль Гитлер», они все сделают то же самое, поверьте мне. Но это долгий разговор. Я, знаете, хотел что вас спросить. А как вы думаете, почему в 2014 году, в 2014, когда Януковича, бандеровская эта банда, свергла, ну, хотела уже свергнуть, уже все шло к этому, он обратился к Путину за помощью, и Путин ему не помог. Хотя он мог тогда послать пару полков ВДВ и на Майдане разогнать всю эту банду и навести порядок. Почему он не помог Януковичу?
0: У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Честно скажу,
2: вот
0: я
2: это,
0: не знаю.
2: Вот это какой-то заговор, какое-то странное что-то произошло. Это, знаете, это из той же оперы вопрос. Почему Германия, не будучи в 41-м году, не будучи готова полностью атаковать СССР, она не пошла на Англию, но пошла на СССР.

0: бы подписал себе этим смертный приговор. Это не значит, что я хотел бы, чтобы это было по-другому. Но по логике вещей, если бы Гитлер атаковал Англию, победил бы ее, а после этого он бы мог, не дай бог, победить СССР тоже.
1: Ну, он воевал с Англией. Англия подвергалась бомбардировкам безостановочно. Лондон
0: бомбил. Это была не настоящая война. Муссолини обещал ему весь свой итальянский флот отдать, если он решил бы инвейжен в Англию совершить.
1: Ну, это из области, знаете, если бы у бабушки были мужские половые признаки, ее бы забрали в армию. У меня нет ответа на этот вопрос тоже. Я не знаю.
0: Какая-то темная история, почему Путин не помог Януковичу, я не знаю.
1: Но это было бы вторжение в ситуацию с суверенной стране, вам не кажется? Это была бы тоже интервенция, это бы тоже...
0: А вот эта война, которая сейчас идет, это лучше? И когда,
1: нет, это хуже, конечно.
0: По миллиону человек погибло, с каждой стороны по миллиону человек погибло. И действительно,
1: ну, конечно,
0: как товарищ звонил сейчас, дело идет к ядерной войне. Это лучше разве? Можно было... уничтожить пару сотен бандеровцев, и на этом все закончилось.
1: Ну, это, послушайте, если речь идет о паре сотен бандеровцев, то это мог сделать и сам Янукович. Но он этого не делал, правда? Потому что ему пообещали же, что, между прочим, при содействии западных представителей, ему оппозиция ему дала слово, что мы, значит, отказываемся от силового решения этого вопроса, мы проведем перевыборы и так далее, и так далее. Но правый сектор и свобода, они сказали, нет, мы будем воевать дальше. И Запад тихо стоял и смотрел в сторонке, как это все происходит с
0: Минусом. Ну и Путин тоже стоял и смотрел, да?
1: Какой ну, получается, что да. Ну, что я могу сказать? Получается,
0: я вообще наблюдаю, что происходит. Я очень сомневаюсь, что Путин достаточно умный.
1: Ну, слушайте, я думал, что... Погодите, но мы часто... Главное не делать из этих руководителей богов, небожителей, людей семи пядей во лбу. Потому что мы имеем в качестве примера нашего Рыжика, который столько лет нам долдонил, никаких войн за океаном. И что? Мы имеем сейчас войну за океаном, которая, Бог даст, остановится.
0: Вадим, а вы верите в эту истину, что каждый народ получает правительство, которое он заслуживает?
1: Да нет, это просто очередная хорошая поговорка. Вы как вы считаете, что вот эти вот миллионы людей, которые были уничтожены в советских концлагерях, они заслуживали этого? Нет, конечно. Несчастные люди, которых просто уничтожали, они этого заслуживали? Нет. Это нехорошая поговорка. Это нехорошая поговорка. Она хорошо звучит, но это нехорошая поговорка.
0: Вадим, но дело в том, что есть такое мнение, что Сталин, несмотря на всю его зловредность, он же не руководил в одиночку такой огромной страной. Его поддерживали огромное количество мелких руководителей. И, например,
1: ну, они верили, Украине... верующие были. Верующие были.
0: Ну, они же часть народа.
1: Ну, они не весь народ. Они часть народа, я согласен. Но они не весь народ. Среди этих людей, которые там на низовых каких-то должностях были, или просто активистов, они же у них было... Они абсолютно верили в то, что Сталин не знает, что происходит. Ну, верили. Это вера. Политика – это вера. Люди верят. И они... с трудом изменяют своим собственным идеалом, а точнее фантазиям. Окей, спасибо вам.
0: Вы готовы что? К президенту Камала Харрис президент и Александру Окасио-Кортес вице-президент?
1: Это я не знаю. Тему мы перевели так быстро, что я просто... Вы меня застали врасплох. Спасибо большое за участие в передаче. Всего хорошего. Окей, друзья мои, я смотрю, народ звонит, хочет высказаться, но время передачи подошло к концу. И я самые-самые последние данные нашего антинаучного вопроса общественного мнения хочу донести до вас. 87,5% принявших участие в нашей передаче считают, что Трамп должен воздержаться от участия в российско-украинской войне. войне. Такие дела. На этом я сегодня опускаю занавес. И на последние минуты для поднятия настроения оставляю вас с единственной и неповторимой Карен Сосой из солнечной Аргентины. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио. Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка опубликовал отчет о готовности энергосистемы города к пиковым летним нагрузкам. В Бруклине и Квинсе завершена модернизация подстанций компании Con Edison. Власти заверяют, веерных отключений электричества, как в прошлые годы, удастся избежать. Одновременно в городе открываются дополнительные центры охлаждения для пожилых людей в зданиях публичных библиотек. Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупреждает о формировании мощного грозового фронта над Средним Западом. В Иллинойсе и Индиане объявлено штормовое предупреждение, возможно, торнадо. Авиакомпании уже начали корректировать рейсы, летящие транзитом через Чикаго. На климатическом саммите в Азии утвержден новый стандарт для морских грузоперевозок. Со следующего года суда обязаны снизить выбросы серы в прибрежных зонах на 15%. Нью-Йорк полностью погрузился в сезон бесплатных летних фестивалей под открытым небом. Накануне в Центропарке стартовала знаменитая серия концертов Summer Stage. Организаторы сообщают, что в Бруклине на территории проспект Парка в эти выходные пройдут масштабные этнические фестивали. Город ожидает притока внутренних туристов, отели Манхэттена забиты более чем на 90%. Голливудские профсоюзы завершили переговоры с крупнейшими стриминговыми платформами относительно использования искусственного интеллекта при написании сценариев. Стороны подписали соглашение, гарантирующее живым авторам сохранение авторских прав и фиксированные выплаты, что предотвратило угрозу новой забастовки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживают республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 75%, 70% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
6: Здравствуйте, все те, кто слушает Дэвидсон Радио. На частотах этой радиостанции по вторникам с 17 до 19 в эфире программа «Полный шалом», которую ведут я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маестровой. И сегодня целых два часа с Александром мы поговорим на благодатную, очень горячую, ну, можно сказать, постоянную для Израиля тему. Это предстоящие выборы. Несмотря на то, что вот последний созыв Кнессета, последняя коалиция, действующая коалиция, просуществовала положенный, по сути дела, законом срок. 4 года отводят на это израильское законодательство. Перед этим Израиль много раз, включая и годы, которые пришлись на пандемию ковида, сотрясали выборы в неочередном. Очередные, досрочные, они были связаны с теми или иными причинами. В этот раз Ликуду во главе с Беньямином Нетаньяху удалось просуществовать практически целый срок. И несмотря на то, что уже вроде бы достигнуто соглашение, что коалиция не доживет до конца формального 4-летнего срока, а просуществует 3 года там и получается и 11 месяцев, все, в общем, в рамках таких привычных, точнее, забытых нормативов. Но вот предвыборная кампания сейчас в самом разгаре, и именно об этом с Александром мы поговорим сегодня. Но в первую очередь, Александр, здравствуйте. Алло, алло.
7: Добрый день, Алексей, и добрый день, конечно, всем радиослушателям.
6: Александр, вот большинство новостей, которые там вот в международной повестке дня и связанные с выборами в тех или иных странах, они нередко рассматриваются, точнее даже очень часто рассматриваются сегодня через призму, а это кандидат произраильский, а это победитель этих выборов, он там за Израиль или против Израиля, а вот что думает о двух государствах для двух народов тот или иной. Но и вот представители власти, рвущиеся там к самой вершине политического Олимпа. Ну вот последние буквально самые горячие новости – это Колумбия. Там вроде бы будет пересчет голосов, потому что два кандидата в президенты пришли ноздря в ноздрю к финишу. Их там разделяют считанные буквально там доли процента. Голоса даже, там не десятки, не сотни голосов, а голоса. И пока победителем считается именно произраильский кандидат, который, в общем, неплохо. Опять же, вчера пришла новость из Великобритании. Там Стармер уходит в отставку, и потенциальный глава лейбористской партии там тоже сейчас под лупой рассматривают, что он говорил в отношении Ирана, в отношении России, Украины и, конечно же, Израиля. Но, Александр, мой-то вопрос не про Колумбию и не про Великобританию. Дональд Трамп тут на прошлой неделе заявил, что он, ну, скорее всего, поддержит Нетаньяху на предстоящих выборах. Но надо посмотреть. Нетаньяху, по словам Трампа, парень непростой, нуждающийся там в, я уж не знаю, там в опеке старшего брата или еще что-то. Хотя там с Трампом их разделяют в смысле возраста считанные годы. Александр, а вот вообще мнение американского президента для израильского избирателя, оно важно или не важно? Потому что, если честно, мне показалось, что Трамп, ну, слишком много взял на себя, говоря о том, что, ну, я еще там смотрю, поддерживать Биби или не поддерживать Биби, или поддерживать кого-то другого.
7: Вы знаете, Алексей, ну, я позволю себе, поскольку вы упомянули события в Колумбии, просто буквально несколько слов, возможно, нашим радиослушателям это будет интересно, все-таки более объемную картину, чем только Иран, собственно, Израиль, опять-таки Ливан. Там любопытная ситуация. Там усиливаются позиции правых политиков, причем таких основательно правых. Мы знаем, что там Хавьер Милей в Аргентине, в Чили. Там правый политик тоже, он, кстати говоря, тоже очень симпатизирует в Израиле. Если я не ошибаюсь, в Эквадоре там тоже пришел, могу ошибиться. Говорю сейчас не точно, но, по-моему, да, правый политик. Вот в Колумбии сейчас тоже победил правый политик. То есть Латинская Америка, она откатывается вправо. На мой взгляд, это очень хорошо. Это хорошо не только для Соединенных Штатов, для всего цивилизованного мира. Кстати, интересно, что в Бразилии очень усиливается популярность, набирают евангелисты. Их влияние там постоянно растет. Позицию евангелистов мы знаем. Многие, все наверняка, кто слушают нас, они в курсе этого. Так что это вселяет какую-то надежду, что, по крайней мере, Латинская Америка, возможно, или какая-то часть ее, она сохраняет не просто нормальность, но она сохраняет какие-то хорошие перспективы для мира и для Запада, так как она часть Запада. А что касается Израиля и Соединенных Штатов, Нетаньяху, Трампа. Тут следующая ситуация, Алексей. Я не знаю, опять-таки, чем это объяснить, почему. Мы можем попытаться это сделать, можем. Но в последнее время, в связи с сделкой с Ираном, Трамп занял очень агрессивную, очень уничижительную и даже оскорбительную риторику по отношению к Нетаньяху. Постоянно не проходит вот буквально и дня, чтобы мы не услышали какое-то вот новое откровение самого разного толка.
6: То Александр, только правды ради нужно все-таки добавить, что касается это не Биби, не только Биби, но вот и по Мелони, да, он там прошелся, и по другим мировым политикам.
7: Да, Мелони, это честно
6: отжигает,
7: говоря.
6: Отжигает, как принято отжигает, говорить.
7: Он да. Отжигает, он отжигает, и я вообще не очень понял, скажем так, мульку с Мелони, чем она так провинилась, что надо было так публично унижать, тем более, ну, во-первых, премьер-министр все-таки дружественный Соединенным Штатам страны, женщина, опять-таки, на минуточку, зачем надо было ее так публично унижать, даже если ее политика тебе не симпатична, хотя из всех остальных западноевропейских лидеров, при том, что я не считаю далеко ее политику идеальной, очень далеко не идеальной, но уж по сравнению там со Стармером, с Макроном, с другими деятелями, да, с тем же Мерцем, ну, она просто вполне разумный, вполне нормальный человек. Так вот, зачем это понадобилось, одному Богу известно, я не знаю. Что касается Нетаньяху, то, как я уже сказал, мы видим постоянный просто такой феерический, вот какой-то вбросы феерические. То он нецензурно отчитывает за действия, там, удары по Бейруту, ты, Фекин, с ума сошел, ты был бы в тюрьме, я спасаю тебе задницу, ты должен вести переговоры с Ливаном, ты не должен нанести удары по Ливану, но у Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как принять соглашение с Ираном. Он вообще ничего решает, это я говорю его слова, решает не он, а я, и так далее. И, кстати, факин, вот это вот слово по отношению к Нетаньяху, оно уже стало нормой, никто особенно не удивляется. Ну, да, такое дело, Нетаньяху, он факинг. Вот. И, кстати говоря, вот недавно то, что у нас было, мы наблюдали в той же той же встречи саммита Большой Семерки, там, где все это произошло, эта история с Мелани, он публично назвал его очень маленьким партнером. Вот так по отношению к союзнику, который на минуточку все-таки взял себя больший, приблизительно 70% по оценкам экспертов, объем по ведению военных действий в Иране, и который, ну, по сути дела, стратегический партнер Соединенных Штатов, наиболее надежный и наиболее лояльный во всех отношениях, в отличие от других. Опять заявление о том, чтобы Израиль был бы уничтожен, если бы не он, и так далее, так далее. И не только он, кстати говоря, собственно говоря, сам господин Трамп, но и товарищ Венс. То же самое, тут он просто кипит негодованием по поводу Израиля, по поводу Ирана он совсем не кипит негодованием, так же, как и Трамп. С Ираном все хорошо, ребята, они, как мы знаем, практичные, в общем-то, неплохие, совсем неплохие, как сказал Трамп, они заботятся о своем народе, он так сказал, они, ребята, прагматичные, они, ребята, разумные, тоже его слова. Вот. Ну, а касательно Венса, вот тут он говорит, например, следующее, что мы были на пороге крупного прорыва, это за несколько дней до меморандума, а потом происходит мощный взрыв в районе Бейрута, погибают люди, не имеющие отношения к Хизбалле. Вот такое бережное отношение к человеческой жизни. Это интересно, потому что вот просто вдруг такая озабоченность простыми жителями, простыми ливанцами. Ну, я понимаю, у Камала Харрис была озабоченность, но оказывается, вот и здесь такая озабоченность. Это недопустимо, это его слова. Израиль, опять-таки он, товарищ Венсли, должен нападать на своего единственного оставшегося могущественного союзника, должен соблюдать мир в Ливане. Но посыл прост, то есть вас стреляют, вас убивают, вас кидаются дронами, ракетами по вашим поселениям, по вашим солдатам. Кстати, погибло 4 военнослужащих, но вам надо молчать, потому что вы должны молчать, и вот и должны молчать, как говорится, и все очень просто. Так что зачем все это делается, не очень понятно. В конце концов, можно было бы идти на эту сделку. Но сделка, как я повторяю, она совершенно позорная. Она абсолютно, ну просто это вопиющее, по сути дела, капитуляция. Это блистательная капитуляция, просто успешной военной победы, блистательная капитуляция. Ну, мне говорят о том, что, может быть, после этого нужно для выборов, потому что после выборов будет лучше. Может быть, я, может быть, знаю, все может быть в этом мире. Я в этом сомневаюсь, о чем я постоянно подчеркиваю. Дай бог, чтобы я ошибался. Но вот это вот гнобление буквально Нетаньяху, оно заставляет задуматься, зачем. Интересно, что вчера некоторые наши каналы, они сообщили, что Трамп ведет переговоры с противниками Нетаньяху. Значит, это отставной генерал Айзенкот и этот товарищ Беннет, который возглавлял у нас правительство на протяжении года и года с чем-то и нескольких месяцев, и которые умудрились отдать газовые поля Хизбалле, ну, в надежде на то, что Хизбалла это примет и станет мирной, доброй, пушистой, все как надо. Вот это правительство. Так вот, Трамп ведет с ними переговоры, что Трамп недоволен Биби, и сами его заявления, они свидетельствуют об этом, о том, что, может быть, он будет поддерживать Биби, а может быть и не будет, то все зависит, как будет Биби себя вести. Будет лапочкой, будет поймальчиком, ну, может, он его и поддержит, а будет как-то вот вести себя нехорошо, хулиганить, все, нету у него будущего, я его выброшу вообще из политической жизни. И это, конечно, влияет, это, несомненно, влияет, как и вся ситуация, Алексей, надо сказать, с Ираном, с Ливаном, потому что Нетаньяху, ну, мало того, что Иран мы, по сути говоря, после тех разрушений, которые нанесли ему, Иран снова становится могущественной державой, еще более могущественной, чем он был прежде, региональной на Ближнем Востоке, и он очень быстро восстановит все свои силы, свои ресурсы, свой военно-промышленный комплекс и так далее. Это, само собой, сомнений даже в этом нету, но В Ливане Хизбалла находилась буквально на грани, на пороге издыхания. То есть после вот ликвидации Насралы и всего его штаба, после, тогда почему-то, кстати говоря, Трамп не возмущался, что могут погибнуть и Венс, могут погибнуть невинные люди. Что-то про невинных людей им как-то тогда не приходило в голову. Но наверное, вот душа требует, как бы она такая вот душа. Чувствительная у них очень. И после пейджерной атаки и так далее, Хизбалла была, по сути дела, на грани своего уничтожения. Более того, настолько, что само правительство Ливана абсолютно импотентное, оно беспомощное, оно, по сути, никакое, оно де-факто не правит, де-факто правит Хизбалла, оно правит де-юра. Есть правительство, кабинет, есть армия, все, это больше на бумажке. Но, тем не менее, после этих поражений даже президент Ливана и его премьер-министр, его правительство, они начали выступать с резкими заявлениями, говорить, не надо нам этой Хизбаллы, не надо нам проблем, не надо нас втягивать во все эти передряги, мы не хотим. И эти заявления как-то были очень так, ну, я бы сказал, критичны в отношении Хизбаллы. То есть они просто уже посмели подать голос, что было, ну, совершенно несвойственно уже на протяжении многих десятилетий ливанским политикам. А сейчас посмели. Так вот, вот эта вот сделка, она подрывает интересы не только Израиля, она подрывает интересы и вот этого самого ливанского правительства, на которого вроде бы как, опять-таки повторю, вроде бы как делает ставку американская администрация, потому что они чувствуют себя, что их не поддерживают. А раз их не поддерживают, раз Хизбалла выживает, раз Израиль отступает, то у них тоже нет шансов, потому что у них есть шансы только если Хизбалла будет разбита или, по крайней мере, обескровлена настолько, что можно будет что-то начинать, какие-то действия символические или практические, это уже другой вопрос, но что-то можно будет начинать. Теперь нет, естественно, они дают задний ход, они поджимают хвост и говорят, ну что, вот как-то вот так дальше и будем. Опять у нас, значит, главный, кто определяет ситуацию в Ливане, это палестинцы, это ливанское сопротивление, это Хизбалла. Вот это вот результат всех этих игр в мир, в миротворчество. Так что, по сути дела, страдает не только Израиль, страдает Ливан, все его население, страдают очень княжества Персидского залива, все, которые теперь понимают, что рассчитывать им по большому счету не на кого. Рядом бандит, а находясь рядом с бандитом и не имея покровительства сильного парня, то, что называется, придется играть по бандитским законам, а как нету выхода, будут играть и будут платить, и мы в тот же инвестиционный фонд для восстановления Ирана будут платить, как миленькие. Когда ты с рэкетиром таким имеешь дело, лучше, как говорится, нос не высовывать. Страдает, наконец, собственно, иранский народ, потому что, как мы помним, Дональд Трамп заявил в январе, что мы идем на помощь героическому иранскому народу, мы переправляем туда флот, мы в пути, ждите нас, держитесь и так далее.
6: Вот шахский сын Реза Пехлеви, он сказал, что же это вообще происходит, 40 тысяч человек, иранцев положили головы, были казнены, погибли в ходе антиправительственных выступлений, и вот тебе на, даже он, проживая там по большей части в США, там почти вся семья Пехлеви проживает в США, они... И он, пусть и не пользуется там народной поддержкой, пусть он является, ну, скажем так, формальным каким-то лидером оппозиции, ну, вот, зарубежной оппозиции в изгнании, ну, вот, он тоже удивлен. Друзья, прервемся на короткую рекламную и новостную паузу, не переключайтесь.
5: Америка, Израиль.
8: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
9: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
10: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
11: Я Элла Залкин.
9: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
10: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
12: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
13: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон Радио».
2: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне продолжается обсуждение жилищной политики. Сенат одобрил крупный двухпартийный законопроект, направленный на повышение доступности жилья и снижение стоимости проживания для американцев. Администрация Трампа продолжает работу над вопросами национальной безопасности и технологической политики. На этой неделе опубликованы новые президентские распоряжения, связанные с развитием квантовых технологий и защитой цифровой инфраструктуры страны. Также в центре внимания остаются вопросы иммиграционной политики и реформирования системы въезда в Соединенные Штаты. В Нью-Йорке сегодня проходят праймерис и местные партийные выборы. Избирательные участки открыты по всему городу, а результаты голосования могут повлиять на политическую ситуацию в мегаполисе в преддверии осенней кампании. После трагического происшествия вновь возобновлены прогулки в конных экипажах по территории Централ-парка. Решение вызвало широкое обсуждение среди жителей и защитников животных. Город активно готовится к крупнейшим летним мероприятиям, включая празднование месяца гордости и массовые культурные акции в парках и набережных. Кроме того, продолжается подготовка региона Нью-Йорк-Нью-Джерси к матчам чемпионата мира по футболу.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
14: Добрый день, друзья! В студии «Дэвидсон Радио» Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия. Это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
15: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
14: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
15: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
14: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
15: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
14: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
15: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
14: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
15: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
14: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
15: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
14: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
15: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
14: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
15: Спасибо вам большое.
0: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
5: Америка, Израиль.
16: Полный шалом. Продолжается сегодня мы вместе с ведущим израильским журналистом Александром Маистровым рассматриваем или препарируем предвыборную ситуацию, которая полным ходом развивается в Израиле. Выборы пройдут в установленный законом срок, но вот тут Трамп заявил, что он еще подумает, поддерживать Биби или нет. И все-таки, Александр, вот вопрос, который я вам задал в самом начале. Потому что вы гражданин, вы избиратель, вы журналист, вы политолог и эксперт, и общаетесь с друзьями и знакомыми, и в конце концов живете в Израиле много лет. Мне все-таки не очень понятно, сколь велико влияние иностранного лидера, пусть и такой большой страны, как Америка, пусть и такого необычного, нетипичного лидера, нетипичного президента, как Дональд Трамп. Трамп не американец. Трамп не выделяет деньги на предвыборные кампании. Собственно говоря, как его слово может повлиять на избирателей в Израиле? Все те, кто против Биби, они не нуждаются в дополнительной какой-то там капле нелюбви или там ненависти к нему. Они все равно пойдут и проголосуют за своего кандидата, за свою партию, не за Ликуд. А те, кто вместе с Ликудом, кто в коалиции, они, в общем, как и мы, например, с вами понимаем, что Трамп не совсем прав в этой ситуации, много на себя берет, и, возможно, лучше лидера по состоянию на сегодняшний день для Израиля просто нет. Что скажете?
7: Я не знаю, лучше или нет лучшего ли лидера. Нет, был, да, так его воспринимали. Сейчас я не знаю, насколько это остается верным.
16: Трампа, оно действительно...
7: Вот влияние Трампа,
16: Оно существует или оно...
7: Оно существует, Алексей, несомненно. Вообще влияние американских президентов на Израиль, оно велико. Израиль очень чувствителен к американскому мнению и в таком эмоциональном плане, и в политическом плане. Я просто в качестве примера хочу напомнить, что когда был Джордж Буш старший, он очень не любил правительство Шамира. Шамир был крепкий орешек такой, и вместе с Моше Аронсом они всячески пытались как-то противостоять давлению Буша старшего, а тот стремился продвигать мир на Ближнем Востоке. У нас все американские президенты стараются продвигать мир на Ближнем Востоке. Лучше бы они продвигали мир в Нигерии или где-нибудь в Конго, но нет, они вот на Ближнем Востоке с палестинцами. И в результате на Шамира было оказано мощное давление, в частности, шантажировали Израиль выплатами каких-то помощи, там сумм, кредитов для приема алии, то есть новоприбывших из бывшего Советского Союза, там миллионная алия была, это было необходимо. Начался шантаж, началось давление, но в результате победили Рабин и Перес, которые, как мы знаем, заключили соглашение в Осло. Это просто маленький такой пример из прошлого. А что касается сегодня влияния Трампа на Биби. Он влияет, конечно, очень сильно. Почему? Потому что Биби позиционировал себя в частности, по двум направлениям, очень и очень демонстративно, что ли. Во-первых, он прекрасный друг президента Соединенных Штатов. У них прекрасные отношения, у них общий язык, у них полное взаимопонимание, они ведут переговоры постоянно, они просто друзья. И это он считал, Биби говорил, подчеркивал, это моя заслуга, никто бы так не мог добиться таких отношений с Трампа, как я. И вот получается, что никакой он не друг, что Израиль для Трампа и не друг, и не враг, а так, очень даже так, и что никакое это не достижение Нетаньяху, и что это вообще не является его активом, и для оппозиции это прекрасный повод топить его и говорить: нет, смотри, ты ничего не преуспел, ты настроился против себя демократов, Байдена, Камалу Харрис, ты говорил, сделал ставку на Трампа, а посмотри, как Трамп к тебе относится. Посмотри, как Трамп относится к Израилю, он на тебя ноги вытирает. То есть это, конечно же, это не в пользу Биби. И это один момент. Второй момент, что Биби говорил: я позиционирую себя как господин безопасность, безопасность прежде всего, и, значит, посмотрите, какие у меня достижения. Вот у вас мы потеснили Хамас, мы почти разгромили Хизбаллу, мы нанесли такой удар от Ирана, который мне оправится. И сегодня противники Нетаньяху говорят: это, конечно, лицемерие, это ханжество, но, тем не менее, в политике все средства хороши. Они говорят: какой же ты, правда, министр безопасности, посмотри. С Ливаном ты ничего не смог сделать, потому что Хизбалла по-прежнему сильна. Она нас теснит, убивает, забрасывает дронами, ракетами. С Ираном ты тоже ничего не мог сделать. Вот кричал, я Иран, а сделать ничего не смог на самом деле. И понятно, что и нормальному человеку понятно, что Нетаньяху в этом не виноват, что на него оказывали давление из Белого дома, что Трамп хотел по своим соображениям свернуть, прекратить то, что мы говорили, заставить Израиль прекратить все действия в том же Ливане. Но для... есть определенная категория населения, которая, в общем-то, поддатлива вот таким вот объяснениям. Им да, и говорят, ну ничего, вот смотрите, правда, ничего он не смог добиться. Какой же он там министр безопасности? А, никакой он не министр безопасности, никакие он не великий дипломат, не испортил отношения и с демократами, испортил сейчас отношения с Трампом, он никто, звать его никак. И я вижу последние опросы общественного мнения, то есть есть падение и весьма устойчивое падение в последние дни после вот этого меморандума и то, что ему предшествовало, и сейчас продолжается популярности и Нетаньяху, и Ликуда. То есть, ну, условно говоря, если раньше он получал по разным опросам совершенно разные результаты, то здесь я говорю очень условно, если он получал 25 мандатов, то сейчас он получает, ну, там, 22 мандата. Опять-таки, очень условно все. А другие партии, наоборот, на левом фланге, они подрастают. Там, например, партия Зенкота, она подрастает, потому что они говорят, а вот он. Ну, вот тот же Айзенкот, генерал отставал Айзенкот, а вот он смог бы. И пойди докажи, что он ничего не смог бы, он даже по-английски-то, в общем, не разговаривает, он даже не знает, куда руки деть во время выступления, и двух слов связать не может. Но, опять-таки, он бы смог. Так что, нет, от Трампа, конечно, Алексей, зависит много, и на данный момент он топит Биби как-то очень целеустремленно. Есть такая версия, есть, о том, что это делается специально для того, чтобы Биби проявил такую силу, взбунтовался и пошел поперек воли Трампа и начал действовать, а потом Трамп поймет и простит. И это надо... Идея состоит в том, чтобы показать, насколько Нетаньяху независим. Но я очень сомневаюсь вот во всех этих измышлениях и спекуляциях. И я думаю, что на самом деле все остается проще. На самом деле я полагаю, что Трампу удобнее, и это тоже можно понять, ему удобнее премьер-министр, который будет покладистым, сговорчивым, неумелым, таким бестолковым, нерешительным, чем другой правитель нынешний, который более ушлый, более опытный, более маститый, более правый и так далее. Лучше иметь таким дело с бесхребетным чем-то, чем с человеком, у которого за спиной колоссальный опыт и умение выныривать из самых немыслимых ситуаций. Вот, на мой взгляд, такое объяснение, ну, мне кажется, оно наиболее логично.
16: Ну что ж, да, посмотрим, обдумаем, поговорим об этом во втором.

соблюдает все постулаты иудаизма, но вот публично своей принадлежности там, к движению Хабад, каким-то другим хасидским движениям он не заявлял. Он творит, кстати, работал и с музыкантами мирового уровня. И еще одна такая необычность моего сегодняшнего выбора – это то, что он исполнит не песню, а вокалист. То есть мелодию он будет исполнять голосом. И эта композиция так и называется «Лело Мила» «Без единого слова». Цафрира Фрах на частотах Давидсон Радио. Друзья, не переключайтесь, скоро мы вернемся в эфир.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: На завтрак.
7: Горячие новости из главных точек планеты.
6: На ланч.
7: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
6: На обед.
7: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
6: На полдник.
7: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
6: На ужин.
7: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
6: Дэвидсон Радио, 620 AM.
7: Слушать подано.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу.

жизнь тихо подрастает на щеках. Поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже.

знаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке городская администрация объявила о запуске масштабной социальной программы на летний период. В рамках борьбы с неполноценным питанием среди детей из семей с низким доходом мэрия открывает сеть бесплатных столовых на базе развлекательных центров и парковых зон в Бруклине и в Манхэттене. Координатором проекта выступает городское управление по делам детей и семей совместно с департаментом парков и общественных пространств. Федеральная резервная система публикует результаты ежегодного финансового аудита крупнейших банковских конгломератов. Это тестирование является главным инструментом контроля финансовой стабильности страны. Эксперты ведомства оценивали способность 30 ведущих коммерческих банков поглощать убытки в условиях потенциального тяжелого экономического кризиса, сохраняя при этом возможность кредитовать частные домохозяйства и малый бизнес. Юридический сектор Нью-Йорка фиксирует резкое увеличение числа исков от арендаторов жилья против крупных управляющих компаний. По данным исследования адвокатского бюро Holland & Knight, основной причиной разбирательств стали скрытые дефекты вентиляционных систем в старых многоквартирных домах Бруклина. Жильцы массово требуют компенсации за обнаружение черной плесени и опасных химических соединений в водопроводной воде. Суды Нью-Йорка в последнее время встают на сторону квартиросъемщиков, обязывая владельцев зданий проводить дорогостоящую очистку помещений, что уже привело к временному изъятию сотен объектов с рынка долгосрочной аренды. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживают республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 75%, 70% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 23 июня, и сегодня было все вокруг технологических компаний. NASDAQ упал на 2,2%, минус 580 пунктов, 25587 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 1,4%, минус 107 пунктов, 7365 была конечная точка, и Dow упал на 46 пунктов, 0,1%, 51667. Транспортный индекс потерял 0,75%, Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1%. Нефть минус 28 центов. Один баррель Брента стоит $75, 59 центов. Золото минус 75,40. Одна унция стоит $4127.30. Унция серебра стоит $62.01. 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,273%. За 10 лет можно получить 4,501%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,949%. За границей сегодня Англия минус 9, а Англия минус 0,9%, Франция минус 0,7%, Германия минус 1%, и Швейцария плюс 0,5%. В Азии японский Никей упал на 3,5%, Шанхай минус 1% с третью, и Гонконг минус 1,8%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Exxon Enterprises, поднялся на 5,6%, CDW поднялся на 5,2%, GE Healthcare был в плюсах, IBM поднялся на 5%, и Charter Communications поднялся на 4,9%. Зато компании, связанные с чипс, все упали. SanDisk потерял 13,6%, Micron потерял 13,1%, Vertiv 11%, ON Semiconductor 11%, Coherent упал на 10,4%. На NASDAQ опять SanDisk, Micron, Arm Holding, Astera, Marvel, все были в минусе. В плюсе были Exxon, Thomson Reuters, GE Healthcare, ADP и American Electric. На Dow лучше всех были IBM, Malkin Company, Johnson & Johnson, Verizon, Salesforce. В минусе были Nvidia. Nvidia упала на 4,1%. Caterpillar упал на 3,7%. Honeywell, Nike и Boeing тоже были в минусе. Microsoft сегодня поднялся на 6,60. Oracle упал на 9,91. Meta минус $1.65. Amazon плюс $1.32. Nvidia минус 8,61. Micron минус $159.61. Apple минус 2,71. Хотя в течение дня они были в плюсах. Dell прибавил 9,01. 9,01 это Dell. У нас дальше Reddit минус 4,81. Visa прибавила $1.88. И MasterCard прибавила 3,98. Salesforce плюс 3,30. Вот, пожалуйста, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Нью-Йорк слушает.
0: Слушайте радио. Дэвидсон Радио.
6: SKL Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
14: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио. Волна 620.
19: Полный шалом.
20: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
21: Ну что ж, друзья, мы продолжаем полный шалом. Напомню, эта программа об Израиле выходит в эфир Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19.00. И сегодня вместе с Александром Маистровым мы препарируем всю предвыборную ситуацию, которая набирает обороты в еврейском государстве. Александр, возвращаемся в эфир. И вот традиционно, опять же, из моего израильского опыта работы в этой стране, как бы кашу варят на любых выборах четыре типа партий. Ну, по крайней мере, так было при мне там, почти уже 20 лет назад. Это правые партии, там Ликуд, это левая партия Авада, это арабские партии, третья группа. И четвертая группа – это партии, которые, они иногда бывают такие там времянки, то есть существуют одну каденцию, две. Есть партии, которые по типу Мерца существуют или там зеленых многие годы, но они не набирают много голосов или набирают 1-2 голоса и, в общем, особый такой вот, особого веса не имеют, в отличие от религиозных партий, которые вот, если брать, например, тот же ШАС, они всегда берут 6, 7, 8, там, в зависимости от выборов мандатов, и они являются той самой вот, тем самым перышком, той самой пушинкой, которая перевешивает весы в пользу той или иной коалиции. При этом они совершенно бессовестно, чего уж там, выторговывают для своего, для избирателя те или иные плюшки, те или иные выгоды, и, в общем, они идут в коалицию и с правыми, и с левыми. Да, я понимаю, что сейчас ситуация изменилась, что Авада, как левый лагерь, ну, мне кажется, не в силу там каких-то особых причин, а в силу естественных причин во всем мире, вот, ну, вот, ну, левые вот не в том нынешнем современном там социалистическом понимании, а вот левые там как кибуцники, как колхозники, как коммунисты, они, в общем, уже потеряли свой электорат по естественным причинам. Молодежь голосует за других, люди среднего возраста тоже не верят во все эти идеи, но факт остается фактом. Сегодня там, скажем так, левоцентристские партии в Израиле преобладают. И вот давайте так, простой вопрос. Кто по состоянию на сегодня с Биби, я имею в виду, ну, Ликуд, и кто вместе с Ликудом, или там однозначно будет вместе с Ликудом по итогам выборов предстоящих, и кто по другую сторону? Остались ли весомыми голоса арабских партий, остались ли весомыми голоса ультрарелигиозных партий, и какие партии там по типу, я даже помню, была партия за легализацию легких наркотиков, и она там тоже там чуть ли не один голос как-то набрала одно место в Кнессете. Вот какова картина по состоянию на сегодня?
22: Давайте, чтобы нашим слушателям вообще была более понятна вся ситуация, мы сделаем такую раскладку раскладку приблизительную, конечно. Кто есть кто у нас на израильской политической сцене?
21: Сегодняшние, современные, я имею в виду, да.
22: Подчеркну, вернее. Конечно. На нынешних выборах, на предстоящей вот этой вот гонке. Я возьму, как бы, чтобы просто для примера, опрос нашего одного из ведущих каналов, государственный канал, 11-й канал. Вот, давайте так. Итак, ну, конечно, Ликуд. Я буду говорить, сколько вот по данным этого канала, приблизительно это плюс-минус где-то соответствует. И я также скажу о тенденциях, вот возвращаюсь к вопросам в нашей первой части передачи. Итак, Ликуд, 23 мандата. Ликуд упал. Ликуд упал, было раньше у него где-то по опросам того же канала, скажем, 25-26, но вот в связи с теми причинами, которые мы с вами говорили, которые назывались, упала популярность Ликуда во главе с Нетаньяху меньше. Вторая по величине – это партия Яшар. Яшар – это означает «прямо». Прямо, значит, он ставит с восклицательным знаком себя. Это отставной генерал Гади Айзенкот. Гади Айзенкот мало чем был известен. Во время того, как он был начальником генштаба, он известен, по сути дела, ничем не был, ничем не отличался, за исключением того, что он очень осудил солдатика, который убил террориста в Хевроне, сказал, что это террорист в Хевроне, и он пытался взорваться, его ранили, а этот солдатик его добил. Он сказал, значит, что это совершенно аморально добивать террориста. Так вот, Гади Айзенкот присоединился к политике. Он участвовал там в партии, которую раньше возглавлял Бенни Ганс. Я про него тоже чуть-чуть скажу. А потом создал свою партию. И сегодня эта партия набирает обороты просто как на дрожжах. Он получает 21 мандат. То есть сравнивается по популярности с Ликудом. Чем это объяснить? Я могу объяснить, как это происходит, потому что наш истеблишмент, наш медийный истеблишмент, и общественная, и академия, и вообще они все его всячески раскручивают, при том, что он человек, никак не показавший себя, но у него, правда, есть достоинство. И это действительно достоинство. Но он человек, который потерял своего сына во время военной операции в Газе, потерял двух своих племянников. Это действительно, то есть детей не укрывал, не прятал, они пошли в бой, они погибли. Это вызывает к нему большую симпатию, такую эмпатию, какое-то ощущение сочувствия. Это тоже дает ему определенную поддержку. Несомненно, что и это тот фактор, который также побудил, наверное, сделать на него ставку. Вот человек, он своего рода и генерал, и в то же время жертва. При том, что он, будучи генералом в свое время, он пропагандировал идею умиротворение Хамаса, говорил, что Хамас, как их Хизбалла, умиротворены, что нет никакой опасности со стороны вот всех этих террористических организаций, что израильскую армию надо сокращать, танки надо сокращать, армия должна быть еще меньше, чем она есть, небольшой, но умной. Вот эти идеи, которые рассыпались в прах при первом же столкновении с реальностью, а реальность оказалась, как мы знаем, очень печальной 7 октября. Это то, что я могу сказать о нем. Я в скобках скажу, что вы знаете, Алексей, меня очень часто упрекают, вот особенно сейчас в соцсетях, что я против Трампа, что я чрезмерно его критикую и так далее. Я хочу сказать на эти замечания, что это не эмоциональный такой порыв. Я оцениваю людей не потому, как они выглядят и как они были раньше, и симпатичны или нет, а потому, что они делают. Вот если какой-то израильский политик, там бывший генерал Шарон, которым я когда-то восхищался, и который потом уничтожил и стер все еврейские поселения в Газе, Гуш-Катиф, он вызывал у меня сначала огромное уважение и восхищение, а потом вызывает, ну, просто презрение сегодня. Так вот, я критикую этих политиков по их делам, по их поступкам, действиям и так далее, а не потому, что они хорошие или плохие, надо их любить. Нет, любить никого не надо, особенно в политике. Так-то в жизни любить надо, но точно не в политике. В политике не должно быть слепой любви. Поэтому я пытаюсь очень критично относиться ко всем политикам, в том числе и которых я назвал, и в том числе к Дональду Трампу. Далее, третий у нас участник вот этой вот гонки – это Беннет, Нафтали Беннет, который недавно объединился с еще одним участником, которого зовут Яир Лапид. Я думаю, это имя хорошо все слышали в Соединенных Штатах. Нафтали Беннет был правым. Был кипа с руга, то есть вязаная кипа, то, что называется. Я за него два раза голосовал. Это опять-таки к этому вопросу. Верил в него, верил в том, что это разумный, умеренный, здравомыслящий, но принципиальный правый политик, на которого можно положиться. Но этот, как мне казалось, разумный, здравомыслящий и принципиальный политик, он оказался перевертышем. Он перебежал в левый лагерь, он образовал союз с арабской партией, со всеми крайне левыми движениями. И сегодня он занимает ведущее место вот именно среди вот этих вот левых деятелей. Он объединился с Айером Лапидом, сыном журналиста Томми Лапидом, талантливым, несомненно, журналистом, и возглавил свою партию, которая называлась «Есть будущее». Вот сегодня оказалось, у этой партии нет никакого будущего. Эта партия едва переходила барьер там 5-6 мандатов, а раньше у нее было где-то там 22-24, не помню точно, могу ошибиться. В общем, стремительно катилась вниз, и они объединились. Объединились, когда они то у одного из них, Беннета, было где-то 20-21 мандат, условно говоря, а у Лапида было 6 мандатов, 5-6 мандатов. Получалось где-то там 28-29 мандатов. А сегодня у него, у Беннета, 17 мандатов. То есть это объединение не то, что не пошло ему на пользу, но опустило его, и падает он стремительно. То есть если так будет дальше продолжаться, будет терять по мандату, то он вообще придет где-то, не знаю, к 5 мандатам, 6 мандатам, то есть тому, что и было когда-то у него раньше. На четвертом месте идет всем хорошо знакомый Авигдор Либерман. С Авигдором Либерманом у него 10 мандатов, сейчас 9-10 мандатов. Я работал, я знал его как, опять-таки, правого политика, убежденного правого человека, светского человека, выступающего за либеральные ценности, но при этом и очень правого, который говорил о том, что мы должны стоять на своих позициях, что левизна – это опасность для государства и так далее, и так далее. Я с ним работал, я, в общем-то, всегда этому радовался. Он для меня был человек в некотором смысле правее Ликуда, то, что называется Ликуд с русским акцентом. Но он благополучно тоже стал левым, стал таким же левым, как все они, и занимает тоже свое место в левом лагере. Вот такие вот интересные вещи случаются с людьми. Это я к тому, что можно любить какого-то политика, уважать его и так далее, а потом оказывается, что все с точностью, да наоборот. Это я касательно вот спора с моими оппонентами по поводу Трампа. Любить нельзя, означает политика любить его вечно. Если он совершает нечто непростительное и недостойное, то это не значит, что надо его продолжать любить. А это по поводу, как я сказал, уже Либермана, у него 10 мандатов. Далее за ним следует Яир Галан. Это глава партии, которая называется «Демократы». Очень интересная партия, крайне левая партия, которая провозглашает защиту демократических либеральных ценностей и говорит, что если она придет к власти, она ведет цензуру в социальных сетях. Но чтобы либерально-демократическое, это означает, что никакой критики не должно быть. Естественно, это мы понимаем. То есть только то, что наше, оно правильно. Все, что не наше, оно неправильно. Вполне логично. И называет поселенцев, например, там, недочеловеками, говорит, что он бы там арестовал каких-то деятелей правого лагеря, то есть запретил там, в частности, 14-й канал, который является правом, опять-таки, запретить, то тех, кто не согласны, это очень демократично, очень либерально, с этим ведь не поспоришь. Это вот еще деятель, за ним или даже вместе с ним, как угодно, на приблизительно таком же уровне идет Бен-Гвир. Бен-Гвир возглавляет то, что называется крайне правую, хотя я не люблю это слово, потому что крайне правые они подразумевают экстремизм, при этом крайне левых не существует. Как мы знаем, есть только левые, а вот крайне правые есть. Бен-Гвир ненавистен нашему истеблишменту, а они просто готовы, ну, готовы принять Хамас, Иран, Хизбаллу, но Бен-Гвир это для них вообще самое страшное, что только есть в жизни. Он делает очень много популистских заявлений, очень много кричит, и опять-таки стараюсь быть объективным, пытается навести порядок, он министр внутренней безопасности, пытается навести порядок в Негеве, на юге страны, на севере, в арабских районах. Он, и это очень правильно было сделано, он добился того, чтобы все эти террористы, в том числе и террористы Нукбы, их содержали в максимально жестких условиях, а не так, как раньше, когда они свободно шастали повсюду, общались, смотрели телевизор, читали газеты и получали вообще наслаждение от жизни, как будто они в пятизвездочном отеле. Он эту практику абсолютно мерзкую прекратил, когда они имели своего диетолога и три или четыре раза их кормили, укладывали спать, как маленьких детей. Иными словами, он делает хорошие вещи, но он очень много говорит и делает вещей, которые можно было бы воздержаться. В качестве примера я скажу вот эту вот историю с флотилией, которая была, по-моему, мы с вами обсуждали, Алексей.
21: Да,
22: понимаете, это я не вижу в этом ничего страшного, ничего особенного, но для многих в западном мире, даже тех наших союзников и очень активных западных союзников, как, например, Майк Хакоби, который просто христианский сектор, все это было очень неприятно, и надо думать, прежде чем делаешь. Надо быть не только правым, но и надо быть умным. Но умным он не бывает. Он бывает, возможно, и правым, но делает вещи, которые, я считаю, следовало бы воздержаться от этого. Махание флагами, криками, воплями и так далее. У него 9 мандатов, так же, как у указанного выше Яира Галана. Столько же вот по этому опросу, это приблизительно так. У Арье Дали это партия сефардов, выходцев из Востока, религиозная партия. Ну, про нее, я думаю, достаточно известно. 7 мандатов приблизительно у ашкеназских ультрарелигиозных евреев. Вот там 2 есть партии, и они, опять-таки, мы много про это говорили, они заняты в основном одним, так что получать побольше денег и ничего не давать взамен. Ни службы в армии, ни участие в общественной жизни. Дайте нам деньги, мы еще хотим деньги, у нас много еще работников, нам нужны еще деньги, но делать мы ничего не будем, даже и не ждите, если вы будете нас принуждать, то вы нацисты, фашисты, и вообще мы вас ненавидим.
21: Ну вот при этом, вот при этом, Александр, они-то и являются нередко тем самым спасительным, вот, гирькой, перышком, чем угодно. Вот эти 5, 6, 7, 8 голосов являются критичными для создания коалиции. И выговорив определенные финансовые, в первую очередь, условия, гарантии, они входят в то или иное правительство.
22: Да, совершенно верно, на них держится правящий блок, то есть Нетаньяху, тот же Бен-Гвир и вся, в общем-то, коалиция. Почему? Потому что если бы другие партии, там, центра, левые и так далее, они примкнули к Ликуду и сказали, давайте мы создадим вот разумную коалицию, разумный блок светских, умеренно-религиозных, национально-религиозных, партий национального религиозного лагеря, как бывший Мавдали и так далее. И мы положим конец вот этому вот абсурду, при котором есть группа людей, по сути дела, сектантов, которые требуют, ничего даже и не считая нужным давать взамен. Но поскольку у нас вся политика разделена Барак или Нетаньяху, или не Нетаньяху, то это не получается, это невозможно, и остается Нетаньяху формировать коалицию, и вот только с вот этими вот ультраортодоксами из ашкеназского сектора.
21: Александр, далее, нет, Александр, далее после мы обсудим рекламные и новостные паузы. Понял. Друзья, у нас на очереди таковые. И затем финал программы. Не переключайтесь.
20: Америка, Израиль.
1: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование. А после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всей штатам Америки.
19: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
23: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242.
24: Новости,
25: аналитические передачи,
24: репортажи, мнения экспертов
25: и прямые включения из горячих точек со всего света.
24: Все это RTN.
25: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
24: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
25: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
24: RTN. Смотрите лучше.
2: Новости на
20: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
26: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство иностранных дел Южной Кореи сделало официальное заявление относительно ситуации на востоке Европы. Сеул объявил, что готов предоставить статус постоянных жителей и полную программу социальной адаптации любым северокорейским гражданам, которые были захвачены в плен на линии боевого соприкосновения России и Украина. Южнокорейские дипломаты подчеркнули, что категорически выступают против принудительного возвращения этих людей в Пхеньян, вопреки их воле. Данная позиция уже вызвала резкий протест со стороны властей Северной Кореи, которые обвинили Сеул в провокациях. В центре внимания американского бизнеса находится технологический гигант NVIDIA, мировой лидер в сфере производства микросхем и графических процессоров для систем искусственного интеллекта. Руководство корпорации проводит ежегодное общее собрание акционеров, которые из соображений безопасности проходят полностью в виртуальном формате. На повестку дня вынесены вопросы утверждения нового нового состава Совета директоров и расширение инвестиций в разработку полупроводников нового поколения. Прямая трансляция заседаний и голосования привлекла внимание ведущих инвестиционных фондов мира. Международная ассоциация портовых грузчиков объявила о приостановке работы в крупнейших морских терминалах Атлантического побережья от штата Мэн до Техаса. Переговоры профсоюзов с компаниями-перевозчиками по поводу индексации заработных плат и заморозки процессов автоматизации портов зашли в тупик. По оценкам Министерства торговли, каждый день простоя инфраструктуры обходится государственному бюджету в миллиарды долларов и грозит срывом поставок промышленных товаров.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
20: Америка, Израиль.
21: Итак, друзья, финальная часть, финальные полчаса сегодняшнего полного шалома, который ведут я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маестровой. И в очередной раз я использую точный, вот или подходящий к сегодняшнему действию или к сегодняшней программе глагол. Мы препарируем израильскую такую вот предвыборную ситуацию текущую. Израилю предстоят выборы. Кнессет, по итогам которых будет ясно, кто будет править, стоять во главе государства в очередные 1, 2, 3, 4 максимум года. Столько на длится, 4 года длится каденция в Израиле. И, Александр, мы правые, левые партии прошли, ну, центристские тоже. Последними были две ультраортодоксальные партии. Кто там еще у нас остался? Арабы, коммунисты, всякая экзотика?
4: Алексей, еще совсем немного в этом списке славном и не очень славном. Арабские партии. Арабские партии – это арабский блок. Там есть 4 партии арабских на самом деле. Я не буду их перечислять, нету на это времени, да и особого желания. Они все настроены антисионистски, эти все 3 партии там вот. Про одну я скажу особо. Они где-то 7-8 мандатов у них есть. Все они антисионистские. Они говорят о том, что... Прямо так и говорят с трибуны Кнессета, парламента, о том, что Израиль оккупационная страна, там они угнетают палестинский народ и все это, имея при этом и все гражданские политические права, которых бы они, наверное, не имели ни в одной арабской стране, ни в одной, где царят диктатуры и так далее, но для них это государство, оно нелегитимно, что они и не скрывают, по сути говоря. Вот у них где-то 7 голосов, 4 голоса у партии, которую Рам, она называется, эта партия, Мансур Аббас ее возглавляет, человек разумный, взвешенный. Сама его партия, это представляет южное крыло организации исламского движения. Организация исламского движения – это мусульманское братье. У них есть северное крыло, очень радикальное, оно запрещено, если я не ошибаюсь. И вот это вот южное крыло в основном – это бедуины Негева. И он входил в коалицию, вот ту самую, которая во главе стоял Беннет и Лапид. Он умеренный человек, так он себя позиционирует, по крайней мере, что он там думает, я не знаю. Он высказывал всяческое сочувствие евреям, пострадавшим во время разного рода нападений, и тем более после 7 октября. Он очень хочет быть в правительстве, потому что это дает ему деньги. Он понимает, что деньги – это нужды, деньги решают все. Но при этом обнаруживается, что и следовало ожидать, что у него, как у партии вот этого вот исламское движение, есть люди, связанные с Хамасом. Были организации, которые как-то там перечисляли деньги хамасовцам еще до 7 октября. То есть весьма и весьма, вы знаете, двоякое впечатление. С одной стороны, разумный арабский политик, а почему не иметь такого, я только за. Никаких у меня нет в этом плане предпочтений. С другой стороны, связи с мусульманскими братьями внутри партии и извне как-то вызывают, вы знаете, такое неприятное, можно сказать, ощущение. Ну и 4 мандата по данному опросу получает последняя правая партия. Это партия Смотрича, который вот входит в коалицию. Это партия в чистом виде, партия поселенческого движения,
22: сводчится министр финансов. Его главная задача заключается, по сути дела, как я это вижу, в развитии поселенческого движения. Я вижу его позитивно, я вижу его как человека, не обладающего большой харизмой и большими какими-то способностями, но старающегося развить поселенческое движение в Иудее и Самарии и понимающего, что в конечном счете все будет определять, кому будет принадлежать эта земля и кого будет больше, евреев и арабов. Потому что никакие там мирные сделки, Осло 2, 3, 4, 85, они не решат проблему, все решит ситуация на территориях. А вот это вот Смотрич. Ну, а теперь, Алексей, еще есть несколько партий, от которых может зависеть будущее, собственно говоря, вот этой вот коалиции. Это партия упомянутого генерала Бенни Ганса. Он не проходит барьер, но он собирается идти с еще двумя маленькими партиями. Есть такая партия «Милуимники», это резервисты, они тоже не проходят барьера. Есть партия экономиста Залиха, его зовут, который выступает с предложениями экономических инициатив. За него тоже мало голосует, но он получает мандат. В общей сложности они могут получить 4 мандата, преодолеть барьер. Ходят слухи о том, что будет создана новая правая партия. Кому она нужна, не очень понятно. Вместе с Эдельштейном, Юлия Эдельштейн, это узник Сиона бывший, и не только депутат Кнессет, он спикер парламента был, который, в общем-то, один был из представителей таких ведущих Ликуда. Вроде бы он пытается создать свою партию с другими ликудниками. Не ясно, кому это пойдет на пользу. Не расколет ли это Ликуд, не ослабит ли их, не просто не унесет ли их голоса в небытие, то, что называется. Есть партии, которые вы упомянули, Мойша Фейглина. Она тоже крайне такая, я бы сказал, правая, ну, действительно очень правая, то есть у них даже идеи там восстановить храм, ну, я не знаю, насколько это можно серьезно к этому отнестись и так далее. Все это, на мой взгляд, очень и очень сомнительно. И он в свое время предлагал вот действительно легализацию легких наркотиков, то, что вы упоминали. Да, это вот именно он. Есть также еще какие-то разговоры о каких-то других партиях, которые могут быть созданы. Непонятно, честно говоря. И все это происходит нам в контексте всевозможных спекуляций о том, кто пойдет с кем и кто с кем объединится или кто с кем разъединится, кто от кого отколется, пока ничего не ясно. Полный туман, Алексей, в этой области. Но вот приблизительно такова картина на сегодня. Ну вот, в ближайшее время может поменяться, хотя принципиально вряд ли. Принципиально вряд ли все эти игроки, которые я назвал, они, конечно, останутся.
21: Александр, кто-то, как я, например, могут сейчас впуститься в воспоминания или сделать вид, что проспали там, не обращали внимания на хитросплетение израильской политики много лет, и такие там ключевые в свое время гремящие названия, как «Авада», рабочая партия Израиля, «Шинуй» – это партия, в свое время созданная как раз упомянутым Томми Лапидом, отцом Йаир Лапида, и которая там произвела революцию. Ну, про Исраэль Баалия Щеранского я молчу. Еще коммунистическая партия Израиля, ну, которую по большей части, там подавляющее большинство ее членами являются арабы-христиане. Партия Алия Рок, «Зеленый лист», тоже выступавшая за легализацию легких наркотиков, тоже в свое время. Партия Мерец, это партия такая прогрессистская, однополые браки, феминизм и кто угодно, но, в общем, она тоже как-то, ну, брала рекордные барьеры в свое время. Все. Партия Кадима, которую создал Шарон, уйдя там из Ликуда. Все это уже закатившие

0: И там был и Йоси Сарид, тоже очень левые взгляды, но вполне как-то адекватные во всяком случае. Они не хотели просто разрушить свою страну. Но сегодня от этих партий ничего не осталось. И вместо них возникли вот прогрессистская эта партия, возникла как вот те самые демократы, о которых я упомянул, это в чистом виде прогрессистская партия. Вот примерьте, например, на себя вот то, во что превратилась сегодня демократическая партия, ее особенно крайне левое крыло, и Скват, и тот же Мамдани, и вся вот эта вот веселая компашка, и вы увидите то же самое. То есть они одержимы какой-то ненавистью к своей стране, чего не было у левых, у прежних левых социал-демократов это не было и в помине. Вполне разумные, вменяемые, адекватные люди. Эти просто ненавидят эту страну. Характерно заявление того же Голана, Яира Голана в разгар войны о том, что израильские военнослужащие убивают палестинских детей ради забавы. Ну, это достаточно хорошо характеризует его. И прочее, прочее. То есть это люди, которые нацелены, одержимы каким-то комплексом вины, какой-то самоненавистью. Это иррациональное. Но это сегодня опять Таки это мы наблюдаем и в Америке. Они тоже хотят разрушить, собственно говоря, от Америки, или точнее, все, что там существует нормального. Это то же самое, что в Англии. В Англии же тоже ничего не осталось от лейбористской партии. По сути дела, это все крайне левые прогрессивистские движения, которые смыкаются с исламом. Это и во Франции, где тоже не осталось левой как таковой партии социал-демократической. Остался Меланшон, сторонник вот этого вот самоуничтожения, который говорит о том, что Франции открыто говорит, Франции нужна этническая замена, потому что так будет хорошо. Франция должна стать нацией креолов. Это его слова, не мои. И которые смыкаются с исламистами. Ну и так повсюду, повсюду. В Испании тот же Педро Санчес. Вот вся эта публика. Так что это люди совершенно, на мой взгляд, не левые. Я не считаю их левые. Я считаю, что это какое-то безумное, безумное такое квазирелигиозное течение, которое не имеет ничего общего собственно, социал-демократией, с левыми партиями, которые, с моей точки зрения, были вполне приемлемы. Они просто ушли со сцены. И это, конечно, очень обидно и очень печально. Так что те партии, которые в центре вот остались, они никакие. То есть тот же перевертыш Беннет, Либерман, такой же, как Беннет. Далее вот Айзенкот, который тоже никакой. То есть вот непонятно как, непонятно что, и, как говорится, как пластилин. Куда что вылепишь, что, с чего слепило, то и полюбило. Это тот самый случай. Так что, в общем-то, на сегодняшний день вся эта палитра, конечно, выглядит, ну, на мой взгляд, достаточно жалко.
1: Александр, последний вопрос, на который у нас 3, максимум 4 минуты. Ожидаете ли вы каких-либо, ну, в кавычках, а может быть и без кавычек, позитивных или, наоборот, отрицательных сюрпризов, которые могут кардинально изменить картину, вот, которая существует на сегодняшний день? Примерный расклад голосов мы знаем, ну, даже примерный итог выборов можем предсказать сегодня, ну, при условии, если бы они проводились сейчас. А вот что может или должно произойти, на ваш взгляд, что вот нашу сегодняшнюю с вами программу будет даже и странно слушать спустя, я не знаю, 2 или 3 или 4 месяца?
0: Может быть, Алексей, я не исключаю, вы знаете почему? Потому что, во-первых, изменения настолько и вовне, и изнутри драматичны. Израильское общество настолько напряжено. Травма, колоссальная травма, вызванная 7 октября, и все, что с ней связано, и все, что последовало, она огромна. Масса людей, она откатилась вправо. И, в общем-то, это закономерно, наверное, в том числе и молодежь, которая раньше была просто никакая, была или безразлична к политике, или такая левая. И могут на этом фоне появиться лидеры справа, именно справа, которые придут на место нынешнему Ликуду, мягко говоря, в общем-то, оставляющему довольно такое унылое впечатление, и которые сменят Нетаньяху. Но Нетаньяху, опять-таки, это уже тоже в любом случае это Акела. Ему уже под 80, у него уже, ну, просто объективно не может быть такого количества сил, и он уже, по большому счету, но может быть,

0: Может быть, он и продержится, и даже победит, в чем я не уверен, но может быть. Но все равно уже у него, как у политического лидера, он должен уйти. И должны прийти новые фигуры. Вот могут они появиться. Я слышу какие-то имена. Сейчас я не хочу обсуждать, нету времени, но они могут появиться, потому что время этого требует, то, что называется. И это да, возможно, Алексей, на мой взгляд.
1: Ну, Александр, не хотите обсуждать сейчас? Придется, я думаю, что в одной из ближайших программ, потому что тема,
0: Придется.
1: да,
0: Да, да, да,
1: интригующая,
0: да. Отдельный
1: интересная.
0: разговор.
1: Отдельный разговор. Обещаем, друзья, что в один из ближайших вторников поговорим и на эту тему. А пока мы должны попрощаться. Спасибо вам за все, Александр, вам спасибо за участие в программе и до встречи через неделю.
0: Спасибо и всем, всем всего доброго.
2: Америка, Израиль.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
4: Меня зовут Казим Афарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

когда наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа «Из Иерусалима», ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине...

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Глава национальной разведки Билл Пулт начал масштабное увольнение, передает CNN. Пулт рассматривает возможность увольнения сотен сотрудников. На прошлой неделе финансист Пулт, назначенный Трампом, приступил к своим обязанностям на день раньше срока, запросив полный список персонала. Этот шаг застал врасплох даже уходящего директора Тулси Габбард. Ожидается, что наибольший удар придется по национальному контртеррористическому центру и Национальному центру контрразведки и безопасности. Всем подразделениям было поручено предоставить ранжированные списки сотрудников, что связывают с планами Пулта по проведению массовых увольнений. Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум вызвал серьезную тревогу израильского руководства из-за риска легализации иранского влияния и ограничений военных маневров в Цахал в Ливане, передает Axios. Израильские чиновники опасаются подрыва многомесячных усилий по ослаблению местных военных группировок. Израильский премьер Нетаньяху поручил доверенному лицу Рону Дермеру срочно задействовать связи в команде Трампа. Уолл-стрит обсуждает затяжное падение акций компании SpaceX. Накануне бумаги упали еще на 16%, продолжая трехдневное пике. Инвесторы фиксируют прибыль, а аналитики спорят, была ли оценка аэрокосмического гиганта перегретой. Главный мировой гигант в сфере искусственного интеллекта корпорации NVIDIA проводит ежегодное собрание акционеров. Мероприятие проходит полностью в виртуальном формате. Ожидаются заявления руководства о новых чипах архитектуры следующего поколения и планах по удержанию лидерства на рынке искусственного интеллекта. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживает республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 75%, 70 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхит-Бэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by Friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: пульс дня, новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс провел в Швейцарии переговоры с иранской делегацией. После окончания первого раунда иранцы просто встали и ушли, а американская сторона сообщила, что достигла о ряде ключевых договоренностей в области ядерной программы и региональной безопасности. Сегодня, выступая на пресс-конференции в швейцарском Бергенштоке, Венс подробно рассказал о достигнутых результатах. Давайте послушаем его речь с переводом на русский язык. Здравствуйте и доброе утро всем, кто находится сейчас в Соединенных Штатах, тем, кто здесь собрался, добрый день. Итак, вчера был очень-очень хороший день. Мы достигли значительного прогресса. Мы сделали именно то, что хотели сделать. Выполнили четыре задачи в интересах американского народа. Во-первых, мы хотели создать механизм для поддержания открытости Армузского пролива. Пролив открыт. Мы видим, как снижаются цены на газ и нефть. Через Армузский пролив снова текут миллионы и миллионы баррелей сырой нефти и природного газа, того, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что создали реальный координационный механизм для разминирования Армузского пролива. И именно это мы вчера сделали. Во-вторых, мы также хотели создать механизм деконфликтизации для регионального прекращения огня. Как сам президент Соединенных Штатов говорил, иногда прекращение огня означает лишь то, что стреляют чуть меньше. Но мы хотели убедиться, что у нас выстроена надлежащая координация, чтобы в случае стрельбы, в случае, если Хезболла откроет огонь по Израилю или Израиль ответит, если в регионе возникнут иные конфликты, мы реально разговаривали бы друг с другом и искали способ прекратить стрельбу, сделать регион безопаснее для наших союзников и всех остальных. В-третьих, это, пожалуй, то, чему мы, как американцы, больше всего рады. Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну. Это важнейший рубеж для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации, к окончательному прекращению иранской программы ядерного оружия. Именно этого мы хотели, об этом мы просили. По другим ядерным переговорам мы также достигли значительного прогресса. И это подводит меня к последнему, чего мы хотели, а именно к выстраиванию процесса для последующих технических переговоров. Наши команды совместно с иранцами, катарцами и пакистанцами достигли вчера значительного прогресса. Они продолжат работу на техническом уровне с командами здесь, в Бергенштоке, а затем эти технические переговоры продолжатся в ближайшие дни и недели. Мы хотели выстроить такую структуру, которая обеспечивала бы надлежащий политический контроль. Но, сколь бы красиво ни было это место, я не могу оставаться здесь следующие 60 дней. Я собираюсь вернуться домой в США. Однако технические команды продолжат работу под надлежащим контролем, чтобы мы добивались важных для всех целей. Я смотрю на это очень просто. Мы заложили очень хорошую основу для успешной окончательной сделки. Окончательная сделка — это дом. Это фундамент мы заложили, но дом еще не построен. Однако мы создали прочную основу, чтобы прийти к хорошему результату для американского народа. Я думаю, всем нам важно оценить, сколько было сделано, но, честно говоря, впереди еще много работы по ядерным переговорам, по разминированию пролива и обеспечению того, чтобы поток трафика продолжал восстанавливаться. На этом я готов ответить на несколько вопросов от собравшихся. Спасибо, что вы здесь. Начнем с вас. Нет, они не вставляли палки в колеса. Что касается иранцев, да, они угрожали уйти, или, по крайней мере, в социальных сетях появлялись угрозы об уходе. Но вчера переговоры продолжались далеко за час ночи, так что они никуда не ушли, и их технические команды по-прежнему здесь, в Бергенштоке, работают с нашими техническими командами тоже здесь. Хотя, думаю, некоторые из них, возможно, делают перерыв, чтобы посмотреть эту пресс-конференцию. Но послушайте, мы сказали иранцам вчера, когда вы занимаетесь тем, что мы, миллениалы, могли бы назвать трэш-током, нельзя ожидать, что президент США не ответит и не расставит все по местам. Поэтому, когда они говорят вещи, не соответствующие действительности, президент будет на это реагировать. Я буду реагировать, американцы будут реагировать. Да, были небольшие угрозы, было небольшое нытье, но в конечном счете переговоры продолжились, и мы достигли значительного прогресса. Когда вы ожидаете приезда инспекторов МАГАТЭ в Иран, есть ли временные рамки, и когда, по-вашему, весь этот конфликт может завершиться? Ну, прямо сейчас конфликт находится в режиме прекращения огня, и наша надежда, безусловно, в том, чтобы выйти на окончательную сделку и постоянное урегулирование, но прямо сейчас я думаю, что мы достигли значительного прогресса, и мы все должны это отметить. Что касается того, когда ядерные инспекторы приступят к работе, забавно, мы попытались дозвониться до некоторых инспекторов прошлой ночью, около 2 часов, как вы можете догадаться, в 2 часа ночи немногие брали трубку. Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе. Но думаю, некоторые из этих разговоров с инспекторами и с МАГАТЭ могут состояться уже сегодня. Господин вице-президент, ожидали ли вы, что иранцы сделают Ливан таким важным ключевым элементом, каким он в итоге оказался? И как бы вы описали прогресс по Ливану? Знаю, что Аракчи охарактеризовал его как хороший, а какова ваша оценка? Я бы тоже охарактеризовал его как очень хороший прогресс. Послушайте, мы хотим регионального прекращения огня. Мы хотим, чтобы Хезболла прекратила стрелять по нашим друзьям в Израиле. Мы также хотим убедиться, что когда что-то происходит, это не перерастает в более широкую эскалацию. И поэтому мы, думаю, весьма грамотно выстроили то, что мы называем механизмом деконфликтизации. Иногда возникает своего рода порочный круг. Какой-нибудь рядовой сотрудник запускает дрон без санкций командования. Конечно, Израиль вынужден на это реагировать, но порой ситуация была бы более мирной, если бы Израиль реагировал в контексте продолжающегося диалога между Хезболлой, Ливаном, Израилем и другими партнерами в регионе. Механизма для таких обсуждений, по сути, не существовало вплоть до вчерашнего дня, примерно 4 часов вечера, когда мы его создали. Поэтому мы пытаемся сказать следующее. Во-первых, Израиль и каждое другое государство региона имеет право на самооборону, но мы хотим убедиться, что все это право на самооборону реализуется на фоне разговора о том, как деэскалировать конфликты, а не допускать их выхода из-под контроля. Иногда бывает так, что если конфликт выходит из-под контроля, это хуже для самообороны всех и для безопасности всех. Так что у нас есть теперь процесс, гарантирующий, что такая эскалация не произойдет. Скажу больше, плоды этого уже видны сейчас. За последние 24 часа ситуация в Ливане, пожалуй, была наиболее спокойной из того, что мы наблюдали. Предыдущие 24 часа тоже были неплохими. Очевидно, что около 72 часов назад стрельба все же была, так что работа продолжается, но мы выстроили систему, которая позволит гарантировать, что в будущем система не выйдет из-под контроля. Хотят ли Соединенные Штаты, чтобы Израиль вывел войска с юга Ливана? Ну, мы хотим, чтобы безопасность Израиля была защищена, и мы также хотим, чтобы суверенитет Ливана был защищен, и это будет предметом непрекращающегося обсуждения. Израильтяне совершенно четко дали понять, у них нет территориальных притязаний на юг Ливана. Причина, по которой они считают необходимым там присутствовать, это опасения насчет боевиков Хезболлы на юге Ливана, хотя это потребует огромной работы, что можно добиться ситуации, при которой будет защищена территориальная целостность и суверенитет Ливана, и одновременно обеспечена безопасность Израиля. А для этого потребуется определенная координация с ливанскими вооруженными силами, а также от иранцев, обуздание Хезболлы. Разговаривали ли вы с премьер-министром Нетаньяху в ходе этого процесса? Да, вчера мы поддерживали постоянный контакт с израильтянами, а также, конечно, с саудовцами, эмиратцами и другими странами региона. Мы также вчера разговаривали с ливанцами, так что мы постоянно стараемся держать наших региональных друзей в курсе происходящего. Это не сделка, которую Соединенные Штаты навязывают региону. Это сделка, которую регион отчаянно просил США обеспечить. Очевидно, что заголовки новостей были очень сфокусированы на происходящем между США и и Ираном, но этот регион очень долго оставался источником нестабильности. И то, что поставил перед нами президент, это, опять же, заложить основу, посмотреть, сможем ли мы выйти на постоянный мир. Если не сможем, у президента Соединенных Штатов по-прежнему есть немало инструментов для достижения американских целей в области безопасности. Но он определенно нацелил нас на этот путь, и мы продолжим работать и смотреть, чего удастся добиться. Хочу, прежде чем мы завершим, добавить еще одну вещь. Я видел некоторые недостоверные репортажи о замороженных или размороженных иранских активах. Если когда-либо иранские активы будут разморожены, мы сможем гарантировать, что эти деньги, деньги Ирана, пойдут на благо иранского народа, а не на финансирование терроризма. Так что Джаред Кушнер совместно с катарцами предложил очень интересное решение. В основе его лежит следующее. Опять же, если когда-либо замороженные иранские активы будут разморожены, мы имеем право одобрения этого процесса, катарцы имеют право одобрения, а также деньги фактически пойдут на закупку американской сои, американской кукурузы и американской пшеницы в пользу иранского народа. И сколько бы я ни видел недостоверных репортажей об этом, конечно, подкрепленных тем, что говорят иранцы, хотя я хочу подчеркнуть, не все иранцы, многие иранцы говорят правду о том, что произошло вчера, но в социальных сетях встречаются репортажи, искажающие суть. Фундаментально же то, чего Джаред, катарцы и вся команда здесь добились, это, на мой взгляд, классическая сделка Трампа. Если иранские активы когда-либо будут разморожены, они пойдут на то, чтобы сделать американских фермеров богаче и накормить иранский народ. Это очень хорошая и очень классическая сделка Трампа. Хорошая для нашего народа, хорошая для иранского народа и, в конечном счете, снова способствующая этой архитектуре региональной безопасности, которую мы выстроили и которую будем очень стараться сохранить. Так что из Швейцарии спасибо всем за присутствие. Я ценю ваши вопросы и участие и с нетерпением жду возвращения домой. Спасибо вам. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
2: Идея меньше потреблять становится все популярнее среди молодежи в Европе. По их мнению, привычка к чрезмерному потреблению, дешевые перелеты вместо экологичного транспорта, использование одноразовой посуды, выбрасывание пригодных к употреблению продуктов питания, которые потеряли товарный вид, расточительство, которое наносит серьезный ущерб окружающей среде и может довести планету до точки невозврата. Хотя таких молодых людей становится все больше, экономисты отмечают, что объемы потребления от этого не уменьшаются. Более того, потребление продолжает ускоренно расти. Многие осознают необходимость защиты окружающей среды, но это не значит, что они и действуют соответственно, говорят эксперты и поясняют, что даже понимая последствия сверхпотребления, многие не готовы отказываться от новинок техники, отпусков за границей и новой одежды. Моду на сокращение потребления ученые называют нишевой, а популярность культуры совместного потребления, бартер, аренды или обмен вместо покупки считают скорее медийной, чем реальной. 99% людей эти темы не интересуют, заключают специалисты. Что такое слишком много или слишком мало потребления? Что вообще такое здоровое потребление? Задают риторический вопрос социологи. Мы живем в свободном обществе. Экономисты считают, что рационализировать потребление можно и с помощью рыночных механизмов. Помимо стандартных предложений вторичной переработки и использования отходов, одним из главных инструментов они называют включение стоимости негативного воздействия на окружающую среду, например, выбросов углекислого газа в цену продукта. Например, когда в текстильном производстве используются химикаты, там должна работать система контроля. Это, конечно, может привести к удорожанию производства. Но дело не в повышении цены как таковой, а в том, чтобы учитывать стоимость нанесенного экологии вреда, поясняют люди сведущие. По их словам, сейчас цена устранения экологических последствий не входит в стоимость товара, и это нужно исправлять. Еда может многое рассказать о человеке. Это и топливо, и строительный материал, и один из важнейших факторов, запускающих генетические изменения. Мы – то, что мы едим. Как часто в последнее время мы повторяем эту фразу, напрочь забывая о еде, которую выбрасываем, порой даже не распаковывая. Ежегодно мы выбрасываем 1,5 миллиарда тонн еды. Если все это запаковать частями по 20 кубических метров, получится 80 миллионов брикетов. Этого хватит, чтобы добраться до Луны и сделать вокруг нее полный оборот. Пищевые отходы нередко называют «farm-to-fork problem» – проблемой от фермы до вилки. Продукты питания теряются на полях, складах, при упаковке, дистрибуции, в супермаркетах, ресторанах, холодильниках и даже на тарелках. Чтобы понимать проблему на всех этапах пищевой цепи, в терминологии продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН применяются два индекса, соответствующих основным компонентам проблемы – потерям еды – food loss и пищевым отходам – food waste. Потеря еды – это уменьшение количества и качества продовольствия от этапа производства до распределения и снабжения продуктами. Во всем мире около 14% пищи теряется с момента сбора урожая до дистрибуции. При этом основные причины этих процессов различаются в разных частях света. Если в развитых странах в основном они связаны с бытовыми пищевыми отходами, то в Африке и Азии существенная часть продуктов пропадает из-за неразвитой инфраструктуры или отсутствия современных технологий хранения и транспортировки. Например, в Бангладеш молоко от фермы к заводу перевозится на рикшах, медленно, под палящим солнцем. Во время пандемии многие производители потеряли часть бизнеса из-за закрытия точек общепита. Большое количество перерабатывающих предприятий было закрыто на карантин. В результате животных, мясо которых обрабатывать некому, убивали. Их тела выкидывали тысячами. Свой вклад вносят и ритейлеры, которые нередко отказываются от целых партий еды, если она не подходит под условные стандарты по внешнему виду или размеру. По некоторым оценкам, из-за культа совершенства – американцы выбрасывают почти столько же еды, сколько съедают. Большая доля пищевых отходов провоцирует рост цен на конечные продукты на прилавках. Высокая стоимость, в свою очередь, приводит к снижению потребления. Значительная часть еды не реализуется до истечения срока годности продуктов и утилизируется целыми партиями. Превышение предложения по отношению к спросу вынуждает продавцов идти на многочисленные уловки. Чтобы продать больше товара, продукты часто упаковываются большими партиями, чем это нужно среднему потребителю. Размеры порций в ресторанах нередко тоже больше, чем можно съесть за один раз. Около 17% еды остается недоеденной. Мы плохо планируем, покупаем больше необходимого и не успеваем использовать купленные продукты до того, как они испортились. Готовим больше, чем успеваем съесть. Еще одна причина образования отходов – неверное толкование сроков годности. Нередко даты ставятся с большим запасом, приводят к путанице между безопасностью и качеством продукта. По некоторым оценкам, до 20% пищевых отходов на уровне потребителя связано именно с этим. Значительная часть потерь, которые образуются на этапе производства, возвращается в производственный цикл в виде компоста или питания для скота. Но львиная доля отходов, накопленных в розничной сети и конечными потребителями, попадает на свалки и полигоны. По данным Международного банка, в развитых странах 32% бытового мусора – это органические отходы. В развивающихся странах доля вырастает до 57%. Таким образом, пищевые отходы усиливают глобальное потепление, а оно, в свою очередь, приведет к росту цен на продукты питания в интервале от 3 до 84% к 2050 году. Это серьезная угроза для продовольственной безопасности уже в ближайшем будущем. Выбрасывая продукты в мусорное ведро, мы отправляем туда всю воду, потраченную на получение этих продуктов, всю энергию, использованную для транспортировки и хранения, все питательные вещества, вытянутые из плодородного слоя почвы. Безусловно, проблема пищевых отходов появилась не вчера, и многие международные организации, отдельные страны пытаются найти решение. В список целей устойчивого развития ООН входит пункт 12.3. К 2030 году сократить мировые пищевые отходы на уровне розничной торговли и потребителей, сократить потери продуктов питания в цепочках производства и поставок, включая потери после сбора урожая. И многое в результатах зависит от каждого из нас. Человеку пора менять отношение к еде, чтобы фраза «мы то, что мы едим» избавилась от тени выброшенных продуктов. Мы потребляем слишком много и слишком быстро. На протяжении последних 15 лет продажи одежды по всему миру выросли вдвое, в то время как средний срок ее службы резко сократился. В среднем мы носим какую-нибудь вещь меньше года, а если она требует починки, и того меньше. Частота, с которой мы покупаем новую одежду, объясняется, в числе прочего, ее невысокой стоимостью. Но цена, в которую наша расточительность обходится окружающей среде, поистине гигантская. Один из активно изучаемых способов сделать швейную промышленность более экологичной – это так называемая экономика с безотходным производством. Она предполагает, что задействованные в производстве ресурсы должны использоваться как можно дольше. В идеале подобная схема должна работать только с возобновляемыми источниками энергии. Многие крупные компании взяли на себя обязательство стремиться к этой цели. Среди них концерн H&M. Который решил кардинальным образом пересмотреть свою стратегию устойчивого развития. Мы хотим сделать производство продукции на 100% безотходным, включив в него переработанные или другие экологические материалы, говорит Анна Гедда, руководитель проекта по устойчивому развитию. Пару лет назад компания подверглась резкой критике после того, как стало известно, что она ежегодно сжигает тонны нераспроданной одежды. Промышленность должна сбавить темпы производства, чтобы избежать перепроизводства товаров. Да мы и сами должны прекратить без конца покупать новую одежду, несмотря на то, что наши шкафы переполнены, подводят итог эксперты. Дизайнеры и предприниматели по всему миру перестали рассматривать мусор как просто отходы. Они начали воспринимать его как ресурс, чтобы вывести переработку на новый уровень и сделать модную индустрию менее расточительной. Одежда из синтетики разлагается десятки лет. Одним из путей сделать модную индустрию более экологичной – объединить ее с переработкой. На этом фоне возникла концепция «трэшн». Термин образован от двух слов – «трэш» – «мусор» и «фэшн» – «мода». Это одежда, обувь или аксессуары, сделанные из отходов. При этом мусор может быть каким угодно – от старых джинсов до пластиковых бутылок. Главный принцип – не выбрасывать вообще ничего. – С 2004 года «трэшн» стал набирать популярность благодаря модным вечеринкам в Нью-Йорке. Клуб «Plan B» начал проводить интерактивные художественные выставки, где экспонатами были произведения искусства, сделанные из мусора. Попытки превратить мусор в предметы высокой моды предпринимали многие знаменитые дизайнеры. Например, бельгиец Мартин Маржелла использовал паруса, бейсбольные перчатки и даже дверные ручки для своего показа мод 2012 года. После этого дизайнер выпустил серию пуховиков из мусорных мешков, а Кристиан Лубатен создал коллекцию туфель из мусора. Комитет по охране окружающей среды города Блумингтон создал ежегодное благотворительное шоу. На нем местные жители любого возраста и профессии могут представить свои проекты дизайна из мусора. Средства, собранные на шоу, идут на помощь Центру в области устойчивого развития. Ежегодные конкурсы и показы проходят в Лондоне, Хельсинки, Гонконге и других городах мира.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Городские службы и социальное агентство Нью-Йорка переходят на экстренный режим работы из-за приближающегося дедлайна 1 июля. Штат лишается федерального разрешения на расширенную программу медицинского страхования Essential Plan. Около 450 тысяч нью-йоркцев со средним доходом рискуют потерять бесплатное покрытие. Городские власти призывают жителей Бруклина, Бронкса и Квинса срочно проверить свои профили в системе NYU State of Health. Часть людей автоматически переведут на Medicaid, но тысячам семей придется подбирать новые коммерческие планы. Федеральное управление гражданской авиации выпустило новые рекомендации для транспортных хабов восточного побережья, включая аэропорты Кеннеди и Лагуардия. Из-за резкого роста объемов летних пассажирских перевозок в этом году авиакомпаниям предписано скорректировать графики внутренних рейсов, чтобы избежать прошлогоднего коллапса с багажом и отменами вылетов. Находясь находящийся в штате Флорида, центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегальных мигрантов, известный под неофициальным названием «Аллигаторовый Алькатрас», будет демонтирован, сообщает телеканал CBS. 22 июня компании, которые власти штата наняли для управления «Аллигаторовым Алькатрасом», получили сообщение с требованием начать полный демонтаж объекта. Демонтаж может занять несколько дней, сказано в публикации CBS. Телеканал отмечает, что на месте центра будет открыт маленький аэропорт, предназначенный для тренировок пилотов.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы начинаем. CDC и Служба национальных парков убедительно просят жителей нашей страны отказаться от хайкинга в условиях экстремальной жары. Опасность представляют не только обезвоживание, но и тепловые удары, так называемый хит-строк. Первая июньская смерть путешественника от теплового удара зафиксирована на участке тропы Bright Angel на территории Гранд Каньона. 18-летний хайкер умер после появления симптомов heat-related illness. Пострадавшему вызвали неотложку, вертолет прибыл на тропу за несколько минут, тем не менее спасти молодого человека не удалось. Эксперты подчеркивают, что большинство туристов недооценивают опасность тепловых ударов. Главными симптомами называют резкую слабость, путанность сознания, невнятную речь, обильное потоотделение, судороги и полную потерю сознания. В этом году рекордное количество американцев планируют провести отдых на дикой природе. Это около 90 миллионов активных кемперов. Мой коллега Артем Андросов на прошлой неделе рассказал об открытии в Чикаго президентского центра Барака Обамы, строительство которого продолжалось 10 лет. Обама и его жена Мишель выступили на церемонии открытия с патетическими речами, в которых раскритиковали действующего президента. При этом они ни разу не назвали Трампа по имени. Просто чудеса словесной эквилибристики. Самого хозяина Белого дома на открытие не позвали. Он стал единственным ныне живущим президентом, не присутствовавшим на мероприятии. Центр находится в районе Джексон Парк. На его территории расположены музей, баскетбольная площадка и новый филиал Чикагской публичной библиотеки. Для широкой публики пространство открылось 19 июня, когда в стране отмечают Джунтинс – День освобождения рабов. В открытии участвовали Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Джо Байден и их супруги – экс-первые леди. На церемонию приехали Меркель и Трюдо. Они занимали свои посты во время президентства Обамы. Среди гостей были губернатор Иллинойса Джейби Притцкер, мэр Чикаго Брэндон Джонсон, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также творческая интеллигенция Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Том Хэнкс. За музыку отвечали Стиви Вандер, Брюс Спрингстин, Бонни из U2, Джон Ледженд, Марк Энтони, Кристина Агилера и Дженнифер Хадсон. И все-таки главными стали выступления Барака и Мишель. Как отмечает издание «Политика», они использовали церемонию как площадку для критики нынешнего президента. К слову, за несколько дней до открытия центра на южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC. Один из участников боев назвал Мишель дословно «мужиком в юбке». Она отреагировала и заявила, что это не так. Надо сказать, когда демократ Обама возглавил Америку в 2009-м, в это было сложно поверить, он стал первым темнокожим президентом в истории. Но, как известно, за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. В конце 2018 года Мишель возглавила рейтинг восхищения, который составляется Гэллоп. Она потеснила Хиллари Клинтон, которая ранее прочно занимала эту позицию. За жизнью Мишель в Инстаграме следят 57 миллионов подписчиков, кстати, больше, чем у ее мужа. Как же ей удалось стать народной любимицей? Кажется, секрет кроется в ее открытости, прямоте и честности. Она не боится выйти за рамки протокола. Вспомнить хотя бы скандальный эпизод с английской королевой, да непокойной. Тот факт, что на тот момент первая леди приобняла ее величество, не оскорбил монаршу особу. К тому же вызвал восторг и одобрение у тысячи американцев. Мишель – наглядное воплощение американской мечты. Она родилась в небогатой семье в Чикаго, смогла поступить в Принстонский университет и окончила бакалавриат в области искусства. Получив диплом, устроилась в юридическую фирму. Именно там она познакомилась с многообещающим стажером, которого назначили куратором. «Мы в фирме были единственными темнокожими и начали встречаться. Это выглядело несуразно», – вспоминала Мишель. Во время пребывания в статусе первой леди она привлекла внимание к проблемам бомжей и активно пропагандировала здоровый образ жизни. Обязательное, порой насильственное употребление брокколи родители на тот момент учеников Public School вспоминают с содроганием. В рамках программы Let's Move по борьбе с детским ожирением Обама просил родителей не давать детям фастфуд. Задача сама по себе невыполнимая, на мой взгляд. Учитывая любовь к Мишель, пресса не раз подогревала слухи, что она будет баллотироваться в президенты. 62-летняя женщина отрицает это. Во всяком случае, пока. Как говорится, чем черт не шутит. На что лично я обратила внимание, на недавней церемонии открытия центра Мишель появилась в узкой юбке с портретом собственной матери Мэриан. Она скончалась в 24-м году в возрасте 86 лет. Юбку-карандаш создал шведский бренд Acne Studios, мой любимый. Интересный факт. Во время президентства Обамы его теща жила в Белом доме вместе с ними и помогала в воспитании дочерей. Президент Трамп представил новый самолет Air Force One, подаренный правительством Катара. Церемония передачи лайнера прошла на военной базе Эндрюс, недалеко от Вашингтона. Трамп назвал самолет самым большим и лучшим во всех отношениях и пообещал, что он станет летающим Белым домом такого уровня роскоши, какого никто никогда прежде не видел. Стоимость 747-го «Боинга» оценивается в 400 миллионов. Лайнер, выполненный в красно-бело-синей цветовой гамме, возглавит воздушный парад в Вашингтоне 4 июля в честь 250-летия независимости. Хотя самолет будет использоваться для официальных поездок, Белый дом сообщил, что после ухода Трампа с поста его передадут в фонд президентской библиотеки. Воздушное судно Трампу подарило семейство эмира Катара. Подарок стал самым ценным, когда-либо сделанным иностранным правительством. В Конгрессе ожидаемо возмутились. Демократы Чак Шумер и Адам Клифф назвали это взяточничеством и коррупцией. Сегодня стало известно о смерти Алана Гринспена, который возглавлял ФРС при четырех президентах с 1987 по 2006 год. О наследии экономиста будут долго и много спорить. Одни вспоминают его вклад в экономический рост Америки, когда весь остальной мир переживал многочисленные потрясения. Другие полагают, что именно он заложил основы ипотечного кризиса, переросшего в 2008-2010 годах мировой финансовый коллапс. Гринспен родился 6 марта 1926 года в Нью-Йорке. Отучившись в университете, стал преподавать в нем экономику и одновременно руководил консалтинговой фирмой. В 60-х занимал должность директора по исследованиям

Супердоступные займы в первой половине нулевых, потребители могли чуть ли не бесплатно купить в ипотеку машину или дом, но дешевый доллар не навсегда. Поэтому в 2006-м Гринспена на посту главы ФРС сменил Бен Бернанке. Но это уже совсем другая история. В студии сегодня для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главном. Мы продолжаем. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, который бушует со среды на складе замороженных продуктов в районе Лос-Анджелеса Бойл Хайтс. В тот же день режим ЧС на уровне города ввела мэр Карен Басс. Городские власти и власти округа открыли спецпомещения для семей, которые хотят укрыться от дыма. И мы продолжим работать круглосуточно, делая все возможное, чтобы полностью потушить пожар, подчеркнула чиновница. В силе остаются предупреждения о задымлении. Управление по контролю качества воздуха Южного побережья продлило срок действия оповещения о загрязнении воздуха твердыми частицами. Площадь склада составляет 490 тысяч квадратных футов, что аналогично размеру 10 футбольных полей. В нем хранится около 85 миллионов фунтов замороженных продуктов. Объект был построен в 2018 году. Пожар начался во время проведения испытаний солнечных панелей на крыше постройки. Глава ДХС допустил проверки гражданства перед выборами и не исключил присутствие айсовцев возле избирательных участков. Марк Веймаллен заявил, что администрация Белого дома готовится к промежуточным выборам в ноябре. По его словам, власти намерены обеспечить соблюдение Конституции и гарантировать, что в голосовании участвуют только граждане США. Маллен утверждает, что при проверке списков избирателей обнаруживаются тысячи мертвых душ, которым были отправлены бюллетени по почте. При этом он не уточнил, о каких штатах или конкретных регистрационных данных идет речь. Empire State Building Нью-Йорк объявила о продаже билетов на специальную программу в честь Дня независимости 4 июля. Гости смогут посмотреть салют Мейсис с обзорной площадки небоскреба перед салютом на 80-м этаже. Устроит вечеринку с музыкой, едой, напитками, селебрити. В этом году фейерверки планируют запускать над East River и Гудзоном, поэтому зрители смогут увидеть салют сразу с обеих сторон города. Билет стоит $580. Это в 10 раз дороже обычного входа на смотровую площадку. Кир Стармер объявил, что в ближайшее время уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом он сообщил на брифинге. Трансляцию вела корпорация BBC. По словам Стармера, в лейбористской партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять партию на следующих выборах. Премьер заявил, что услышал ответ и принимает его с благодарностью. «Я уйду», — сказал Стармер. Выдвижение кандидатов на пост нового лидера начнется 9 июля. До избрания своего преемника Стармер продолжит занимать пост премьера. Гардиан отмечает, что новый премьер-министр может быть назначен в конце июля или середине августа. Основным претендентом считается мэр, экс-мэр уже получается Большого Манчестера Энди Бёрнер, который на прошлой неделе победил на дополнительных выборах парламента, был избран депутатом от лейбористской партии по округу Мейкерфилд. Стармер стал премьером летом 24-го после того, как лейбористы нанесли разгромное поражение правящим страной до этого консерваторам. Позиции Стармера ослабли после разгрома лейбористов на муниципальных выборах в мае, где они уступили значительную часть голосов правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Популярность Стармера начала резко падать, так как ему не удалось убедить электорат в способности улучшить экономику. Кроме того, премьера критикуют за то, что у него нет четкого понимания программы действий о том, куда вести страну. Власти Венеции рассматривают возможность значительно повысить плату за въезд для туристов, приезжающих в город всего на один день. Новый мэр Симоне Вентурини предлагает увеличить сбор с нынешних 10 евро до 50 в периоды наибольшего наплыва посетителей. Система платного доступа была введена в 2024 году как эксперимент. Средства направляются на содержание городской инфраструктуры и сохранение исторического наследия. Сейчас сбор действует в определенные дни высокого сезона. От уплаты освобождены жители региона Венето, дети младше 14 лет и туристы, которые остаются в городе на ночь. Повышение платы должно помочь регулировать поток посетителей в самые загруженные дни и сделать пребывание в городе более комфортным для местных жителей.

0: Следующий показ «Жак Мюз» пройдет на Корсике у маяка Пьетро. Локация расположена на скалистом участке побережья с видом на море. По словам Симона Жак Мюза, место имеет для него особое значение из-за своей красоты и исторического контекста. Также дизайнер рассказал, что бренд вместе с властями острова запустили проект по установлению и поддержке маяка. Показ коллекции «Весна-лето» запланирован на 29 июня. Universal и Imagine Entertainment ведут переговоры с Джимом Керри по поводу съемок сиквела фильма «Гринч. Похититель Рождества». Керри может вернуться к главной роли. Предположительно, режиссерское кресло снова займет Рон Ховард. Оригинальная картина вышла в 2000 году и принесла студиям 345 миллионов мировых сборов. Фильм получил «Оскар» за лучший грим. Процесс преображения Керри занимал до 8 часов ежедневно. Основе сюжета – сказка Теодора Гейзеля, известного как «Доктор Сюз». Она повествует о существе, которое крадет подарки, чтобы испортить праздник. Произведение было впервые опубликовано в 1957 году.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Госдепартаменте начался пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Переговоры продлятся 3 дня и завершатся публикацией декларации о намерениях. Сегодняшний день посвящен политическим аспектам. В среду будут обсуждаться вопросы безопасности. В четверг делегации вновь вернутся к политике. Исполняющий обязанности директора нацразведки Билл Пулте приступил к масштабным сокращениям после того, как вступил в должность. Демократы из комитетов по разведке Сената и Палаты представителей направили Пулте письмо, в котором написали, что увольнения могут поставить под угрозу работоспособность организации. Учитывая недостаток вашего опыта работы в разведсообществе, трудно представить, что за столь короткий срок вы уже сформировали полностью информированное мнение о том, как сократить штат, не подвергая риску национальную безопасность, цитирует это письмо CNN. Пулте ранее занимал должность главы ипотечного агентства. Следующий показ «Жакмюз» пройдет на Корсике у маяка Пьетра. Локация расположена на скалистом участке побережья с видом на море. По словам Симона Жакмюса, место имеет для него особое значение из-за своей красоты и исторического контекста. Также дизайнер рассказал, что бренд вместе с властями острова запустили проект по установлению поддержки маяка. Показ коллекции «Весна-лето» запланирован на 29 июня.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 АМ. Настройтесь.
4: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Один зависит от вина, другой зависит от вины. Людьми свершается война. Зависит маршал от войны. Успех зависит от толпы. Толпа во власти главарей, как зомби в золоте попы крестят свинцовые гробы убитых горем матерей. По воле вековых камней река теряется вдали. Листва зависит от корней, а корни от земли. От облаков зависит дождь, от ожиданий клев. Зависят миллионы тещ от собственных зятьев. А принц от воли короля, кого избрал народ. Зависит от луны земля, от света кислород. За счастьем надо вглубь души почаще заходить. На дне ее, в густой тиши, умение любить. Оттуда брать сей редкий дар, нести его с собой. Любовь смягчит любой удар надежной броней. И будут говорить: хорош быть на глазу бельмом. В свою же будут верить ложь, звать изворотливость умом. Не боги города бомбят, а власти и шуты. Зависит каждый от себя, как дух от пустоты. Подруга гибели — вина, солдаты — муляжи. И начинается война всегда со лжи. Его узнавали на улицах, его меткие фразы цитировали, его, казалось, любили все. Но это только казалось. Читатели восторгались его книгами, хохотали до изнеможения над его персонажами, не зная, что автор этих произведений голодал, что умер он в полной нищете, тогда, когда книги его достать было невозможно. И если они у кого-то появлялись, то ходили по рукам. Выжив на передовой войны, бояться уже вроде нечего. Но он боялся. Чего? Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмальтахиров. Программу я открыла своим стихотворением «Один зависит от вина». Михаил Зощенко, пройдя войну, получив ранение, став признанным писателем, зависел от страха. От страха стал совершать одно нелепое действие за другим и оказался под катком власти. Это он, Михаил Михайлович Зощенко, предсказал сегодняшние средства связи. Я не знаю, какие газеты будут через 100 лет, писал он. Может быть, газеты совсем не будет. Может, у каждого гражданина над кроватью будет присобачен особый небольшой радиоприемник, по которому и будут узнаваться последние сенсационные политические новости. Сегодня повторяется история. Если в 40-х, 50-х годах прошлого века коллективно травили Ахматову и Зощенко, философов и режиссеров, то сейчас, во время войны России против Украины, в России, как под копирку, вырисовывается прошлое. Режим выдавливает из страны лучшие ее литературные и журналистские умы, лучших ученых и программистов. И оказаться за решеткой может каждый. Достаточно высказать свое недовольство в узком кругу, донос случится в срок. А сроки тюремные дают нешуточные. И снова сломанные судьбы, трагедии. Говорили, что история не учительница, а надзирательница, ничему не учит, а лишь наказывает за незнание уроков. Никто, как Зощенко, не умел так точно попасть словом сатирика в невежество, самолюбие, в жестокость. Но Зощенко – это далеко не только сатира. Его назовут русским Кафкой. Настолько глубоко он проник в сущность советского человека. Писатель, драматург, сценарист и переводчик – Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа 1894 года в городе Сестрорецк. Его отец – художник Михаил Иванович Зощенко, украинец из полтавских дворян. А мать – Елена Осиповна Сурина, русская дворянка. Она была актрисой и писала рассказы для газеты «Копейка». На фасаде музея Суворова в Петербурге есть мозаичная картина, которую создавал художник Михаил Иванович Зощенко. А в нижнем углу мозаики маленькая елочка. Ее выложил 5-летний сын художника, будущий известный писатель. «Елочка получилась кривая, но папа был доволен моей работой», — вспоминал Зощенко. Отец рисовал иллюстрации для журналов. Семья была большая, дружная. У Миши было 7 братьев и сестер. В 8 лет он начал писать стихи, потом рассказы, подражание маме. Он с детства знал, что будет писателем. Слова матери как-то запали ему в душу, когда она сказала детям, что их отец никого не любит, что у него закрытое сердце. «А у меня тоже закрытое сердце?» – спросил Миша. «Да? Значит, я тоже не буду никого любить?» «Да, наверное, ты будешь таким. Это большое несчастье никого не любить». Страшные, если вдуматься, опрометчивые слова из уст матери маленькому ребенку, который безоговорочно ей верит. Как она говорит, так и будет. Мать программирует его путь. И Миша решает, что, раз уж любить на роду у него не написано, он будет талантливым. А неталантливым быть стыдно. К тому же цирковой умелец погадал ему на картах: «Миша, ты станешь большим писателем, правда, кончишь плохо». Ему было 12 лет, когда умер отец. Когда писатель только заявлял о себе, имя его, Михаил Зощенко, было уже известно. Чуковский помнил иллюстрации в журналах художника Михаила Зощенко. Это были комические наброски жизни украинских крестьян. «Не родня ли вам этот художник?» – спросит Чуковский у Михаила Михайловича при первой встрече. Тот помолчит и неохотно ответит: «Отец». Всю жизнь он будет бороться с призраком своего отца, сражаться с ним, чтобы познать себя. Цена окажется высока, но свой путь он выберет сам. На выпускных экзаменах в гимназии за сочинение Миша Зощенко получил 1 и решил отравиться сулимой. Это хлорид ртути. К счастью, отравление не удалось, но он добился повторной сдачи экзамена, сдал и про гимназию забыл. Год проучился в университете на юридическом, но его отчислили за неуплату. Он устроился контролером на Кавказской железной дороге. Во время Первой мировой войны пошел добровольцем в русскую императорскую армию. «Война парализовала мое нутро», – писал Зощенко. «Я навсегда потерял чувство ориентира, я нигде не мог найти успокоения». Он получил осколочное ранение в ногу, а годом позже в результате газовой атаки немцев попал в госпиталь. Он наглотался этой отравы, пока кричал своим солдатам: «Газы, всем надеть маски!» И только потом сам натянул противогаз. После отравления он получил порок сердца на всю жизнь. «Как я могу верить Богу, если его не боюсь?» – говорил Зощенко. Его признали больным первой категории, но он отказался от службы в запасном полку и вернулся на фронт. «В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней», – писал прапорщик Зощенко. Его военная карьера стремительно росла. Но революция 1917 года изменила ход и его истории. Зощенко назначили комендантом главного почтамта и телеграфа. Потом он уехал в Архангельск, был адъютантом. Когда приехал туда, был мрачным, в тоске, и его сразу начали сватать. Прочили в невесты то дочь богатого, рыботорговца, то у него случился роман с француженкой из миссии. Она, влюбленная в молодого писателя, сделала ему французский паспорт, чтобы он бежал с ней в Париж. Но Париж ему не нужен. Он отказался от эмиграции. За 3 года Зощенко сменил 12 городов и 10 профессий. «Я был милиционером, щитоводом, сапожником, инструктором по кролиководству и куроводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство», – писал Зощенко. На все эти скитания толкала его хандра и поиски успокоения. Отравление газами так просто не прошло, у писателя обострился порок сердца, и после очередного госпиталя его отправили в резерв. Отсчет своей писательской биографии Зощенко вел с 1920 года, когда ему было 26 лет, а все написанное ранее не печатал. Он потом сам будет пародировать книги, которыми зачитывался в юности. Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». В 1920-е годы Зощенко написал сотни рассказов и фельетонов. Он подписывался псевдонимами разными: Назар Синебрюхов, Семен Курочкин, Мих Кудрейкин, Мих Кудрявцев, Мих Гаврилов, Гаврилыч Гаврила, Михаил Михайлович, М.М. Прищемихин, иногда ограничивался инициалами МЗ или З или М. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный, расстраиваться, по мелким пустякам горячиться. И через это дерется, грубо как в тумане. Рассказы Зощенко читали со сцены многие артисты, вплоть до Утесова, который считал, что лучше всех свои произведения читает сам автор. Он серьезен, и когда останавливается от взрывов смеха, который заглушает его слова, не слишком довольным взглядом окидывает публику. Впрочем, Зощенко понимал, что публика его, простите, не понимает, считает только сатириком, не видит его душевной глубины. Чуковский отметил печальные слова Зощенко: «Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». В его ранних произведениях все пронизано музыкой, ее ритмом, уносящим в мир автора. И когда он сказал мне раз: «Как я люблю музыку, Господи, как я люблю музыку даже больше, чем вас!» — я не удивилась. Я знала, что он так скажет. Вспоминала жена писателя. В 20 с чем-то лет ему хотелось подражать расслабленной, снисходительно улыбающейся декадентской манере. Зощенко соревновался то с музыкой, то с живописью. Литература не может выразить чувства так, как могут музыка и живопись. А признать свою никчемность – это как его герою, топеру Котофееву, смириться с приходом звукового кино, с тем, что его профессия вымерла, что она в прошлом. Профессия, важнее которой не было на свете. Ну, на его свете. А в более общем зощенковском масштабе речь о хрупкости человеческой культуры и о том, как легко ее потерять. Музыка для писателя – катарсис, берущий за душу, а также печаль и увядание. Смеха там никакого нет. А живопись – это акварельные картинки писателя. Меня всегда поражало: художник, прежде чем рисовать человеческое тело, «Должен в обязательном порядке изучить анатомию», — писал Зощенко. «Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, ведение которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться». Он не только вступит в полемику и конкуренцию с живописцами, он даже проиллюстрирует свою книгу сам. Все это ради соперничества с отцом. Он должен быть лучше. Михаил Зощенко затмит того Михаила Зощенко. После странствий по городам и весям, после смены десятков профессий вместо Парижа, он попадет в ленинградский подвал на Васильевском острове. Будет работать там сапожником и говорить: «Я презираю интеллигентский труд. Это умственное ковыряние». Ему, писателю, легче полюбить то, что делает, если не получается делать то, что любит. Но ведь делать то, что любит, он может всегда. Он пишет. Но хотя бы это не дает погружаться в депрессию и тоску. И вот это ковыряние в себе станет главным ключом к выздоровлению его души. Зощенко красив. Он утонченный модник. Над такими, как он, сам же писатель смеялся. Такой интересный красавец, такой вообще педант и любимец женщины, при этом имеет имя Лютик. Шкловский описывал 36-летнего Зощенко так. Он человек небольшого роста, у него осторожная поступь, очень тихий голос, манера человека, который хочет вежливо кончить большой скандал. Дышит Зощенко осторожно, это не мягкий и не ласковый человек. Зощенко читают в пивных, в трамваях, рассказывают на верхних полках жестких вагонов, выдают его рассказы за истинные происшествия. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Жена писателя, изящная Верочка, когда они познакомились, была хорошенькая, наивная. Таких он всегда выбирал. Где бы он ни появлялся, все взгляды, особенно женские, обращались к нему. Ему писали письма и записочки. «Дело в том, что мы в вас по уши втрескались, то есть ваше произведение, будущие повара Рая и Тамара». А он говорил: «Если женщина добродетельна, то об этом знает она одна. Если порочно, кто только не знает». 18-летняя Оленька Шепелева, второкурсница строительного техникума, уже побывала замужем, увлекалась чтением и конкретно Зощенко. Они познакомились, у них начался роман. Он бывал с ней в Коктебеле, она целовала его руки при расставании. Она сохранила его письма к ней. «Я бы тебя провожал на работу и приготовлял бы тебе завтрак, дурочка. А то мне без ласковых слов невозможно жить, и я, как цветочек, угасаю без солнца. Твой старый друг и возлюбленный». А потом так: «Что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению. Так, наверное, и проживу, как всегда жил». Опять он повторяет те слова матери. Но Дом творчества литераторов в Коктебеле отремонтировали благодаря Зощенко. Писателю было неловко приглашать в неприглядный номер юную особу, и он добился выделения средств на ремонт. Зощенко знал свою силу, умел ею пользоваться в основном ради женщин. Каверин рассказывал, что, расставаясь со своими холостыми избранницами, Михаил Михайлович выдавал их замуж и снабжал приданным. Доброта его души шла вместе с благодарностью, платой за любовь и заботой. А спасало его умение изображать самые грустные периоды своей жизни с безжалостной иронией. Он купил в комиссионке модное пальто. «Выхожу на Тверской бульвар и выступаю как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины, те смотрят менее косо». И вдруг У памятника Пушкину замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «Все хорошее». Вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку». Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой. Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто. Краденое, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Я готов провалиться сквозь землю. Мы идем в милицию, составляют протокол. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке и налегке. Со сметенным сердцем выхожу на улицу. Студентам Миша писал в альбом своей будущей жене Верочке. Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим... Преступно говорим, иначе нет дороги к женскому телу. Не ищите любви, верьте страсти. А теперь они с Верочкой стали по-настоящему близки. В 1920 году, после того, как у Миши от испанки умерла мать, они с Верой поженились. Его стали много печатать, гонорары потекли рекой. Пока писатель Зощенко выступал против мещанства, его жена Верочка Кербиц-Кербицкая покупала статуэтки, абажуры, фарфоровых пастухов и пастушек, приобрела спальный гарнитур в стиле Людовика, развесила картины в золоченых рамах, в угол поставила пальму фикусовую. Друг Зощенко пришел в гости и воскликнул: «Пальма! Миша! Ведь это как в твоих рассказах!» Миша был обескуражен. Он только сейчас заметил что-то не то. Ему становилось неуютно в собственном доме. Супруги ссорились. Он уходил, возвращался, устраивал сцены, кричал: «Старая баба, иди к черту, ты мне надоела!» Старой бабе было 29 лет. Но родившегося сына Валерия писатель обожал. Только хорошим отцом не был, так же, как и не был верным мужем. Его романы друзья называли офицерскими, то есть с внезапным разрывом, мол, пора, служба-с. Первая же книжка 28-летнего Зощенко сделала его самым любимым народным писателем, своим для народа. Но его поразительная карикатурная точность советской действительности коммуналок для власти была подозрительна. Впрочем, власть никогда не отличалась чувством юмора. Тем более, когда автор говорил, мол, я ничего не искажаю, пишу на языке улицы. Я на высокую литературу не претендую. Фраза у меня короткая, доступная бедным. Его героям каждый раз приходится придумывать способ рассказать самую простую, обыкновенную историю. Но они никак не могут это сделать. То заикаются, то повторяют одно и то же, то позорятся. И только один автор им сочувствует. Два друга, Зощенко и Юрий Карлович Олеша, тоже большой Дон Жуан в молодые годы, любили красиво гульнуть в гостинице «Европейская». О взлете и внезапном падении Михаила Зощенко, о его героях и страхах писателя, а также о том, как он сам избавился от депрессии, о многом другом Во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 АМ. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
0: Мы любим Нью-Йорк. В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Кузьмина.

Одна дама вспоминала, как они с Юрием Карловичем Олешей ждали Зощенко на углу Невского, и вдруг Олеша говорит: «А, вот идет Зощенко на его кроватных ножках. Только не говорите это ему». Деньги друзья не считали, а поклонницы не давали прохода двум юмористам-гениям. «Глупенькая и пустая, но с необыкновенным темпераментом. Замечательная женщина», — говорил Зощенко об одной дамочке, которая подошла к нему на пляже со словами: «Хочу вам отдаться». Женщинам в его вкусе, большегрудым и замужним, он мог шептать в первобытные времена, дам хватали за загривок и тащили в кусты. Он бывал в домах своих любовниц, приятельствовал с их мужьями и признавался одной из своих пассий: «Конечно, я немного шлюха». Письма Зощенко приходили на главпочтамт до востребования, в издательство, в редакции. Поклонники просили его выслать фотокарточку, протолкнуть в печать рассказ, научить писать, как он. Признавались в любви, просили взаймы денег, предлагали антикварную мебель дешево. Один гражданин предложил свои услуги: «Я буду писать, а вы сбывайте деньги пополам». Зощенко собирал и хранил все письма, на некоторые отвечал. Он выпустил книгу «Письма к писателю», 55 писем от самых простых людей, школьников, матросов, крестьян и солдат, железнодорожников и рабочих, учителей и студентов. С Верочкой он стал суров, сделал себе отдельный вход в квартиру. И она, разлюбленная женщина, переписывала и правила его рукописи с его позволения. Раньше он любил ее кукольную красоту и легкомыслие, как и в других женщинах. А теперь его раздражала страсть жены к олиповатой роскоши. Но главное, его рассказы она считала пошлыми и грубыми. Верочке нужна была возвышенная салонная литература. Но Зощенко не бывал грубым, бестактным. Он был джентльменом. Поклонницы вспоминали о нем восторженно. Очаровательный собеседник с огромной эрудицией. Говорили, что перед ним легко было открыть свое сердце. Он умел доставлять дамам радость, был добр, щедр и мягок в обращении. И тем не менее характер у него был мужской и мужественный. Никто не помнит Зощенко смеющимся. Он и считал, что веселого в жизни мало, а его сатирические рассказы грустны. В дневнике он описывает, как ночью сочинял рассказ «Баня». «Уже первые строчки смешат меня. Смеюсь все громче и громче. Наконец, хохочу так, что карандаш и блокнот падают из рук. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед, он бухгалтер, ему завтра рано вставать. Я кричу: «Извините, Петр Алексеевич!» Снова берусь за блокнот, снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку. Через 20 минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. И продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. Так он и сделает. Зощенко попал в разряд писателей с антисоветскими взглядами, критикующими политику партии. Этот шлейф тянулся за ним всю жизнь. И при первой же возможности именно эта формулировка выскакивала клеймом на первый план. На Зощенко повлиял языковой стиль поэмы блока «12». Поэт с невероятной легкостью и свободой переходит от одного размера к другому, расправляется со смыслами и смыслами независимо. Вот какое у Зощенко осталось впечатление от первой встречи с блоком, его кумиром. «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Теперь я почти вижу свою судьбу, финал своей жизни, тоску, которая меня непременно задушит». В 1929 году его называли самым известным человеком Ленинграда. 10 лет он находился в зените славы, став признанным
классиком русской литературы. Судя по его рассказам, можно было заключить, что и сам автор балагур свой в доску. В стране появились десятки самозванцев, выдававших себя за Зощенко, как дети лейтенанта Шмидта. Один из них оказался брачным аферистом, и писателю приходили разгневанные письма от обманутых провинциальных девиц. Только в Ленинграде его знали в лицо и ни с кем не путали. Зощенко тыкали в него пальцем, как только он появляется на улице. А его друг Чуковский говорит: «Миша, вы самый счастливый человек в СССР, у вас молодость, слава, талант и деньги. Все 150 миллионов населения страны должны жадно завидовать вам». Но Зощенко отвечал, что он в тоске, что не пишется ему. Он часто стал пропадать из дома надолго. Писатель познакомился с Лидией Чаловой. Она моложе на 20 лет, работает в отделе гонораров «Красной газеты». Они пройдут вместе долгий путь, включая Великую Отечественную войну. Беды соединят их прочно. Они будут всегда помогать друг другу и спасать. К 40 годам приступы депрессии стали для Зощенко невыносимы. Он не мог ни есть, ни спать. Ему мешало все. Он довел себя до дистрофического состояния, был крайне измучен. Он пошел к психотерапевту, но вразумительного совета не получил. Ему попалась книга Фрейда «Теория неврозов». И Зощенко стал перетряхивать свое прошлое, перерабатывать его, чтобы излечиться самостоятельно. Он изучал биологию, психологию, гипнотизм, фрейдизм. Лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Павлов пригласил его на научные среды, встречи, где обсуждались проблемы психологии и медицины. В 1940 году вышла книга Зощенко для детей «Рассказы о Ленине». Писатель пытался обзавестись прививкой от расстрела, по выражению Мандельштама, которому это не удалось. В составе писательской бригады он поехал на Беломорканал, написал документальную повесть о пользе принудительного труда, стоял в почетном карауле у гроба Кирова, получал награды, отдыхал на приморских курортах, любил романы с замужними женщинами, жил с женой и сыном в шестикомнатной квартире, полной антиквариата. Потом это спасет семью. Началась Великая Отечественная война, и 47-летний Зощенко пытался попасть на фронт, но получил отказ, с вердиктом к военной службе негоден. Он поступил в группу противопожарной обороны, боролся с зажигательными бомбами, вместе с сыном дежурил на крыше дома во время бомбежек. И очередную главу рукописи брал с собой на крышу. Он безумно боялся за свою книгу, главную книгу его жизни, как он считал. А еще боялся погибнуть, не дописав ее. Когда Ленинград оказался в блокаде, писателя эвакуировали в приказном порядке. Верочка отказалась оставить сына. Он защищал подступы к городу. Зощенко был уже в Средней Азии, когда в Ленинграде умерли от голода его теща и сестра жены, Елена Кербец. У них украли продуктовые карточки на месяц. Зощенко вытащил семью Лидии Чаловой во время блокады по Ладоге в Алма-Ату. А Лидия, увидев его дистрофика в глубоком тылу, добилась для писателя питания из больницы совнаркома. А потом вернула его, любимого мужчину, домой, в семью, тем самым лишившись его. Она осталась одна, а он вернулся домой постаревшим, равнодушным, отчужденным. Ушел в ту комнату, где его письменный стол, а значит, и он сам. У сына Валеры родился сын, то есть внук писателя, и пошли разговоры, что ребенок не от Валеры. Михаил Михайлович заявил, что внука признает, и говорить гадости никому не позволит. Он никогда не забывал Лиду, писал ей письма, приходил на обед, ценил ее, но выбор в пользу семьи был уже сделан. Больше всего он боялся унижения и нищеты. Это он и получит.
Его главная книга «Перед восходом солнца» о художнике, бессильном перед собственным даром. Своего рода история болезни писателя, вернее, история его исцеления. И здесь нет Зощенко-сатирика. Здесь обнаженная душа и ее откровенность. В 1943 году в журнале «Октябрь» вышли первые главы повести. Он работал над ней по 16-18 часов в день. Он поставил точку в многолетней борьбе с собственным неврозом и своей конкуренцией сына с отцом, живописцем и любителем женщин. Оказалось, что писатель опрометчиво распахнул душу, и в нее полетели иглы и штыки. «Вся повесть проникнута презрением автора к людям», – пишут критики. «Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковырянием, изучая собственную персону». А Зощенко уверен, что эти выпады не против книги, а против него самого. Потому что повесть одобряли все, от литераторов до психиатров. И ему говорили. Но завершающая часть его повести увидит свет лишь 30 лет спустя в журнале «Звезда», по иронии судьбы. В апреле 1946 года Зощенко в числе других писателей награждают медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, а через 3 месяца он становится запрещенным писателем. На него и Ахматову

переводами с финского, украинского, осетинского языков, но писателя Зощенко больше не будет. Его стерли, и даже в переводах не указывали его имя. И он пишет Сталину с просьбой разобраться. Письмо Сталин не читал, но оно завертелось в жерновах пропагандистской машины. Пошли заказные статейки, единодушное осуждение коллегами произведения Зощенко как антихудожественного, чуждого интересам народа. И подписали это друзья писателя: Маршак, Фадеев, Шкловский и другие. Потрясенный Зощенко опять пишет в ЦК и Сталину. Опять оправдывается, говорит, что загладит свою вину и только делает хуже. По собственной инициативе редакции они сверху его убирают из редколлегии «Крокодила». Вот так почти случайно он оказался разменной монетой в борьбе Маленкова с Андреем Ждановым. Включение Зощенко в редколлегию «Звезды» не было согласовано с ЦК, и Маленков обвинил Жданова. И тому не оставалось ничего, как нападать на писателей и редакции журналов. Финансовое положение Зощенко было ужасным. По утрам я находил в своем почтовом ящике денежные купюры от неизвестных мне людей. Я никогда не думал, что народ так любит, вспоминал писатель эти дни. Мариэта Шагинян прислала ему 400 рублей. Катаев трижды прилюдно клеймил его и трижды с глазу на глаз просил прощения и предлагал деньги. «Прости, Миша, у меня семья, дети», — говорили другие. А кто-то при встрече делал вид, что незнакомы. Зощенко впал в депрессию, он почти ничего не ел, писать ему было незачем, надежды больше не было. Да и кроме нищеты ничего. Гарнитур, ковры — все было продано. Он с Верочкой вырезал стельки из фетра для артели инвалидов. Подрабатывали. Но ссориться и кричать друг на друга они не перестали. Они прожили вместе 40 лет. Перед смертью он скажет, что всю жизнь любил ее одну, что она и есть его жизнь, и умрет с улыбкой на губах чуть ли не впервые. А тогда, не понимая, как жить дальше, он мучился, а коллеги и режим хотели, чтобы писатель покаялся, упал перед ними на колени. Они смаковали его публичное унижение после невероятной популярности. Его нищета их не трогала. Наоборот, она становилась возмездием. «Чего вам всем от меня нужно? Хотите, чтобы я признал, что я подонок, хулиган и последний трус? Я русский офицер, награжденный георгиевскими крестами, и тут моя литературная жизнь закончена. Дайте же мне спокойно умереть». Так он завершил свою речь на собрании писателей. В 1955 году он подает заявление о предоставлении пенсии. Обещанного, согласно русской традиции, он будет ждать 3 года. Его ежедневный рацион тогда состоял уже из чашки бульона и 1 яйца. И то он все это заталкивал в себя. И ничего не осталось от того лощеного красавца. «Теперь это труп, заколоченный в гроб», — скажет о нем Горький. «Задушенный, убитый талант». Ему назначили пенсию в 1958-м. Он опять засуетился, испугался, что отберут. 21 июля сказал жене: «Как странно, Верочка, как странно, как же нелепо я жил». Той же ночью он умер от острой сердечной недостаточности на своей даче в Сестрорецке. Но абсурд его жизни не закончился. Он продолжился на панихиде. Один высокопоставленный товарищ сказал: «Зощенко был патриотом, другой на его месте изменил бы родине, а он не изменил». Кто-то из толпы крикнул: «Что ж получается, предательство норма? Товарищи, у гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии», — сказал следующий визгливый голос. «Прошу слова для реплики». Истошны вопли вдовы: «Зачитайте же телеграммы!» Зощенко лежит в цветах, и на губах его играет неповторимая зощенковская улыбка-усмешка. Стиль был выдержан до самого конца. Когда в 1950 году два друга, два писателя,

0: Писатели Олеша и Зощенко жили в нищете, то порванные штаны Олеши починил мастер на все руки, его друг Миша Зощенко. Олеша вспоминал: по этому поводу я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем и Зощенке обществе Фадееву: «Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте нашей литературы – это то, что ты приехал в Ленинград?» «Ошибаешься. Важнее – это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше». Вот в этом, наверное, заключается секрет настоящего юмора, когда из самого печального и грустного извлекается искорка смешного. А там уже она может загореться, и тогда появляется шанс на излечение души, как сделал это великий писатель Михаил Михайлович Зощенко. А мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмале Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральный суд Миннесоты заблокировал запрос Министерства юстиции, требовавшего предоставить внутренние записи местных законодателей. Судья счел требования Минюста чрезмерными и нарушающими баланс властей. Дело касалось расследования распределения федеральных субсидий времен пандемии. Федеральный центр медицинских услуг Медикер и Медикейт ввел жесткие ограничения на рынке долгосрочного ухода. С этой недели действует официальный 6-месячный мораторий на регистрацию новых агентств по уходу на дому и хосписов. Решение принято в рамках работы антикоррупционной группы правительства. Власти заявляют, что рынок перенасыщен фиктивными фирмами, которые воруют бюджетные деньги. Но медицинские ассоциации бьют тревогу. В сельских регионах пациентам теперь станет сложнее получить помощь после выписки. Департамент полиции Нью-Йорка сообщает об усилении патрулирования в транспортных узлах Манхэттена после ликвидации крупной сети нелегальных торговцев краденными гаджетами. Полиция изъяла технику на сотни тысяч долларов, которая предназначалась для отправки за рубеж. Издание US News World Report опубликовало первый в истории рейтинг лучших городов США для проведения бизнес-конференций на текущие и следующие годы. Аналитики оценили 52 крупнейших мегаполиса страны. Первое место ожидаемо занял Лас-Вегас благодаря своей колоссальной отдельной инфраструктуре и доступным ценам на проведение масштабных ивентов. Нью-Йорк вошел в топ-3 этого рейтинга, однако эксперты отмечают, что наш город уступает Вегасу по стоимости ежедневных расходов для участников. Тем не менее, туристический офис Манхэттена заявляет о рекордном заполнении конференц-залов на вторую половину этого года. Так называемые face-to-face встречи и корпоративный туризм полностью восстановились. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживают республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 75%, 70% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня мы с вами поговорим, ну, у нас прошло очень бурное празднество в Чикаго по поводу Juneteenth. Сейчас мы обсудим это. Также продолжаются так называемые переговоры о так называемом мире, о так называемом договоре или меморандуме, как угодно называйте. Причем у сторонников теории, что Трамп это бог и единственный бог, преобладает следующий разрыв в сознании, что они вроде бы его поддержат, но при этом они честно надеются, что у него ничего не получится с этим договором. Ребятки, ну так вы выберите хоть один стул, на котором вы сидите, если вы настолько поддерживаете Трампа, даже в том, что он делает неверно, и сами ему желаете полного поражения, то для чего вы тогда, что тогда о чем вы говорите, в чем же вы его поддерживаете тогда? Это вот то, с чем я сталкиваюсь. Поэтому я сделал тот опрос на Фейсбуке. Пожалуйста, приходите, проголосуйте и так далее. Что вот у вас как бы 10 опций есть. Понимаете, от того, что, понимаете, я верю Трампу без вопроса, ожидаю, что все будет хорошо, понимаете. И последние 10, Трамп, Венс и Республиканская партия слились, продались террористам, оказались слабыми и тупыми. Я не голосую за республиканцев в 26-м, может, в 28-х годах. Вот такой разрыв. Самое главное, что во всем этом надо понимать то, что очень многие не придут на выборы. Или опустят конкретные позиции на выборах, когда там будут. Потому что у вас же не обязательно, вы голосуете всем списком. Что и за Конгресс, и за судей, и за президента, и за мест. Нет, у вас каждый в отдельности. То есть нажмут все кнопки, а на, например, на Венса я нажимать кнопку больше не хочу, честно вам скажу. Потому что человек, который, понимаете, вот таким образом себя ведет, и таким образом, понимаете, является каким-то цепным псом, понимаете, абсолютно без ума и фантазии в достижении основных целей республики, Исламской Республики Иран, мне такой президент совершенно не нравится. Я не говорю, что мне нравятся демократы, я за них голосовать, конечно же, никогда не буду. Но я не знаю, что я буду голосовать за Венца в отрыве, понимаете? Уже это уже пройдено дно. Вот об этом вы можете мне прямо сейчас начинать звонить и рассказывать. Значит, что по поводу у нас Чикаго? Ну, Чикаго это, конечно, отдельный красивый момент. Там прошли бурные празднования дня окончания поминания рабства и всех страданий с этим связанных. Juneteenth, то, что называется. Ну и на радостях, в целях большой скорби по этим историческим событиям, связанных с рабством. Убито 8 человек, в 40 человек стреляли. Полно раненых детей, все убитые, все стрелявшие цветные товарищи. Полиция не вмешивалась, белые не вмешивались. То есть это все вот местное, как говорится, people of color, как они называют, комьюнити, которое вот таким образом отличается каждый раз в каждом конкретном деле, где она замешана. Понимаете, причем качество отличает, отличие, то есть не меняется. Празднование спорадически продолжается до сегодняшнего дня в отдельных районах города. Слышны автоматные очереди, крики воодушевления от праздника. Ну, конечно, стоны убиваемых и раненых смешались со звуками высокого энтузиазма от убивающих. Я повторяю, что слышны автоматные очереди в разных районах города. Несколько ликероводочных магазинов разгромлены, я так понимаю, в честь и памяти погибших героев сопротивления против самих себя. Ну и, конечно, нет никаких сообщений ни в прессе, никто ничем не возмущен, никто ничем не озабочен, вы понимаете. Демократы и левые не перекрывали хайвей, не демонстрировали свои возмущения, ничем и никак. Полная тишина. Ну, я вам скажу честно, я так люблю подобные праздники. Что это совершенно четко, совершенно четко все проявляется. Вот, например, вот drive-by shooting. То есть проезжали и стреляли из окна. Ранено как минимум 13 человек. Chicago Bloodshed, 20 плюс shootings in 3 days. Выпущено больше 500 патронов амуниции. Ну, строчили из пулемета, по-видимому. Разгромлено несколько магазинов. А 2 сожжены. Пули валяются по всей мостовой. То есть, повторяю, стреляли не из пистолетов. Стреляли из автоматического оружия, которое вроде бы запрещено в Америке как таковой, тем более запрещено в славном городе Чикаго, где все должны быть без оружия, но почему-то бандиты оружие находят. Его не находят нормальные жители, которые хотят защищаться. Вот как хорошо живет, да, и при этом выходит мэр города, вот это вот черное чмо, которое там у них председательствует, и говорит, что во всем виноват Никсон. И только Никсон. Это тот самый президент Никсон, который ушел в 1974 году в отставку. Понимаете, все хорошо, все спокойно. Это вот, вот, понимаете, модель демократического города, с которым мы имеем на сегодняшний день дело. Что это такое, может быть, Чикаго, может быть, в Нью-Йорке, это может быть в Сиэтле, это может быть в Портленде, это может быть в Балтиморе. Я не знаю, как про Бостон, Бостон немножко потише в этом отношении. Но это может быть в целом ряде черных городов, где власть взяли вот эти все цветные политики, которые считают, что это их неотъемлемое право, и что это поведение, это нормально, что сопротивление закону, неподчинение закону, неисполнение законов, это нормально все в духе времени и в духе правильности и справедливости, и все, конечно, вот так оно идет. Замечательно. Замечательно просто. Ну, конечно, потому что из-за было когда-то рабство, я теперь не соблюдаю законы. Ну так я понимаю полицию, почему полиция не приезжает на все эти вызовы. А зачем вам приезжать? Вот объясните мне, зачем полиции приезжать, когда ее вызывают в черный район 911? Для того, чтобы участвовать в перестрелках, чтобы потом на следующий день и всех этих цветных джентльменов выпустили, потому что против них придралась белая или вообще какая-то там жестокая полиция. Да они пусть убивают друг друга на здоровье. Вы же поймите, у полиции совершенно четко складывается модус операнди. Если они арестовывают людей, которые в них стреляли только что, их арестовывают, чтобы их предать суду и посадить в тюрьму, где они должны находиться пожизненно, а их выпускают на следующий день на волю, потому что они цветные, несчастные, голодные, бедные, угнетаемые и так далее и тому подобное, то зачем их ловить? Значит, будет два выхода из этого. Один полицейский возьмет какой-то нелегальный пистолет, пристрелит этого товарища на улице, он его не будет арестовывать, он просто его пристрелит. Потом скажет, я не знаю, кто его пристрелил, там пуля прилетела. Ничего не знаю, не видел, не слышал. Вон там пистолет не мой, ничего не знаю. А другие еще проще, просто не приедут на вызов. А зачем арестовывать кого-то? Зачем подставлять свою задницу, свою голову под пули для того, чтобы на следующий день их выпустили? Да пусть стреляют на здоровье в любимом, дорогом, черном районе. Чем меньше они друг друга перестреляют, чем больше, тем лучше. То есть бандиты уничтожают бандитов. Давайте подвезем им амуницию. Пусть еще, давайте еще, я думаю, что нужно гранат добавить. Вот я считаю, гранат не хватает у этих джентльменов, чтобы они начали еще гранаты друг другу кидать, чтобы побольше было жертв, чтобы побольше было крови, больше пуль, осколков еще добавится. Далее, я говорю, это тогда, ну вот тогда полностью все будет хорошо. После чего этот район восстанавливать не надо, пусть стоит сгоревший. Я думаю, даже пожар тушить не надо. Вот вот так и оставить, понимаете? Ну, господа, вы же хотите жить в обезьяннике, в джунглях? Живите. Потому что если вы ведете себя как обезьяны, извините, нет, обезьяны себя ведут нормально. Потому что обезьяны это такие есть обезьяны. В природе они себя ведут абсолютно нормально, так как должны себя вести обезьяны. Вот люди, которые обладают умом и фантазией, ведут себя как уроды. Понимаете, я не хочу оскорблять обезьян, поверьте мне. Обезьяны, они нормальные, тигры нормальные, медведи нормальные, мы ненормальные, как люди. Я когда смотрю на поведение, вот показывают различные клипы, как охотятся львы, или охотятся даже какие-то дикие собаки, гиены и так далее и тому подобное. Знаете, я не пылаю никаким состраданием к антилопам или там к буйволам, которых они убивают. Вот абсолютно нет. Почему? Потому что я понимаю, что это закон природы, что абсолютно идет нормальное соревнование, где выживает сильнейший, где идет контроль одной популяции над другой, что эти львы убивают, или львицы, например, убивают этих буйволов не для того, чтобы все сожрать самим. Понимаете, они кормят огромную семью этих львят. Понимаете, эти львята, понимаете, довольные, прыгают и так далее. Понимаете, ну что, это монументальная, вот, монументальная такая жестокая, но справедливость. А вот у людей, которые убивают других людей, понимаете, потому что, понимаете, вот какая-то очередное, какое-то чмо, прежде всего цветное, потому что у нас именно проблема с цветными жителями. Выходят на дорогу, начинают кому-то угрожать пистолетом, ей дают в морду пистолет, забирают, после этого будет виноват тот, кто дал ей в морду, да? Понимаете, или другая лезет, понимаете, грабить какой-то Макдональд через окно вот на драйв-тру, влезает, понимаете, это чмо, ей дают по голове, и опять-таки виноваты, скорее всего, будут кто-то другие. Другая там что-то тоже пыталась что-то украсть, ей не дали, ее, наконец, шоком долбанула полиция, надо было видеть, как хорошо она падала на пол. Понимаете, приходит какой-то вот предел тому, что можно говорить, что вот эта вот черная, цветная, испанская, какая угодно, но цветная, прежде всего, публика потеряла всякий ум вообще как таковой, и всякую вот границу своих поведений. Они распустились до такого состояния, что понимаете, что рано или поздно, но начнется же отстрел. Начнется сопротивление. Потому что нормальные граждане терпеть этого не будут. Даже черные нормальные граждане этого терпеть не должны. Потому что они пытаются уйти от этого гетто, а это гетто их засасывает обратно. Как то, понимаете, вот в этом фильме «Крестный отец». Once I thought I was out, they pulled me back in. Вот в этом все дело. И это не проблема белых президентов или рабства, или еще чего-то. Это проблема того, что вы не воспитываете своих детей. Ни воспитания, ни этикета, ни культуры, ни образования, ничего нет, nothing. О чем мы можем говорить, если, понимаете, это дитё растет, как трава дикая. И никто не занят, никто не образовывает ничего. Да, конечно, он станет убийцей, вором, насильником. Я хочу кого-то изнасилую. Хочу кого-то за задницу схвачу. Хочу кого-то сумку вырву. Хочу кому-то в морду дам. У кого-то телефон заберу, мне ж надо. Или хочу у кого-то туфли там сниму. Хочу пойду ограблю кого-нибудь там, понимаете, или магазин. Но мне ж надо на пропитание зарабатывать. А как еще, понимаете, хочу будут наркотиками торговать. Что мне еще делать бедному несчастному? Вы меня вынуждаете, потому что вы белые, вы богатые, вы процветающие, вы меня вынуждаете наркотиками торговать. Понимаете, вот пока будет действовать вот такая ментальность, будет продолжаться этот беспредел. Пока эта ментальность не будет прекращена раз, и пока особенно взорвавшиеся не будут отстреляны два, не начнется порядок. Прежде всего, нужно заниматься образованием. Есть образование как таковое для всех. У нас и белые не особенно образованы, между нами так говоря. С тем примитивизмом, которым я здесь, понимаете, периодически на Фейсбуке встречаюсь, даже у наших русскоговорящих. Ну так слушайте, господа, это же... Три класса образования, наверное, нету. Ну, в общем, вот как-то так. Ну и, конечно же... По поводу того, что происходит у нас, для тех, кто болеет за Израиль и так далее и тому подобное. То есть тут совершенно четко видно, что у нас имеет место. Я вот очень надеюсь, что Нетаньяху найдет себе ум и, главное, яйца не выходить из Ливана. Или ему надо уходить в отставку, как человек, который не просчитал дальнейшее, когда начинал. От тех позиций и высот на горах, что Израиль занимает в Ливане, зависит спокойствие всего севера Израиля. Да и Израиля вообще, как такового. Потому что только полный идиот где-то в Париже или в Вашингтоне может верить в слова правительства Ливана, которых надо переименовать в Ливанский комитет импотентов и евнухов. Не меньше, а даже больше идиот где-то в Париже или в Вашингтоне будет верить и строить планы по согласно обещаниям Хизбаллы и правительства Сирии, что вышло из Аль-Кейды, если кто-то забыл. И, наконец, окончательный идиот где-то в Париже или в Вашингтоне будет верить и надеяться на то, что террористы в Иране перестанут быть таковыми, изменят свое поведение и в покаянном жесте исполним все те публичные обещания, что они когда-то либо давали, не делая ничего для их подрыва за кулисами. Поэтому любая договоренность, что имеет место сегодня с этими тремя группами или всеми вместе, будет иметь результат хуже, чем были договоренности того самого Барака Обамы. И условия этих договоренностей сегодня в реалии хуже, чем у Обамы, и выбиты они из нас силой ввиду фактического политического поражения США и Запада в целом. Политического поражения США и Запада в целом. И как результат? Первое. Все, что будет подписано сегодня-завтра, очень временный вопрос. Все серьезные разведки мира знают и предупреждают уже сегодня, что иранцы завтра на переговорах говорят одно, а за кулисами смеются и говорят про другое. Они найдут способ продолжить ядерную программу, где-то глубоко и скрытую от всех. В авторитарных обществах проще держать секреты, чем в демократических. Хотя, разумеется, Израиль будет знать обо всем этом. Они восстановят заводы по производству ракет разной дальности. Они, конечно же, не откажут от поддержки террора и его групп, где только можно и возможно. Против Запада и в целом, и Израиля в частности. Поэтому война возобновится и продолжится с куда большим ожесточением, просто года через 2-4 в другом составе, на других условиях. Второе. Коль скоро Израиль не является подписывающим эти документы, его не спрашивают и с ним не советуются, то их исполнение Израилем, я предполагаю, закончится 4 ноября 2026 года, сразу после выборов в США, когда станет ясна расстановка сил в Конгресс. Очень возможно, что ввиду весьма возможного поражения республиканской партии, можно будет организовать блок и республиканцев, и умеренных демократов в поддержку Израиля, несмотря на ни на антисемитизм левый, ни на противодействие таких, как Венц справа. Ничто так не работает хорошо, как поражение в целом ряде случаев. Третье. Израиль и его лидеры должны не писать слезные письма с обидами и указаниями на волю Божью, которая покарает и осудит всех отступников. Это вызывает смех и раздражение среди тех в Америке, кто поддерживает прежде всего определенных лидеров в Америке, их идеологию, а не Израиль в целом. Израиль, как показывает жизнь, это очень небезусловный довесок ко всему, а не определяющее состояние той или иной партии или их лидеров. Так и запишите для себя, что если американский лидер, тот или иной, с одной или другой партии, завтра или послезавтра, но скажет, что надо воевать с Израилем, то в американской армии будет полным-полно даже и американских евреев, которые истинно так вот думают. Четвертое. Исходя из пункта 3, практические действия Израиля дальше абсолютно прагматично написаны в камне для него. А. Отказаться или И. Не обновлять получение американских денег в виде помощи. Б. По максимуму начать строить военную машину завтрашнего дня в самом Израиле, без расчетов на США. Даже если Израиль станет много беднее от этого, он останется независимым от резких смен настроений и политико-экономических реалий в Америке. Поэтому выбор прост. Либо Израиль вассал Вашингтона и делает так, как ему прикажут, даже через «не хочу», либо Израиль независимый субъект международного сообщества, который сам решает, а что для него лучше без указания откуда-то там. 5. Трамп прежде всего озабочен собственной персоной и спасает свою будущую запись в американской истории. Он доказывает нам, что при общей правильной линии направления его идей он не доводит до конца и до победного результата ни одну из них. Потому что либо он теряет интерес к ним из-за длительности решений, либо сопротивление ему настолько эффективно, что он просто молча сдается и отходит назад. И это уже видно на целом ряде случаев. Внутри страны и вне ее границ. Половинчатость этих действий ни от кого не скрыта. Потому что не достигнуты окончательные результаты. Наряду с успехами есть провалы. И ничего не поможет будущей биографии Трампа в какой-то книге, когда там будет написано, что он упустил то и проворонил это, потому что пытается сохранить свой важный и победный вид перед публикой. 6. Еще раз. Окончательный проблемный вывод из всех этих ситуаций. В том, что даже американский президент самого решительного плана и характера в условиях демократии и регулярных выборов не может добиться тех результатов и решений, что правильные и нужны из-за настроений публики, которая не желает страдать, терпеть неудобства ни одной секунды. Как только ты делаешь что-то, что будет не в интересах этой самой публики, она вынуждена в чем-то себя ограничивать ради каких-то высших целей. Эта публика тут же идет на выборы и выкидывает тебя из власти за это. Поэтому фактическое окно возможностей у президента – это где всего один год после удачных для него выборов, прежде чем он зависает со следующими выборами даже не самого себя, а своей поддержки партии для Конгресса. Вся эта ситуация с выборами и демократиями фактически делает невозможным ни одну военную кампанию в мире, правильную или нет, так как все эти военные кампании будут сопровождаться затягиванием поясов и ухудшением жизненного уровня населения внутри США. А значит, и поддерживаться населением не будут после всего одной каденции. Для изменения подобной ситуации нужна мощнейшая подготовительная работа с массами, которым объяснят раз за разом, а почему, собственно, все это делается, и почему им следует патриотически терпеть лишения ради чего-то. Пока такой работы не проводится, даже не столько по поводу войны, но и других реформ внутри страны, поддержка подобных решений и их последствия будет крайне слабая и будет зависеть от того, а что публика сама для себя решит. Нетрудно догадаться, что ухудшение ее ситуации публика решит против подобного, не понимая истинных причин, почему начато вообще. Потом все вполне очевидно ожидаемо, а что будет дальше? Ситуация абсолютно не сложна к пониманию в контексте последующих реакций и событий. Окей, сделаем перерыв и вернемся с вашими звонками.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке усугубляется ситуация, связанная с внутренними реформами. Городские офисы по оценке потребностей пациентов завалены заявками. На замену бумажной рутине приходит цифровая верификация. Отныне соцработники будут меньше оценивать бытовые условия, такие как доступ к коммунальным услугам, и сфокусируются исключительно на физическом состоянии пожилых людей. Это должно ускорить распределение сиделок. FDA одобрила ускоренное тестирование нового класса препаратов для лечения ранних стадий Альцгеймера. Клинические испытания начнутся в медицинских центрах Нью-Йорка уже этой осенью. Власти штата Нью-Джерси обнародовали жесткие правила для получателей медицинских бенефитов по программе New Jersey Family Care. В рамках реализации большого и прекрасного федерального закона One Big Beautiful Bill Act с 1 января следующего года вводится обязательное требование общественной занятости. Все трудоспособные взрослые от 19 до 64 лет должны будут работать, учиться или волонтерить не менее 20 часов в неделю, чтобы сохранить страховку. Подтверждать статус придется каждые 6 месяцев. Освобождены только пенсионеры и опекуны тяжело больных родственников. Автотранспортное управление Нью-Йорка предупреждает о плановых ремонтах на мосту Веразана и в туннеле Линкольна. Водители грузовиков просят использовать альтернативные маршруты и обновлять навигационные системы. Из-за перекрытия полос ожидаются серьезные заторы на въезде в Манхэттен.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
5: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
6: Выборы состоятся 3 ноября.
7: Paid for by ABK for Assembly.
8: Только в сосудистом центре «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова работает лучшая команда сосудистых врачей, возглавляющих профильные отделения в известных клиниках Америки. Многие пациенты с благодарностью вспоминают прекрасного врача Дэвида О'Коннора, вернувшего сотням людей возможность двигаться без боли. Движение – это жизнь. 30 минут длится процедура венопластики без общего наркоза и амбулаторно. Всего 30 минут, и вы с недоумением скажете себе: «Зачем же я так долго ждал облегчения?» облегчения.
9: Синай Диагностикс. Все виды современной диагностики и лечения сосудистых проблем. 718-615-4100. 718-615-4100.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Ну вот поведайте мне про Чикаго, поведайте про переговоры. Я даже спорить-то, в принципе, уже не хочу. Ваше мнение есть, ваше мнение. Добрый день, вы в эфире.
16: Алло, добрый день, Алекс. Меня зовут Людвиг. Я сегодня вам аплодирую. Это блестящий анализ. Не добавить, не убавить. Потому что я наблюдаю, в общем-то, довольно крепких таких руководителей, как Нетаньяху и Трамп. Но они доказывают лишний раз, что это живые люди, они способны на идиотские вещи. Кроме того, возможно, они не знают историю, как вы, а после вас, как я. Черчилль сказал, если ты будешь умиротворять врага Иран, получишь войну и позор. Вот что предстоит Трампу. А Нетаньяху, конечно, если он все-таки до конца лидер, он должен понять, что пока он есть, Израиль есть. Когда придут какие-нибудь другие ребята, не знаю. Поэтому с вами согласен, ваш анализ попал в мой мозг прямо снайперски. С одного выстрела.
0: Вы понимаете, Людвиг, я вам скажу такое, я вас не отключал, вы поймите такую вещь, что то, что я анализирую, это настолько вот все примитивно, просто. Тут не надо никакого, понимаете, супер-дупер какого-то образования, клянусь вам. Это более чем просто. Потому что мы с вами просто, грубо говоря, соглашаемся на том, что такому государству, как Иран, например, доверять не надо. Это что, нужно иметь высшее образование для этого? Нужно только знать, что себя Иран представляет, хотя бы последние там, я не знаю, сколько-то лет. Что мы обсуждаем, вы понимаете? То есть это как, вот самому себе. То есть, грубо говоря, ну, ей-богу, ну, это просто смешно уже. Я понимаю, там Иран был бы какой-то сложной страной, понимаете, с разными политиками, разными вариантами политики. Что-то такое, которое то за Запад, то против Запада, то и ведется как свою линию, допустим, как Китай. Вот Китай — это очень сложная страна. Там действительно очень сложная модель поведения. В Иране, извините, в Иране все примитивно просто. Они откровенно против Запада. Поэтому им нельзя давать деньги, с них нельзя снимать санкции. И это не важно, понимаете, тут начинается, понимаете, знаете, пытаются, это наши же товарищи, это же, конечно, это набор. Они пытаются меня поддеть. А вот Конгресс, вот там один-то есть у нас такой тут, как же его зовут, Герштейн или как-то. А вот Конгресс никогда не пропустит эти 300 миллиардов долларов. Товарищ, господин Герштейн, или товарищ Герштейн, эти 300 миллиардов долларов не идут из американского бюджета, если вы не в курсе. Вы обманываете своих слушателей. 300 миллиардов долларов должны быть созданы из внешних источников, в частности, из замороженных средств самого Ирана. Просто США обязуется продвигать и помогать из Ирану собрать их, а не собирает их. Поэтому здесь не нужна вообще никакая санкция Конгресса. Конгресс здесь не участвует ни в чем. Тут будет участвовать только администрация Трампа и Госдеп под его руководством. Все. Все, тут не нужно вообще спрашивать разрешения ни одного законодателя. Это не американские деньги, ну неужели не ясно? Он вас просто мутит воду, понимаете? Вот когда кто-то вам такое говорит, что там дальше. Или, еще раз повторяю, вот это вот совершенно двуликость. Когда говорит, знаете, я верю Трампу вот как отцу родному и так далее. Понимаете, я Трампа воспринимаю с критическим анализом, честно говорю. А вот когда мне говорят, я ему верю, вот понимаете, это бог мой, вот надо икону в углу поставить с его изображением. И после этого я говорю, я уверен, что эти переговоры провалятся у него. Ребят, ну вы уж решите, что вы хотите. Вы хотите ему поверить или вы хотите, чтобы Трамп, которого вы так любите ему помогать, чтобы он провалился к черту? Что вы думаете, он после провала сделает? Развернется на 180 градусов, пошлет туда мощный линкор Миссури, начнет бомбить Иран, да? Ой, я вас умоляю. Он ничего не сделает, он выйдет из переговоров и скажет, вы знаете, меня обидели иранцы и эти сволочи израильтяне. Все вот эти вот там, обрезанные с двух сторон, собрались, меня кинули и бросили. А я вот так хотел вот мир, хотел, чтобы голубь с миром летел. Вот что он сделает, он выйдет из этого, потому что вы ему даете повод. Ему даете соломинку выйти из этой тупиковой для него ситуации, которая есть. Уже предполагается, что его купили катарцы. Это будет очень интересно, конечно, если так. Я не верю в это, честно говорю. Есть уже вариант, что... Ну, то много вариантов. Я считаю, что все из-за экономики. Все из-за экономики. У него плохо идут выборы. У него плохо идет экономика. Он знает, что каким там, понимаете, к выборам он, конечно, ничего не закончит. А после выборов он даже ничего не начнет. Потому что у него опять времени не будет. Вы же поймите, для того, чтобы начать большую войну с Ираном, нужна санкция Конгресса. Нужны деньги от Конгресса. Потому что эта большая война будет стоить 100 миллиардов в год примерно, а не меньше. Значит, ему нужно пойти в Конгресс, понимаете, бить челом там, чтобы ему деньги дали. Чтобы ему дали фактически акт Конгресса на эту войну. Кто ему даст такой акт? Да никогда в жизни. Он имеет категорически плохие отношения к Конгрессу, даже с республиканским. Он не может провести суперпопулярный закон о Save Act, о том, чтобы ID проверяли на выборах. Он этого даже провести не может. А тем более он хочет выйти туда с жутко непопулярной войной с Ираном. Эту войну поддерживает, по-моему, 1/3 или 1/4 населения. Что он туда пойдет? Чтобы его вам высмеяли, послали пендаля дали из Конгресса? Примерно так. Ну, ребят, ну давайте не будем сами себе голову-то морочить. Поэтому вы, конечно, можете верить во что угодно. Я никого в этом не виню. Но количество людей, которые не верят ему, увеличивается с каждым днем. И самое главное, это поможет им на выборах против него. Это именно поможет демократам. Чтобы так вы и знаете. Добрый день.
11: Да, здравствуйте, Александр. Борис из Бруклина. Если можно, пару слов. Я понимаю, о чем сейчас только не говорится по поводу ситуации с Ираном, но хотел внести одну поправку, если можно, касающуюся как раз тех денег, о которых вы говорили. Эти 300 миллиардов
17: самим Ираном абсолютно не связаны. Что замороженная сумма там максимум 206 миллиардов. Эти 300 миллиардов должны были быть, к Америке они тоже не имеют никакого отношения. Это деньги, которые должны быть собраны странами залива. Фонд, так называемый, реконструкции Ирана.
0: Да,
17: ну, это,
0: да,
17: это black, да. blackmail. Богатые арабы хотят заплатить за свое спокойствие, они имеют полное право.
0: Единственное, ради Бога, да.
17: Да. Единственное, что американцы будут проверять, насколько Иран себя хорошо ведет. Если он будет себя хорошо, тогда им будет разрешено эти деньги вложить в фонд. И вот что с ними делать, это уже другая история, что с ним произойдет.
0: Вы правильно говорите, да. То есть это будут внешние источники этих денег. Поэтому речь о том, что Конгресс может как-то это запретить.
17: Ничего
0: или
17: не может
0: забирать,
17: это не метод.
0: Абсолютно. Слава Богу, деньги. Спасибо, что...

0: нефтью свободно, в том числе в Америку, то есть какие-то американские поставщики могут завтра или сегодня уже купить иранскую нефть и привезти ее на какой-то рефайнери в Америке. Сегодня, сейчас, заплатить напрямую в долларах в Иран. То есть в деньги уже начали идти в Иран, в террористический режим. Ваши деньги, господа, не мои. Но мои тоже, сори. Мои тоже. То есть если мы заправляемся на заправке, это может быть, очень может быть, бензин из иранской нефти. Чтобы вы знали про это. Вот уже сегодня и сейчас. Также снято ограничение в том же самом Министерстве торговли на санкции, целый ряд санкций, которые с Ирана снимаются для того, чтобы разморозить те иранские активы, которые были заморожены. Опять-таки на Министерстве торговли и у меня на сайте, на Фейсбуке висит документ из конкретно Министерства финансов. Официальный документ. Кому интересно, посмотрите, почитайте, убедитесь, протрите глаза, и так далее, и тому подобное. Я вам помогу, как говорится, только посочувствовать. Добрый день, вы в эфире.
1: Да, Александр, добрый день. Всеми последними вот этими событиями доказано, Трамп и вся его бригада, она никуда не годится. Все некомпетентные люди.
0: Возможно.
1: Да невозможно, возможно. По результатам это видно. Окей? Плюс, Венс, я был доволен вайс-президентом, но эти переговоры меня перевернули в другую сторону. Единственный человек, более не менее, который может претендовать на...
0: Рубио,
1: да. Вот видите, мы вместе сказали. Рубио. Все остальные дубль пусто. Или они продажные на деньги. Я не понимаю, как можно на переговорах. Они просто целовались, обнимались с иранскими представителями. Как будто
0: потом иранцы с такой гордой головой зашли и не хотели фотографироваться с нашим. Конечно. Вы видели всю эту вот эту пантомиму?
1: Ну, если бы я не видел, я бы не говорил бы сейчас.
0: Как жалко выглядел Венс со всей американской командой там. Это вообще надо было видеть, он как собака.
1: Он в одной упряжке со всеми.
0: Да, да. Спасибо, Игорь. Ой, боже мой. За державу обидно невероятно. Ну, кстати говоря, вы знаете, вот сейчас вы запишете в ненавидящих, вот, TDS, знаете, Трамп Derangement Syndrome, вы уже меня записали, но ради бога. Бен Шапира уже записан, скорее всего, тоже, он то же самое говорит, что я. Знаете, кто еще говорит то же самое, что я? Марк Левин. Вот у меня висит его видео. Марк Левин, тот самый, которого 60 миллионов аудитория на радио. Я с ним лично встречался, ну так, пересеклись, стоя в очереди за бубликами в Нью-Джерси. Хотя он живет в Флориде, он просто приезжал сюда к своей теще в Нью-Джерси. Очень приятный дядька, кстати говоря, в жизни. Совсем не такой вот фаербренд, как он на радио. Очень приятный дядька. Вот, мы с ними успели там за пару минут поговорить о политике. В общем... У меня осталось приятнейшее впечатление о нем. Вот он тоже самое говорит. Его тоже сейчас запишем во враги Трампа. Вы понимаете, что-то вот не так во всем вот этом спектакле, который мы обсуждаем. Я лично склоняюсь вот к номеру 5. Я там поставил 10 разных вот вариантов ответа по поводу кто во что-то дали. Я склоняюсь к номеру 4. Я уже не верю Трампу. Я считаю, что его явно охмурили его же собственные советники. И он пытается выйти из этого положения, но делает это как может. То есть неправильно. Вот это вот мой вариант ответа, номер 4. Вы можете это найти, вот 5 часов назад я поставил вот эту сравнительную таблицу, там от 1 до 10. Многие говорят 5. 5, Трамп дурак, сдал все и вся, ничего не добившись, ведь так хорошо начинал. Ну, я так не считаю еще. Потому что я считаю, что он абсолютно четко не понимает, что он делает. Он не знает Ближнего Востока, он не знает географию, он не знает политику, он не знает экономику. Все вот эти вот разговоры о том, что он супер-дупер там, понимаете, какой-то великий деляга, понимаете, барыга всех времен и народов, понимаете, извините меня, разбивается о очень такую... детальную позицию иранцев, понимаете, которые оказались намного, ну, так мягко скажем, подготовленнее к этому. Мягко скажем. И вот американская

0: делегация, поэтому там, ну просто ее прокатывают. Поэтому обидно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
1: Да, здравствуйте. Вы знаете насчет Марка Левина? Он на своем веб-сайте этот Memorandum of Understanding, так сказать, разбил прямо по пунктам. От каждого пункта ничего не оставил. Он одну очень правильную вещь говорил. И говорит, что у Трампа была возможность вооружить minority groups. Белуджи, Азерис, курдов, курдов прежде всего, но и не только. И возмутился Эрдоган, и Трамп его послушал и не дал вооружить курдов. Страны, трусливые монархии залива тоже не дали вооружить minorities. А одной bombing campaign ничего не сделаешь. Нужна была хоть какая-то оппозиция на земле, boots on the ground. Спасибо.
0: Давайте я помню. Спасибо, Алекс, за ваш звонок. Давайте я вам расскажу несколько деталей по этому поводу. Вы поймете. Значит, с курдами вопрос простой. Курдов в свое время, в 2019 году, тот же самый Трамп свою первую каденцию просто кинул, грубо кинул, на съедение туркам в Сирии. Курды это те самые, которые воевали с ИГИЛ в основном на полях сражений, потому что мы с ними не воевали вот вручную. В основном воевали курды, мы только бомбили их по, кстати, курдским наводкам. Основные бойцы на земле были курды. Но мы решили их кинуть и отдали на съедение туркам. Потому что Турция это первая страна, которая прежде всего боится создания независимого курдского государства. Что в Ираке, что в Сирии, что тем более внутри самой Турции. Они это смертельно боятся. Поэтому Эрдоган, совершенно понятно, что он позвонил Трампу, дали. А Трамп, извините, слабак, если он послушал такого, как Эрдоган. Поэтому курды, понимая вот эту всю ситуацию, совершенно не рискуют, не хотят рисковать своей головой, доверяя такому, как Трамп, которому доверять, в принципе, теперь получается нельзя, ему уж даже израильтяне, получается, доверять не могут. Не то, что курды. Поэтому зачем им влезать, понимаете, рисковать, подставлять голову где-то в Иране, для того, чтобы какой-то там, понимаете, рыжий товарищ где-то в Вашингтоне им похлопал. Понимаете, вот в чем дело. Это что же надо знать, такой вот момент. Кто будет доверять, если ты его уже предал? Или ты показываешь вот такие вот, вот понимаете, и так далее. Что вы думаете, все остальные будут после Израиля доверять Трампу? Не будут. Потому что они думают, слушайте, он даже Израиль предал. Он даже своих кинул, самых своих, из каких можно. Кто ему доверять будет после этого? Даже если они ненавидят Израиль, они все равно это учтут. Все учтут это. И враги, и друзья, и не друзья. Арабы тем более это поняли. Зачем им влезать в это дело, если Трамп так себя ведет? Оружие надо было подвозить буквально на лодках, буквально в первую неделю бомбежки. Подвозить на берег, раздавать восставшим, как говорится, говорить, что будет оружие тут, что мы сбросим контейнер здесь или там и так далее и тому подобное. И тогда можно было бы говорить о вооруженном восстании. А восстанию дали захлебнуться. Майноритис тем более не вооружали. Потому что мы боимся, понимаете, и так далее. Понимаете, о том, что вот у меня вот висит плакат Трампа, который он говорил на вторую неделю боев. Только капитуляция Ирана его устроит. Что сейчас с этим плакатом делать? Подтираться в туалете, видимо? Ну, видимо, так. Добрый день, вы в эфире. Вот в чем дело. Понимаете, Марк Левин, вот мне надо действительно выйти на его сайт, я вот найду это все-таки. И там не надо эти 14 пунктов, понимаете, этому меморандуму разбивать. Боже мой, он такой примитивный, этот меморандум, мама дорогая. Ну, вообще не надо никакого образования, ничего, нигде, никак. Вообще ничего не надо. Я писал диссертацию когда-то по Ливанской гражданской войне, по вмешательству в Ливанскую гражданскую со стороны Израиля и Ирана одновременно, что привело к фактическому коллапсу. Вот я вчера для всех сомневающихся и интересующихся сделал карту по Ливану, где какие конкретные места, понимаете, вот Израиль сейчас пытается контролировать. Там специально сделал три цифры, этот замок Бефорт, Набатия и Марджайон. Вот эти три города, Израиль должен контролировать, потому что это главные высоты. И главные, как говорится, дороги снабжения и Хизбаллы, которые есть. Если они это закончат, то после этого Иран, ну, в принципе, вложил все свои деньги, которые в Ливан, он всех проиграл. Без этого Биби выходить оттуда не может или не должен. Если он оттуда выйдет, значит, он должен подавать в отставку к чертям, потому что он слабый премьер. Потому что самый главный тест он проиграл. Так, перерыв.
2: Дэвидсон радио.

0: SCAL Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Института заболеваний опорно-двигательного аппарата и ортопедии Нафилда обнаружили, что природное соединение спермидин из чечевицы и орехов может уменьшать признаки старения иммунной системы и усиливать иммунный ответ у некоторых пожилых людей. Прием спермидина привел к заметному улучшению показателей иммунитета. Исследователи выяснили, что спермидин снижает маркеры иммунного старения и активирует аутофагию, естественный процесс клеточного самоочищения, который помогает удалять поврежденные компоненты и поддерживать нормальную работу клеток. По словам авторов работы, результаты пока являются предварительными, поскольку исследование проводилось на небольшой группе людей. Для подтверждения эффекта потребуются более масштабные испытания, которые покажут, способен ли спермидин стабильно улучшать работу стареющей иммунной системы и повышать эффективность различных вакцин. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
7: тараканы. И чего природа. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
10: Какую промывку мозга?
9: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
12: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
13: Здравствуйте, господа. Еще раз с вами Александр Флинт. И мы продолжаем наш телефон 718-303-9090. Все, кто не досказал что-то, прошу вас, звоните. Ну, в общем, то, что мы наблюдаем, это, ну, никак хорошим быть не может. Никак. То есть мы вот уперлись в стенку какую-то, и, к сожалению, оно себя уже вот довело до какого-то вот, ну, сумасшествия полного. Знаете, если мы сделали, понимаете, из израильтян наших врагов, или, понимаете, готовы их объявить чуть ли не там вот таковыми, то представляете, что будет при демократах. Поэтому вот буквально вот несколько, вот пока я здесь с вами сидел, прозвучала речь Нетаньяху, который подчеркнул, что, значит, премьер-министр Бенямин Нетаньяху 23 июня встретился с курсом боевых офицеров запаса в Гуш-Эционе, сделал важное заявление о безопасности Израиля. По его словам, страна высоко ценит помощь американских союзников, но больше не может полностью полагаться на внешние поставки вооружений. Нетаньяху подчеркнул, что Израилю нужно, в кавычках, освободиться от зависимости от американцев и создать собственную мощную систему производства и снабжения боеприпасами. Такой шаг, по его словам, позволит армии быстрее реагировать на угрозы и действовать без задержек в критические моменты. Что он не сказал? Это все правильно, я вам уже это все сказал только что. Что он не сказал, это то, что больше на Америку полагаться нельзя. Нельзя. Америка, как говорится, знаете, многие начинают указывать на сравнение с Украиной. Украина – это не то сравнение. Почему нет? Потому что в Украине ситуация всегда была в разы хуже. Там коррупция, там нет никакого производства, они не могут ничего наладить, ничего, понимаете, все украдут, все разворуют. Понимаете, и страна занимается похоронами нацистов, куда бы, или снятием памятников Булгакову, куда с большей охотой, чем, извините, строить заводы. В Израиле это все, да, возможно. Израиль совершенно автономная страна в этом отношении. Они себя сделали зависимыми от Трампа или от республиканцев, потому что они играли фронту с демократами. А им не надо играть ни с теми, ни с другими. Они должны быть независимыми. Как я вот и говорю про еврейские голоса в Америке. Евреи должны быть независимыми. Потому что нас, то республиканцы, то демократы, используют как вонючую разменную монету. Как захотим, так и проголосуем. Понимаете? Или вы скажете, ну что же, они же еще хуже. Понимаете, мы голосуем все время из понимания, что вот к нам придут, когда Венц будет. Я же знаю, как это будет. Когда будет Венц выставляться, допустим, он победит всех остальных на праймерис. И нам скажут, ну что же, господа, надо голосовать за Венца, иначе придет вот этот демократ, который в разы хуже. То есть Венц дерьмо, но тот еще токсичное дерьмо, понимаете? Поэтому давайте за Венца проголосуем. Давайте всей большой ложкой начнем это дерьмо и по имени Венц хавать. Ну потому что, ну как же, он же лучше. Потому что тот дерьмо еще токсичное. Вы понимаете, вот этот идиотизм, который у нас происходит в политике, что у нас политикой управляют какие-то временщики, не государственные деятели. С большой буквы, с мозгами, сознанием, понимаете, всего, что нужно знать. И это какие-то временщики, которые пытаются выйти из ситуации с плохими выборами за счет того, что предают всех союзников, кидают их под автобус. Это не есть правильное состояние, понимаете? Я понимаю, почему Трамп ругается, допустим, там, я не знаю, с Германией, или с Испанией, или с Францией. Я прекрасно понимаю, поддерживаю. Потому что там действительно сидят паразиты. которые присосались к этой американской сиське, понимаете, и живут с нее много-много лет, понимаете, устраивают себе бенефиты, прекрасно себе отдыхают, живут, имеют бесплатное образование, бесплатную медицину, отпуск некоторых стран 2 месяца, уходит на пенсию в 60, там 2 года, в некоторых странах 58, имеют сиесту по 4 часа в день. Ну как же, жарко же на улице. А у нас как будто мы здесь это в самом приятном климате живем. Особенно зная наши вот эти потные дни, пардон, во Флориде где-нибудь. Кто там берет себе сиесту на 4 часа? Скажите, все рестораны будут гудеть днем, чтобы обслуживать покупателей и посетителей. А там сиеста. Пообедать негде. Но, окей, черт с Испанией, пусть с их сиестой, мне плевать, как они живут. Я не указываю, как им жить, я указываю, как жить нам. Вот так, как живем мы, понимаете, так, как мы кидаемся союзниками, так, как мы кидаемся, так, как мы разругались, уже теперь мы разругаемся с Израилем, но Израиль сейчас пока молчит. Они не хотят спорить с отношениями с Трампом, потому что они знают, что Трамп это взрывное существо такое. Поэтому сейчас Нетаньяху будет играть, знаете, махать цапоцавоты, что называется, на еврейском языке. Нет, мы не знали, мы не помним, ну как же, вы же самый лучший, вы же самый любимый, самый дорогой, ну мы вас так ценим, тот ведь, а давайте подумаем, давайте сядем. Далее. Вот что он будет делать сейчас, Нетаньяху, я прекрасно это понимаю. И, наверное, у него другого выхода нет, поэтому пусть делает то, что делает. Я прекрасно понимаю, чем он сейчас будет заниматься. Понимаете, он будет тянуть время до 4 ноября. 4 ноября, когда станет ясно, кто выиграл Конгресс, вот тогда все разразится по полной программе. Не со стороны Америки, со стороны Израиля. Вот тогда они начнут, понимаете, давить всем весом. Причем они задавят Венца, а не Венц их. Потому что в этот момент, 4 ноября, если республиканцы проиграют Конгресс, они, скорее всего, его проиграют. Потому что теперь демократы получили прекрасный флаг в свои руки, они же не за Израиль, я это прекрасно понимаю. Но они теперь будут кричать, посмотрите на этого Трампа, он даже с Израилем поругался. За кого вы голосуете, блин? За какую партию, блин? Что такое Венц из себя представляет? До какого дна вы готовы опуститься с ними? Сколько вы готовы простить им? Этот вопрос, что не будет задан, будет. И они это не задают в смысле того, что поддержите нас. Нет, не придите на выборы за них. Вот как оно будет работать, господа. Это абсолютно для них беспроигрышный вариант. Потому что Трамп ничего против этого сказать не сможет. Потому что тут же он начнет говорить, что я ничего не дал, никаких денег. Или еще что-то не дал, еще что-то дали. Понимаете, ему тут же начнут кидать в голову вот эти его документы подписанные. По Министерству финансов, как я сегодня вам рассказывал и так далее. Это будет тут же применено. И евреи ему помогать теперь не будут, ребятки. Теперь вот эта еврейская карта проиграна. Потому что еврейская карта ушла, если она ушла от демократов, она ушла, пришла к республиканцам с очень большим условием. То, которое было условие всегда у демократов, которые соблюдали до появления Обамы. Что из евреев пускают в высшее образование, раз. Их пускают на большие работы, их пускают во власть. А демократы поддерживают Израиль. Вот какой был договор такой ненаписанный, когда-то составлен еще при Трумане. Так как этот договор себя изжил, сложился, исчез, то тот же договор был в принципе в какой-то виде, неполном, но предложен республиканцам. А республиканцы вначале его купили, особенно при Трампе. Трамп был действительно самый произраильский президент. Но он теперь это все перечеркивает. На корню перечеркивает. И знаете, как говорят, ну, знаете, репутацию создают всю жизнь, а для того, чтобы ее погубить, нужна одна минута. Вот это именно как раз тот самый момент. Что думаете, забудут, простят, не забудут, не простят? Это не тот вариант. Это не та ситуация, которую можно забыть, простить. Добрый день, вы в эфире. Так, ну, все линии молчат, 718-303-99. Я знаю, почему молчат, потому что, ну, как вы можете сказать против любимого, родного Трампа? Как вы можете признать, что он обделался? Же надо, понимаете, обладать криптом каким-то. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день, Александр. Я, конечно, добрый. Небольшой любитель нашего рыжика. Хотя он своим я его не называл, мне никогда не нравился. Еще с тех времен, когда он вел передачу «Апрентисы», его любимое тупое выражение было «You fired». он мне там уже не нравился. Но голосовала я за него только из-за того, чтобы не голосовать за демократов, потому что ничего путного они не предлагали. Понимаете?
13: Правильно,
14: а сейчас просто,
13: да? Понимаю,
14: просто
13: да,
14: я думаю, что в данный момент ему самое время подать в отставку до всякого импичмента и полоскания белья грязного.
13: Не, ну это...
14: Надо... Да. Он 80 лет, по состоянию здоровья, он просто...
13: Вы понимаете, что будет, вместо него же будет Венц, это еще хуже получается. Понимаете, вот если так взять и начать думать.
14: Почему? Ну, Венц, ну, хорошо, когда-нибудь должны прийти молодые, чему-то учиться.
13: Значит, пусть он, значит, я лично, ну, то есть я понимаю, о чем вы говорите, спасибо. Я думаю, что этот вариант, он сам себя не оправдывает. Почему? Потому что, во-первых, придется Венц. Венц мне после последних событий категорически не нравится. Я думаю, что это самоубийственная совершенно тактика у него и так далее. Во-вторых, Трамп никогда в жизни не откажется от власти, даже если ему 80 лет и так далее и тому подобное. Что бы ни было. Понимаете, импичмент ему не грозит. Я вам объясню, почему. Потому что, ну, соберутся демократы в Нижней палате. Даже если верхние соберутся. Сколько у них что будет? 68 сенаторов? Никогда в жизни. Значит, суд вот этот верхний, они очередной раз вынесут ему импичмент в Нижней палате. Ну, очень важно, подпишут бумажки. И что? Что, кстати, подотрутся ими? Это уже третий раз. Если в верхней палате у них нет 68 сенаторов, а у них их там не будет. Значит, получается так, что все вот эти разговоры о суде, о том, что Трампа можно лишить власти, умрут, не начавшись. Значит, для чего этот весь этот концерт идиотский? Лишь бы, чтобы его начинать, ну, они начнут его. Ну, посидят, ну, важно, пораздувают щеки, ничего не будет. Поэтому как раз по поводу импичмента я вообще не переживаю. Я прекрасно знаю, что он ничего не будет с этого. Понимаете, и вам не надо переживать. Основное, что у нас идет вообще как таковое плохо, это то, что Трамп, как говорится, ломает много дров. И что может быть... Провал на выборах, понимаете, уже в выборах даже не его, потому что он не избирается в 26-м году, а в 28-м году. Понимаете, вот о чем мы говорим. И экономика идет плохо, и он, как говорится, дрова ломает. Добрый день, вы в эфире.
15: Пожалуйста, один вопрос, если можно. Сможет ли Трамп остановить иранскую ядерную программу? Один вопрос, ответьте, пожалуйста.
13: Пожалуйста, может, если вложиться серьезно в войну против Ирана, то может. Высадить надо армию или серьезный очень десант, окружить вот эти места, где лежит это ядерное оружие, или не оружие, а ядерное топливо. Это топливо оттуда изъять, это займет какое-то время, я думаю, месяца два, это же надо раскопать это все. Все это увозится, подрывается все, что там мы нашли, вплоть до последней центрифуги. Закладываются заряды, нужно закладывать в самом низу, чтобы подорвать это так, чтобы раскапывать смысла не было даже. Все это подрывается капитально. Еще и минируется. Лучше всего оставить мины. И все. И война тогда закончилась победой Америки, потому что мы довели до конца начатое. Я уверен, Израиль, если мы ему свистнем, что нам нужна помощь вот в такой операции, они вместе с нами будут умирать и сражаться в этом десанте. Уверен в этом. Если вот бросить такое, Израиль дивизию бросит на это, своих людей. Но мы этого не сделаем, в том-то и дело. Потому что это длительная кровавая война, это стоит дорого, надо идти в Конгресс с этим далеко. Конечно, он может, физически он может. Военным образом он может, он политически не хочет это делать. Добрый день, вы в эфире.
16: Добрый день. Вы знаете, вы, пытаясь рассуждать, имея перед собой уравнение со многими неизвестными. Мы не знаем, как, кто сменит кого, как повернется политика. Попробуем исходить из интересов. Вот каковы были интересы Соединенных Штатов, вступая в конфликт с Ираном? Да?
13: Ну, какие были интересы?
16: Та власть, которая в Иране, она просто провоцировала нестабильность в этом регионе. Нестабильность – это убытки. Правильно? Если решить вопрос с Ираном, то можно иметь более стабильные
13: Ну хорошо, так к чему вы это говорите?
16: А?
13: Так к чему вы это говорите? Так что же решили?
16: Пока ничего не решили. Мне кажется, у меня тоже нет инсайдерской информации, я ничего не могу сказать. Сложно сейчас, поэтому пауза 60 дней.
13: Да пауза 60 дней уже закончилась. Пауза же закончилась 60 дней. Ну,
16: вот пока они обсуждают. Это
13: пауза, но они... Я понял. А после 60 дней они вдруг прямо под выборы возьмут и пойдут на Иран, да? Ну подумайте сами, ну признайте себе хотя бы в том, что вы понимаете, что это быть не может. Я вас слушаю.
16: Там чемпионат мира по футболу. Улягутся...
13: Окей, но при чем тут чемпионат мира по футболу? Господи боже. Ой. Если они бы приняли решение о том, что надо входить в Иран, они могли бы сейчас уже бы, понимаете, начать подготовку к этому. Какие-то переговоры вести, им нужен плацдарм, откуда входить в Иран. Из Ирака они это делать толком не могут, значит, нужно делать это без согласия Ирака. Наверное, из Кувейта. Или готовить какую-то амфибию, операцию, понимаете, чтобы высадить десант где-то там около какого-то иранского порта. Представляете, сколько надо транспортов подвести для того, чтобы высадить десант на очень непростом берегу в Иране. Если вы знаете, какой там берег, там сплошные скалы. Высадка этого десанта, понимаете, то есть они уже должны сейчас готовить эту операцию. Что эти 60 дней? Вы думаете, 60 дней закончится, и вам откроется благодать какая-то, как от Господа Бога? Да Боже, Боже упаси. Это мощнейшая операция, которую нужно планировать. И они ничего пока не делают. Ничего не делают. Или была бы какая-то подготовка. Все, что Трамп обещает, я обещаю вас стереть с лица земли. Они плевали уже на его стирание. Потому что, понимаете, он это говорит последние 60... Да нет, какой 60? Уже больше, чем 60 дней. Каждый день то сотру с земли, то переговоры идут замечательно. То сотру с земли, то переговоры. Кто ему верит вообще? Это уже превратилось, понимаете, в посмешище полнейшее. Если вы не верите, ну так не верьте. Сколько угодно. Полнейшее посмешище. Ну, слушайте, кто хочет играть, пусть играет дальше. Добрый день, вы в эфире.
17: Александр, оденьте сапоги, возьмите с собой Нахсона.
13: До свидания. До свидания. Знаю вас уже, вы тут звоните, у вас очень нежный голос, и вы каждый раз предлагаете, понимаете, какие-то гениальные решения по поводу того, что нужно сделать. Я все жду от вас, что вы что-то умное скажете. Вот клянусь. Поэтому беру трубку. Но я думаю, что не дождусь этого. Очень вряд ли. С Ева Капланом, понимаете, с Наксоном и так далее, и тому подобное. Вы главное продолжайте, у вас главное дома портрет Трампа висит. Вот скажите мне, висит дома портрет Трампа на видны? Вы должны продолжать бить поклоны каждый день в пол головой. Понимаете, молить о прощении отца батюшку, кормильца. Вот что вам надо делать, упражнять мышцы спины, как нужно для главного придворного, чтобы вовремя поцеловать сапоги хозяина. Вот что самое главное у вас. Наксон, понимаете, вам ничего не сделал. Нет, и Сева Каплан тоже, кстати говоря. Добрый день, вы в эфире.
18: Здравствуйте. Судя по тому, как вы истерите, очевидно,
13: Бай.
18: У Трампа...
13: Бай. Судя по тому, как вы начинаете разговор дальше продолжать можно... Смысла абсолютно никакого нет, поэтому зачем? У меня не истерика, понимаете? У меня уже, как говорится, истерика давно закончилась. Это анализ того, что, понимаете, как мы, имея блестящую военную кампанию, проигрываем всю политическую кампанию, которую только можно проиграть как таковой. Почему? Ну, потому что мы не хотим признавать. Очевидно. Добрый день, вы в эфире.
19: Добрый день. Будьте добры. Одна из важных... Алло. Одна из важных проблем...
13: Да.
19: На которое как бы не обращается внимания. Это то, что основной враг России. Враг Америки основной.
13: Okay.
19: Он взрастил Иран, вооружил Иран. И если бы не было войны с Украиной, то очень бы мощно бы помогал Ирану. Это злейшие враги.
13: Хорошо, ну хорошо. Россия, какой вывод из того? Ну хорошо, мы знаем про Россию. Самое главное, это Китай, на самом деле, за Ираном. Ну, допустим, что вы предлагаете делать? Более,
19: это мерзкая, фашистская, антисемитская страна.
13: Я понял, спасибо. Это мы и так все знаем. То, что вы сказали, вы правы. Россия стоит меньше за Ираном. За Ираном прежде всего стоит Китай. Мы все здесь это обсуждали, это сам Трамп признавал, и все, кто за Трампа, признавали. Что основное, что мы делаем в Иране, это ослабляем Китай. Ослабляем цепь его поставок, душим его в целом ряде каких-то главных пунктов. Но мы ничего не довели до конца. Поэтому получается, что эта кампания заканчивается хуже, чем когда она начиналась. Потому что когда она начиналась, например, Иран даже не помышлял с международного пролива, куда выходит что-то 9 или 10 стран, брать толы. Вы не забыли про это? Я не забыл. Этого не было. Вы понимаете, этого не было. А теперь мы заканчиваем, что они фактически имеют на это право. Мы начинали, что страна Иран находилась под американскими санкциями, которые сейчас, это не Сева Каплан скажет, не Наксон, это я вам говорю, это на Министерстве финансов американском при Трампе, безграмотные вы наши, это говорят, что снимают с них санкции, дают им возможность переводить и деньги, и нефть в Америку. Мы дожили, до чего мы дожили? Очень неправильно все это ведется, это самый минимум. Некоторые говорят, что это вообще предательство, но я пока не дошел до этого еще в себе. А Нетаньяху сделает правильно. Если он сделает, понимаете, пошлет все это подальше. Ну, он это просто не посылает, но пошлет. А что у него, какие у него выходы есть? Мне согласиться с этой самоубийственной точки зрения, которая идет из Вашингтона, ну, понимаете, да. Ну, только если так, понимаете, ну, тогда Израиля не станет. Нетаньяху тоже очень крупно облажался, потому что он ставил все свои карты только на Трампа и только на его окружение. А Трамп оказалось, что ни плана ни у Трампа не было, ни даже у Нетаньяху не было. Потому что всех их победил Иран, закрыв пролив. Он взял в заложники весь мир. Вы же поймите, это чистый террористический метод. Вы ударяете по Тегерану, уничтожаете его руководство, а Тегеран берет и перекрывает международный пролив, начинает стрелять по соседям, которые вообще никакого отношения к этому не имеют почти. Почти или вовсе. И фактически создает ситуацию заложников. Где он взял в заложники весь оставшийся мир. Весь оставшийся мир начинает кричать благим матом, что и Америка виновата в этом, потому что Америка создала эту ситуацию, которая до этого не было. И теперь мы, потворство этой ситуации, пытаемся Иран купить, задобрить, с ними договориться, чтобы они, дай бог, как говорится, родные вы наши, откройте нам этот пролив. Потому что открыть мы его сами физически не можем. И контролировать его военным образом, понимаете, мы не решаемся. Почему? Потому что если туда посылать военный флот, допустим, эскортировать корабли, вот эти вот танкеры и так далее, мы имеем дело с дронами. То есть будет урон стопроцентный, будут дэмидж, понимаете, на американских кораблях все очень дорого. Почему? Потому что, и, кстати говоря, мы не можем с этих кораблей бомбить эти дроны. Эти дроны можно запустить откуда угодно, хоть из Туркмении, блин. За 1000 миль, там, за 2000 миль до конкретного этого пролива. Поэтому мы не можем контролировать пусковые установки дронов. Даже если мы будем контролировать всю береговую линию вдоль пролива. Вот почему ведется речь. Понимаете, защитить корабли от дронов до стопроцентного, как говорится, защиты. Мы не можем, у нас нет этой технологии на сегодняшний день. Ну, часть, даже если 90% отстреляем, 95% дронов мы отстреляем, то эти 5%, если они принесут взрывчатку, они нанесут такой урон нашим кораблям, понимаете, что это очень будет дорого ремонтироваться. Я уж не говорю про жертвы. Поэтому спасибо, что были сегодня со мной. За спасибо за споры. Продолжим завтра. Пока.
12: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
2: Новости на
12: Дэвидсон радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Нидерландские ученые изучили геномы 212 семей, в которых несколько поколений отличаются исключительным долголетием, и обнаружили редкие генетические варианты, способные продлевать не просто жизнь, но и период активного здоровья без болезней и снижения умственных способностей. Ранее было замечено, дети и внуки долгожителей в среднем на 13 лет позже своих сверстников заболевают сердечно-сосудистыми и метаболическими болезнями, то есть запас здоровья передается по наследству. Анализируя геномы братьев и сестер из долгоживущих семей, ученые выделили 4 участка ДНК, связанных с долголетием, и сузили поиск с 20 тысяч генов до 350. Итогом стали 12 редких вариантов, предположительно влияющих на продолжительность здоровой жизни. Следующий этап – проверка на живом организме. Ученые введут мутацию карликовым бычкам. Это самые короткоживущие позвоночные, срок жизни 3-9 месяцев, что позволит быстро получить результаты о влиянии гена на продолжительность жизни.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Тараканы, тараканы, тараканы.
16: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Прямые переговоры между США и Ираном проходят в Швейцарии. Дональд Трамп представил новый самолет Air Force One, подаренный правительством Катара. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани выступил с крайне резкой критикой в адрес произраильского лобби AIPAC. В Чикаго открылся президентский центр Барака Обамы. Президентский историк Крейг Ширли заявил, что Барак Обама повел себя очень-очень безвкусно и пошло. Я его процитировал, раскритиковав президента Трампа во время своего выступления Барака Обамы на открытии президентского центра имени Барака Обамы. В штате Мэриленд разбился легкомоторный самолет. Популярный аттракцион на Лонг-Айленде в Нью-Йорке вышел из строя в пятницу вечером. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. А перед тем, как прерваться на рекламу, я хотел бы пригласить вас на поэтический вечер. Это вечер, на котором я буду читать свои стихи. Я назвал его «Поэтическое рандеву» из самых разных моих книг, написанных в разные годы. Состоится он 27 июня в субботу в 6:30 вечера, то есть это суббота на этой неделе. Вот это предстоящая суббота. И пройдет этот вечер в галерее Сабле Гэллери. То есть буду читать стихотворения в окружении прекрасных картин. И на этом вечере, естественно, можно будет приобрести книги, что называется, с автографом автора. Сабле Гэллери находится на канале на Эммонс-Авеню, 3165 Эммонс-Авеню в Бруклине, 27 июня, суббота, в 6:30 вечера, Сабле Гэллери, 3165 Эммонс-Авеню в Бруклине. Жду вас, я думаю, что очень хорошо по-поэтически проведем время. Прямые переговоры между США и Ираном начались в Швейцарии, несмотря на заявление иранских военных о закрытии Ормузского пролива в связи с возобновившимися военными действиями в Южном Ливане. США на переговорах представляет прибывший в воскресенье в Швейцарию вице-президент Джей Ди Венс. В субботу Тегеран заявил, что пролив был снова закрыт в ответ на израильские удары по Ливану, которые он назвал нарушением меморандума о взаимопонимании, подписанным президентами США и Ирана. Ну, понятно, в Иране не видят активности боевой Хизбаллы, там говорят только об Израиле. Американские военные в ответ заявили, что это не так, и движение судов в проливе продолжается. Иран должен немедленно заставить своих высокооплачиваемых прокси в Ливане прекратить создавать беспорядки, написал в воскресенье в своей соцсети True Social президент Трамп. Если они этого не сделают, мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, точно так же, как на прошлой неделе, только еще сильнее. Вместе с Аракчи, это представитель Ирана, с ним прилетели высокопоставленные представители служб безопасности, Центрального банка и нефтяной отрасли. Помимо Венса, в состав американской переговорной команды вошли спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Венс перед отлетом заявил, что надеется добиться прогресса по ядерной программе и вопросу прекращения огня в Ливане. Я думаю, что мы, надеюсь, добьемся прогресса в ядерной проблеме, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане, сказал Венс перед посадкой на самолет на базе Эндрюс в Мэриленде. По его прогнозу, первый раунд переговоров может занять пару дней. Как он сказал, нам просто нужно будет постоянно следить за тем, чтобы Израиль и Ливан были в безопасности. Это основная цель – сделать весь регион безопасным, заявил вице-президент США. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что Тегеран будет требовать от другой стороны выполнения своих обязательств. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф примет участие в начале переговоров, сообщила его канцелярия. Пакистан выступал в качестве посредника на протяжении войны и принимал у себя предыдущий раунд переговоров между США и Ираном. А на этой неделе президенты США и Ирана, напомню, подписали предварительный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение войны, в том числе боевых действий в Ливане. Меморандум из 14 пунктов содержит обязательство провести дальнейшие переговоры для достижения окончательного соглашения в течение следующих 60 дней. Переговоры в Швейцарии ожидались в пятницу, однако были отложены из-за возобновившихся боевых действий в Ливане. В субботу иранские военные заявили, что в ответ на удары по Ливану снова закрывают Ормузский пролив. Удар по Ирану, по Ливану, опять-таки, никто Хизбаллу вообще не учитывает в данном случае со стороны Ирана. Такое
впечатление, что только Израиль действует по, ну, в общем-то, какие-то самостоятельные действия, ни в коем случае не в ответ на провокативные удары Хизбаллы по Израилю. Корпус стражи исламской революции предупредил, что коммерческие суда будут подвергаться риску, если приблизиться к проливу, жизненно важному каналу для мировых поставок нефти и газа, который должен был быть разблокирован согласно меморандуму о взаимопонимании. Центральное командование вооруженных сил США в ответ сообщило, что в субботу через пролив прошли 55 судов с более чем 17 миллионами баррелей нефти. Иран не контролирует Ормузский пролив, заявил Рейтерс представитель командования Тим Хокинс. Движение судов продолжается, и американские силы следят за ситуацией, чтобы обеспечить его, то есть пролива, дальнейшее функционирование. Венс в интервью Fox News в субботу заявил, что уверен в соблюдении режима прекращения огня, что он не видел никаких доказательств того, что Ормузский пролив снова закрыт. Президент Трамп не комментировал заявление иранских военных о том, что они снова закроют пролив. Он написал в Truth Social, что в течение 60 дней, пока действует режим прекращения огня, в Ормузском проливе не будет взиматься плата за проход судов. Бесплатный проход коммерческих судов в течение 60 дней, отведенных на переговоры, предусматривает пятый пункт меморандума. Цитирую, после истечения этого 60-дневного периода плата за проезд также не будет взиматься, за исключением случаев, когда она будет введена Соединенными Штатами в интересах США, в случае, если мирное соглашение не будет заключено, пригрозил Трамп. Советник верховного лидера Ирана Мохаммед Махбер обвинил США в невыполнении первого пункта меморандума о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. До тех пор, пока соглашение существует только на бумаге, поток энергоносителей из Ближнего Востока останется приостановленным, предупредил Махбер. В пятницу Израиль, поддерживаемая Ираном, его прокси, собственно, террористическая организация Хизбалла, договорились о прекращении огня. Но в субботу боевые действия снова возобновились. Группировка, естественно, обвинила израильских военных в попытке расширить оккупированную зону на юге Ливана. В заявлении Хизбаллы говорилось, что израильские силы ночью попытались проникнуть в район холма Али-Ат-Тахер. Ее бойцы вступили в бой, после чего Израиль нанес авиаудары внутри и за пределами оперативной зоны. Израиль заявил, что отвечает на атаки Хизбаллы. Израильский военный чиновник сообщил, что группировка выпустила более 50 снарядов по израильским силам, после чего были атакованы цели Хизбаллы. Надо понимать, что Хизбалла – это террористическая организация, работа ее – террор, террористам за это платят. Они получают зарплату за то, что занимаются террором. Но по данным ливанских властей, в субботу в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 20 мирных жителей. И Хизбалла и Израиль при этом заявляют, что остаются приверженными соглашению о прекращении огня, но оставляют за собой право на ответные действия. В Израиле сообщают, что премьер-министр и министр обороны страны дали указание военным прекратить огонь в Ливане, но Израиль не собирается выводить войска из захваченных регионов. До подписания меморандума президентами США и Ирана, состоявшегося в среду, Израиль заявлял, что не намерен выводить свои войска из Ливана и настаивал на том, что его конфликт с Хизбаллой следует рассматривать отдельно от войны США с Ираном. Хизбалла, в свою очередь, утверждает, что израильские атаки в Ливане стали попыткой саботажа американо-иранской сделки. Трамп критиковал продолжающиеся операции Израиля в Ливане, напомню. Президент Трамп представил новый самолет Air Force One, подаренный правительством Катара. Об этом сообщают ряд СМИ. Церемония передачи Air Force One прошла на военной базе Эндрюс, недалеко от Вашингтона. Трамп назвал самолет самым большим и лучшим во всех отношениях и пообещал, что он станет летающим Белым домом, я цитирую, такого уровня роскоши, какого никто никогда прежде не видел. Стоимость Boeing 747 оценивается в $400 миллионов. Лайнер выполненные в красно-бело-синей цветовой гамме, возглавят воздушный парад в Вашингтоне 4 июля в честь 250-летия независимости США. Хотя самолет будет использоваться для официальных поездок главы государства, Белый дом сообщил, что после ухода Трампа с поста его передадут в фонд его президентской библиотеки. Боинг 747-8 Трампу подарило семейство эмира Катара. Как отмечал телеканал ABC со ссылкой на источники, этот подарок стал самым
ценным в истории, когда-либо сделанным Соединенным Штатам иностранным правительством. Президент Соединенных Штатов в соцсети Truth Social подтверждал, что Минобороны США получат подарок самолет Boeing 747 для временной замены старого борта номер один. Между тем, по словам источников ABC, юристы Белого дома успели подготовить документы для подтверждения

Критикой в адрес произраильского лобби АИПАК, это Американо-Израильский комитет по общественным связям. По словам мэра Нью-Йорка Захрана Мамдами, это лобби тратит миллионы долларов, как он сказал, темных денег, чтобы стравить американцев между собой, ни больше, ни меньше. Вот такой навет на евреев. Дальше я процитирую нашего удивительного мэра. Это лобби боится демократии, боится, что геноциду и войнам Нетаньяху будет положен конец. Так сказал мэр Нью-Йорка, назвав AIPAC чудовищем и призвав его не бояться. При этом, то есть не бойтесь AIPAC, но, видимо, идите и уничтожьте его. При этом он призвал жителей города к единству. Цитирую, неважно, молитесь ли вы в синагоге, мечети, церкви или не верите совсем, мы все разделяем убеждение, что наш город заслуживает лидеров, которые ведут за собой с помощью надежды, а не страха. Мы все хотим одного. Ну, видимо, Захран Мамдани – это тот лидер, который ведет за собой с помощью надежды, обвиняя, как мы видим, произраильское лобби во всех ужасных делах, начиная от темных денег и кончая, ну, видимо, распитие крови христианских младенцев. Там уже дальше, в общем, можно всего ожидать от такого мэра. В Чикаго 18 июня открылся президентский центр Барака Обамы, строительство которого продолжалось около 10 лет. Обама и его жена Мишель выступили на церемонии открытия с речами, в которых раскритиковали действующего президента страны Дональда Трампа. При этом они ни разу не назвали его по имени. Самого Трампа на открытие центра не пригласили. Он стал единственным ныне живущим президентом США, не присутствовавшим на мероприятии. Зато в нем участвовали другие бывшие лидеры страны и государств-союзников, а также множество продемократических леволиберальных звезд разного толка. Открытие президентских центров после окончания срока очередного лидера страны – это традиция у нас в стране. Обычно это библиотеки. Некоторые из них представляют собой хранилища документов эпохи той или иной администрации США, а другие, как центр Обамы, становятся музеями и культурными площадками. Центр 44-го президента США находится в районе Джексон-парк на юге Чикаго. На его территории расположены музей, парк, баскетбольная площадка и новый филиал Чикагской публичной библиотеки. Для широкой публики пространство открылось 19 июня, естественно, когда у нас в стране отмечают Джунтинт, это день освобождения рабов, 19 июня. Строительство центра велось более 10 лет и вызывало споры. В итоге это частный проект обошелся в 850 миллионов долларов. В открытии центра участвовали бывшие президенты США Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Джо Байден и их супруги, бывшие первые леди. На церемонию приехали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они занимали свои посты во время президентства Обамы. Ну а среди гостей были общественные политические деятели, а также доноры. Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер, мэр Чикаго Брэндон Джонсон, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсон, в общем, вся эта братья леволиберальная, а также кинопродюсеры и режиссеры, не меньшие леволибералы, Джордж Лукас и Стивен Спилберг, актер Том Хэнкс или миллиардер Лукас Уолтон, добавлю, все ненавистники Трампа. Журналисты также отмечают большое число звезд на мероприятии. На концерте по случаю торжественного открытия выступали Стиви Уандер, Брюс Спрингстин, Бона и Эдж из U2, Джон Ледженд, Камон, Марк Энтони, Кристина Агилера и Дженнифер Хадсон. Но главными стали выступления Барака и Мишель Обамы. Как отмечает политика, они использовали церемонию открытия как площадку для критики нынешнего президента Дональда Трампа. Я, как уже сказал, его самого на мероприятии не было. Трамп и Обама давно враждуют, регулярно резко критикуют друг друга. Ну и кроме того, за несколько дней до открытия центра Обамы на южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC. Мы об этом нашли. В нашей программе говорили, и один из участников боев назвал Мишель Обаму мужчиной. Правда, согласитесь, это не Трамп сказал, Трамп здесь ни при чем. Но в Белом доме, комментируя решение Обамы не приглашать действующего президента на открытие своего центра, сослались на недавние посты Трампа в Truth Social, включая сообщение о том, что лидер США считает центр своего предшественника свалкой. В эмоциональной речи, посвященной мужу Барака Обаму, вообще это выступление тронуло до слез, судя по видеосъемкам. Мишель Обама в своем выступлении осудила тех, кто распространял ложь о происхождении ее мужа и о патриотизме. Не верили в патриотизм Обамы.

и не верят многие до сих пор. При этом Мишель Обама не упомянул имя Трампа, который сыграл ключевую роль в продвижении этих утверждений. Мишель Обама раскритиковала иммиграционную политику действующей администрации США. Ни у кого нет права судить, кто в достаточной степени американец, оказывается. Ну вот это ее философское наблюдение касается, очевидно, и нелегалов, которые миллионами вошли в США за годы президентства Байдена. Но если у нас некому судить, кто в достаточной степени американец, зачем у нас вообще все эти иммиграционные службы? Но нужно спрашивать у Мишель Обамы, и тогда все будет в порядке. Барак Обама, в свою очередь, сорвал самые громкие аплодисменты на темах, которые часто становятся предметом критики администрации Трампа. Барак Обама говорил о независимости судебной власти, свободной прессе и о том, что верность надо проявлять не к президентам и политическим партиям, я его цитирую, а к народу и конституции. Оказывается, он не верен своей демократической партии. Он к народу и Конституции больше верен. Среди прочего, Обама напомнил, что основатели США провозгласили: «Не будет ни королей, ни лордов». Понятно, что эта фраза стала главным лозунгом пропагандистским демонстрации против политики Трампа во время его второго президентского срока. Цитирую: «Обаму люди ищут справедливости, здравого смысла и взаимного уважения. Где-то глубоко внутри мы хотим снова найти путь друг к другу, а не все больше отдаляться». Как в американцев в таких случаях говорят, бла-бла-бла. Ну вот, это все, конечно, сказал Обама, которого неоднократно упрекали в годы его президентства в белом расизме. Ну а президентский критик Крейг Ширли заявил в эфире Newsmax, что бывший президент Барак Обама повел себя очень-очень, я его цитирую, бескусно и пошло, раскритиковав президента Трампа во время выступления по случаю открытия президентского центра Обамы в Чикаго. Выступая в программе Wake Up America, Ширли отметил, что открытие президентских библиотек и центров традиционно являются одними из немногих мероприятий, на которых политика отходит на второй план, а бывшие президенты собираются вместе в духе двухпартийного сотрудничества. Президентский центр Обамы официально открылся для посетителей в пятницу. После нескольких лет строительства, как я уже сказал, стоимость строительства составила $850 миллионов. Кампус площадью 20 акров включает музейную башню, баскетбольную площадку, учебную кухню и детскую игровую площадку. Однако в нем не хранятся президентские архивы, поскольку центр управляется фондом Обамы, а не Национальным управлением архивов и документации США. Ширли пояснил, что историк президентский, что традиционные президентские библиотеки исторически совмещают музейную часть с архивами, находящимися под федеральным управлением и предназначенными для хранения президентских документов для исследователей и историков. Каждая президентская библиотека включает и то, и другое. Это своего рода разделение функций, сказал Ширли. Правительство отвечает за хранение, защиту и архивирование документов, а другая сторона занимается демонстрацией жизни и деятельности президента как таковой. Конец цитаты. Во время выступления на открытии центра Обама говорил об основополагающих принципах страны, заявив, что в Соединенных Штатах не будет, как я уже говорил выше, ни королей, ни лордов, ни крепостных, ни подданных, только граждане. Эти слова многие расценили как косвенную критику Трампа. На вопрос о том, было ли уместно Обаме привносить политику в это мероприятие, президентский историк Ширли дал прямолинейную оценку. «Это было совершенно неуместно», — сказал он. «Это было очень-очень безвкусно». Ширли утверждал, что президентские похороны и церемонии открытия президентских библиотек исторически служили редкими возможностями для проявления единства между лидерами обеих политических партий. Единственный случай, когда ожидается двухпартийное единство, — это президентские похороны и открытие президентских библиотек, — сказал президент. Историк. Указывая на открытие библиотеки Рейгана, Ширли напомнил: там был Джимми Картер, там был Ричард Никсон, там был Джордж Буш. Все бывшие политические противники и политические союзники Рейгана, все они присутствовали. Рейган также присутствовал на открытии центра Картера, добавил историк. Это тот редкий момент, когда президенты собираются вместе. Конец цитаты. Вместо этого, по словам Ширли, Обама использовал свое выступление для выпадов в адрес Трампа. Проигнорировать Трампа, заявил Ширли,
что, на мой взгляд, очень и очень пошло, а затем критиковать его, не давая ему возможности ответить свою защиту, это лишь демонстрирует все то, что было неправильным в этом мероприятии». Конец цитаты. Ширли также поставил под сомнение символизм архитектурного решения центра, утверждая, что отсутствие окон отражает недостаток открытости. «Там нет окон, а значит, нет прозрачности», — сказал он. «А это символически означает, что президентство Обамы тоже не было прозрачным». Конец цитаты. Но то, что там, в общем-то, нет архивов, и американский архив центральный не руководит вот этой частью в центре Обамы, это немало о чем говорит. Видимо, не хотят в окружении Обамы и сам президент, чтобы потомки знали, основываясь на документах архива, что происходило во время его президентства 8-летнего. В штате Мэриленд, примерно в 30 километрах к востоку от Вашингтона, разбился легкомоторный самолет, следовавший из Нью-Джерси в округ Монтгомери. Обломки и тела пилота и двух пассажиров были обнаружены лишь рано утром в лесистой местности за жилым комплексом и детской площадкой в Боуи. По информации Fox 5 DC, незадолго до полуночи диспетчеры получили автоматическое уведомление о крушении с iPhone одного из погибших. На место были направлены крупные силы полиции, пожарных и спасателей, которые вели поиски всю ночь. Выживших не оказалось. Расследование обстоятельств катастрофы ведет Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB при содействии полиции штата Мэриленд. Все три человека, находившиеся на борту, пилот и двое пассажиров, были гражданами Израиля. Популярный аттракцион на Лонг-Айленде в Нью-Йорке вышел из строя в пятницу вечером. В результате аварии более десятка молодых любителей острых ощущений повисли в воздухе на несколько часов. Около половины восьмого вечера аттракцион Wave Twister в парке развлечений внезапно остановился на высоте 25 метров над землей, сообщает Fox. С вершины аттракциона раздавались оглушительные крики. У людей началась паника. Аварийные службы, а также полиция округа Саффолк эвакуировали парк. По состоянию на поздний вечер пятницы все 16 посетителей в возрасте от 5 до 40 лет спасены, сообщили в полиции Большого Лонг-Айленда. Репортер телеканала Fox, которая находилась в парке, когда аттракцион заглох, сказала, что впервые поняла, что что-то не так, когда услышала сирены на парковке. «Мы были ошеломлены», сказала она. Wave Twister является частью пятиэтапной реконструкции парка развлечений стоимостью $10 миллионов и был произведен компании из Швейцарии. Причина инцидента уточняется. Это не первый такой случай с аттракционами у нас в стране. В конце мая в парке развлечений в Техасе спустя несколько часов освободили 8 человек. Они зависли на 30-метровой высоте на американских горках.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Китае стала набирать популярность услуга «Сестринская комиссия», суть которой заключается в том, что взрослые женщины дают советы и оказывают поддержку молодым женщинам за деньги. Женщины в возрасте от 30 до 40 лет предлагают младшим сестрам выслушать их, дать совет, опираясь на свой богатый жизненный опыт, или просто пообщаться. 27-летняя Кики стала одной из первых, кто продвинул такую услугу в массы. Она позиционирует себя как экстраверта, который выполняет роль строгой старшей сестры, способной выслушать и дать обратную связь с критикой. После того, как она выложила у себя в соцсетях пост, другие женщины подхватили инициативу и тоже стали предлагать свои услуги. Чаще всего они делятся на рациональных и эмоциональных, чтобы девушки могли заранее выбрать, что именно они хотят получить от такой встречи – поддержку или же объективную оценку. В США найден рассказ японца об ужасах атомной бомбардировки Хиросимы, который был написан в 1947 году. В архиве библиотеки редких книг и рукописей Бейнеке обнаружили 230-страничные мемуары, написанные Киёси Танимото в 1974 году. Он стал свидетелем разрушения Хиросимы после взрыва атомной бомбы 6 августа 1945 года. В предисловии к мемуарам дочь Танимото написала о необходимости будущим поколениям помнить о произошедшем, так как память – это наша надежда на выживание как людей. Рассказ опубликуют в августе, его выпустят по всему миру. Также мемуары экранизируют. Съемки начнутся в феврале следующего года. Танимото скончался в возрасте 77 лет в 1986 году. В штате Техас около 2 миллионов пчел вырвались на свободу после аварии с грузовиком, перевозившим ульи. Об этом сообщает агентство Associated Press. В результате ДТП фура перевернулась, а находившиеся внутри ульи были повреждены. Экстренные службы призвали жителей близлежащих районов не покидать дома. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживает республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 75%, 70% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. «Дэвидсон Радио». Эксклюзивное размещение рекламы на «Дэвидсон Радио». Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Все это слышно по радио. Радио.
7: «Дэвидсон Радио». Нас хорошо слышно.
8: Льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI. У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке. Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами вместе, а сегодня здесь, прямо здесь, Дэвидсон Радио, программа «Социум». Окей, я напомню о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home. Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие, кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь в реабилитационный центр Secrets SEO для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов, тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре Secrets. О ваших близких забота – это такой, знаете, девиз каждого из сотрудников этого центра. Звоните по телефону 718-891-4400, 718-891-4400. И также у них есть второй центр, который тоже обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие, кто окружит их вниманием, проследит за выполнением всех предписаний докторов, проследит, обращайтесь в реабилитационный центр Secrest по телефону 718-372-4500. И, конечно, как всегда, поддерживает нашу программу самый лучший. Не позволю сегодня, не стану называть ее номер телефона. Почему? Потому что вы его должны хорошо знать. Это Анечка, это Health Insurance Broker, которая всегда своевременно отвечает на все вопросы и на все предписания, которые ожидаете вы в сфере Медикейта и в сфере Медикера. Кстати, у меня, я сейчас вернулась с отпуска, и вы знаете, вот меня поразила одна вещь. Ну, что со звуком? Поразила одна вещь о том, что на самом деле она профессионал высокого класса. И, ну, в дороге мне пришлось познакомиться с одной особой, которая занимается исключительно этими вопросами, какими занимается Анна. И что вы знаете, она была удивлена, какие вопросы она решает. А решает она следующее. Вот смотрите, очень часто бывает, когда человек находится на marketplace, получил disability, и он уже автоматически переходит в HRA. И человек получает миллион писем, с которыми он, естественно, разобраться не может. Я был на marketplace, сейчас я HRA. И вот эта вот суета, которая начинается, то есть вот эти разборы, в этом вопросе, надо сказать, не только в этом, а во многих вопросах, она, я не побоюсь этого слова сказать, she is the best. Поэтому звоните и всегда получайте от Анны ту консультацию, которая вам необходима по поводу того, чтобы решить ваши вопросы. Знаете, честно говоря, раздражает этот звук, но надо мириться. Очевидно, не с кем говорить, и телефона у меня под рукой нет, поэтому немножко сложновато сегодня будет. Но тем не менее, я хочу напомнить нашим слушателям вот такой вопрос. Я очень много говорила о том, что программа открыта по поводу Cooling Assistant. И вы знаете, я лично многим своих клиентам, которые ко мне обращались, я, когда программа только началась, я буквально с самого начала зарегистрировала, отдала этим клиентам копию того, что зарегистрировала, отправила медицинскую форму, которую требуется, что это за медицинская форма. Она произвольная форма, должна быть от вашего physical doctor, physician doctor, где сказано о том, что вам с тем, что ваше состояние здоровья требует обязательно, чтобы там, где вы находились, чтобы был кондиционер. И с чем я сейчас сталкиваюсь, вот я вернулась буквально вчера на свое рабочее место, и ко мне подходит несколько пациентов и спрашивает, что так долго. сразу я не могла дать ответа, почему так долго, естественно, сразу ответ не могу дать, поскольку, ну, мое дело было запомнить, а уже проследить за этим, конечно, по факту я должна, но необходимо время. Да, я сделала это. Это такой маленький инвестигейшн. Оказывается, что этот процесс очень долгий. Они на самом деле не, очевидно, большой запрос клиентов, которые нуждаются в этом, и у них, не, наверное, недостаточно сайтов, которые производят это все. Поэтому, друзья, не огорчайтесь, оно обязательно будет, даже когда программа закрывается. Если вы зарегистрировались, у вас есть подтверждение тому, что вы зарегистрировались, вы непременно получите кондиционер. И вы можете продолжать на сегодняшний день. Вы имеете полное право получать кондиционер только раз в 5 лет. Инком здесь обязательно предусмотрен в плане того, что это для людей, для малоимущих. И заполнить его необходимо на сайте Access HRA. Когда вы идете на слово HIP, там идет New Application. И в одном из порталов, когда вы там заполняете эту форму, и написано, что Cooling Assistant. Поэтому этим веб-сайтом вы можете пользоваться для выполнения ваших потребностей в плане того, что вам необходимо иметь кондиционер. Если сегодня, ну, thank God, что уже немножко теплее стало, экстренная жара все-таки примет обязательно свой оборот, и обязательно это будет. И старайтесь обязательно пользоваться кондиционером. Я знаю, что очень многим людям, когда они пользуются кондиционером, им есть некоторые люди, которым от них не очень приятно. Поэтому вы уже сами определитесь. И, как всегда, я использую одно и то же слово «всё». Очень и очень индивидуально. Поэтому будьте начеку. В плане, если вы чувствуете, что вам это, ну, не предоставляет удовольствия, а только наоборот, будет ваше состояние души будет все-таки хуже, то вы посоветуйтесь с вашим лечащим врачом и примите соответственное решение, что вам в этой ситуации необходимо иметь. Вот, еще раз напомню, что вы можете заполнить application, никуда абсолютно ходить не надо. Там есть такая колонка, как вы хотите, или хотите интервью, чтобы было по телефону, либо физически прийти, назначить по zip-коду, куда прийти. Но, в принципе, я из своих клиентов, у меня нет такого, что люди куда-то ходили, и где-то они, значит, проходили интервью. Вот такая ситуация. Напомню, что это Access HRA. Вы буквально, это довольно просто это делается. Единственное, что нужно create your account, сделать паспорт. И, кстати, вы, если вы еще получаете какие-то бенефиты, скажем, и Medicaid, и food stamp, то вы можете, имея свой аккаунт, вы можете проследить за всей ситуацией, которая проходит с вами на определенном этапе времени. Но еще раз напомню о том, что программа Cooling Assistant открыта, и, соответственно, с этим вы имеете полную возможность заполнить application, но хочу напомнить о том, что этот процесс, казалось бы, легко заполнимый, но сам процесс немножко затягивается. Но, опять-таки, вы, если вы такие, вы можете позвонить по телефону 311, сказать, что вы заполнили application, и вам, может быть, вам предоставится возможность с кем-то проговорить, но если у вас есть время, вы можете это сделать. Вот ко мне обратились с таким вопросом, что такое пособие по инвалидности по социальному обеспечению. Ну, скажем так, что существует несколько видов социального обеспечения. Вы можете узнать о своих правах на получение пособия по инвалидности системы социального обеспечения, которая называется SSDI. Если вы не можете работать из-за физического или психического заболевания, то есть вероятность того, что вы можете претендовать на ежемесячные выплаты. А могу сказать, что независимо от возраста, если у вас есть медицинская инвалидность, препятствующая трудоустройству, вы можете претендовать на получение пособия от Управления социального обеспечения. Существует, повторяю, две программы, на которые можете подать заявку. Я постараюсь сейчас вкратце изложить, какие у вас есть возможности по сибилити, а вы уже определитесь, есть ли смысл вам заниматься. Но я думаю так, что ежемесячные выплаты абсолютно каждому нужны, учитывая, что сегодня не все так просто в плане того, что и бензин, и оплата за аренд. И, ну, я не стану перечислять, но, тем не менее, я сегодня слушала одно интервью, меня так на одном из каналов, и ведущий спрашивает, как у вас в городе, как вы реагируете на повышение цен, что вообще, как вы себя чувствуете. Один из выступавших сказал следующее, мне это здорово понравилось. Особенно не замечаю, поскольку если сейчас мясо дорогое, мы его просто отказались от этого продукта питания. Другой отвечает, ну, то есть могу сказать, что вот так все сказалось. То есть сократили и сделали, предоставили свои возможности, то, чем можно воспользоваться. Но я думаю, что это разумно, во всяком случае, это очень разумно, что каждый человек может распределить и на самом деле может все-таки своим бюджетом руководствоваться. Но вот что происходит с людьми, которые, скажем, опять-таки повторяю, независимо от возраста, и если у них есть какие-то медицинские проблемы, и эти проблемы препятствуют трудоспособности, то на самом деле вы можете претендовать на получение пособия. И, как я сказала вначале, вы можете подать заявку, и для работающих людей это SSDI, и для малоимущих, неработающих SSI. Дополнительный доход по социальному обеспечению доступен инвалидам или пожилым людям с очень низким доходом, активами. Значит, активы, если у вас есть, если вы будете получать SSI, вы должны использовать все свои доходы, которые у вас есть, и существует ограничение. Всегда существует такая фраза «Spend your money, then you got your benefit». Используй свои доходы, и потом сможешь получать бенефиты. Я постараюсь сейчас доступно для вас изложить для людей, которые проработали определенное количество времени, могут ли они получать ситуации, опять-таки повторяю, самые-самые различные. Так вот, что такое страхование по инвалидности в рамках социального обеспечения? Это в рамках Social Security. Это часть программы социального обеспечения, которая официально известна, которая называется «Программа страхования по старости на случай потери кормильца инвалидности или самого человека». Пособие SSD предоставляется людям, которые вынуждены которые вынуждены прекратить работу по достижению пенсионного возраста. Размер вашего пособия по инвалидности от системы социального обеспечения, как правило, совпадает с размером вашей будущей пенсии по социальному обеспечению, но получение пособия по инвалидности до достижения полного пенсионного возраста не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Если ваше заявление на получение пособия по инвалидности от системы социального обеспечения будет одобрено, то, естественно, ваши выплаты будут включать денежные средства в зависимости от вашего личного трудового стажа. Средний размер выплат составляет от, ну, средний, опять-таки, индивидуально все, от $1800 в месяц, и в среднем в 26-м году $1630. Это не SSI, а SSD. Лица, которые имеют более высокий доход, которые оплатившие больше налогов или налогов как свои налоги, то получат пособие максимум в 2026 году, где составляет сумма, по-моему, $4152, насколько я помню. Опять-таки, это касается для людей, которые с более высоким доходом. Ну, чтобы вам немножко было понятно, или вы имеете право, вы должны все-таки пройти определенную квалификацию, которую, каким образом, как это делается. Ну, либо вы обращаетесь в Social Security Office, назначаете свой appointment, но я всегда говорю своим клиентам, которые ко мне обращаются по этому вопросу, вы должны, или, ну, если вы сами не можете, значит, у вас должен быть кто-то, который должен все прослеживать, абсолютно, каждый шаг. А если вы делаете appointment, когда appointment проходит по телефону, вы должны четко сказать, представить, рассказать, когда вы первый раз посетили врача, какое ваше, как это заболевание произошло, на основании чего, посещаете ли вы врачей, используете ли вы какие-то медикаменты, посещаете ли вы каких-то дополнительных врачей, какую-то physical терапию, и посещаете других врачей, я имею в виду, если это физические отклонения у человека, то если там включен в посещение и кардиолог, и остеопат, и глазной врач, и, ну, все абсолютно, вы просто должны подготовиться. Я говорю своим клиентам, вы должны завести такую тетрадь и записывать, и когда у вас будет интервью, у вас не будет никаких проблем в плане того, что вы кейсворкеру об этом все излагаете, представителю Social Security, и достаточно у этого человека будет информации, чтобы потом он мог отправить соответствующую информацию для подтверждения. Одно подтверждение, это идет от вас, у вас идет беседа, рассказ, а для людей, которые будут заниматься, они будут обращаться к вашим лечащим врачам. Ну и тут тоже должна быть рука на пульсе в плане того, что вы должны своему врачу рассказать о том, что вы обратились в социальную службу по поводу подачи disability, и когда будут отправлены им непосредственная почта, они должны своевременно отвечать. Очень часто бывает, что да, врач услышал вас, но когда пришла форма, да, я заполнил, а на самом деле, ну, я не знаю, но все очень индивидуально. На самом деле вы должны иметь копию, и вы знали, какого числа вы отправили, потом у вас есть там, когда идет уже полное собеседование, полное рассматривание вашего дела, у вас есть свой кейсворкер, специальный аналист называется, и этот человек будет с вами постоянно на связи. Бывает в письменном виде, естественно, в письменном виде. Бывают ситуации такие, который, например, по той или иной причине вы своевременно не отправили письмо, где со всеми вашими подтверждениями посещений врачей. Да, я хочу напомнить о том, что когда вы называете своего лечащего врача, вам непременно необходимо изложить следующее: адрес, номер телефона, факс, если вы можете знать. Но сейчас достаточно проще, потому как мы держим в руках телефон, и вы можете выйти на Google и посмотреть, пройти через любую информацию. Вот в таком вот плане. После того, как вы получили, прошли интервью, вы четко ведете свой такой календарь в плане, когда вы подали. Если вы ходите к своему социальному работнику, психотерапевту, психологу, то он в своем чарте это все описывает, и по любым вопросам можно обращаться. Ну, у вас должен быть какой-то человек, который будет с вами на связи и знать вашу ситуацию конкретно. Вот необходимо. Потом бывают случаи, как я сказала, вам прислали письмо, своевременно ваш врач не ответил, и вас забросали письмами, и вы: «Ой, Раиса, что это такое? Ой, что это такое?» Я читаю письма и говорю, что на письмо не ответили, поэтому что я в этом случае делаю? Я не звоню никаким врачам, это все очень бахипа, это все должно быть исходить от клиента, но я звоню в эту службу Social Security, обращаюсь к канцлеру и говорю, что можно ли задержать на несколько дней, но я поставила в известность, записала время и с кем я конкретно разговаривала, и тогда мне проще идти дальше. А процесс это не быстрый, этот процесс берет время. И бывает и полгода, бывает и год. Но, в принципе, я смотрю последнее время, надо сказать, что живенько это проходит, особенно для людей, которые тщательно подготовились. Учитывая, что просто люди не знают, вот ситуация, опять-таки, я все время повторяю эту фразу, что чтобы получить пособие по инвалидности от системы социального обеспечения, необходимо не только иметь инвалидность, но вот и накопить достаточное количество, если человек работал, трудовых баллов в системе социального обеспечения. Точное количество баллов необходимо для получения SSD. Зависит от вашего возраста, года наступления инвалидности. Кроме того, вы должны были попробовать проработать хотя бы часть 5 из последних 10 лет до наступления инвалидности. То есть, если вы 5 лет проработали, работали где-то в таком месте, где это и сказалось на вашем состоянии здоровья, вы не можете уже делать ту работу, концентрироваться за счет того, что у вас у вас проблема сходить, проблема слышать стала и многое другое. Я просто хочу сказать, что вы не должны обольщаться на то, что вот если вам заболело, и обязательно вам дадут. Нет. Вам могут даже сказать, что да, ты можешь продолжать работать, но найди по твоему состоянию здоровья, ты можешь найти какую-то работу, которую ты бы мог делать. Ситуации абсолютно различные и очень-очень индивидуальное все. Поэтому, друзья мои, надо, первое, что я сказала, надо готовиться, а второе, нужно собрать материал весь полностью, прослеживать этот материал, соответственно, кому вы обращались, с кем вы разговаривали, когда получили первое письмо, потом вас вызывают на какой-то appointment, вы обязательно должны пойти на независимую комиссию, если возникают какие-то сомнения, то, соответственно, вы получаете официальное письмо, где вы должны явиться в Social Security, в Medical Facility, где они проводят, доктора проводят с вами непосредственно, непосредственно проводят интервью и полное обследование, где вы отвечаете на вопросы, где у них есть достаточно, если есть достаточно информации от ваших врачей, которые, и это получается так, что это интервью тет-а-тет, и смотрят то, что вы сказали на первом интервью, что написал ваш лечащий врач, и они приводят заключение. Это берет определенное время, но еще раз, много раз повторяю о том, что вы должны тщательно подготовиться для того, чтобы вопрос был решен правильно. А я знаю, много у меня есть таких фактов, когда люди ко мне обращаются из моих клиентов, где я в клинике работаю, в поликлинике работаю, я знаю, что вот если человек ответственный, он будет ответственен во всем, и он получает это все 1-2-3. А если человек безответственный, скажем, ну, вы можете сказать мне в упор, что ну, человек больной, не соображает, обязательно надо найти человека, который с вами будет ваш гид. Он будет с вами степ-бай-степ проходить это полностью этот срок времени, который необходим для того, чтобы по возможности получить от офиса Social Security. Финансирование и критерии для получения пособия инвалидности социального обеспечения должны пройти, как я сказала, два разных теста на уровень заработка, тест на продолжительность работы и тест на недавнюю работу. Скажем, иногда люди забывают, что вот приехал, например, в 80-м году, отработал, скажем, там 2-3 года, а потом устроился на работу и про те мелочные 2 года забыл. То есть вы все должны для себя сделать такой конспект, по которому вы должны воспроизвести человеку, который будет guiding you. Потому что управление социального обеспечения проверяет на самом деле вашу трудовую историю, чтобы убедиться, что вы делали взносы в систему социального обеспечения в течение достаточно длительного периода вашей трудовой жизни, чтобы иметь право на получение пособия инвалидности. Также я хочу сказать, бывают люди, которые работают в юнионе, вы обращаетесь вначале, конечно, к своему супервайзеру, либо вы сами супервайзер, обращаетесь внутри своего юниона, и вы можете на шорт-терм получить от вашего юниона. Это не говорится о том, что вы там на работе упали, это говорится о том, что ваше физическое состояние стало хуже, и вам необходимо пройти соответствующую все степы пройти для того, чтобы это на самом деле произошло для вас, получение disability. Очень часто бывают такие случаи, когда человек, скажем, заработал небольшое количество по своим поинту, по зарплате, недостаточно получил совсем ну, небольшую сумму при получении disability, ему могут доплачивать SSI. Абсолютно точно, ему могут доплачивать SSI, но это будет зависеть от вашего инкома. И второй вопрос, когда я начинаю рассказывать о том, что есть SSI, это для малоимущих, которые не работают ли в этой стране, по состоянию здоровья они могут подать на disability, который называется SSI. Здесь ограничения следующие, это возраст, это получение, иметь гражданство. Вот есть, хотя было у нас время, когда иммигранты, приехавшие в связи с ситуация, которая произошла у нас уже почти 4 года с войной, то многие люди получили и в то самое время получили тоже disability, SSI получили. Сейчас это не происходит. Сейчас, очевидно, пересмотрев бюджет и так далее и тому подобное, они приняли решение о том, что они не могут разделить эту возможность абсолютно на каждого человека. Но для людей, которые проживают здесь 5 лет, имеют гражданство, а по достижению своего возраста они могут подать на SSI, даже если они не работали. Но должны быть определенные критерии для этого. Это, естественно, получение гражданства на том уровне, который необходим для получения. А для получения... Очень многие спрашивают, какие ключевые моменты при подаче заявления на получение пособия. Ну, моменты – это доказательство того, что вы являетесь инвалидом, скажем, такое слово немножко будет жесткое, с тяжелой формой инвалидности. Это физическое, а есть очень много, которые люди имеют психическое состояние, которое препятствует вашей трудовой деятельности в течение как минимум года. А когда вы проходите интервью, всегда спрашивают, это первоначальный вопрос, почему вы подаете, когда это случилось, куда вы обращались, к каким врачам вы обращались, какое лечение вы получали, какой фоллоуап был, принимали ли вы медикаменты, какие конкретно медикаменты, и как это отразилось на вашем состоянии, стало вам легче или стало вам, скажем, не лучше, и вы решили подать на disability. Я еще раз повторяю, очень надо подготовиться и определить является, ну, инвалидность, которая оставляет много места для многих споров. И что ваш врач мог посоветовать вам не работать. Обязательно всегда спрашивают, а спрашивал ли своего лечащего врача, что вы мне можете предложить, что если я не буду работать, не обязательно. Это абсолютно не означает, что врач должен дать заключение. Врач может дать свое заключение, но оно должно быть документировано в плане того и подтверждено соответствующими пунктами, которые необходимы для того, чтобы человек смог получить эту возможность получения. Управление социального обеспечения оценивает заявление на пособие, используя все экспертные медицинские подтверждения. Я прошу прощения, мы закругляемся сегодня без рекламы и обещаю, что в следующей программе у меня есть интересный материал, который я буду излагать впоследствии. Всего вам доброго. С вами сегодня была Раиса Рост.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Лионель Месси побил рекорд по забитым голам на чемпионате мира. Благодаря его дублю сборная Аргентины вышла в плей-офф. Американская актриса и певица Оливия Родриго организует фестиваль, на котором выступят только женщины. Все заработанные средства пойдут на благотворительные цели в рамках защиты прав женщин и девочек. В Париже открылась уникальная выставка отреставрированных шедевров импрессионистов, которая продлится до конца лета, после чего экспозиция отправится в мировое турне, включая Нью-Йорк.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Уже 7 человек задержаны за подготовку атаки дронов на турнире UFC в Белом доме в день рождения президента Трампа. Уильяма Фолкнера задержали в штате Вашингтон 19 июня, а Джордана Ринкера в Миссури 21 июня. Им грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. На прошлой неделе Департамент юстиции объявил, что 5 задержанным грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф 250 тысяч. Кроме того, заговор был признан новым покушением на убийство Трампа. Организатором сорванного нападения с помощью дронов со взрывчаткой был мексиканец Авраам Альварес. Его задержали в Небраске. В общей сложности в Огайо, Миссури, Небраске и Калифорнии были задержаны 5 подозреваемых. Всего соучастниками по этому делу проходят 23 человека. CDC и Служба национальных парков убедительно просят жителей нашей страны отказаться от хайкинга в условиях экстремальной жары. Опасность представляют не только обезвоживание, но и тепловые удары, так называемый хитстроук. Большинство туристов недооценивают их опасность. Главными симптомами называют резкую слабость, спутанность сознания, невнятную речь, обильное потоотделение, судороги. В этом году рекордное количество американцев планирует провести отдых на дикой природе. Это около 90 миллионов активных кемперов. В Нью-Йорке появился новый телефонный код 465-465. В связи с экономическим ростом и активностью возникла потребность в дополнительных телефонных кодах, заявил журналистам Рори Кристиан, председатель Public Service Commission, одобривший введение нового кода. Он будет обслуживать те же районы города, что и уже существующие 347. 718, 917 и 929. 465 будут присваивать только тем жителям, которым потребуется новая телефонная линия. Существующие стационарные и мобильные номера со старыми кодами останутся прежними. Стоимость звонков и тарифы на местную связь также не изменится. Мадонна рассказала, что съемки биографического фильма о ее жизни пришлось отменить из-за разногласий с Universal Pictures. Поп-певица призналась, что киностудия отказалась выделить ей необходимый бюджет. О том, что планируется снять байопик, стало известно в 2021 году. В прошлом году также появилась информация, что Netflix снимет мини-сериал, над которым будет работать режиссер Шон Леви. Сейчас, по слухам, 67-летняя певица готовится к свадьбе с 30-летним Акимом Моррисом. Он уже сделал предложение. Юристы готовят брачный контракт. Ранее Мадонна была замужем за Шоном Пеном и Гаем Ричи. У певицы 2 родных и 4 приемных детей.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 23 июня. Вчера на бирже был неплохой день по сравнению с сегодняшним. Индекс Dow Jones вчера прибавил 148 пунктов, 0,3%, 51713 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 28 пунктов, 0,3%, 7473, и Nasdaq потерял процент с третью, минус 351 пункт, 26167, конечная остановка. Транспортный индекс прибавил 0,75%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 0,5%. Сегодня Brent упал на 23 цента, $75.64 стоит один баррель Брента. Золото минус $70, 30 центов, $4134 стоит один баррель Брента. Серебро $62.41 за унцию, а золото $4134 за одну унцию. 1 евро равен $1.14. 5-летняя госбумага дает 4,261%. За 10 лет можно получить 4,493%. И за 30 лет госбумагу на стране можно получить 4,944%. За границей сегодня Англия минус 0,4%, Франция минус 0,6%, Германия минус 0,9%, Швейцария без изменений. В Азии японский Никей потерял 3,5%. южнокорейская компания, корейский стокмаркет упал сегодня на 10%. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. С IBM будет все хорошо, QIAGEN, с ними тоже будет все неплохо, Tesla будет вести себя лучше, чем другие, Smurfit, WestTrak, их можно покупать, American Healthcare, REIT, можно покупать, Initiative, Factorial Energy, будет вести себя хорошо, Netflix, с ними будет все нормально, FedEx Freight нужно покупать, NVIDIA и Broadcom, с ними будет все хорошо, Permian Resources, тоже все хорошо, GE Healthcare, тоже все хорошо, Home Depot будет вести себя точно так же, как другие компании в этом же секторе, CDW будет вести себя неплохо, Synopsys неплохо, Louisiana Pacific Corp можно покупать, Nike точно так же, как другие, Micron надо покупать. Интересно, что Micron вчера закрылся, он подскочил и очень здорово, он поднялся и закрылся на $1211, на 1211, и сейчас он уже 1089, то есть он все, что он заработал вчера, он сегодня с утра уже потерял, но новый таргет $1500, а один из самых главных банков Америки говорит, что Micron надо покупать, и они дойдут до 1500. Таргет будет вести себя хорошо, Five Below, точно как другие. SpaceX теперь нейтральный, но SpaceX у нас сегодня с утра падает. Было сказано, что они, возможно, выпустят еще 20 бондов на $20 миллионов, и SpaceX закрылся на 154.60. Сейчас они торгуются за $150, 0,708. Insulet надо покупать, Dexcom покупать, Rosswitten, Rostores, они equal weight. Цены, которые сегодня с утра были изменены. IBM поднялся на 4%, AMC Entertainment упал на 21%, Qualcomm минус 6%, Oracle увольняет 21 тысячу сотрудников, минус 2% акций, Energy Fuels упали на 1%, Primore Services упали на 36%. Agbo Personal Care поднялись на 9%. Avis Budget поднялся на 6%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6000. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхит-Бэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.

0: Vivium in New York.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре у нас сегодня 23 июня. Не в року, первый месяц лета потихонечку подтягивается к своему финалу. Погода стоит, в общем-то, замечательно. Немного дождливая, но впереди у нас еще жаркое лето. Так что держитесь. Сегодня у меня есть, на мой взгляд, весьма интересные несколько сообщений. Я сделаю программу музыкальную, немножко историческую. Ну и, конечно, расскажу о тех, кто поддерживает мои эфиры. Напомню о том, что Enriched отдал Daycare. Это один из лучших центров для людей пожилого возраста, трехэтажный, огромный, с расширенными возможностями. Итак, Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-73-73, 718-928-73-73. Центр расположен в районе Пенсонхерст, но собирает посетителей со всего Большого Нью-Йорка и Манхэттена, Стейтен-Айленд. Обратите внимание, Квинс, и обратите внимание, Фараковый. Для вас особые условия. Пароль Братславский. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимаются все планы MLTC, программа NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-73-73, 718-928-73-73, или заходите на сайт adultdaycare.com. Дорогие друзья, хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисту по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. А офис его находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращения, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же день, первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. Ну и последнее. Если вас интересует работа, обратитесь в агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты плюс бонусы. Обратите внимание, помимо общепринятых программ в похожих агентствах, в агентстве Welcome Care есть специальные программы для детей. Которые страдают аутизмом, для тех детей, у которых есть некоторое отставание в развитии, специалисты, логопеды, массажисты, физиотерапевты помогут. А также есть программа для детей до 18 лет. Если есть Medicaid, то можно получить до 24 часов ухода. Позвоните в агентство Welcome Care. Подробности по телефону 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье.

спорт. Говорят, что спорт продлевает жизнь, но некоторые по этому поводу немножко спорят. Говорят, профессиональный спорт достаточно травматичен, а вот утренняя гимнастика, она пойдет на пользу и молодым, и взрослым. Вы знаете, что за последнее время в Нью-Йорке произошло много интересных спортивных событий, в частности... Наши баскетболисты совершенно потрясающим образом выступили. 53 года не было этой победы. И вот она, натика, получите, чемпионы. И, конечно же, футбольные страдания, которые происходят сегодня в нашем, на чемпионате мира, они трогают тех, кто любит эту игру футбол. Но знаете ли вы, что что-то похожее появилось достаточно давно, в 3 веке до нашей эры. На востоке Китая зародилась игра, которая называлась «Цуцзюй». Одна из старейших игр с мячом. В ней две команды борются за набитый перьями мяч, который нужно отправить в сетку без помощи рук. В эту игру также играли в Корее, в Японии, в Вьетнаме. Цуцзюй считался важной частью военной подготовки. Это подтверждает одно из 7 учений конфуцианского ученого и политика Лю Синя, утверждающее, что цуцзюй укрепляет боевую мощь солдат. И примерно в это же время в Греции появился эпискрирос, или же он назывался еще фаиннида. Еще один вид спорта, похожий на футбол. В ней соревнуются две команды по 12-14 человек, а цель игры – руками и ногами занести мяч за линию противника. Ну вот, оказывается, футбольное страдание имеет очень и очень глубокие корни.

Если говорить о тех, кто прославил футбол и имеет день рождения сегодня, то Зинедин Зидан сегодня именинник, а завтра король футбола Лионель Месси отпразднует свой 39-й год рождения. Не знаю, успели ли вы вчера посмотреть его выступление, но это было совершенно потрясающе. Если не видели, посмотрите.

0: 9 часов 30 минут в Нью-Йорке, вы на волне 620 АМ, слушаете Дэвидзин Радио. В студии микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Реклама и новости на Дэвидзин Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвидзин Радио.
1: Новости на
2: Дэвидзин Радио.
1: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Уже 7 человек задержаны за подготовку атаки дронов на турнире UFC в Белом доме в день рождения президента Трампа. Уильяма Фолкнера задержали в штате Вашингтон 19 июня, а Джордана Ринкера в Миссури 21 июня. Им грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. На прошлой неделе Департамент юстиции объявил, что 5 задержанным грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф 250 тысяч. Кроме того, заговор был признан новым покушением на убийство Трампа. Организатором сорванного нападения с помощью дронов со взрывчаткой был мексиканец Авраам Альварес. Его задержали в Небраске. В общей сложности в Огайо, Миссури, Небраске и Калифорнии были задержаны 5 подозреваемых. Всего соучастниками по этому делу проходят 23 человека. CDC и служба национальных парков убедительно просят жителей нашей страны отказаться от хайкинга в условиях экстремальной жары. Опасность представляют не только обезвоживание, но и тепловые удары, так называемый хит-строк. Большинство туристов недооценивают их опасность. Главными симптомами называют резкую слабость, спутанность сознания, невнятную речь, обильное потоотделение, судороги. В этом году рекордное количество американцев планируют провести отдых на дикой природе. Это около 90 миллионов активных кемперов. В Нью-Йорке появился новый телефонный код 465-465. В связи с экономическим ростом и активностью возникла потребность в дополнительных телефонных кодах, заявил журналистам Рори Кристиан, председатель Public Service Commission, одобривший введение нового кода. Он будет обслуживать те же районы города, что и уже существующие 347. 718, 917 и 929. 465 будут присваивать только тем жителям, которым потребуется новая телефонная линия. Существующие стационарные и мобильные номера со старыми кодами останутся прежними. Стоимость звонков и тарифы на местную связь также не изменится. Мадонна рассказала, что съемки биографического фильма о ее жизни пришлось отменить из-за разногласий с Universal Pictures. Поп-певица признала, что киностудия отказалась выделить ей необходимый бюджет. О том, что планируется снять байопик, стало известно в 2021 году. В прошлом году также появилась информация, что Netflix снимет мини-сериал, над которым будет работать режиссер Шон Леви. Сейчас, по слухам, 67-летняя певица готовится к свадьбе с 30-летним Акимом Моррисом. Он уже сделал предложение. Юристы готовят брачный контракт. Ранее Мадонна была замужем за Шоном Пеном и Гаем Ричи. У певицы 2 родных и 4 приемных детей.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: My name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
5: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
6: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Таракани, таракани, таракани. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: in New York.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Напомню вам пару телефонов. Агентство Welcome Care для тех, кто хочет устроиться на работу или если вам вдруг необходима помощь. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Звоните сегодня. Агентство отдал... Enriched Adult Daycare – это агентство расширенных возможностей, центр для людей пожилого возраста, трехэтажный огромный центр. Телефон 718-928-7373. Позвоните знакомым, выберите день и устройте для себя праздник в центре Enriched Adult Daycare. Ну и если вдруг, не дай бог, у вас где-то болит, телефон доктора Михаила Рисмана 718-769-71-91. Ну, а тема моя сегодня футбольная. Чемпионат мира в разгаре. Продлится он до середины июля. Нас ждут еще самые-самые интересные встречи. Немного истории по поводу футбола. У древних римлян на футбол была похожая игра. Она называла «Карпастум». «Гарпастум». После распада Римской империи эта игра сохранилась под другими названиями. Например, во Франции она называлась «Па-Супь», а в Италии «Кальчио» и многих других государствах, образовавшихся на ее месте. На Руси тоже издавна существовали игры с мячом, напоминающие футбол. Одна из них называлась «Шалыгой» или «Килой». В ней игроки ногами стремились загнать мяч на территорию противника. В нее играли в лаптях, на льду рек или на базарных площадях кожаным мячом, набитым перьями.

Англии на северо-востоке Франции, как минимум со времен нормандского завоевания, существовала игра, которая называлась «Футбол толпой». И проводилась между командами разных деревень в дни торжеств и праздников. Одни легенды города Дерби рассказывают, что эта игра появилась примерно в 3 веке во время торжеств по поводу победы над римлянами. Другие легенды Кингстона на Темзе и Честера утверждают, что возникновение игры связано с пинанием отрубленной головы побежденного датского принца. Эта игра часто заканчивалась тяжелыми травмами игроков и болельщиков, и нередко смертельными. А 13 апреля 1314 года жителям Лондона был зачитан указ короля Эдуарда II. По елику от давки и толкотни, от беготни за большими мячами происходящими, в городе шум стоит и беспокойство, от каковых многое зло происходит. Господу неугодное высочайшим указом повелеваю впредь в городских стенах богопротивную эту игру запретить под страхом тюремного заключения. Но этот указ был лишь одной из многочисленных безуспешных попыток искоренить популярную игру. И только в 1592 году запрет на футбол был отменен в Шотландии, а в 1603 году уже и в Англии тоже. Группа OST Studio написала пародийную песню по этому поводу.

1857 году в Шеффилде молодые люди из среднего класса, которые до того создали местный крикетный клуб, основали старейший в мире футбольный клуб «Шеффилд». Через года игроки записали несколько основных выработанных ими правил. Постепенно футбол привлекал все больше местной молодежи, и в 1862 году Шеффилдский клуб опубликовал свои правила в виде брошюры. Его члены проводили матчи 11 на 11, в то время как в других местных состязаниях на поле могли выходить по 14 и более игроков с каждой стороны. Надо заметить, что футбольные правила до сих пор продолжают усовершенствоваться, и на этом чемпионате мира тоже были предложены некоторые, поправками их назовешь, но изменения или же усложнения, или же улучшения, кто как считает, в правилах современного футбола. Но я бы хотел отметить вот что. Есть такая песня, которая называется «Аргентина-Ямайка 5-0», которая была исполнена группой «Чайф», и посвященная она чемпионату мира, по-моему, 98-го года, если мне не изменяет память, где, собственно, так и сыграла Аргентина с Ямайкой 5-0. А вот на этом чемпионате мира Аргентина уже сыграла с Алжиром 3-0. Матч прошел 16 июня. Аргентина сыграла с Австрией вчера. Матч прошел 2-0 22 июня. И надо заметить, что и как в первом случае 3 гола, как и во втором случае с Австрией 2 гола, забил все один и тот же человек. Представляете себе, все один и тот же. Забил Месси. Он забил все 5 голов. 5-0 по отношению уже к двум командам. И к Алжиру, и к Австрии. Благодаря этим результатам аргентинцы набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Вот такая, друзья, история. Ну что ж, в свое время была написана и исполнена песня, которая называлась «Виват Король». Она была посвящена другому футбольному королю. Но сегодня на площадке уж абсолютно точно главенствует тот, которого мы любим и хорошо знаем. За чьими действиями просто приятно смотреть. Даже не важно, за какую команду ты болеешь. Это же, конечно, Лионель Месси.

Растущая популярность футбола подтолкнула игроков к выработке единого свода правил игры. В газетах Times, Field, Bell's Life стали публиковаться письма футболистов, полагавших, что дальнейшее развитие футбола невозможно. Если не будут определены внятные и всеми одобренные правила, в 1862 году Джон Тринк издал первые правила футбола, которые он назвал «самая простая игра». Самая простая и одна из самых любимых.

0: 9 часов 55 минут в Нью-Йорке, вы на волне 620, я слушаете Дэвид Зен Радио. В студии микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Я прощаюсь с вами, оставляю вас в эфире с Акмалем, сам с вами встречусь завтра в программе с 2 до 3, в программе «Радио Ринг». Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвид Зен Радио, получайте удовольствие, будьте здоровы, пока-пока.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвид Зен Радио.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
10: В Нью-Йорке 6 часов утра.
11: WSNR, Jersey City.
10: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
13: Самые горячие новости,
12: радиоигры
13: и конкурсы в прямом эфире.
12: Аналитические программы
13: и радиомосты.
12: События культуры,
13: интересные люди.
12: С нами вы всегда на гребне волны.
14: Дэвидзон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
15: Дэвидзон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидзон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио в программе передач «Возможные изменения».
10: Дэвидзон Радио.
16: Мы любим Нью-Йорк.
17: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
18: Такой противный!
19: Такой большой! Он безумец!
10: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
20: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с котом Васей. Он на переднем плане и человеком, то есть обслуживающим персоналом Севой. Наша фамилия Каплан. Вася отработал свою смену. Теперь будет ждать завтрака. А мы переходим к новостям. Первый выпуск, как обычно, это срочные. И вот они с картинками. Сенат проголосовал 50 против 48 голосов за ограничение возможности Трампа производить военные операции против Ирана без разрешения Конгресса, после того, как четверо республиканцев присоединились к демократам. Через неделю после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, которого вообще нет, и об этом позже и поподробнее. Резолюция обязывает президента вывести вооруженные силы Соединенных Штатов, если ввести не разрешал Конгресс. Кроме как для защиты Америки, союзника или партнера от неминуемого нападения. То есть это не обязывающее ни к чему, типа ООНовских резолюций, которую Палата представителей ранее приняла. Она стала все же первым случаем, когда обе палаты приняли меру, направленную на ограничение военных полномочий Трампа, в данном случае в отношении Ирана. Тем временем, стремление президента к ужесточению законов о правах избирателей сталкивается с не таким уж покорным Сенатом, благодаря, естественно, только репам, потому что пахнет ноябрьскими выборами. Высокопоставленные демократы Сената, я еще никак не могу выздороветь, поэтому буду иногда кнопку включать, есть такая кашельная кнопка. Значит, демократы Сената призвали провести слушание по секретному вложению в криптовалютное предприятие семьи Трампа на сумму в 500 миллионов долларов от группы, возглавляемой высокопоставленным представителем эмиратской королевской семьи. Трое прогрессивных союзников мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани нанесли поражение мейнстримным демократам на праймерис в Конгресс, в то время как Мика Лашер одержал победу над многочисленными кандидатами, включая наследника Кеннеди Джека Шлосберга. О выборах чуть позже. Министерство юстиции предъявило обвинение примерно 450 обвиняемым в предполагаемом мошенничестве в здравоохранении на сумму более 6,5 миллиарда долларов. И об этом подробнее тоже позже. Министерство энергетики предлагает коммунальным компаниям, предлагает коммунальным компаниям миллиарды долларов кредитов для финансирования заказов на ядерные реакторы в попытке построить 10 их. 8 протестующих обвиняемых в нападении на объект ICE в Техасе прошлым летом приговорены к десятилетиям тюремного заключения. Верховный суд постановил, что растафарианский заключенный не может подавать в суд на охранников, нарушивших его религиозные убеждения, насильно побрив ему голову. Беларусь стала потенциальным новым фронтом в противостоянии России с Западом, поскольку Кремль укрепляет военные связи со своим союзником. Зеленский потребовал от Беларуси в течение недели убрать со своей территории то, что он назвал ретрансляторами для российских дронов, которые наносят удары по украинской территории. 3 человека погибли вчера в Кривом Роге в результате ракетной атаки, больше 20 пострадало. При атаке на пляж в Одессе погибла 26-летняя загорающая. Путин впервые после атаки дронов на Москву 18 июня прокомментировал удары по России, назвав их попыткой раскачать общество. Интересно, риторика президента, она для создания адекватного его портрета очень не бесполезна, раскачать общество. То есть это прием, которым пользуется он. Российский президент утверждает, что Москва готова вернуться к переговорам с Киевом на основе договоренности, достигнутой в Стамбуле и Анкоридже, а также реалий на земле. То есть он впервые сам свои уста оскоромил этой темой. Украина может пересмотреть свое предложение о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совбез ООН не примет резолюцию, призывающую к прекращению боевых действий. Тоже достаточно условно все это, типа первая резолюция в срочных новостях, потому что Совбез принимает резолюции, ни одна из них никого ни к чему не обязывает. И о Кубке мира по футболу европейскому, что в американских штатах проходит, Мбалле, Месси и Холланд забили уже 13 голов на троих, так что этот чемпионат мира, скорее всего, войдет в историю как соревнование бомбардиров. Пока что лидирует Месси, забивший 5 голов в 2 матчах, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд забили по 4 гола. А Роналду вчера забил гол в ворота Узбекистана. Интересно, что Португалия выиграла со счетом всего-навсего 1-0 у Узбекистана, который раньше особо, так сказать, на чемпионатах мира отмечен не был. Поздравляю нашу узбекскую диаспору. Это практически победа. Это уже заявка. Хотя проиграли 1-0. Но кому? Бизнес и финансы. Распродажа акций мировых технологических компаний усилилась. S&P 500, NASDAQ и Dow снизились на 1,4, 2,9% соответственно. А сегодня возникла новая проблема, когда Micron сообщил о своих доходах, пострадавших от недавней волатильности. Walmart платит 1,4 миллиарда долларов за покупку Vibe.co, вообще там CO. Это французская компания в сфере рекламных технологий, инвестируя значительные средства для продолжения конкурирования с Амазоном за новые источники дохода от рекламы. Walmart и Amazon, они так, Walmart впереди идет, но Amazon поджимает. Tesla сообщила о более чем двукратном росте ежемесячных продаж в Европе в мае, поскольку производитель электромобилей восстанавливает силы в регионе, где китайские конкуренты набирают обороты. Agility Robotics – это стартап, производящий гуманоидных роботов, используемых на фабриках и складах, готовится выйти на биржу в сделке, оценивающей его стоимость примерно в 2,5 миллиарда долларов. Это весьма интересная тема, потому что складские рабочие будут, ну, не то чтобы скорее всего, а наверняка заменены полностью гуманоидными роботами. И поэтому начальные расходы значительные на создание робота, но потом он каши не просит, бюллетень ему не нать и не болеет, в отличие от некоторых челов. Но научиться кашлять, наверное, может. Карнивал заявила, что экстремальная геополитическая волатильность нарушила бронирование и выпустила мягкий прогноз на текущий квартал круизной этой линии. Карнивал – это она, поскольку рост стоимости топлива продолжает сказываться на прибыли. Sanofi сообщила, что получила одобрение в Европейском Союзе на новое лекарство от рассеянного склероза спустя несколько месяцев после того, как регуляторы в Соединенных Штатах отказали ей, то есть не выходит на наш рынок. И Porsche, или Porsche, как говорят в Америке, ведет переговоры с представителями сотрудников о сокращении рабочих мест, пока реализует план оптимизации, направленный на более прочную позицию компании на рынке. с бизнесом финансов. Все. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифы к срокам от 50 до 70 лет за нападение на миграционный центр. Лидер группы Бенджамин Сонг получил 100. Обвиняемые в атаке на федеральный миграционный центр в Техасе 4 июля 2025 года. Кто подзабыл? А по данным прокуратуры, вооруженные леворадикалы открыли тогда огонь по сотрудникам полиции, и один из них был ранен. Теперь о вчерашних выборах в Нью-Йорке. Крайне левый список претендентов на пост в Конгресс от «Большого яблока» под руководством мэра Зорана Мамдани одержал победу на праймере с Демократической партией. При этом Дарья Лиза Авила Шевалье, она у вас справа, явила сенсацию в стиле AOC. Бывший городской контролер Брэд Ландер, он слева хохочет рядом с мэром Мамдани. Это 10-й дистрикт. И член Ассамблеи штата Клэр Валдес из 7-го дистрикта были быстро предсказаны победителями Associated Press и NY1 как способные завоевать поддержку своих соперников из истеблишмента среди демократов. Так и произошло. Авила Шевалье имела минимальное преимущество 49,3% против 46% над конгрессменом Андрианом Эспаятом, что привело к тому, что этот пятисроковый действующий депутат уступил 13-й дистрикт Шевалье. Ее победа и победы в выборах в Конгресс в сочетании с вероятно чистой победой кандидатов от Демократической партии социалистов Америки на выборах штатов дают понять, что Мамдани может расширить свою социалистическую волну за пределы Нью-Йорка в Вашингтон, округ Колумбия. То есть это самый настоящий зоментум. Не моментум, а зоментум. От слов Зоран и моментум. Наконец, я ждал этого, наверное, полгода, но это не так долго. Приговор произнесен в адрес 19-летнего поджигателя, который поджег спящего бездомного в вагоне Subway, проходившем через Мидтаун. Хирам Карейро, его зовут так, обрел 66-месячное лишение свободы после того, как его обвинили в нападении, в результате которого его 56-летняя жертва получила необратимые увечья. Карейро из Гарлема был зафиксирован на записи с камер наблюдения, когда 1 декабря садился в поезд номер 3 на станции 34-я стрит Penn Station чуть после 3 часов ночи, где и поджег листок бумаги, о котором поджег спящую жертву, после чего тот спрыгнул, то есть Карейро спрыгнул с поезда обратно на платформу, а поезд продолжил движение на север с горящим пассажиром. И последняя невероятная совершенно история, вы запомните ее на всю жизнь. В Калифорнии мужчина, пытаясь достать упавшие солнцезащитные очки, оказался в канализационном баке. Ну, это Джон такой, ну, уличный и переносной туалет, а спасатели не могли, спасая его, преодолеть языковый барьер. Этот странный инцидент произошел в субботу в лагере Эдисон возле озера Шейвер в предгорьях Сьерра-Невада, что примерно в 50 миль к северо-востоку от центра Фресно. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, которыми вы хотели бы поделиться с общественностью, может быть, у вас тоже что-то падало в унитаз, мало ли что, или что-то связанное, скажем, с переменами окружающей среды, наш телефон студии 718-303-9090, и он ваш.
18: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
0: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
21: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
22: Слышите? Шаги.
23: Этим утром многое может измениться.
17: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
24: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
25: Толковище. Прямо сейчас.
20: Звонков нет, поэтому я перехожу к тому, что было вчера на бирже. А там вчера было малоприятно. Технологические акции сильно упали из-за компаний, производящих искусственный интеллект и чипы в целом. Падение началось ночью на азиатских рынках, особенно в Южной Корее, где Samsung и SK Hynix упали по 12% каждый. Хотя в этом году наблюдается такой жестокий бычий рынок акций с искусственным интеллектом. Опасения продолжают расти по поводу затрат на строительство дата-центров и неопределенных будущих перспектив дохода. SanDisk упал почти на 14%, сильно упали Micron Technology, Arm Holdings и Marvell. NASDAQ закрылся с падением на 2,2%, S&P упал на 1,4%, а Dow потерял 0,1%. Oracle сократила около 21 тысячи рабочих мест за последний финансовый год. Компания сделает раскрытие в своем последнем годовом отчете. Сокращение является частью более широкой тенденции среди технологических гигантов, которые тратят сотни миллиардов долларов на создание инфраструктуры искусственного интеллекта. Oracle сообщила, что численность сотрудников сократилась примерно на 13% за предыдущий финансовый год. Акции Carnival упали почти на 5%. Это круизная компания, я чуть-чуть о них сказал выше. Они опубликовали мягкий прогноз, но из-за того, что растет стоимость топлива. Она, естественно, сказывается на чистой прибыли. И доходы, и прибыль оказались ниже оценок аналитиков. Компания сообщила, что тенденция бронирования за последний квартал была нарушена по всей Европе, особенно в регионе Средиземноморье. Я вот мечтаю давно съездить по Рейну с Вайкингом, Викинг, если по-русски, но Вайкинг, на Викинга они не отзовутся, но по Рейну там небольшие суда, там сильно дорого, то есть, ну, еще и при этом надо питаться из котлов, которые чистят, не совсем достаточно, но я смотрю на цены в связи с желанием полетать. И поразительно, что, скажем, в Европу цены растут, ну, зато, из-за топлива. А в Японию, вот-вот куплю билеты, цены на уровне довоенного. То есть, как вполне пристойно. Там, скажем, из JFK за 1100 прямой рейс до Токио. Не боюсь, что все, кто услышал, ринутся покупать и билеты подскочат, поэтому говорю об этом. SpaceX приспустилась ниже $150 после IPO, прежде чем изменить курс. Акции закрылись в результате на процент, на один, выше, то есть примерно на $156, прервав трехсессионную серию убытков. Компания под контролем Илона Маска утвердила условия продажи облигаций на сумму в 25 миллиардов долларов. Именно облигации, это не акции. Avis Budget заявила, что соберет 650 миллионов долларов от одного из своих основных акционеров, это Pentwater Capital Management. Соглашение решило бы необычный конфликт, в ходе которого компания по аренде автомобилей обвинила хедж-фонд в подстрекательстве чрезмерной волатильности своих акций. И в результате акции Avis резко выросли в начале этого года, в какой-то момент аж на 560%, но вскоре резко упали. Да, кстати, когда закончится война, я надеюсь, что она закончится, еще одна война, может быть, уже в который раз хочется думать, что вот сейчас вот-вот закончится и украинская война, то люди начнут, естественно, путешествовать. А не забудьте обратить внимание на акции компаний, которые сдают машины в аренду по всему миру, такие вот, как то же самое Avis Budget, потому что там будет, мне так чудится, повсеместный рост дохода и, соответственно, рост акций. А если по поводу услышанного есть какие-то мысли, ощущения, может быть, вопросы, наш телефон студии 718-303-9090. Я вот иногда думаю, что так мне по жизни пришлось продолжать дело своего покойного отца. Оно причем в обратную сторону. Это удивительная ассоциация. Вот, то есть мой папа был концертирующий пианист, и не всегда лучшие залы ему доставались. Приходилось выступать в не только в городах, но и в весях. Я толком не знаю, что это такое. Вот тихо сапы. Я объяснил вчера, что это. Мне это нравится, поэтому я запомнил. А в весях, ну, это, видимо, не города. И иногда ему звонили и говорили, вот есть халтура там на заводе. Ну, и папа ехал на завод. То есть у него была ставка, по-моему, 21 рубль за выступление. И он в заводском там каком-нибудь, я не знаю, актовом зале, не знаю, как он там называется, он выходил сыграть, ну, что-нибудь там, не знаю, наверное, на 5 минут что-нибудь. И там сидели, как Маяковский писал, в синеньких рабочие, жевали свои там бутерброды в передних рядах, и папа, выйдя на сцену, он понимал, он знал, куда он приехал. Он смотрел на них и думал, ну что же им сыграть? Они же ничего никогда не слышали, они не могут ничего понять. Ну и в результате, ему приходилось иногда, ну не часто, но иногда он импровизировал, он играл Вивальди там что-то, которого у него в репертуаре вообще не было. Но папа мог сыграть по слуху все, что хочешь. А бывали случаи, когда в переднем ряду спрашивали его, не может ли он сыграть цыганочку на рояле. Ну, хотелось пообщаться людям. И поэтому, когда я рассказываю о вещах достаточно сложных, показываю тем самым уважение к своей аудитории, не к тем, кому эта информация совершенно не нужна, то есть нашим пенсионерам, которые считают, что все, что на русском языке за границей, это только для них. Все, что я рассказываю, им абсолютно не нужно, если только это не касается их собственной шкуры. И в это время я думаю, что, наверное, я как бы баланс восстанавливаю, чтобы, так сказать, ни у кого не возникло желания позвонить в эфир и сказать, а вы не могли бы спеть «Чижик-пыжик» нам? И зачем нам нужно это? А теперь у нас один звонок от... я тебе прямо сразу скажу. Пурашист, ведущий, я тебя вижу. Ну, ты повисишь у меня. А теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
2: Доброе утро, Слева. Только убери, пожалуйста, руки от пульта, а то опять я отключусь у тебя.
20: Я хочу тебе руки от пульта? Сказать... Привет, Юра.
2: Привет. Я хочу тебе сказать, если ты прочитал сегодняшние газеты, они будут про то, что Линдси Грэм имел беседу с Трампом, то из этой информации ты поймешь, что это действительно игра, которую нам еще просто досмотреть до конца.
20: Ты понимаешь, ты так говоришь, как будто мы все сидим в одной камере пожизненные 40, и все знают, что было до. И анекдотов не рассказывают, а говорят анекдот номер 2, и всех хохочет. Юр, ты уж полностью говори, потому что я-то понял, но остальная публика ничего не поняла из того, что ты сказал. Ну вот, Юра отключился. Ладно. Значит, у меня два парашиста, ну пусть повисят. А теперь я перехожу к более подробному изложению истории с воровством в области здравоохранения. Министерство юстиции предъявило обвинение 455 людям в 45 штатах и территориях Соединенных Штатов в рамках борьбы с мошенничеством в сфере здравоохранения на сумму 6,5 миллиардов долларов, что чиновники назвали крупнейшим скоординированным усилием по обеспечению соблюдения закона, и второй по величине суммой предъявленной за одну операцию, потому что в прошлом году был тоже такой крупный арест на сумму в целом 14,6 миллиарда долларов. Я понимаю, что слово «миллиард», оно притупляет восприятие, когда речь идет о федеральных, так сказать, масштабах, но здесь вклад и нашей русской мафии, то есть наши получатели Medicaid и Medicare, безусловно, приложили руку к тому, чтобы благополучно удалось скоммуниздить вот все эти деньги из нашей системы здравоохранения. Власти заявляют, что эти схемы были нацелены на Medicare, Medicaid, есть еще кое-какие медицинские программы, через мошенническое выставление счетов, через откаты, распространение опиоидов и телемедицинские операции. Среди телемедицинские, это значит лечение по телевизору, так сказать, через Zoom. Среди обвиняемых 90 лицензированных медицинских специалистов, а 295 из них связаны сложными исками Medicaid на сумму более чем в 500 миллионов долларов. Следователи также изъяли более 127 миллионов долларов наличными, транспортные средства, Bentley у вас наверху, яхта сбоку, украшения и прочие активы, связанные с этим предполагаемым, кстати, мошенничеством. Двухнедельные меры проводятся на фоне борьбы администрации Трампа с мошенничеством, с расширением обмена данными между ведомствами, то есть, наконец, началась координация по этой части. Эксперты оценивают, что мошенничество в здравоохранении обходится Соединенным Штатам от 100 до 170 миллиардов долларов в год, то есть примерно от 3 до 15% от всех расходов на здравоохранение. Двоих, кстати, взяли под стражу в Эстонии, то есть это наши. Имена, если кто очень захочет посмотреть, их слишком много, чтобы перечислять в рамках только часового шоу, то у District Attorney, то есть это окружной прокурор штата Нью-Йорк, у него полностью все списки. Тут, если кто хочет что сказать, телефон студии 718-303-9090. Я сейчас на секунду только возьму вот этого. Это Вермахт, это ты. Ты был, тебя больше нет. Вермахт — это погоняло лидера парашистов. Следующая история. У нас, я, к сожалению, я в принципе по своему, так сказать, складу характера, я болею в спорте за слабых. Я стараюсь найти объяснение каким-то деяниям, которые сопряжены с нарушением закона. Когда какой-то произвол, или, скажем, ну, в том числе произвол со стороны нашего президента, то я стараюсь понять его побудительные мотивы, потому что у нас достаточно ригидное общество политически, и очень консервативный закон, вообще страна очень консервативная, несмотря на свою молодость. И кое-что из того, что он делает, может вызывать возмущение, но сразу судить это получается превращаться в то, что мне претит, то есть стать черно-белым, а мир все-таки цветной. Но вот эта история о том, что происходит у нас с войной с Ираном, не дает мне просто ни одного шанса вступиться за нашего президента. Ситуация на данный момент такая. С тех пор, как на прошлой неделе был опубликован меморандум о взаимопонимании, который сильно был склонен в пользу Ирана, о чем я рассказывал чуть ли не каждый день, администрация Трампа продолжает утверждать, что Тегеран согласился на другие важные уступки в ходе продолжающихся переговоров. Какие эти другие? Это очень важное слово. То есть, мол, намек на то, что было уступки какие-то были сделаны, но зато будет что-то другое. И вот я вчера с этим разбирался. Проблема в том, что ни одна из этих уступок, то есть намек, не была представлена в меморандуме о взаимопонимании, а Иран продолжает вообще отрицать какие-либо уступки. И учитывая проблемы, которые имеет наша администрация в плане доверия, неясно стало, кому можно доверять. Я бы даже, между прочим, мог... О, Акмаль, дружище, сделай одолжение, пока я буду рассказывать эту тему, запусти нашу систему голосования, пожалуйста. Просто обнули там все, и первый номер телефона для тех, кто верит Трампу, а второй для тех, кто верит Тегерану. Вот проверим сейчас. Это все совершенно конфиденциально, я сейчас объясняю ситуацию. Вы слушаете. Голосовать лучше не надо, пока я не закончу тему, потому что вы будете тогда голосовать на основе своих, так сказать, предубеждений. А сейчас вы узнаете объективно ситуацию. Значит, неприятная история, когда непонятно, кому верить, правда? Особенно, когда речь идет о глобальных вещах, о войне, о стоимости жизни. Ядерные инспекции. Самый яркий пример. Вчера утром, когда президент Трамп заявил, что Иран согласился на крупные ядерные инспекции во веки веков, то есть всегда можно будет проверять. А Трамп написал в Трус Сосал следующее. Иран полностью согласился на самые высокоуровневые ядерные инспекции в будущем, и в скобках вставил слово infinity, то есть до конца, бесконечность. И это, я продолжаю читать, обеспечит ядерную честность. Если они не согласятся, дальнейших переговоров не будет. Ну, так Трамп пишет, я перевел, как написано. Нет, видимо, Акмаль не может этого сделать, поэтому я сделаю это сам. Вот так. Раз, два. Трамп и Тегеран. Все. Я, кажется, все сделал. Прошу прощения. Да. Аналогично. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс на пресс-конференции в Швейцарии сообщил, что Иран согласился принять инспекторов из МАГАТЭ, это Международное агентство по атомной энергии. Но Иран отверг вообще какую-либо информацию о каких-либо значительных изменениях в этом направлении. Вместо этого Тегеран заявил, что его сотрудничество с МАГАТЭ будет продолжаться в соответствии с действующими процедурами. Ключевое слово «действующими». А действующие процедуры – это те, которые были предопределены соглашением с Обамой в 2015 году. Это я вам рассказываю то, что есть. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакхаи заявил, что Иран не согласился позволить инспекторам осматривать его сильно поврежденные ядерные объекты и что он, то есть Иран, не взял на себя новых обязательств. Это пресс-секретарь. Ну, типа Пескова, если кто не знает, что это такое. Действительно, у МАГАТЭ на данный момент ограниченный доступ к Ирану. Так что где этот большой шаг вперед, о котором говорит администрация Белого дома? Тщательные инспекции были важной частью сделки администрации Обамы по Ирану, из которой, как мы знаем, Трамп вышел. Так что слово «тщательные» осталось в прошлом. Но Трамп не отступился, и вчера уже днем он сказал, они ошибаются. Это он сказал журналистам, садясь на самолет. Они, имеется в виду иранцы, мы все отработали, 100% будут проверки. Значит, по этой теме уже я могу объявить номера телефонов, счетчики. 3-8-3-2-11-31 для тех, кто верит Трампу. 3-8-3-2-11-32 для тех, кто верит Тегерану. Теперь по поводу использования размороженных активов. Администрация Трампа заявила на этой неделе, и вы об этом должны уже знать, что миллиарды иранских активов, которые будут разморожены в рамках мирного соглашения, будут использованы на покупку американских товаров. То есть получат бабки и будут у нас покупать наши товары. Трамп выдвигает это утверждение, пытаясь противостоять критике, что Иран может использовать эти деньги, а также минимум 300 миллиардов долларов от стран Персидского залива, не для покупки соевых бобов у американцев, а для восстановления своей армии и для финансирования терроризма. И даже многие консерваторы, которые до войны были полностью на стороне Трампа, они стали жаловаться на эти финансовые уступки Ирану. Венс, напомню, сообщил в понедельник, что ведущий переговорщик Джаред Кушнер разработал план, согласно которому расходы этих средств, полученных Ираном, будут одобряться Соединенными Штатами и Катаром. Потому что Катар тут посредник. И Венс же сказал, что тогда деньги действительно пойдут на покупку американской сои, американской кукурузы и американской пшеницы. На благо иранского народа. Это буквально его слова. Еще он сказал, если иранские активы когда-либо будут разморожены, они сделают американских фермеров богаче и помогут прокормить иранский народ. Очень красиво, если бы так получилось. А Трамп добавил, в своих трусах сосал, что деньги будут контролироваться Соединенными Штатами и будут использоваться для покупки продуктов питания и медицинских принадлежностей, исключительно поступающих из Соединенных Штатов. А посол Ирана в ООН Али Бахрейни вчера все это опроверг. Вот что он сказал. Иран – единственная страна, которая решает, что делать со своими активами. Я отвергаю, сказал Бахрейни, любые утверждения о том, что какая-либо другая страна могла повлиять на эти решения или процессы. То есть, фактически, посол Бахрейни использовал ту же лексику, что Израиль в лице Авигдора Либермана, которого я цитировал вчера, который он сказал, что вопросы безопасности Израиля будет решать и должен решать только один Израиль. И здесь та же самая риторика. Восток, блин. Разные страны, разные режимы, риторика одна и та же. Теперь это уже второй пункт. Непонятки. Кому верить? Кому веришь ты? Если ты веришь Трампу, 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 31. Если ты веришь Тегерану, 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 32. А теперь бесплатный Ормузский пролив. В меморандуме говорится, что Судан будет разрешено проходить через Ормузский пролив. Что будет дальше, стороны не в состоянии пока договориться. А на прошлой неделе Трамп заявил на встрече G7 во Франции, что пролив будет бесплатным и после 60 дней. Но Иран этого не говорил. Напротив, Иран представил план, по которому видно, что он будет взимать сборы за определенные услуги. И «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что Иран уже запустил этот план. Кому верить? Если вы верите Трампу, 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 31. Если вы верите Тегерану, 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 32. Ответ на этот вопрос, кому верить, в принципе, обычно довольно прост. Особенно, когда речь идет об авторитарных режимах, ну, таких как Иран, естественно. Но склонность Трампа делать дикие и ложные утверждения, она на самом деле сильно усложняет ситуацию. В конце концов, вот так получилось, что наш президент более 30 раз за последние 2 месяца намекал, что сделка с Ираном уже не за горами. Более 2 месяцев назад он заявил, что Иран уже согласился на все, что он от него требует, то есть Трамп требует от Ирана, хотя это явно не так. И аналогично Трамп и его администрация заявили, что прошлогодние удары по ядерным объектам Ирана уничтожили его ядерную программу. Трамп даже заявил, что удары уничтожили будущий ядерный потенциал Ирана. Но зачем тогда инспекции? И последний раз я спрашиваю, кому вы верите? Если Трампу в контексте услышанного 718, 303, ой, простите, 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 31. Если Тегерану, 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 32. А после этого перерыва на рекламу я ознакомлю вас с результатами голосования.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
22: Радио шоу всего Капитана.
26: За него стоят громадные массы.
27: Не пойму, что за люди.
28: Толковище.
20: Забавно было смотреть на наши счетчики по ходу изложения этого материала, когда я спросил, сказал, сейчас активируется система, кому вы верите, Трампу или Тегерану, у меня буквально мгновенно 6 человек позвонило по телефону счетчику за Трампа и один за Тегеран. А дальше, по ходу изложения материала, соотношение стало меняться. Конечный результат. Трампу верит 18, а Тегерану верит 13. Это серьезный регресс, так сказать, прогресс в наших голосованиях, потому что голосуют в основном пенсионеры, у которых взгляды не меняются. Они отстаивают, несгибаемые большевики, отстаивают свое. А тут 43,8% оказывается верят Тегерану в контексте того, что происходит. Теперь следующая история. Ожидается, что вот там противостояние началось в Конгрессе по поводу голосования. То есть сейчас все начало слегка трещать. Вот эту вот крепость, которую возвел наш президент в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, начинает давать трещину. И ожидается, что Верховный суд вскоре вынесет решение по приказу президента Трампа о гражданстве по праву рождения. Есть шанс, что суд может обратить внимание на то, что успех мужской национальной сборной Соединенных Штатов по еврофутболу на Кубке мира – это часть результата исторически гостеприимной иммиграционной системы Америки и автоматического представления гражданства по праву рождения детям, которые появились на свет в новом свете. А на прошлой неделе сборная Соединенных Штатов обеспечила себе место в плей-офф после победы над Австралией. А четверть игроков нашей сборной родились за пределами Соединенных Штатов. Среди них Джио Рейна, Антони Робинсон, Себастьян Берхальтер. Это все трое в Великобритании. Серхиньо Дест, Нидерланды. Малик Тилман, Германия. И Алехандро Зендехас, Мексика. Причем многие игроки также являются американцами первого или второго поколения разного происхождения. Нападающий Хаджи Райт родился от отца из Ганы и матери из Либерии. Родители нападающего Рикардо Пепи эмигрировали из Мексики. Дед атакующего полузащитника Кристиана Пулишича был хорватским эмигрантом. А нападающий, который у вас наверху справа, Фуларин Балагун, забивший 2 гола в первом матче победы над Парагваем, родился в Бруклине в 2001 году в семье нигерийской матери, приезжавшей в Нью-Йорк из Лондона где она родила, а 2 месяца спустя она вернулась с ним в Великобританию, где он и вырос. И согласно приказу Трампа о гражданстве по праву рождения, он не получил бы автоматически гражданство Соединенных Штатов, поскольку его мать была временной гостьей нашей страны. Возможно, он не был бы допущен в сборную Соединенных Штатов. А мужская сборная Соединенных Штатов на Кубке мира вновь показывает, в принципе, что привлечение иностранных талантов может стать победой как для индивидуальных игроков, так и для страны в целом. Если кто хочет по этому поводу что-то сказать, по поводу талантов, которые нужны или не нужны стране, то наш телефон 718-303-9090. Сейчас на Apple Plus, по-моему, идет новый сериал, начался, называется «Silo». Вот вообще интересная сейчас тенденция в создании сериалов на Западе. «Silo» — это, значит, это какой-то подземный бункер, ну, практически чуть ли не как страна, в котором живут люди, там есть какие-то окна наружу, все, что видно в этих окнах, это скалы, отсутствие жизни, и все очень счастливы, все работают, причем живут они в этих условиях очень давно, они очень архаичны, и там, с одной стороны, это какое-то будущее, но бункер выглядит так, как будто его построили в 50-е годы где-нибудь в Казахстане. И все уверены, что снаружи жизни нет. Причем там по ситуации, чтобы не портить вам, так сказать, удовольствие от просмотра, по

Раз-два. И, наверное, три. Все, все линии свободны. Следующая тема по поводу... Сейчас у меня есть время на это, я надеюсь. Значит, по поводу social security. Очень интересная ситуация, хотя я понимаю, что это болезненная тема, и вы думаете, что вы все про это знаете. Последний отчет попечителей, trustees, которые курируют фонды Social Security, показывают, что если Конгресс не предпримет никаких действий, то фонды, из которых получают выплаты большинство получателей социального обеспечения, будет значительно истощен к концу 32 года. Я об этом рассказывал дня три назад. И значит, у нас сейчас 26 через 6 лет. И после этого выплаты по социальному обеспечению могут быть сокращены более чем на 20%. Вместо того, чтобы сокращать выплаты для пенсионеров, которые рассчитывают на социальное обеспечение, а это все американские пенсионеры, потому что у нас принудительно отбирается Social Security из зарплаты, можно было бы, знаете, что сделать? Вот интересно, что скажут те, кто, с одной стороны, стоит обеими ногами за свою Social Security и боятся социализма во всех его проявлениях. Можно было бы снять потолок налога на зарплату в социальном обеспечении. Эта идея не моя, это идея Берни Морено и Элизабет Уоррен. Морено — это республиканец, он старший сенатор от штата Огайо. Уоррен — демократ, она старший сенатор от штата Массачусетс. У них появилась идея. Эта идея была вчера в редакционной статье в Wall Street Journal, и я вам сейчас расскажу их идею. И там я сам узнал кое-что впервые. В 26-м году лимит налога на зарплату или налогооблагаемый максимум составляет 184 500 долларов. Это годовой доход. Работники и их работодатели платят по 6,2% с заработной платы до этой суммы. А если ты self-employed, то есть самозанятый, то 12,4% должен платить. И таким образом, сегодня максимальное удержание для Social Security для одного работника составляет 22 878 долларов. То есть это эти самые 12,4% от максимума потолок, который составляет 184 500 долларов в год. Но у нас много людей, которые зарабатывают больше, чем 184 тысячи. У нас даже есть один триллионер. А тут закон требует, чтобы ни копейки больше. Даже если зарплата человека значительно превышает 184,5 тысячи долларов. А поскольку подавляющее большинство, то есть весьма подавляющее большинство американцев зарабатывают меньше, то большинство людей платят налоги на Social Security со 100% своего дохода, а самые высокооплачиваемые только с части. Причем эта часть может быть очень малая. Но прикиньте, если человек зарабатывает 1 000 000 долларов в год, что не редкость в наше время, то он платит на Social Security только со 184,5 тысяч. Почему, задается вопросом Морено и Уоррен, два сенатора, один реп, другая дем, почему медсестра, а это средний класс, должна платить большую часть своей зарплаты, чем богатый корпоративный юрист? То есть это вдвойне несправедливо в экономике, где зарплаты самых высокооплачиваемых со временем значительно опережают зарплаты среднего работника. Их благосостояние растет, а большинство американцев имеет все меньше перспективы получать достойную, так сказать, пенсию, заработанную ими самими. Social Security — это наши деньги. Это мы их заработали, нас их взяли принудительно, потому что правительство решило, что мы не сумеем их сохранить до пенсии. По одной из оценок, отмена потолка по налогу на зарплату принесет в программу около 3 триллионов долларов в течение ближайших 10 лет. То есть эти 3 триллиона отлично продлят платежеспособность Social Security без снижения какого-либо выплат. Этот план также поможет защитить

0: структуру выплаты по заработку в социальном обеспечении, при которой работники делают взносы в программу из своей зарплаты. Один опрос недавний показал, что 65% демократов и 62% республиканцев поддерживают снятие вот этого потолка, этого лимита, включая значительное большинство респондентов с годовым доходом более 200 тысяч долларов. Да, кстати, речь идет о household, годовой доход домохозяйства. И очевидно, что те, кто поддерживает, это самые богатые американцы, которые получили наибольшую выгоду от возможности Америки. То есть идея республиканца Морено и демократки Уоррен, что самые богатые американцы должны вносить такой же процент от своего дохода, как рабочие фабрик или учителя. А большинство американцев в течение всей своей трудовой жизни платят в Social Security с пониманием, что это поможет обеспечить им себя на пенсии. Но растут цены, появляется искусственный интеллект, создается экономическая неопределенность в будущем. И социальное обеспечение должно оставаться надежной основой, в это стоит верить. Этого нужно хотеть, и в это нужно верить, чтобы помочь пенсионерам обеспечивать себе базовые жизненные потребности. И я уверен, что многие из наших пенсионеров, которые сейчас слышат меня, они давным-давно размышляют, а где же жить? Они отдают себе отчет, что когда стадо перемещается, то и вопрос в том, кто лидер. Скажем, легко уехать из Бруклина после того, как ты проработал там 30 лет врачом и купить себе, я не знаю, безбедную золотую жизнь во Флориде. Но там все намного дороже недвижимость нынче, потому что создан вот этот кипиш. А тут, а остальные, которые молча думают, не вернутся ли к себе, я не знаю, в Гомель, со своим Social Security там в $800 и быть там королем. Или в Индию, там еще королевия будешь. Social Security был создан когда-то подавляющим двухпартийным большинством в Конгрессе. А сегодня Конгресс разделен по определению, то есть до полной тупости. И должно произойти что-то. Это что-то может произойти только от вас, от избирателей. Причем от обеих партий, чтобы они объединились хотя бы для того, чтобы спасти Social Security. Вот все по этому поводу, что следовало, я рассказал. Сейчас могу принимать звонки на любую тему. Очищу только, так сказать, конюшни и начну принимать тех, кто нормальный человек. Вот вам слово. Здравствуйте. Пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. Да, выздоравливайте,
0: Саша,
1: пожалуйста.
0: Здрасте. Спасибо. Спасибо.
1: Сейчас начнут вас обвинять, что вы опять за то, чтобы ограбить богатых и отдать бедного, ну ясно. Но, в принципе, идея хорошая, но к этой идее надо непременно принять дополнение, чтобы из этого фонда Social Security никто не имел права тратить деньги из государства. Понимаете? Но я хотел, если позволите, два слова о другом сказать. Да, что я вот вчера разговаривал со своим близким человеком, развезвав во Франции, как вы знаете, на Европу обрушилась жара, там под 40, и оказалось, что Франция абсолютно не подготовлена к такой погоде, потому что там в основном старые дома, там нету конденсаторов в большинстве домов, и в принципе, конечно, только в кинотеатрах и в метро в основном. Вот, mm-hmm. То есть у них, они живут на последнем этаже, на шестом этаже дома, там под крышей, у них очень жарко. И, кстати, Вася, наверное, будет, ему это будет очень близко, потому что там у них живет кот сибирский. И, в принципе, он спасается только тем, они закрыли все окна и шторы, и ставни. И он спасается тем, что он на капель находит в ванной, более-менее прохладные, и там, значит, отлеживается. Он как сибирский кот, у него много шерсти. Тоже зовут Рудик, да. Вася будет, наверное, оказывать дружескую поддержку. Я к чему говорю, что у нас тоже наверняка будет жарко здесь. Те, у кого, особенно для пожилых людей, у кого нет кондиционеров, пусть они позаботятся об этом заранее, потому что во Франции сейчас в магазинах нет ничего, только остались те, которые на потолочные кондиционеры. То есть, если вы заказываете, то они придут там через месяц и так далее. То есть, для пожилых людей это очень плохо, потому что люди там умирают, наверное, начнут спачкаться. Вот это только я спасибо, скажу мне.
0: Спасибо, и вам тоже спасибо, Саш. А теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
2: Доброе утро, Сел. Мне кажется, вы оговорились насчет игры. Узбекистан вчера проиграл 5-0. Вы, наверное, перепутали, что прочитали. Не-не, вы, наверное, оговорились.
0: Да, вы правы. Там Конго,
2: Колумбия. Да, я смотрю, что такое.
0: Да, вы совершенно правы.
2: Бывает. Ну ничего, выздоравливайте.
0: Спасибо, я постараюсь. Да, я действительно оговорился, потому что я в это время думал о бомбардирах, рекордсменах. И в частности, Рональдо забил первый гол, поэтому... окей, так, ну что, у нас звонков больше нет. Очевидно, те, кто хотел дозвониться, они в основном были или про счет в футболе. А жалко, конечно. Кстати, вот интересный момент очень. Я как спортсмен по жизни, и причем я разными видами спорта занимаюсь, плюс еще в психологии кое-что понимаю. Я давно понял, что вот есть очень разные такие странные очень вещи. Вот, например, Uncle Tony, это дядя Рафа Надала, великого Рафы, сказал, что причина, по которой у американцев нет сейчас выдающихся теннисистов, а он прав, они куда-то делись, заключается в том, что в их системе воспитания отсутствует уважение и беспрекословное подчинение старшим, что было на 100% у Рафы. Это не так все просто, потому что успех с одним Рафой, который воспитывался в других условиях, мы не можем поменять систему нашего образования. У нас чувство собственного достоинства воспитывается с детства у спортсменов. Так что, это отдельная тема. А на сегодня, пожалуй, что все. Всем счастливо. У кого есть комментарии, оставляйте их после шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube.
3: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полях. Вчера завершились в групповых турнирах матчи второго тура. Впереди третий тур. В группе К Парагвай выиграл у Узбекистана 5-0. Два мяча в ворота Узбекистана вогнал мистер Христиано Роналдо. Колумбия выиграла у Конго со счетом 1-0 в этой группе. Колумбия 6 очков, она уже вышла в следующий раунд. Вне зависимости от результата последнего матча с Парагваем, Парагвай 4 очка. Я думаю, обе эти команды выйдут в следующий раунд, в кубковый раунд. Какая будет на первом месте, решит матч Колумбия-Парагвай. В группе Л Хорватия выиграла у Панамы со счетом 1-0, Англия играла с Ганой. Ну и когда я слышу слово «Гана», я мгновенно вспоминаю строки из прекрасной песни Галича, помните, а как в Гану все в буфет за сардельками? Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А как вызвали меня, я сник от робости, а из зала все кричат: давай подробности, все как есть. И вот мои подробности о матче Англия-Гана. Матч закончился в ничью 0-0. Окей, Англия сделала шаг назад по сравнению с первым туром. В первом туре она выиграла у Хорватии 4-2. Но Гана хорошая команда, дамы и господа. Там играют футболисты, выступающие в сильнейших европейских клубах. Там есть два футболиста из Манчестер-Сити. Окей, значит, в этой группе после двух туров у Англии и Ганы по 4 очка, но у англичан лучшая разница забитых и пропущенных мячей плюс 2, у Ганы плюс 1, Хорватия 3 очка и Панама очков нету. Итак, сегодня начинаются матчи третьего заключительного тура в группах. В группе A Мексика играет с Чехией, Южная Африка играет с Южной Кореей. Мексика с 6 очками уже в следующем раунде. Кто займет второе место? Окей, группа B. Канада играет со Швейцарией, Босния играет с Катаром. После двух туров у Канады и Швейцарии по 4 очка, но у Канады лучшая разница забитых и пропущенных мячей плюс 6, у швейцарцев плюс 3. Какая команда займет первое место в группе? Об этом мы узнаем сегодня в группе С. Бразилия играет с Шотландией, Марокко играет с Гаити. В этой группе по 4 очка у Бразилии и Марокко. Начинается интересно третий тур. Сегодня мы узнаем уже группу команд, которые займут первые и второе места и выйдут в кубковую часть турнира. Ну и, конечно, вчера в 8 часов вечера по времени Восточного побережья начался драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Команды выбирали хороших молодых людей. Окей, в первом раунде Вашингтон Визардс, эта команда выиграла лотерею и право первого выбора. Она выбрала человека из университета Брайхама Янга, Адамса. Его рост 6 футов 9 дюймов. Я о том, кого они выбрали, абсолютно ничего не знаю. Второй номер выбора был у Юта Джаз. Джазмены выиграли Дарю Хаберстана из университета Коннектикут. Об этом человеке я абсолютно ничего не знаю. Но вот когда дело дошло до третьей команды, выбиравшей в драфте Мемфис Гризлис, медвежата из Мемфиса выбрали вот это уже знакомого мне форварда команды университета Дьюка Гарри Беррера, его рост 6 футов 9 дюймов. Кстати, по прогнозам его должны были выбрать первым, но выбрали третьим. Бруклин Нетс, окей, моя команда, выбрали Микеля Брауна. Это атакующий защитник, игравший в команде университета Луизвиль. Ну и Никербокеры. Никербокеры выбирали под 24-м номером. Выбрали защитника Кара. И тут же отправили его в результате сделки в команду Лос-Анджелес Лейкерс. Команде Нью-Йорк Никс молодая кровь ни к чему. Она и так молодая, эта команда, и ей предстоит защищать звание чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное кубковое футбольное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио, болейте за сборную Соединенных Штатов и будьте здоровы!
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
6: И хорошее настроение.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Добро пожаловать в Социалистическую Республику Нью-Йоркистан. В Нью-Йорке практически во всех выборах победили именно демократические социалисты, наиболее левые, причем те, которые нормальные, победили очень мало. Или нормальных вообще выбросили. Ну, то есть нормальных я называю, скажем так, умеренных демократов. Тех, что есть в Нью-Йорке, а ненормальные победили. Потому что, ну, то есть, если говорить, что вот сравнивать уровень нормальности, скажем так. В общем, победила, значит, ну вот из нормальных победил еврей Майкл Лашер. Он победил в каком округе? 12-м округе. Вот эта Клэр Валдес победила в 37-м округе. Она левее левых. Это самый-самый вообще, то есть, это Ричвуд Квинс. В общем, социализм – наша жизнь. Я вас поздравляю с этим. А в округе Дариалиса Авила Шевалье – от доминиканских родителей, она родилась в Америке, она победила тоже в 13-м округе. Брэд Ландер, который, значит, вроде бы еврей, но отказался поддерживать Израиль и быть на израильском параде, ну, то есть слился совсем уже. 39-й округ он победил. Том Суози, вот он единственный, ну, то есть после вот этого еврея Лашера, то есть он из представителей истеблишмента демократического, он остался в своем округе. Это какой-то округ. Не ясно. Ну ладно, не важно. Значит, осталось Грейс Мэнг. Это 6-й округ. Осталась Ивет Кларк. Она и так была левая из Флатбуша. Ну, в общем, то есть она 11-й округ. Оказия Кортес, конечно, любимая, дорогая, куда она денется, кто как без нее. И остался Ричи Торрес, но он один из самых приличных демократов, который существует в Конгрессе, в 15-й округ. Ну, в общем, что я могу сказать? Ну, то есть, вот был вот этот вот Билл Нейдер, старенький. То есть говорили, что он ненормальный. Поверьте мне, вы сейчас будете этого Билла Нейдера вспоминать как любимого дорогого человека. Потому что то, есть, то, что пришло вместо него, это из разряда просто хуже быть не может. Просто хуже быть не может. То есть это настолько все плохо, что... Ну, то есть я смотрю, я не знаю, как в этом городе можно жить дальше. Не, ну то есть же люди жить будут, но фактически повестка Мамдани выигрывает еще раз и еще раз и еще раз. То есть вы можете говорить что угодно, но Мамдани колоссально популярен получается. Все кандидаты, которых он поддерживал, вкладывал деньги, говорится, выступал за них, они все победили. Вот этот Дэн Голдман, который выступал против Ландера, и он выступал за Израиль и так далее, он вообще разбит на голову, 65-34. То есть, понимаете, сказать слово «Израиль» или «еврей» – это сейчас вообще кошмар какой-то. В самом еврейском городе, который существует только в Соединенных Штатах. Ну, я вас поздравляю всех, в кавычках поздравляю. Ситуация, как говорится, ну, то есть, максимально плохая. Просто максимально. Не, ну, хотя вот этот Лашер заменяет Джерри Надлера. Ну, хорошо, окей, файн. Лашер сам еврей, он заменяет Надлера, который тоже еврей. Ну, окей, хоть чуть-чуть лучше. А вот все остальное... Ужас. Ужас. Я так понимаю, что... Ну, то есть, почему с такой силой идет такой, как мама Дани. Почему он так может продать себя? Потому что у него удачная для городских бедняков и для всяких сумасшедших социалистов программа. Вот этот вот бессрочный лиз, где нельзя поднимать квартплату фактически, которую он собирается вводить. Вот этот офис для, по делам тенантов он вводит. Бесплатные магазины, которые открылись. Я не знаю, насколько они хорошие, но они открылись. И что, кто-то откажется от бесплатных курс, что ли? Да никогда в жизни. Кто-то выступит за права домовладельцев из, со стороны жителей, которые рентуют квартиры, тоже нет. Потому что домовладельцы, лендлорды, практически каждого человека, что я знаю, всех достали. Значит, они будут выступать, даже если они не будут, они просто будут молчать. Гори мой лендлорд огнем, понимаешь, в конце концов. Даже если я получу несколько лет без поднятия ренты, уже хорошо. Понимаете, то есть это... Мы можем говорить что угодно, насколько это плохо в общем и целом. Но в частности для этих людей, которые вот таким образом делают, для них это замечательно. Они получат ту передышку, которую они хотели получить. Или о которой они мечтали получить и не говорили об этом. Или которую они ворчали и хотели бы получить. И тоже получат. Знаете, это очень выгодная программа. Сказать, что лендлорды это козлы, которых надо опустить. И вы их опускаете с помощью нового мэра. И всех властей города, и всех конгрессменов, и конгрессвумен, который выбран. Замечательный штат становится. Просто социалистическая республика, народная. Нью-Йоркистан, понимаете? Ну, давайте еще туда немножко подвезем мусульман дополнительно. Из Пакистана. И будет совсем замечательно. Просто, вот, понимаете, еще паранжу введем в школах. Ну, я говорю, это дальше лучше. Это все на волне того, что у Трампа, например, последний опрос 30%. У него продолжают падать цифры. Думайте сами, почему у него падают цифры. Судя по тому, что республиканцы и демократы сейчас в Конгрессе пытаются пропустить, и республиканцы и демократы вместе объединились, пропустить очень социалистический закон по жилью, я по-другому не знаю, как его окрестить, кроме как социалистический. Но это говорит не о том, что республиканцы в панике какой-то, они пытаются адаптировать для себя методы и идеи демократической партии, в частности того же Мамдани. То есть они собираются вводить федеральную программу строительства доступного и бесплатного жилья. Федеральную программу за федеральные деньги. Это не на уровне штата, это на уровне всей страны. Как они будут это делать, где они будут это делать, понятия не имею. Там есть одна правильная, как говорится, идея, что они хотят запретить equity компаниям массово скупать дома. Что делают? Это резко повышает цены на дома. То есть, о чем мы говорим? Что есть какой-то инвестор или инвестиционная компания, которая имеет большое количество денег. Они скупают сразу 20 частных домов каких-то, в одном городе в каком-нибудь. Делают там какой-то небольшой ремонт или даже не делают, просто держат их закрытыми и в какой-то момент выставляют их на рынок все с более высокими ценами. Из-за того, что они выставляются на рынок с более высокими ценами, то есть это одновременно повышает цены все вокруг. Причем повышает очень много, потому что если целый ряд домов выставлен с завышенной ценой, то фактически повышается в цене не только вот этот ряд домов вокруг них, но и вся улица. И так улица за улицей, за улицей, за улицей. И вот таким образом, что мы имеем? Мы имеем завышенные цены на дома и абсолютно полную невозможность для целого ряда людей купить их, потому что они очень высоки в цене. Сейчас, например, другой момент проклюнулся, скажем так, в Америке. Я не считаю, что это, кстати говоря, плохо. Это, наверное, это все-таки это выход из этих вот всех наших обстоятельств, но я думаю, что это неплохо. А именно. Дети, каждый третий ребенок сейчас после колледжа живет с родителями, даже в женатом состоянии. То есть они делят вместе дом и делят вместе расходы и так далее. Почему? Потому что дети, даже вот эти взрослые дети, даже если они выйдут на работу, не могут оплатить ни рент, ни тем более покупку дома. И то, и другое невероятно дорого, причем предлагается разное старье, разное Г, которое стоит очень дорого и, как говорится, является ниже каких-либо стандартов. Поэтому еще раз повторяю, лендлордов очень у нас в кавычках любят и будут продолжать любить также дальше. Поэтому, знаете, если будет возможность пнуть лендлорда ногой, поверьте мне, это будут сделать все, кому не лень. Даже те, которые против этого социализма, они все равно это сделают. Это колоссально популярная мера, господа. Сказать своему лендлорду, что ты негодяй, сволочь и мерзавец. И дай я тебе морду набью, вот, потому что есть возможность бесплатно. Подставляй, пожалуйста, свою хлебало, мы сейчас ее убить будем. И ты ничего еще не скажешь по этому поводу. Это колоссально приятное удовольствие для многих. Поверьте мне. Я очень наслышался разговоров по поводу того, в Нью-Йорке именно, по поводу того, что насколько они любят своего домовладельца. Что в билдингах, что в частных домах и так далее. Насколько он хороший, насколько он щедрый, насколько он заботится о доме, как он делает ремонт, то, что он должен, обязан делать и так далее и тому подобное. Я очень наслышался на эту тему. Нью-Йорк это просто в этом отношении, ну я не знаю, может быть такой же и в Сан-Франциско, но судя по всему нет. Судя по всему нет. Сан-Франциско в более хорошем состоянии жилищный фонд и дороги в прекрасном состоянии, я там был, что называется, по сравнению с тем, что у нас творится в Нью-Йорке. Ну там теплый климат, там бомжей дофига, которые там могут целый год лежать на улице. Но это проблема и властей города, и климата, и, в общем, вот такое. В общем, короче говоря, социалистическая республика народная, или Народная социалистическая республика Нью-Йоркистан. Я вас поздравляю всех с этим колоссальным достижением. Сейчас будут бесплатные магазины. Я не знаю, надо начать отбирать дома у домовладельцев, но вот сейчас начнется этот как раз момент. Там целый ряд законодательств готовится и зонинга. Если у вас там что-то не так в доме, понимаете, там вас можно прижучить, теперь будет за что угодно. Крыша подтекла, там окна старые, краны текут. Это все может вести к конфискации дома по eminent domain. Ну, конечно, будут суды туда-сюда будут ходить. Это я это могу себе представить. Но судя по атмосфере, политической атмосфере, которая в этом городе есть, то есть рукоплескать этому будут очень многие. Но что побеждают, я тебе говорю, вот как вот эти Клэр Валдес, понимаете, ну что это? Это уже, это не демократы, господа, понимаете, вы можете сколько угодно называть их дерьмократами, сколько угодно. Это чистейшие социалист-коммунисты. Кунвейбины чистого такого вида. Чистого вида, понимаете, они побеждают с колоссальными отрывами, значит, население за них голосует. Кстати говоря, вот эти опять-таки вопросы, которые задаются, а кто их финансирует? А какая разница, кто их финансирует? У них свободные выборы, честные выборы, на которых они победили. Я уверен, что они честные. Они найдут денег у них дофига и больше. Всяких пожертвователей. Огромное количество. Даже если там кто-то говорит, что это из Катара, значит, эти деньги легализованы. Поэтому вы, господа, все попали. Они могут, значит, они могут эти деньги набрать. Значит, у них есть пожертвования. Значит, у них есть возможность печатать эти листовки, майки, транспаранты и так далее и тому подобное. Сколько бы мы тут ни возмущались. Нью-Йорк это... Ну, что можно делать? Значит, оно должно все, понимаете, развалиться к чертям, понимаете, или там держаться на каких-то соплях. И тогда начнется какое-то движение назад. И то я не уверен в этом. Нью-Йорк настолько уникальный город, вот, понимаете, в своих каких-то заскоках, что рассчитывать, что там победит какое-то здравое поведение, это крайне, крайне сложно. Понимаете, крайне сложно. Может быть, возможно, это какой-то отблеск от общефедеральной политики, которая, понимаете, если во всей стране побеждают, ну, то есть, или, допустим, в Латинской Америке побеждают сейчас правые прежде всего, то на нас это влияет, мы идем в обратную сторону, начинают побеждать левые. Они более энтузиазмом, более заполнены и так далее. Ну, видимо. Окей, перерыв и продолжим.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
9: Дэвидсон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И я вот вам интересно хотел вещь такую рассказать. Вот буквально вчера это произошло, насколько я понимаю, может быть, даже уже сегодня. В общем, это из Израиля передают, из Ливана, что одно из подразделений бригады «Командо», военнослужащие, проходящие службу на юге Ливана, обратились резким письмом к премьер-министру Нетаньяху и начальнику генштаба. Об этом сообщил 12-й канал в вечернем выпуске новостей. В письме родители потребовали либо позволить бойцам нанести противнику поражение, либо незамедлительно объявить о завершении боевых действий и вернуть всех военнослужащих домой. Знаете, почему это произошло? Из-за Трампа. Потому что продвигаться дальше они теперь не могут. Куда они должны были? Они должны были продвигаться на те защищенные позиции на высотах, которые находятся в Южном Ливане. То есть они не могут находиться внутри, в долине, потому что они обстреливаются со всех сторон. Им нужно именно занять господствующие высоты. Если они продвигаться дальше не могут, потому что вступил вот этот вот режим прекращения огня, то нанести противнику поражение они не могут. Они не могут дальше делать ничего, ни стрелять, ни продвигаться, ничего. То есть они зависли. Вот те самые еврейские дети зависли там. Пока Трамп, понимаете, как говорится, ведет сочные переговоры с Ираном. Абсолютно бесполезные, но окей. Они зависли. И они требуют, что либо дайте нам сражаться, либо отправьте нас домой. Если уж если миру мир, значит домой. Нетаньяху должен для себя решить, понимаете, действительно это мир, или он таки да, слушается Трампа, или он действительно ну, с этим миром. Окей, пусть будет мир. Но рисковать людьми нельзя. Потому что когда они находятся не в каких-то на открытом месте, незащищенных позициях, где вокруг сплошная Хизбалла, за каждым камнем они могут сидеть. Вылезают из каких-то туннелей, из каких-то ям, в которых они сидят. Вы же понимаете, они готовы умирать. Они теряют людей на этом. А мы здесь всех, как говорится, важно рассуждаем, понимаешь, и из диванов думаем о том, понимаете, как бы хорошо было бы, если бы Иран был бы нормальной страной. Если бы он бы был бы. Именно ударение на был бы, а не есть. Ну, окей, посмотрим, как оно повернется. Что-то говорит мне, что вся эта история, что у нас здесь происходит, понимаете, это будет одно из величайших здесь вот каких-то позорных моментов, которые мы только можем для себя сделать. Позорнейших моментов. Причем все, кто знает, вот выход из Ливана, вот пишут, выход из Ливана сейчас это политическое самоубийство для Биби как раз перед выборами в сентябре. Это единственное, что Биби ставит превыше даже отношений с Трампом. Окей, окей, увидим.

Ну, в общем, так или иначе. Увидим, как оно будет разворачиваться. Наш телефон 718-33-90. Кто хочет по поводу Нью-Йорка что-то сказать, прошу вас. Или вопросы по Ливану тоже прошу вас, если у кого-то они есть. По-моему, там все совершенно ясно. Несмотря на кажущуюся какую-то сложность всего того, что происходит, по-моему, там предельно все ясно. Поэтому... Увидим, увидим. Все это, конечно, приходит к какому-то, ну вот, понимаете, вот эти волны, что идут, что идет, что одна партия сменяет другую в течение фактически 2 лет каких-то, говорит о том, что и та, и другая партия имеют крайне слабую платформу. Вы же поймите, если бы какая-то, допустим, республиканская партия, если бы они бы обладали каким-то действительно вот мощным зарядом идей, лидеров, с мнением, с позицией, с независимостью от мнений остальной партии и так далее. То есть, понимаете, не именно не, вот, не шестерок, а именно лидеров. Не исполняющих обязанности, допустим, там, конгрессменов и сенаторов, а настоящих государственных деятелей, то тогда бы с такой смены настроений в обществе, в принципе, бы не было. Что только что были демократы, они надоели, их сменили на республиканцев. Через 2 года неполные мы видим, что маятник качается уже обратно. Можно, конечно, все свалить на Трампа, сказать, что Трамп довел до отрыжки от самого себя, но я так не думаю. Трамп, конечно, тот еще фрукт. И ведет себя он, конечно, разнуздано в целом ряде каких-то моментов, причем бесполезно, причем, скажем так, с вредом для самого себя. Но это недостаточно на национальном каком-то плане. То есть левые штаты становятся левее. Правые штаты становятся центральнее. То есть они двигаются наоборот в обратную сторону. То есть такие штаты, как, например, Кентукки, например, или Теннесси, они были крайне правые. Это были такие штаты, которые говорили реднеки и так далее. Сейчас они двигаются в центральную сторону. Они говорят о лучшем здравоохранении, они говорят о лучшей системе образования, которая там была ужасная абсолютно. О нужности куда более продвинутых госпиталей и так далее. То есть они двигаются в сторону... Ну, фактически влево. Так, если говорить с тех правых позиций, на которых они были. Но они фактически станут привлекательными для очень многих центристов тогда. В этом тоже есть свой плюс. Потому что и Трамп, например, он, в принципе, по своей идеологии, он совсем не правый, как я считаю. Он просто позиционирует себя с правыми вместе, но его идеи, когда он выступает, тогда тот же самый протекционизм в экономике, это совершенно левая идея, а не правая. Правые всегда были за свободный рынок, за глобальный рынок. А теперь все взяло и поменялось. Ну, окей. Добрый день, вы в эфире. Еще раз, телефон 718-303-90-90. Я так думаю, что основное, что вот конкретно в Нью-Йорке действует, и такое же есть в Чикаго, и, скорее всего, такое же есть в Балтиморе, это то, что жилищный фонд очень старый. Возможно, даже в течение там, вот как мой приятель мне рассказывает, что через 20 лет будет вообще так называемый срок, когда эти целый ряд домов должны будут просто быть либо перестроены полностью, потому что там выходит как бы срок пользования подобным домом.
по гарантии. То есть там есть какие-то вещи, которые вот после этого использовать нельзя. То есть очень много аварийного жилья, очень много в плохом состоянии жилья. Все это требует ремонта, денег у лендлордов нет, они повышают цены, цены сами по себе растут за счет того, что все требуют зарплату теперь $19 в час за то, чтобы наливать чашечку кофе. И получается, что вот эта инфляция, которая идет, то есть она как бы влияет на все, но в частности она влияет на то, что жилищный фонд становится хуже. Это вызывает вот к жизни вот эту всю эту социалистическую программу и различных там этих-то. А то, что, еще раз повторяю, то, что, посмотрите, кто побеждает у демократов? Сплошные молодые люди. Почему? Потому что все республиканцы идут на вымирание. Консерваторы идут на вымирание. Они не делают ничего для того, чтобы ввести какое-то образование населением за образование молодежи. Что вы хотите? У меня вот приятель есть, дай ему Бог здоровья, как говорится. То есть он возмущается. Ему 73-74 года. И я ему говорю, ну так а что ты хочешь-то? Ты же уже тоже не сильно молодой человек, мягко скажем. Молодые вот эти 35, там, до 40 лет, они практически все идут слева. Потому что левые ведут нормальную агитацию, они ведут нормальное образование. Ведут пропаганду. Что делают правые, скажите мне? Рассуждают о Боге или пытаются запретить аборты? Ну да, это очень, очень популярная мера. Понимаете, современной молодежи запретить все аборты. Или начать говорить, что геи это самые главные враги рода человеческого. Ребят, ну вы отстали капитально. Капитально отстали. То есть это ваши дела, как вы лично относитесь к геям, но, понимаете, но делать из них врагов глупо. Очень многие геи, кстати говоря, вот так вот я многих, как говорится, знаю, они преуспевающие бизнесмены. При этом они становятся левыми на идеологии, потому что справа их не принимают. То есть, если вот эту стигму снять сумасшедшую, то вы получите целый сегмент населения, который, в принципе, хочет экономить деньги, хочет зарабатывать, хочет работать и так далее. Вы сомневаетесь, а вы посмотрите, во что Сохо превратился. Сохо это был район, который в 1970 году одно здание там в 6 этажей продавали за доллар. За доллар. Это была такая рухлядь, что никто не хотел их брать. И кто их стал покупать, их стали покупать коллективно. Там было условие, и мы тебе продаем здание за доллар с условием, что ты его отремонтируешь. И туда вселялись какие-то комьюнити геев, которые коллективно начинали это здание ремонтировать своими руками. Потому что очень многие геи это люди искусства. Причем достаточно удачные и продвинутые люди искусства. Они знают, как работать руками, они имеют вкус. И они превратили эти здания в конфетки. И сейчас там здание идет по 80-90 миллионов каждое, если не больше. Это самый мега-модный район, который есть в Нью-Йорке. Сохо. Самые дорогие магазины, самые продвинутые какие-то галереи. Расфуфыренные рестораны там, понимаете, с самого такого вот высокого полета. И так далее. То есть там гулять это одно удовольствие. При этом ты понимаешь, а кто хозяин всего этого дела? Ну так. И тут геи, и тут геи, и тут геи. То есть получается, что это все очень преуспевающие люди. Совершенно с бизнес-ориентед, понимаете, никакие не коммунисты, ни в коем случае, боже. Но их заставили фактически быть левыми именно вот эта правая идеология. Почему это не поменять? Вот я как пример вам даю. Почему это не поменять? Почему не сказать, что, слушайте, нас абсолютно, в принципе, не волнует, с кем вы спите, как вы спите. Если два взрослых человека решают быть вместе, это их проблемы, не мои, ваши. Меня интересуют женщины, только женщины. Вас интересуют представители вашего собственного пола. Ну, на здоровье вам? Нет, что? Я что, в вашу постель, что ли, лезу? Давать советы? Нет, боже упаси. Не хочу лезть.
Вы не лезьте ко мне, я не лезу к вам. Так почему не сделать их союзниками? Это я как пример говорю. Почему не начать вести пропаганду среди них и сказать, что, ребята, мы с вами на одном примерно дали, мы хотим, чтобы был свободный бизнес, чтобы ваши дела не лезли, чтобы вы сами это дали. Понимаете, и объяснить им, что геев в Палестине, например, вас там член оторвут нахрен. А потом на куски разорвут и протащат по улице.

Его выследили, его убили зверски совершенно, разрезали на куски и протащили за какими-то мотоциклами на цепи по улицам города, в Хевроне. Чтобы все аплодировали. Вот надо геям, понимаете, этой общине объяснить. Ребятки, у вас, конечно, могут быть любые взгляды, но геи в Палестине, это как... индейки в духовке. Не будьте идиотами. Ну, в общем, еще раз повторяю, не о геях конкретно. Речь идет о том, что республиканскую базу избирателя надо расширять. Нужно искать лидеров, нужно искать... Это долгосрочная задача, но это, например, и в Нью-Йорке надо делать. В Нью-Йорке я не вижу лидеров у республиканской партии. Вообще не вижу. То есть, если там будет опять разговор о каком-то мэре города, ну что, опять вытащат сливу вот этого из нафталина? Ну, я вас поздравляю, вы опять с ним проиграете. Он набрал меньше всего. То есть, нужно искать куда кого более приемлемого человека. Возможно, выход именно в умеренных демократах в таком городе по сравнению с неумеренными, сумасшедшими левыми демократами. То есть нужно быть очень гибким в этих вопросах. Вот у нас, смотрите, есть интересный случай. Сенатор Феттерман в Пенсильвании. Он демократ, при этом он голосует все время с республиканцами. Он ходит в шортах в какой-то фуфайке грязной, выглядит как бомж. Но при этом он самый приличный, самый адекватный человек в демократической партии в Сенате, по-моему. Я более нормального не видел среди демократов. Ну что, зачем его менять на республиканца, даже если он дважды... Если он вытянет такие выборы еще раз у себя как демократ, то республиканцам есть смысл поставить на такого, как он, потому что он демократ только по названию. Но опять-таки все же, понимаете, прицепятся к букве R или D. Ну, извините. Думать надо головой, понимаете, а мы думаем все время тухосом. Ну так что можно делать, понимаете? Это политика вообще-то это искусство анализировать что-то, понимаете? Не быть упрямым бараном. Упрямым бараном, вот ты останешься упрямым с баранами. На дне где-то, понимаете? Рожденный ползать, летать не сможет. А надо уметь летать, понимаете? Потому что это целое искусство, понимать вот эти все эти хитросплетения. Особенно в такой сложной стране, как Америка. Особенно в таких сложных ситуациях, которые у нас сейчас в политике. Почему у нас сложная? Потому что у нас нет ярко выраженных лидеров. У нас нет ярко выраженной какой-то экономической политики. У нас нет ярко выраженной энергетической политики. У нас нет ярко выраженной политики, а что нам делать с нашей торговлей и... с производством. Мы качаемся туда-сюда, то ли вроде, то ли, знаете, все сдать в Китай, то ли, понимаете, все закрыть из Китая. Есть один товарищ написал, вот, понимаете, ну, он сам себе противоречит. У нас были самые лучшие показатели по мануфактурингу за 40 лет. Я говорю, покажите мне эти цифры. Ну, он пытался Трампа, как говорится, похвалить за это. У Трампа хорошие цифры по мануфактуре. Но это не за 40 лет, а за 3 года, за 4 года, с 22 года. То есть у него самая лучшая цифра после 22 года. Ну, хорошо, замечательно. Но цифры есть намного лучше, чем вот это индекс PMI, он говорил. Ну, в общем и целом, посмотрите... Вот сейчас вот будут идти выборы. На чем они будут? Они будут, ну, то есть они вообще будут очень полудохлые, республиканцы вообще платят, половина просто на выборы не придет, я практически уверен в этом. Демократы организованные, демократы, как говорится, очень, как говорится, заведены, они как сумасшедшие роют ямы. А республиканцы очень, наоборот, подавлены, я считаю. Во всяком случае, я не вижу того энтузиазма и той энергии, как я вижу среди демократов. Ну, посмотрите, вот на этих выборах...

0: Нью-Йорке. Посмотрите, там же все горит у них просто под ногами. Поэтому я не знаю, что там будет. Не знаю. Знаете, мне все равно, потому что я в городе в этом не живу больше. Уже очень давно не живу. И если в городе что-то происходит, мы, в принципе, здесь через реку, в Нью-Джерси, от этого выигрываем. Потому что к нам уходит работа, к нам уходят компании, к нам переезжают люди. Причем именно адекватные люди, а неадекватные остаются в Нью-Йорке. Ну, окей, может быть, это такой фильтр. Для меня это работает. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Поэтому увидим, что будет дальше. Но если мы говорим о том, что нужно что-то менять во всем этом, нужно начинать с молодых. Нужно начинать вести пропаганду, образование, разговаривать с людьми, им нормально пояснять, не высмеивать их, не саркастически им делать замечания, не сравнивать их с какими-то там попугаями, а нормально себя вести, понимаете, по-человечески, так, чтобы они, говорится, хотели понять вас. Это никто не хочет делать на сегодняшний день. Вот был Терк, которого убили. Единственный человек вот на моей памяти, который действительно вот пытался именно разговаривать. С молодежью для того, чтобы молодежь каким-то образом воспитывать. Я еще раз повторяю, почему вы думаете, что молодежь должна на автомате отрицать марксизм? На каком основании? Что где-то написано у Маркса, что вот вы меня читаете, это сразу плохо? Это как они это должны понять? Поэтому что там говорить? Для того, чтобы они знали, что марксизм это плохо, нужно их образовывать в этом, нужно им объяснять, что это плохо, показывать примеры, почему это плохо, где, когда, что. А так, откуда они это знают? Они про географию не слышали вообще даже. Где-то Северная Корея не воспринимает. Если какой-то придурок выходит на улицу и говорит, что Северная Корея это свободная страна. Боже, у меня упаси. Мне начинает с глаз дергаться от этого. Свободная страна Северная Корея. Ну, камон. Так, перерыв и продолжим.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.
12: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
14: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Консервативный ведущий и блогер Такер Карлсон заявил, что не станет поддерживать республиканцев на ближайших праймерис. Цитирую, «Я работал на Fox News, CNN и MSNBC. 35 лет я последовательно защищал республиканскую партию. Но сейчас защищать это невозможно, потому что это аморально. Это полная противоположность тому, что должна делать политическая партия в демократической стране», заявил Карлсон в подкасте «Can't be censored». DHS предложила повысить стоимость оформления американского гражданства. В зависимости от типа заявления и способа подачи, размер пошлины может увеличиться на 83%. Одновременно ведомство рассматривает возможность отмены льгот для заявителей с низким уровнем дохода. Право на освобождение от уплаты в качестве исключения останется только для действующих и бывших военнослужащих. Соответствующий проект, подготовленный USCIS, опубликован в Федеральном реестре. В нем предлагается увеличить размер пошлины за подачу формы N-400 и формы N-336. Сбор за подачу заявления о натурализации на бумажном носителе вырастет с $760 до 1330. Пошлина за обжалование отказа также увеличится. Предлагаемые изменения пока не вступили в силу. Документ опубликован как проект нормативного акта, который предусматривает период общественного обсуждения. Участок West 8th Street в Гринвич-Виллидж официально получил второе название «Джимми Хендрикс Вэй». Бличку установили рядом с Electric Lady Studios, которую легендарный гитарист открыл незадолго до смерти в 70-м году. После смерти Хендрикса студия продолжила работу. Здесь записывали альбомы Стиви Вандер, Лед Зеппелин, Тейлор Свифт и Оливия Родриго. В открытии Джимми Хендрикс Вэй участвовали сестра музыканта, городской советник Харви Элстайн и нью-йоркские артисты. Добиться переименования пытались больше полувека.
15: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
17: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100. 718-615-4100.
18: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
19: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
21: По средам с 5 до 7 вечера.
20: На Дэвидсон Радио.
22: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
23: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
24: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
23: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
25: 718-303-8005.
26: Дэвидсон Радио.
27: Мы любим Нью-Йорк.
28: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Как политика, я чувствую, никого не интересует, звонков нет. Ну, конечно же, слушайте, признавать, что республиканская партия, особенно в Нью-Йорке, сидит в глубокой яме с навозом, признавать никто не хочет. Ну, на здоровье, ради бога. Значит, вышли новые детали по поводу строительства нового варианта Пенсильвании, Пенсильванского вокзала. Я эти варианты видел. Значит, они пытаются, то есть там Трамп приложил свою руку. В принципе, это даже очень неплохо, потому что это наконец куда надо что-то двигаться. Поэтому то, что он там хочет свою печать и свою подпись, если он вытянет этот проект куда-то, то он заслуживает, чтобы там эта печать и его подпись были, и это, потому что этот проект мертворожденный уже, ну вот на моей памяти, 20 лет последние. Значит, почему это так? Ну, во-первых, конфликтующие интересы между Амтраком и МТА. И та, и другая организация – это набор бюрократов, набор, понимаете, разных желающих присосаться к любому проекту, чтобы что-то на этом заработать, никаких идей они не предлагают, денег они не имеют, понимаете, они только имеют желание. Губернаторша Кохол, которая, значит, предлагала какие-то планы перестройки Пенсильванского вот этого вокзала после Куома, но эти планы настолько убогие, что она предложила, это настолько выглядит не к месту в Нью-Йорке, понимаете, Нью-Йорк это Нью-Йорк, понимаете, вот в Кливленде где-то это было бы сработало бы. Знаете, там какую-то такую стеклянную дверь там со стеклянным навесом, и это весь будет вокзал, да, ну спасибо вам, что вы нас облагородили таким образом. Если кто не помнит, не знает, о чем идет речь. По 34-й улицей находится огромный вокзал, который единственный вокзал, который связывает Нью-Йорк с континентом на западе. Называется Пенсильванский вокзал. То есть он шел как бы через все Нью-Джерси, вот эти пути в Пенсильванию, поэтому назывался Пенсильванский вокзал, Пенсильванская железная дорога. Когда-то можно было одним трейном доехать до Сан-Франциско. Сейчас надо делать пересадку, и, конечно, это менее удобно, и очень дорого, и американские поезда, имея когда-то самую разветвленную систему железных дорог, было больше 600 тысяч километров железных дорог. Это в 6 раз больше, чем в России, несмотря на то, что территория США в два раза меньше. А разных вспомогательных путей, узкоколейных вообще даже не считаем, которые были тоже в Америке. В общем, то есть огромная сеть железных дорог была, огромная сеть трамвайных линий была. В городах, понимаете, по Бродвею, например, в Нью-Йорке ходил трамвай. Вот это все в какой-то момент из-за, я считаю, глупости начало исчезать. То есть был развит авиатранспорт, был развит частный автомобиль, но в конечном счете это привело к перегруженности городов, например, автомобилями, это привело, вот, например, у нас перегруженные аэропорты, для того, чтобы взлететь, там самолет ждет чуть ли не до полчаса, чтобы до взлетной посадки дойти, потому что очередь стоит самолет. Поэтому это тоже момент такой. Потом существуют какие-то варианты поездов, например, там близкого следования, особенно между Бостоном и Вашингтоном, они вообще считают, что это превращается в единый город, Бос-Вош. И там должна быть скоростная линия поезда, как делают в Китае. Чтобы можно было, допустим, из Бостона до Вашингтона доехать, ну, скажем, за 3 часа. Было бы лучше за 2 часа. Ну, я сомневаюсь, что они такое сделают, но тем не менее. То есть, во всяком случае, делать поезд, который идет со скоростью, как он шел там в 19 веке, но это, извините меня, это уже абсолютно не достижение. Ну и в частности, Нью-Йорк стоит со всем этим рядом. В Нью-Йорке проблема в том, что есть континент, где находится Нью-Джерси, есть острова Лонг-Айленд, где находится Бруклин и Квинс, есть остров Манхэттен, есть остров Статен-Айленд, и есть такой полуостров, это Бронкс. То есть когда-то нормальная идея была соединить все эти острова в какую-то единую линию железной дороги с выходом на континент с двух сторон. То есть один выход должен был быть через Пенсильванский вокзал на запад, то есть в Нью-Джерси и потом в Пенсильванию, а второй выход должен был быть через вот этот поезд, должен был насквозь идти в Бруклин и в Квинс, и потом где-то через какой-то мост или туннель выходить в Коннектикут. Где-то в районе Нью-Хейвена. Вот такой был план, замкнуть вот эту систему, и потом из Нью-Хейвена идти дальше в Род-Айленд, в Провиденс, и потом уже в Бостон. Вот такой был план оригинально. Причем туннели начали разрабатывать и строить в 1911 году еще, вот именно для вот продолжения в Лонг-Айленд и так далее. Все эти туннели были как фактически готовы к работе. Помешала и Первая мировая война, потом Великая депрессия началась и так далее. Ну, в общем, так или иначе, эти планы с тех пор зависли. И вот сейчас получается так, что единственный вокзал с туннелем 1898 года, который связывает Нью-Йорк с континентом, это вот этот старый туннель, который идет к Пенсильвании. Причем этот туннель Я не поленюсь сказать, в аварийном состоянии после урагана Сэнди, 2012 год. Господа, это уже 14 лет прошло. Когда его залило морской соленой водой, там повреждены все провода, там еле держатся вот эти своды. Некоторые своды просто подпирают железными опорами какими-то, потому что иначе они просто рухнут. Это единственный туннель, который связывает вот железный. Если этот туннель, вдруг что-то там произойдет, не дай бог, жертвами, то фактически и нью-йоркцы попали, и те, кто вокруг Нью-Йорка живут, попали. Потому что тревел в Манхэттен просто прекратится. Это 220-300 тысяч человек в день. В день. Людей, которые приезжают в Манхэттен работать. Когда-то на месте, где сейчас стоит Madison Square Garden, до 64 года стоял совершенно потрясающий, построенный как дворец. McKimmon White строила знаменитая компания, которая строила самые роскошные здания, которые есть в Нью-Йорке, в частности, вот музей Метрополитен, если вы знаете, о чем я говорю. Это роскошное совершенно здание с в таком римско-греческом стиле, с дорическими колоннами, то есть богато украшено. Да. Вот примерно такое же здание, только раза в два больше, вытянутое вдоль вот фактически всей 8-й авеню, насколько я не помню, было вот этот Пенсильванский вокзал. С подъездом туда внутрь, прямо к вокзалу на машине, с где-то с 30-метровыми потолками, с стеклянной крышей, с багажным отделением, которое автоматически все за тебя забирало, то есть и так далее. Там вначале были открытые платформы, прямо вот вниз они были видны, а потом они накрыли эту, значит, каким-то полом, то есть несколько этажей было и так далее. Но все это было совершенно красиво, в граните, с бронзовыми американскими орлами, с бронзовыми часами. То есть потрясающе красивое здание в таком вот именно в стиле классицизма. Или неоклассицизма. И вот наступила одна из проблем после Второй мировой войны. Люди стали все меньше и меньше ездить. И здание стало банкротом. Вокзал обанкротился. Почему он обанкротился? Потому что упало количество. И количество людей, которые ездят. И здание не могло себя поддерживать для мейтенанса. Сейчас эта проблема решается очень просто. То есть даже тогда это решалось достаточно просто. То есть над зданием, как правило, вот как над Grand Central, строится большое офисное здание. Над Grand Central сейчас два даже здания офисных. Pan American бывшее, и там еще одно здание есть. Это называется Head Building. Вот этот Head Building строится прямо над вокзалом. Там сдаются помещения в рент. И этот рент этого здания поддерживает и само здание, и вокзал внизу. Над Пенсильванским вокзалом почему-то это не сделали. Я не знаю, почему. Это абсолютно все технически возможно. Это, грубо говоря, дополнительные колонны устанавливаются внутри вокзала, которые держат это здание над крышей. Это абсолютно дубл, ничего такого особенного в этом нет. Это сделано в десятки случаев и так далее. Но в той дороговизне земли, как и была в Манхэттене, почему к этому пришли, я не знаю. Второй вариант, который используется сейчас, вот то, что мы видим в вокзале, который построен около World Trade Center, архитектор Калатрава из Испании, это громадный вокзал, потрясающе красиво сделанный, очень модерновый, как они его поддерживают? Там та же самая была бы проблема банкротства, потому что нет денег за счет того, чтобы поддерживать вокзал. Что они сделали? Они сделали два, даже три этажа сплошных магазинов. Рестораны, магазины и так далее и тому подобное. Там и магазин La Perla с сливчиками дорогими, там и Apple продает, и Macintosh, ну не Macintosh, а это, господи, Microsoft. Там и кофе кто-то пьет и так далее. Все это очень такой непринужденной, дружественной атмосфере. Ну, прекрасно. Огромный вокзал поддерживается вот этими магазинами, вот этим вот торгово-коммерческим сектором. А там огромное количество людей, которые проходят мимо. Кто-то хочет пиццу, кто-то хочет чашечку кофе, кто-то хочет булочку, кто-то хочет в Apple зайти, там новый телефон посмотреть и так далее. Это привлекает огромное количество зевак и народу. Эти зеваки тратят деньги. И за счет этого этот вокзал существует. Поэтому вот этого, к сожалению, всего в свое время в Пенсильвании Стейшн не было. И поэтому вокзал обанкротился. А в 60-е годы, в конце 50-х, 60-е годы в Америке почему-то было такое царство настроения, что все, что старое, вот такие вот с этими колоннами римскими, что вот с этими плюшевыми диванами, с кожаными диванами, это все устарело, и все надо снести к черту и построить вот эти стеклянные новые коробки, небоскребы в разного вида параллелепипеды, которые со стеклом там или с железом со стеклом, и с камнем со стеклом идут наверх. Причем, если бы это было бы что-то вот как было арт-деко, типа там Chrysler Building или Empire State Building, я бы молчал бы, потому что это действительно красавцы небоскребы. Стандарт, золотой стандарт небоскреба в мире, по всему миру, это Empire State Building. Это золотой стандарт, который существовал и продолжит существовать. А вот коробки разные, у нас этих коробок в Манхэттене, наверное, несколько тысяч штук. В разных каких-то формах и размерах. И вот, к сожалению, пришло время этих коробок, и поэтому вот в тот момент, и старые не ценили. И взяли этот вокзал в 64-м году после диких там споров и криков, что нужно сохранить такую жемчужину архитектуры, и главное, что вокзал нужен сам по себе. Они его снесли, и вместо этого построили это абсолютно безликий, уже четвертый вариант Madison Square Garden над ним, который стоит как вот этот барабан такой здоровый. И там построили еще вот этот вот, тоже такую коробку, типа такого мини-небоскреба, офисное здание. Причем вокзал же никуда не делся, вокзал же все равно остается. Вокзал просто поместили в какое-то подземелье под этим Madison Square Garden, под этим всем небоскребом. То есть он продолжает оставаться где-то там, вот в катакомбах. Туда же приходят те же самые поезда, люди просто выходят из катакомб, да ними нет вот этого огромного пространства пустого, как раньше было. А вот сейчас пришли к пониманию, что вокзал надо увеличивать, что они должны, вокзал должен быть рассчитан на 600 тысяч человек в день. Сейчас около 300, они рассчитывают даже на 600, потому что город стремительно растет. Количество жилых зданий там все больше и больше. Сейчас вот, например, знаменитый Стюарт-отель рядом как раз вот с будущей Пенсильвания Стейшн превращают в жилой дом. Слава богу, что его не сносят. Потому что рядом стоял отель Пенсильвания, отель, который взяли и снесли под полный ноль. И что там будет, непонятно, потому что, по-моему, девелопер, как всегда, обделался. У нас девелоперы очень хитро устроены, понимаете? Они вначале платят за то, чтобы срочно снесли какой-то дом, а потом они спекулируют на пустой земле, хотя обещали что-то там построить. Понимаете, они очень хитро сделаны здесь, именно в Нью-Йорке. Нью-Йорк это фактически мафиозное место для этих девелоперов. Стыдно сказать, что практически все они евреи, понимаете? То есть это вообще вот, это как они себя ведут, это Нью-Йорк, это особая мафия, что называется. Они вначале говорят, что да, они начнут строить, а потом они объявляют банкротство. И эту землю они просто держат как для спекулятивных целей, чтобы кому-то потом продать или самим себе продать, и таки да, начать строить, но за большие деньги. Называется все бизнес. Вообще, это вообще называется жульничество чистейшее. Ну ладно, бог с ними. Так или иначе, они, к счастью, эту станцию не строят. Иначе они построили бы такое убожество. За 3 копейки. Потому что сейчас никто строит что-то великое, грандиозное, красивое, чтобы оно осталось на века, не хочет. Люди перестали понимать вот, понятие красоты, понятие, что это должно остаться детям. Может быть, даже сейчас меняется в лучшую сторону, как я сказал, вот знаете, что дети теперь живут с родителями. Это, наверное, в чем-то даже полезно, потому что раньше считал, что вот человек строил себе дом на века. И передавал потом сыну, сын передавал внуку и так далее. И это была какая-то традиция, был какой-то вот что-то такое. А потом, понимаете, стало, что да, хорошо, детей надо выпихнуть из дома как можно быстрее. Пусть будут самостоятельными. Окей, файн, вот они стали самостоятельными. Бросили родителей, куда-то уехали. Что стало с родителями? Родители идут в дом престарелых. Социальная система трещит по швам. Потому что раньше считалось нормальным, что, как говорится, ну да, родители доживают рядом с детьми где-то за углом там. Дети помогают с родителями и так далее там, до определенного момента. А так теперь они помогать не могут, потому что они уехали куда-то. В общем, возвращаясь к Пенсильванскому вокзалу. И вот они, когда стало ясно, что после того, как они снесли этот вокзал, построили этот бездарный Madison Square Garden, что без сноса вот этого Madison Square Garden построить новый вокзал невозможно. Нужно полностью перестраивать вот все это соединение. Причем сам Пенсильванский вокзал построен как терминал, то есть поезда приходят, упираются в тупик. Это признано уже давным-давно, признано абсолютно неправильной платформой. То есть поезда должны прийти на платформу, выпустить ее и идти куда-то дальше, а не идти в обратную сторону. Потому что время, которое тратится на развернуть их обратно, больше и менее удобно, чем если они пойдут дальше. А если они пойдут дальше, тогда можно осуществлять проект, что они идут дальше именно в тот самый Квинс, Бронкс, куда-то в Коннектикут, в чем соединение уже строится. Именно соединение Пенсильванского вокзала с Гранд Централ, и потом с Квинсом и уже Бронксом и так далее. Там в Квинсе тоже строится большой вокзал Sunny Yards и так далее. То есть там есть, как говорится, вот, то есть, но для этого надо переделать пути, надо переделать платформы. Потому что они уже так сделаны 100 лет. Их надо переделывать. Они сделаны именно под терминал, а нужно делать их на run-through, то есть на проезжающие поезда. Это тоже сама по себе задача переделать все пути. Они вначале вообще не хотели говорить на эту тему, хотя все прекрасно понимали вокруг, что делать опять новый терминал из Пенсильвании станции, это проза вчерашний день. То есть это только то, что делали в 19 веке. В наше время никто такого не делает. Если вы хотите быструю смену пассажиров и больший грузопоток, вы делаете сквозной проезд, а не терминальный. Ну, в общем, они и это теперь поняли. Значит, для этого нужно взять, снести, или как минимум самый, открыть полностью к воздуху весь этот Madison Square Garden прямо до путей внизу. Пути же прямо под Madison Square Garden проходят. Полностью все это снести, это все эти здания с театром, со всеми делами, разрыть все и переделывать и пути, и входы, и стены, и, ну, в общем, короче говоря, все. И тогда это можно будет сделать. Это невозможно делать только под землей, ничего не нарушая. И оставляя Madison Square Garden сверху. Значит, Madison Square Garden куда-то переезжает, куда непонятно пока. Хозяин там очень противный. Товарищ Долан такой, который ругается со всем городом, со всеми властями, но, по-моему, Трамп вот здесь как раз очень удобен, как рычаг его выгнать оттуда, потому что только, по-моему, Трамп может, понимаете, и на него надавить, и предложить ему какую-то более сладкую пилюлю, чтобы он, как говорится, перестал устраивать вот эти вот спектакли, которые он устраивает. У него лиз на эту землю заканчивается, по-моему, в 29-м году. А может быть и раньше. Может быть и раньше, я не помню точно. Поэтому он как бы физически не имеет права дальше находиться в этом здании. Но выгнать его оттуда, это тоже колоссальное дело. Это может растянуться в судах на много-много лет. Поэтому нужно желательно с ним быстрее договориться, дать ему что какие-то деньги в руки, сказать, что с Madison Square Garden куда-то переносится, он же все равно нужен, этот Madison Square Garden. Это уже будет его пятая реинкарнация, окей, файн, где-то в другом месте. Где, не знаю. Предлагался вариант построить его на сваях над Гудзоном напротив Джавид-центра. Или напротив вот этого 34-й улицы, грубо говоря, над Гудзоном. Как вот такое вот здание, которое будет стоять на улице, какой-то грандиозной лестницей, которая будет сходить соединением вот с этим вот парком, Хайлайн Парк, который проходит вдоль 34-й улицы, там вот рядом Хадзон Ярдс и так далее. То есть это будет такое потрясающее завершение вот этих Hudson Yards в виде огромного театра, стадиона Madison Square Garden, который будет построен буквально, ну, то есть, получается, к западу от вот этого всего огромного комплекса, который сейчас строится. Hudson Yards. Вот это такой вариант. То есть, перенести, грубо говоря, Madison Square Garden на несколько блоков, вот, то есть, над дальше, чем 12th Avenue или West Side Highway, над водой. А это вот именно строить этот вокзал. Ну, вот они представили рендеры, то есть, ну, предположительные чертежи. Ну, то есть, конечно, это не предыдущее здание. Предыдущее здание действительно было построено в греко-римском стиле, со всеми отработками этого стиля. Это здесь такой намек на арт-деко. Я не против арт-деко, я не против, чтобы они так делали, но это надо более ярко выразить. На сегодняшний день вот этот вот вариант, что они предложили, напоминает какой-то, знаете, большой универмаг. Я бы немножко больше добавил камня, может быть, колонны, действительно вернул бы греческие колонны вместо вот этого арт-деко. И пришел бы хотя бы, пусть фронтон этого здания будет вот так, как он когда-то был. А уже внутри там можно, как говорится, в конце концов, внутри надо все переделывать все равно, так или иначе. Но вот внутреннее, кстати говоря, вот пространство, как они решили на этих рендерах, мне, в принципе, понравилось. То есть там нет ничего такого ужасного, неправильного. А вот внешнее оформление я бы сделал бы, вот как оно было оригинально когда-то. Потому что оно не просто так было оригинально. Вот действительно, оно не просто так заслуживало столь больших похвал. Потому что если вы посмотрите вот старые фотографии, до того, как вокзал был снесен, вы поймете, о чем я говорю. Это действительно было монументальное здание. Монументальное. И мы пришли к какому-то убожеству после того, то есть Madison Square Garden, который сейчас на этом месте, выглядит убого по сравнению. Мы можем сейчас это вернуть в какой-то нормальный исторический облик. Вот именно с той колоннадой, которая была. Можно немножко ее модернизировать, немножко там поменять, куда пойдет, но тем не менее. Так, сделаем перерыв и продолжим.
2: Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
5: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парква и Чёрч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
22: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
23: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
24: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
8: Какую промывку мозга?
7: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Да, здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю, понимаете, вот то, что они предлагают, а далее там началась, конечно, ссора между MTA и Amtrak, то есть между Кохол и Нью-Джерси, потому что как бы владельцы вот этого всего хозяйства, их слишком, знаете, как часто говорят, слишком много поваров на одной кухне. И вот когда Трамп, конечно, взял на себя это, то есть как бы идея упорядочилась. Там появился какой-то один администратор, Бифорд, он человек достаточно опытный, он вот сейчас пытается, как говорится, созвать такую коалицию желающих участвовать во всем этом деле. Директор МТА опять выкидывает какие-то кренделя, не хочет участвовать в этом. Ну, то есть все хотят заработать, я же понимаю прекрасно. Поэтому вот этот вот его зовут Джанно Либер из МТА, он там что-то тоже пытается там устраивать кардебалеты, но его просто выгонят оттуда. Вот и все, на том все закончится. То есть, так или иначе, что, причем, те, кто критикует вот этот проект, понимаете, они его не критикуют, потому что там им не нравится, допустим, какой-то конкретный дизайн. Они критикуют его на полном из пустых соображений, что это что-то неправильно вы делаете, это неприлично, это. Чушь какая-то полная. То есть чисто вот какие-то свои собственные, вот эта защита собственного торфа, собственного места, где можно поживиться чем-то. И ничего больше. Ничего больше. Поэтому увидим, во что это все выльется. Я надеюсь, что Трампа не исчезнет интерес к этому, потому что это главная проблема с Трампом, что у него исчезает интерес к чему-то, и что он продолжит этим интересоваться, хотя, конечно, то есть они вот собираются в 27-м году начать вроде бы стройку, я не знаю, насколько это реально то есть зная, что это откладывается уже 20 лет последние, что, понимаете, тут внезапно они так расторопятся, я что-то под большим скепсисом, что они так это сделают, что они могут таким образом это сделать, поэтому не знаю. Но так или иначе, идея, что нужно все это они уже выбрали строительство, это Халмарсканска, там уже, понимаете, идут обвинения, что там кто-то кому-то что-то дал на лапу за это, то есть проект будет строиться на федеральные деньги на 8 миллиардов долларов, они уже примерно планируют стройку. Почему так дорого? Потому что очень сложное инженерное сооружение. Это не просто построить стены. Это именно инженерно сложное. Там, повторяю, должны быть изменены пути, должны быть изменены платформы. Нужно сделать огромное количество выходов. Они хотят сделать большой такой, как говорится, скайлайт, чтобы там было солнце, чтобы там была зелень, может быть, какой-то зимний сад. То есть там, чтобы люди... Понимаете, идея заключается в том, чтобы создать как можно больший пеший трафик внутри здания. Тогда здание будет иметь достаточно доходов, чтобы никогда не вылететь в трубу. Это вот их основная идея. Поэтому они пытаются вот создать там, сделать там кафе, сделать там рестораны, там, сделать там какую-то поляну брусничную, я не знаю, или земляничную. Специально для того, чтобы люди садились, сидели там, я не знаю, попивали кофеек, там, я не знаю, на рыбок смотрели, на каких-то, что-то такое. То есть им нужно создать своего рода такой вот, то, что называют tranquility, то есть такое вот умиротворяющую атмосферу тишины, спокойствия, не с постоянного трафика, топота ног, а именно что-то такое приводящее к медитации или к какому-то расслаблению. Если это будет сделано, если они этот дизайн доведут до ума, то тогда, в принципе, они решат все проблемы с финансированием. Потому что там будет генерироваться такое количество денег на продаже кофе и пирожков там с луком, что они смогут покрыть два вокзала, если надо будет. Вы, сейчас вот, вот есть интересное исследование, что вот эти все бывшие заправки, вот вы не заметили, они закрывают станции обслуживания на заправках, где раньше там такие колеса делали там какие-то, вот все вот крупные такие станции, они закрываются. Там больше нет техосмотра, нет техобслуживания, ничего, абсолютно. Они, что они делают? Они вместо этого делают convenience store, магазин с бутербродами, с булочками. Главное, чтобы кофе было. Это дает им больше денег, раза в два или в три больше, чем заправка вместе взятая. То есть бензин не дает столько выгоды, сколько какие-то булки с кофе. Вот вам, пожалуйста. То есть американская культура тоже очень, как говорится, не стоит на месте, она двигается куда-то. Она двигается именно вот в такую вот какую-то более развалочку. Более такую умиротворяющую, спокойную атмосферу от вот этого бесконечного галдежа, трафика, спешки и так далее. Ну, Нью-Йорк это, конечно, особый город, повторяю. С целым рядом колоссальных недостатков, там все время кто-то куда-то бежит и так далее. В Америке в основном, в остальной, никто никуда не бежит. Там очень все размеренно, тихо, спокойно. И в этом, как говорится, радость вот этой Америки, что мы не живем вот в таком галдеже, как это представляет себя Нью-Йорк. Но кому-то это нравится, особенно когда у тебя нет детей, пока ты, как говорится, можешь с этим сидеть вместе вот, вот таким образом. Поэтому вот, дальше будет видно. Но идея, что наконец-то они начнут сносить вот этот Madison Square Garden, что будут какие-то, что будет какое-то строительство, что они выпустили рендеры уже и так далее, это уже, ну, уже само по себе замечательно. Потому что действительно город нуждается в нормальном вокзале, нуждается в нормальном соответствующем, как говорится, вокзале со всеми выходами, ходами, понимаете, а не какой-то системой катакомб где-то под каким-то стадионом, который никто не видит, не слышит, не понимает и вообще и выглядит все это как убожество какое-то. Повторяю, какие-то вот, знаете, вот эти вот планы, вот как Кэти Кохол предложила, там с каким-то ромбовидным входом, там за 100 тысяч долларов, понимаете, там или за миллион долларов. Но это выглядит, понимаете, я повторяю, для Кливленда сойдет, для Нью-Йорка точно нет. Точно нет. Поэтому вот они пишут, что факты увеличат. А, у нас уже 600 тысяч человек в час в день. Уже есть. То есть с 68 года количество ежедневных проездов 600 тысяч человек. В западном полушарии этот Пенсильванский вокзал – это самый загруженный вокзал существующий. То есть они хотят увеличить его теперь, я так понимаю, до миллиона человек проездов. Если сделают они скоростной поезд когда-то, для этого как раз и нужно уничтожить вот эти терминалы, тогда можно делать скоростные поезда, которые будут проходить мимо, а не разворачиваться куда-то. Если они сделают этот скоростной поезд хоть когда-нибудь там в светлом будущем, то тогда можно будет вообще замечательно из Бостона до Нью-Йорка доехать за час. За час. И тогда количество народу еще будет продолжать увеличиваться, потому что огромное количество будет туристов, людей, которые работают, которые, да, поедут за час на работу. Живут в Бостоне или там живут в Манхэттене, приехали в Бостон на работу или приехали из Бостона в Манхэттен. Запросто. Так, телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
0: Алло, здравствуйте. Это Писаренко Майор. Вы все правильно говорите, но забываете, как говорится, об этом самом главном, о людях, о бизнесе. Все правильно. Но надо начинать все с бабок. Кто будет бабки вкладывать? Вот в чем дело.
3: А чем? Нужна ситуация. Вы о чем, вы о чем
0: об
3: говорите?
0: Вокзале, об этом вокзале. Нужно
3: в этом вокзале там...
0: Знаете, как? И машину так, а там, выбрасывают, или машину новую покупают. Или чинят. Понимаете, в чем дело?
3: Так, пока он еще
0: не
3: жил
0: себя.
3: Окей. А какая проблема с бизнесом, с этим вокзалом? Там будет сейчас стоять очередь. Взятки будут давать, чтобы там открыть кофейню. Внутри в этом вокзале. Я не понимаю, о чем вы говорите. Этот вокзал себя окупит за 10 лет за какие-то. Там будет, наверное, два, или если не три этажа магазинов, кофеен, ресторанов разных там, увеселений и так далее. Вы себе представляете, что это такое? Мимо вас в день проходит 600 тысяч человек. Считается, что каждый десятый что-то купит. Значит, у вас есть в день 60 тысяч покупателей на чашку кофе. Там один человек, который будет работать, держать кофейню какую-нибудь там, Данкин Данетс, он станет миллионером в течение пары лет на одном ресторане. О чем вы говорите? Это будет взятки будут давать, чтобы там получить концессию. Вот в этом вокзале. Вы явно не понимаете масштабы этого дела. Что вы думаете, это будет Брайтон-Бич, что ли, какой-то? Это колосса, это главный вокзал города будет. Понимаете, это как открыть концессию на продажу каких-то пирожков в аэропорту Кеннеди. Открыть какой-то ресторан, где они там китайским каким-то барахлом кормят. В очереди стоят за подобным. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло.
3: Да, слушаю.
4: Как долго вы будете рассказывать нам о вокзале и о торговле? Ваш, да, это уже которая передача? И опять о вокзале, опять...
3: До свидания. Да, опять о вокзале, потому что, ну, слушайте, если вас не интересует политика, никто же не звонит, никого не волнует. Зачем мне говорить про нее? Будем говорить о вокзале. Вас, может, вокзал не волнует, вы дома сидите, скорее всего. А людей это волнует, это одна из самых главных строек, которая происходит в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Мы все, как говорится, используемся всем этим делом, нас это интересует, но вас, может быть, нет. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
5: Александр, добрый день. Я, правда, уже не живу в Нью-Йорке, я жил 30 лет в Нью-Йорке и ездил по всему городу каждый день. А они же, по-моему, оборудовали пост-офис, который на другой стороне 8-й Эвени стоит, около Madison Square Garden, как в новый
3: да,
5: вокзал.
3: Да, Мойнихен Стейшн они его назвали, да.
5: Да,
3: этого недостаточно. Этого недостаточно. Грузопоток настолько увеличился. Настолько, понимаете, он вырос в три раза за вот эти 60 лет. И он продолжает расти, что они не справляются, им нужно огромный вход в здание. Вы понимаете, там сейчас ты входишь внутрь, как вот такое, знаете, забитое старое древнее метро. Люди давят друг друга на платформах. Там и безопасность проблемная жутко, и чисто удобств каких-то вообще как таковых нет. Поэтому, слушайте, это не вокзал для Нью-Йорка. Спасибо. Там такое количество идет народу по платформе, что каждый раз ставят специальное ограждение, чтобы люди случайно с платформы не упали. Если, не дай бог, там какой-то будет террористический акт, там просто вот можно взорвать бомбу с гвоздями. Мама дорогая, там же будут просто сотни погибших. Там очень большая концентрация народа. Это нельзя делать.

0: ставить машину негде. Город перегружен машинами. Поэтому они развивают общественный транспорт. Совершенно четко понятно, почему они это делают. Совершенно правильное и направление мысли. Развивать общественный транспорт. Они должны больше строить метро, а они не делают это. Они должны, я считаю, что целый ряд улиц нужно, понимаете, и снять с них вот этот вот трафик и впустить обратно трамваи, как когда-то были. Не полагаться все время на частные машины и так далее. Вы не представляете, то есть сколько бы раз я не ехал через Нью-Йорк, вот эта знаменитая яма, вот этот знаменитый Гаванус, это же чертова какая-то пробка бесконечная. И ничего с ней сделать никто не может, потому что количество машин превышает допустимое раз в 10 уже. То есть как в свое время говорили, что был заговор между компаниями, которые производили машины, компании, которые делали автопокрышки нефтяными и аэропортами, чтобы убить весь общественный транспорт в Америке и заменить его частным автомобилем. Или заменить его вот именно полетами на самолете. Ну, в частности, вот автомобильные нефтяные и компании покрышек, они вот говорили, составили чуть ли не вот такой пакт для этого. Они так понизили цены, что сделали это. Ну вот. Окей. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон радио.
1: Дэвидсон радио.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин.
4: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: В эфире Игорь Цептер, региональный менеджер швейцарской компании Цептер International. Предложение, скидки, подарки от знаменитой компании Цептер прямо сейчас.
2: Добро пожаловать в мир.

0: рецептор «Мир здоровья, красоты и стиля». Меня зовут Игорь, я консультант-менеджер компании «Рецептор Интернешнл». Мой телефон 646-312-9113. Также вы сможете посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Напомню, для всех, кто беспокоится о своем здоровье и хотел бы его спасти, к сожалению, большинство людей делают огромные ошибки, которые вредят их здоровью очень сильно. Если вы устали идти к доктору, тратить время, деньги и пить опасные таблетки с побочными эффектами, я представляю вам компанию «Рецептор», которая поможет стать на здоровый путь жизни. Великолепная посуда коллекции Masterpiece Cook Art. И для правильного приготовления здоровой пищи у Цептра есть запатентированная система. Это единственное долговечное решение. Благодаря превосходному металлу 316L от Цептр, передовым технологиям, инновационному дизайну, посуде коллекции Masterpiece Cook Art вы сможете сварить без воды и пожарить без масла. При этом пища будет сохраняться ее питательная, биологическая ценность, витамины, минералы, белки, микро- и макроэлементы, натуральный вкус, аромат, цвет, форму, структура. Такая пища содержит меньше калорий и вредных веществ, она полезнее и вкуснее. Приготовление многофункциональной посуды коллекции Masterpiece Cook Art сэкономит вам электроэнергию, продукты, время и деньги. И что самое важное, оно будет сохранять ваше здоровье. Ешь здорово, живи дольше. Кто хочет без болезни жить и реже к докторам ходить, вам просто необходимо посуду Цептр купить по телефону 646-312-9113. Я подготовил для всех радиослушателей скидку до 50%. В честь великолепного праздника сделайте своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки. Также напомню о нашей великолепной программе. Это лампа Биоптрон, наружный доктор, мы все ее знаем, которая лечит желтым лучом света, артриты, гаймориты, зубные, головные, простудные заболевания. Биоптрон – это световая косметическая система компании «Цептр». Новейшее средство для ежедневного ухода. Ваша кожа также станет здоровой, более гладкой, свежей. Позвоните в Цептр, и вы узнаете об особом предложении. Также у нас есть портативная лампа. Вы можете взять ее с собой в дорогу. Для дополнительной информации вы сможете связаться со мной по телефону 646-312-9113 или посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Также напомню о нашей великолепной программе. Это фильтр для очистки воды. Мы все знаем, что надо пить чистую воду. Каждый из нас это понимает. И эту проблему прекрасно решает высококачественная установка воды, предлагаемая фирмой «Цептр». Белоснежный таур, который вы сможете установить у себя под краном. В нем 5 фильтров защиты, 5-й коконатовый фильтр с активированным углем, идет обратный осмос. Также вы будете знать, когда надо будет менять тот или иной картридж, вы будете пить чистую родниковую водичку. Также напомню о нашей великолепной программе подушки Кваномед для здорового сна, которые выполнены из натурального латекса, делаются из бразильского сока дерева Гвинеи, никаких клещей нету. Вы будете спать, как говорится, без клещей, без пропитывания пота, шейные позвонки расслабляются, циркуляция крови идет, Цептр тоже изготавливается в Италии. Также напомню о наших великолепных очках. Это Tesla Bioptron, которые защитят глаза от ультрафиолета, от компьютера, вокруг глаз мышцы. И когда мы напрягаем, головные боли, глаукомы, все проблемы растут. Также напомню о нашей программе. Это Therapy Air Smart. Мы все прекрасно знаем, что дома у нас не проходят ни дожди, ни бураны, и пыль скапливается, и мы дышим вот этими пылями, вирусами, бактериями. Therapy Air Smart – умная терапия, которая выдает 5 миллионов отрицательных ионов, улучшение сна, кровяного давления, пищеварения. Также имеет функции ультрафиолета и дезинфекции. Также покажет уровень загрязнения. Красный обозначает воздух грязный, зеленый почистился. Внутри находится конусный фильтр, который состоит из оболочки кокосовых орехов, активированного угля и серебра с плотными микрофибрами, чтобы убить все вирусы, ковид, омикрон, новые старые поколения. И дома у вас будет чистый океанский горный оазис. Также наши великолепные столовые наборы, также наши бокалы «Принц». вы сможете сделать своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки, которые называются «Здоровье». И так, еще раз хочу напомнить свой телефон. Меня зовут Игорь, мой телефон 646-312-9113, «Цептр» для долгой и здоровой жизни. Позвоните в «Цептр», вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113. Первые три человека, которые позвонят, получат дополнительный подарок при заказе. Также у нас есть великолепный нас персональный MyIron. Многие хотят тоже как-то путешествовать. Маленький кулончик, который весит 20 грамм, вы можете взять с собой, и вы будете тоже ограждены от всех вирусов и бактерий. Еще раз напомню, мой телефон 646-312-9113, «Цептр» для долгой и здоровой жизни. Позвоните в «Цептр», вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113 или посетите мой веб-сайт «Цептр». Первая буква Z, zeptorbrooklyn.com. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, с наступающими праздниками. Игорь, компания Цептер Интернешнл, 646-312-9113. Спасибо.
1: Цептер Интернешнл, 646-312-9113.
2: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
2: Новости на
3: Дэвид Зон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Огонь охватил 11 штатов. За сутки в стране возникло 77 новых очагов возгорания. Они сосредоточены в так называемом Большом бассейне – штаты Невада, Юта, Айдахо, на юго-западе, северо-западе и Аляске. Тем временем синоптики прогнозируют на большей части запада США жаркую и сухую погоду с рекордными температурами в ближайшие дни. Как показывают результаты нового опроса общественного мнения, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с начала его второго срока – 34%. Доля неодобряющих его деятельность достигла 64%. 17% независимых зарегистрированных избирателей проголосовали бы за республиканцев, если бы выборы проводились прямо сейчас. За демократов готовы проголосовать 34% таких избирателей. На прошедших вчера в штате Нью-Йорк демократических праймерис во всех округах одержали победу кандидаты, поддержанные мэром Мамдани. В 10-м округе Нью-Йорка потерпел поражение конгрессмен Дэн Голдман, выступающий в поддержку Израиля. На промежуточных выборах Конгресс демократов будет представлять Брэд Ландер. Докторант Колумбийского университета Дарья Лизавилла Шавалье, участница антиизраильских протестов в этом учебном заведении, будет баллотироваться от демократов в 13-м округе. Она победила председателя объединения испаноязычных конгрессменов Адриана Эспейлата. Клэр Валдес одержала победу в 7-м округе. Ее соперником был председатель муниципального совета Бруклина Антонио Рейноса. Выборы отражают рост популярности социалистического антиизраильского лагеря в Демпартии. С момента назначения Вильяма Пулта, исполняющего обязанности директора национальной разведки, из аппарата ведомства были выведены более 50 сотрудников. Сокращения продолжают курс на уменьшение численности аппарата. Демократы в комитетах по разведке Сената и Палаты представителей ранее предупредили чиновника о рисках масштабных сокращений, отметив, что подобное решение неподобающее для временно исполняющего обязанности руководителя без опыта работы за плечами. Британская армия сообщила об отмене смены караула в Виндзоре и Лондоне, включая Букингемский дворец, из-за аномальной жары. Сегодня смена караула Королевской конной гвардии прошла без церемонии. Кроме того, солдаты будут размещены в затененных точках. Обычно смена караула продолжается 45 минут. Одетые в красную форму и медвежьи шапки гвардейцы перенимают пост у предыдущей смены. Селин Дион объявила о возвращении на сцену. Серия из 10 концертов пройдет на стадионе в Париже в сентябре и октябре. На этой неделе Дион анонсировала выход новой песни «Пардон, бонжур, мерси». Сингл выйдет 3 июля.
3: Погода.
5: на Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 70%.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
0: Вчера на бирже был значительно отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 46 пунктов, 0,1%, 51,667 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 107 пунктов, 1,4%, 7,365 была конечная точка. Хуже всех досталось NASDAQ. NASDAQ упал на 2,2%, минус 580 пунктов. Технологические компании закрылись на отметке 25587. Это их индекс закрылся на этой точке. Транспортный индекс потерял 0,75%, и маленькие компании упали на 1%. Сегодня Brent упал, нефть упала на $68. Один баррель Брента стоит $73.80. Золото продолжает падать, минус $116.40. 4033 доллара стоит унция золота. Серебро упало на 2,88. $59.63 стоит унция серебра. И 1 евро равен доллару 13 центов. Доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,218%. За 10 лет можно получить 4,441%. И 30-летние госбумаги дают 4,886%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%, Франция плюс 0,5%, Германия минус 0,9%, Швейцария плюс 1,2%, в Азии японский Никей минус 0,9%, Шанхай плюс 0,1%, Гонконг плюс 3%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 47 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 11 и NASDAQ плюс 90 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Masarich надо покупать, Bitdeer Holding и Mara Holding теперь market perform, то есть их можно держать. Sogel Technologies будет вести себя хорошо, Twilio будет вести себя хорошо. Один из небольших банков сказал, что Nvidia надо продавать. Но, скорее всего, они одни единственные, кто говорят, что Nvidia надо продавать. А более того, Nvidia никак не отреагировала. Акции Nvidia никак не отреагировали на это. Nvidia закрылась на $200.04. Сейчас они торгуются $200.31. То есть они даже поднялись чуть-чуть. Здесь не все верят или никто не верит тому, что сказал этот банк. Barclays надо покупать, BlackBerry покупать, Nucor, пусть им будет все хорошо, и Invitation Homes, с ними все будет замечательно, Advanced Micro Devices покупать, новый таргет $670, ARM надо покупать, новый таргет $475, Tesla Outperform, то есть они будут вести себя получше, Reddit надо покупать, было сказано, что Reddit надо покупать, Воронис будет вести себя хорошо, Taito Interactive покупать. Цены, которые сегодня с утра изменились, Cerebras упал на 11%. FedEx вчера объявил свои квартальные результаты, и они сегодня упали на 6,5%. Micron вчера упал на 13%, сегодня они поднялись на 2,5%. С утра я вижу, Micron закрылся на 1051,77. Сейчас они 1086, и они сегодня после закрытия дают свой квартальный отчет. Многие захотят продать до квартального отчета, чтобы не быть более сейф. KB Home, строительная компания, поднялась на 2,5%. Worthington Enterprises сегодня упала на 10%. Это индустриальная производительная компания. Wendy's подскочила сегодня, потому что на Reddit, это как Memes так все обсуждают, Reddit на меме, и они сегодня подскочили. Но short interest на них 23%. Arm Holdings поднялся на 3%, Take-Two Interactive Software поднялось на 3%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту.
7: финансовым вопросам. А самая главная новость, это я поздравляю с днем рождения Наташу Гринберг, желаю ей здоровья, успехов, удачи, всего самого наилучшего и больших достижений ей и ее театру. Всего вам хорошего, будьте здоровы.
8: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
9: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвид Зон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
8: По пятницам с 4 до 5.
7: «Эрудит».
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Слушайте Дэвидзон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
4: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Ви слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 11-й лунный день, а символ дня – меч. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. У этих суток, очень сильная энергетика, с которой нужно быть поосторожнее. В нашем организме просыпаются мощные силы, которыми надо управлять, чтобы не наделать бед. Пассивность нежелательна, но ничем серьезным лучше сегодня не заниматься. В любом деле будет нужна внимательность и осторожность. Овнам светило рекомендует закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо свободнее и счастливее. День подходит для благоустройства жилья. В рацион включите блюда из рыбы и лимон. А вот тельцам сегодня нужно постараться есть меньше грубой пищи, пить больше воды и соков. Воздержитесь от споров и не перегружайте себя тяжелой работой. Почувствуйте, как вибрирует вас энергия, и направьте ее на приятные и полезные действия. Близнецам звезды советуют настроиться оптимистично. Если вы давно мечтали поговорить с партнером о перспективе ваших отношений, звезды не против. Вечер обещает приятные сюрпризы. Луна сегодня делает раков не только загадочными, но и мнительными. Настройтесь оптимистично, не переутомляйтесь и вечер проведите в узком семейном кругу. Львам звезды советуют быть внимательнее. Не все, что будет сказано вам, можно принимать за чистую монету. Сегодня нежелательно заниматься оформлением недвижимости и подписывать важные документы, предупреждает светило. Девы сегодня должны быть внимательны к своему окружению. Кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Доверяй, но и проверяй. Девиз вашего дня. Весам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях с любимым человеком. Старайтесь употреблять меньше грубой пищи, желательно пить больше воды. Скорпионам сегодня лучше сделать разгрузочный день и уделить больше внимания своим избранникам. Эмоциональный настрой будет меняться в течение дня, так что будьте внимательнее и осторожнее на дорогах. Стрельцам не рекомендуется делать крупные покупки. Перенесите это дело на завтра, а сегодня старайтесь не переутомляться и берегите нервы. Козерогов сегодня может потянуть на рискованные действия. Будьте осторожны, говорят звезды, не предпринимайте необдуманных шагов и не переборщите с приемом горячительных напитков. Эмоциональный настрой водолеев может отразиться на качестве работы. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Отпустите обиды и вспомните о близких. Тогда проблемы будут решаться гораздо быстрее. Чувствительным рыбам звезды советуют сегодня быть внимательны к собственному здоровью. Легкая пробежка или прогулка – лучшее решение. Что касается работы, то звезды рекомендуют воздержаться от критических высказываний, чтобы избежать конфликта. Дорогие друзья, наш краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Но мне бы очень хотелось добавить, что звезды, конечно, направляют, но свой путь мы выбираем сами. Положительный настрой самого утра и доброжелательность – залог удачного дня, чего вам всем и желаю. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио. На нашем эстрийском радио. И ради М.
3: Ради чего?
2: Ради всего. Объясню сейчас, в чем, собственно говоря, дело. Наташа Быстрицкого микрофона, за пультом Макмаль Тахиров. И напротив меня доктор, имя которого начинается на букву М, доктор Михаил Лискер, руководитель Центра восточной медицины, доктор, галотерапевт, телефон центра. Мы сейчас будем говорить о самом главном, что у нас есть, о здоровье. Телефон центра 718-339-6425, 718-339-6425. Центр расположен в самом центре Бруклина по адресу 1957 Кони Айленд Эвеню. У нас маленькая-маленькая, просто миниатюрная, малюсенькая просьба. Не стесняйтесь, пожалуйста, через минут 10 мы начнем принимать ваши звонки с вашими вопросами касательно здоровья. Что болит, расскажите нам, пожалуйста. Доктор диагнозы не ставит. Хотя, как говорится, недалек.
3: Доброе утро, дорогие слушатели. Доброе утро, Наташа. Спасибо. Диагнозы в китайской медицине – это дисбалансы. Так что мы можем это назвать другим словом. И ставим, можем ставить кое-что.
2: Хорошо. Да. Поэтому, друзья, звоните, пожалуйста, через минут 10. Я пока вопросы позадаю, так сказать, касательно центра, а вы готовьте ваш вопрос касательно вашего здоровья и звоните по телефону прямого эфира 718-303-9090, 718-303-9090. Пожалуйста, просим. Не стесняйтесь. У нас такая же давно уже сложилась такая семейная обстановка, теплая, душевная,
3: мы
2: сердечная.
3: Мы любим живую все.
2: Да, да, и поэтому мы надеемся на вашу активность. Итак, мой первый вопрос, он достаточно традиционен. Расскажите, пожалуйста, об уникальных методах лечения в арсенале центра. Вам слово.
3: Центр существует много лет. Нас многие люди знают. Мы надеюсь, что мы объединили под одной крышей лучшее, что есть в западной и восточной медицине. Мы считаем, что противостояние, которое есть в этой стране, альтернативная, так называемая медицина, обычная медицина, не должно существовать. Все должно работать на вашу службу, с вашего здоровья. А мы пропагандисты вашего здорового образа жизни. А есть способы, которые в восточной медицине более активно употребляются, называется holistic medicine, или же медицина целостная. Это организм воспринимается как целостная, не делится на заболевания какой-то определенной системы, а они рассматриваются, эти заболевания, как в призме общего организма, и поэтому все, что у вас есть, мы пытаемся лечить одновременно с точки зрения нашей медицины. А наша медицина, еще раз повторю, это целостная медицина или holistic medicine. Ну, а поскольку у нас наши специалисты, которые работают в областях обоих медицин, то, соответственно, и специалисты у нас, я надеюсь, мы собрали лучшее, и методы, которые есть лучше. Традиционно в восточной медицине это банки, баночный массаж, кровопускание, которое называется в некоторых местах хиджама. В китайской медицине немножко по-другому. Все виды традиционного массажа, которые вы знаете, это глубокий массаж, массаж, так что называлось в Союзе, рефлексотерапия, шиатсу, это название в японской натурфилософии, которая связана с определенным типом нажимания и прожимания определенных частей тела большими крупными частями своего тела. И есть определенный массаж, который называется deep tissue, или же есть еще лимфатический дренаж. То есть все виды массажа, которые у вас, вы думаете, что вы знаете, у нас есть. А у нас, соответственно, есть то, что связано с обычной западной медициной, это физиотерапия традиционная. У нас есть специалисты лучшие в своей области, мы считаем. И эти специалисты занимаются физиотерапией много лет. А массажи, которые, кстати, мы делаем, это часть физиотерапии. Физиотерапия, повторюсь, это не традиционно, а обычная, там, потоковая, а мы индивидуально относимся каждому пациенту и делаем, вот, используем йоговские растяжки, растяжки как таковые, как и упражнения, как основной метод лечения. Ну, с точки зрения гидротерапии, иголки тоже традиционный способ, потому что есть, ну, например, люди думают о гидротерапии как нечто что работает на боль. Естественно, она работает на боль. Но дело в том, что как система медицины, иглотерапия лечит все. Просто с той или иной степени успешности. А, например, вот я вам приведу пример заболевания желудочно-кишечного тракта, например. Шикарно лечится. Заболевание нервной системы, расстройство нервной системы, шикарно лечится. Даже лучше, я считаю, что если сравнить с западными методами. И еще раз повторю, это же безлекарственный способ лечения, поэтому те побочные эффекты, которые существуют в обычной медицине, связанные с лекарственными препаратами, тут просто отсутствуют. Ну, и иногда бывают синячки. Ну, конечно, можно попасть в какие-то непонятные дебри, если человек знает, что он делает. Но у нас люди знают, что делают. Поэтому, господа, поверьте мне, тут люди с лицензиями, многолетним опытом. И если вы хотите каким-то образом использовать комбинацию западного и восточного подхода, а он у нас есть, поскольку, давайте о себе немножечко, так о себе скромненько, что я имею образование из западной, Киевский мединститут, и восточный институт восточной медицины здесь, в Нью-Йорке. А, пожалуйста, можно использовать и то, и это одновременно. У нас есть инфрасолевая комната, где мы ее давно построили, которая состоит из большого объема тибетской или гималайской соли, которая, ну, где-то 5 тонн там соли, которая использует специальные лампы, заболевания дыхательных путей мы лечим в ней. Есть, это мой конек, кстати, есть там баночные процедуры, которые мы делаем, и ингаляции. Ну, и горудотерапия как метод лечения, который я давно использую в комбинации с иголками, это использование пиявок, опять же, забытый и вернувшийся в лоно обычной медицины метод, совершенно легитимный, если все тут думают, что мы занимаемся ахинеей и делаем какие-то нелегальные вещи. Разрешенный способ терапии в Соединенных Штатах Америки, даже есть код медицинский, в котором есть два препарата биомедицинские. Один, вот, например, пиявки, и второй черви, как ни странно. Вот, все это мы используем в широком спектре, кстати. Иголки лечат тоже, как бы, вот широкий спектр заболеваний, а вот пиявки, почему-то традиционно наши люди думают, что лечат, например, давление только. А на самом деле герудотерапия – это метод лечения, который распространяется, например, такие заболевания, как артрит, шикарно лечится, с той или иной степенью успешности, естественно. А потом, например, воспалительные заболевания, аутоиммунные, например, заболевания, которые людей бывают, тоже пиявки работают неплохо, поскольку они занимаются регенерацией тканей. Ну вот, пожалуй, вот я охватил все. А специалисты, которые у нас работают, повторюсь, это люди, которые с высокой квалификацией. А два массажиста у нас существуют. Есть у нас, кстати, есть лечебная обработка ног. Если у вас какие-то проблемы с вашей стопой и с вросшими ногтями, мы тоже это делаем. И повторюсь, пиявки шикарно работают на проблемы, связанные с отечностью, с трофическими язвами, у кого есть проблемы, просто приходите.
2: Лето на дворе. Прежде чем мы перейдем вот к этой части нашего разговора, я хочу напомнить нашим слушателям телефон Центра восточной медицины 718-339-64-25, 718-339-64-25 и адрес 1957. Кони Айленд Эвеню в Бруклине, 1957, Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Также можно писать доктору письма на электронный адрес tigerdoctor@gmail.com. Тут лето, потепление, я бы даже сказала, жара. Правда, сейчас немножко
3: спала жара. Во Франции.
2: А во Франции
3: холодно идет тоже, вообще.
2: Да, то есть, да, в Европе, да, конечно.
3: 40 градусов в
2: градусе. 44 вчера было по Цельсию. Да,
3: ждите, в этом году будет тоже высокие температуры.
2: Ну, Эль-Ниньо дает о себе знать. Вот погодные условия вызывают ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, слабость, боли в суставах, позвоночнике, неврологические симптомы, нарушение кровообращения. Пожалуйста, не тяните с лечением. Не занимайтесь самолечением, а приходите, пожалуйста, звоните по телефону Центра восточной медицины 718-339-64-25, 718-339-64-25. Ну и еще вот какие-то есть особенные методы в арсенале центра, пожалуйста.
3: Ну вот, повторюсь, мы делаем то, что называется хиджам. Они, у нас сейчас появилось много людей, которые приехали с просторов нашей бывшей родины и занимаются лечением, скажем так, полулегально. То есть кровь, ребята, это серьезная штука. И хиджам – это тоже серьезная штука. Если вы хотите детокс или освободиться от токсинов, которые есть в организме, один из способов лечения – это кровопускание. Важно, чтобы это делал специалист, который знает, что он делает. А люди, которые это делают в домашних условиях, ну, скажем так, вы подвержены риску некому. У нас медицинский центр, мы знаем, как работать с кровью. Если вы хотите кровопускание, то оно у нас есть, и это люди, которые это делают, обладают высокой квалификацией. В том числе и я делаю, кстати. Ну, опять же, повторюсь, с кровью. Пиявки, кстати, вот люди все время задают вопрос. А что вы делаете? А что происходит с пиявкой после? Вы потом еще используете на пациенте еще одном? Нет, господа, пиявка, она одноразовая. Мы либо ее посылаем в мир иной, усыпляем, либо даем пациенту после сеанса. Так что мы не занимаемся многоразовостью пиявок. Если вас интересует вопрос, как это стерильности, скажем, и одноразовости, то это соблюдается совершенно четко.
2: Ну что, пожалуйста, просим звонить.

0: Такие лазерная терапия, которую называют Red Light Therapy. Это используются определенные волны, красный лазер, которые способствуют и улучшают кровообращение капиллярное, в том числе и регенерацию капилляров и нервов. Господа, это последнее, что есть на фронте борьбы с нейропатией. Это то, что люди чувствуют, если отмирают нервные окончания. У людей часто бывает после диабета, постдиабетические всякие вещи. И люди, которые прошли химиотерапию, у них тоже это часто бывает. Вот появилось что-то новое, что работает, потому что раньше ничего не работало. Давали лекарства, которые называются гамопентин, не всегда работает, очень редко. А тут больший результат, лучше. Пожалуйста, используйте. Если вам нужна помощь в консультации, вы совершенно бесплатно можете со мной поговорить.
1: Консультация бесплатно в центре, да? Это очень хорошо и очень здорово, приятно.
0: Давайте
1: спасибо, первая ласточка. Доброе утро, Нина.
0: Доброе утро, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: У меня такой вопрос. Пиявками можно установить стабильное давление, чтобы высокое снялось и стало нормальное давление?
0: Окей, смотрите.
1: Спасибо
0: вам. Это традиционный вопрос, много лет.
1: Ну, давление скачет, что
0: да,
1: вы хотите.
0: Да, нет, традиционно использовалось, опять же, в наши времена, которые были там на территории Советского Союза, это был основной метод лечения, альтернативный метод лечения безлекарственный. Да, можно, нам можно стабилизировать, это долгий путь, но можно гипертонию вылечить пиявками, просто вопрос, насколько вы будете подвержены гирудотерапии или лечению пиявками. Пожалуйста, и вы придите, можно стабилизировать точно.
1: По адресу, можно приходите, да, по адресу 1957 Coney Island Avenue, именно здесь находится Центр восточной медицины 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. Это между Пи и Квентин Роуд.
0: Где-то так, да, близко к пересечению Куни-Айленда и Кингс-Харбора.
1: Сима, здравствуйте.
0: Пожалуйста, вы в эфире.
1: Сима, доброе утро.
0: Утро доброе.
3: Алло, алло.
0: Да, вы в эфире.
3: Алло.
1: Сима, привет.
3: Алло, вы слышите меня?
0: Да, мы вас слышим.
3: Да, я Сима Питерская.
0: А, Симочка, здрасте.
3: Я знала, что Михаил Лискер очень хороший специалист в разных областях физикотерапии. Но я бывала в этом офисе, приводила в порядок ноги, но мне в голову не приходило, что он может снять иглы рефлексотерапии, которую он владеет просто, ну, не на отлично.
1: Такие помехи идут, всем просто...
0: Симочка, выключите радио, пожалуйста, вас не слышно.
3: После инфаркта. Я не могу понять, почему гремит что-то.
1: Я помехи просто
0: страшные. Сима хотела сказать, что она не ожидала, что я ее могу вылечить, ее болезнь.
1: Правда.
0: Я рад ее слышать, потому что на самом деле я немножко помог. Ну, спасибо за звонок.
1: Спасибо, на самом деле.
0: Я вам скажу следующее, что иглотерапия – удивительный способ лечения. Не все ожидают, что укол иголками в какие-то места, тем более я это делаю по определенному методу, выглядит это, как будто бы я тыкаю иголки куда угодно. На самом деле это просто такой способ, и это быстрый способ лечения.
1: Сколько вы занимаетесь иглотерапией?
0: Ну, скажем так, с 86-го года, с третьего курса моего мединститута.
1: 40 лет.
0: Где-то так будет.
1: Боже
0: скоро.
1: Мой, боже мой.
0: Да, ну, пожалуйста, если вы хотите использовать мои руки, умения и так далее. Значит, повторюсь, иглотерапия – метод лечения, который лечит фактически все заболевания с разной степенью успешности. Почему-то наши люди думают, что это работает только против боли. На самом деле нет. Работает против многих вещей. Против, в смысле, поддерживает. Потому что подход, повторюсь, есть два подхода в медицине. Одни люди лечат определенные заболевания. Мы лечим конкретного человека и его болезнь. Поэтому разница небольшая, есть разница.
1: Друзья, пару минут у нас уже еще есть. Еще пока есть. Пожалуйста, если вы намеревались позвонить позже, сделайте это прямо сейчас. 718-303-9090. Телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. Пожалуйста, у нас есть буквально несколько минут. 718-303-9090. Телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. По-прежнему ждем. Но вот про ноги.
0: Да, ну вот говорить. Про Red Light мы начали говорить, потому что важно у людей, которые имеют диабет, у них, к сожалению, нарушено кровообращение, нарушена нервная передача, окончание. И поэтому есть способ, появился наконец-то способ. Давайте ответим.
1: Конечно. Да. Боже, спасибо вам большое за то, что откликнулись на мою просьбу. Здрасте, доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Да.

0: Да, добрый.
1: Доктор, скажите, пожалуйста, если киста в колене, вы можете помочь?
0: Ну, киста по определению, да, конечно, могу. Киста по определению — это некий мешочек, в котором содержится жидкость. Его можно откачать шприцом, к примеру, у вашего доктора, который занимает ортопеда, например. А в китайской медицине восточной есть шикарный способ. Во-первых, есть иглотерапия, которая это дело снимает. И, во-вторых, есть гирудотерапия, тоже неплохо работает. Есть результат. Можете посмотреть, кстати, есть исследование по этому поводу. Medline – это такой медицинский сборник статей. Там есть, кстати, одно из вот, посттравматических. Обычно киста образуется после травмы. Обычно. И вот есть...
2: Помочь можно,
0: можно,
2: да?
0: Помочь, да.
2: Спасибо вам большое за звонок. Спасибо.
1: Но киста образовалась не в результате травмы, а потому что артрит.
0: Окей, придите, мы с вами, я с вами поговорю, потому что это вопрос риторический.
2: Деликатный.
0: Артрит образуется тоже иногда.
2: Марк, доброе утро, и спасибо, что позвонили.
3: Алло, доброе утро. Я прошу прощения, я знаю конец передачи, я поздно включился. Может быть, я повторюсь вопросом. Есть ли боли, сильные боли в этом, в хипе? Можно помочь как-то?
0: Ну, надо разобраться, почему у вас болит. Да, если у вас болит, если у вас болит бедро, надо разобраться, почему болит. Да, можно, конечно. Просто вопрос, насколько успешны мы. А это зависит от того, что у вас конкретно. Надо найти причину некую. Приходите.
3: У меня есть рентген.
0: Придите ко мне, поговорим с рентгеном и с вашими обследованиями, которые вы сделали, и я поспособствую.
2: Принимаете медицинские страховки?
0: Да, в основном все принимаем, и в центре существуют разные варианты. Там у нас есть всякие комбинаторные методы лечения.
2: Марк, спасибо. Марку тоже спасибо, да, за вопросы. Доктор, еще раз хочу вас поблагодарить за то, что нашли время в вашем плотном графике и пришли этим утром к нам в гости. Телефон Центра Восточной Медицины, записывайте или запоминайте. 718-339-6425. Повторяю. 718-339-6425. Спасибо вам.
0: Господа, доктор, берегите себя, будьте здоровы.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 АМ. Настройтесь.
20: Часов утра.
21: WSNR, Jersey City.
20: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
20: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
22: Студия Наталья Васильевская. Empire State Building Нью-Йорк объявила о продаже билетов на специальную программу в честь Дня независимости 4 июля. Гости смогут посмотреть салют Мейсис с обзорной площадки небоскреба. Перед салютом на 80-м этаже устроят вечеринку с музыкой, едой и напитками. В этом году фейерверки планируют запускать над East River и Гудзоном, поэтому зрители смогут увидеть салют сразу с обеих сторон города. Билет стоит $580. Это в 10 раз дороже обычного входа на смотровую площадку. Почти 40% респондентов считают, что через 250 лет Соединенных Штатов не будет как единой страны, показал новый опрос. Две трети участников опроса опасаются, что демократия не переживет нынешний политический раскол. 77% уверены, что в ближайшие 5 лет страну ждет рост политического насилия. Все меньше жителей США считают страну величайшей в мире. Сейчас так ответили 30% респондентов, в 2017 году таких было 38%. Большинство опрошенных также считают, что празднование 250-летия Америки превратилось в политическое шоу Дональда Трампа. Так считают 3/4 демократов и почти половина республиканцев. Согласно новым данным, Consumer Price Index еда фастфуд-ресторанов перестала быть дешевой. С учетом текущих доходов населения, инфляции и задолженности по кредитным картам, почти треть населения не может себе позволить часто питаться в Макдональдсе или Taco Bell. Сегодня обед для двух взрослых и двух детей обходится более чем в 56 долларов. Посетители также разочаровывают тот факт, что точки общепита перестали делать рекламные предложения. Макдональдс, например, предлагает в рамках дил миниатюрный двойной чизбургер по цене 2 доллара 50 центов. Это на 150% дороже, чем 10 лет назад. Ресторанная еда растет в цене значительно быстрее, чем магазинная, и многие заведения балансируют на грани закрытия. В Нью-Йорке стандартный набор бургер, картошка фри и газировка подорожал до 18 долларов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
13: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
23: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
13: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
24: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи. Мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
25: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

Спасибо Акмалю Тахирову за потрясающую песню. Одна из моих любимых. Я Лена Вишневецкая. Мы приветствуем вас на Дэвидсон радио. Волна 620 М. Так, на всякий

примеру, ядерным физикам. Иногда писательский зуд принимает локальные и малообременительные формы. В этих случаях пиит ограничивается виршами, сочиняемыми к определенному празднеству, рождение, свадьбе и прочее. Такой сочинитель встает за столом и оглашает воздух следующими строками. «Дорогая тетя Хава, на тебя нету правы, чтоб сияла ты всем нам на славу, мы все крикнем тебе сразу браво!» и так далее. Гости с кривыми улыбками пережидают этот неизбежный поэтический поток, страдальчески чувствуя, как нагревается в руке водка, и героически перемогая желание закончить произведение оратора, ну, к примеру, такой строкой: «Да когда ж ты заткнешься, отрава?» Но, повторяю, это все еще относительно бескровный вариант. В каждом празднестве обязательно должны присутствовать, как лимонная корочка в торте, три весьма кислых момента. Слишком громко играющая музыка, необходимость давать чек новобрачным или юбиляру и поздравительные вирши. Пережить можно. Гораздо опаснее ходоки, которые, не поленившись, являются в редакцию сами. Они внезапны и неотвратимы, как гроза в Нью-Йорке. Вот только что их не было, и солнце светило, и ничто не предвещало этот налет, и вдруг случилось, и ты в укрытие это не успел убежать. Они внешне помечены печатью судьбы. Помню одну даму, лет 60. Влетев в кабинет и скинув шубейку, дама оказалась, клянусь, правда, в розовой балетной пачке, утыканной какой-то блистающей мерзостью. Я оцепенела, восторженно приоткрыв рот. Наконец, оторвавшись от сверкания пачки, перевела глаза выше и поняла — свершилось. Дело в том, что крашеные блондинистые локоны дамы были перевиты цветными ниточками, на которых висели маленькие бубенчики. Посверкивая и позвякивая, эта фея карнавала восклицала: «Я вас так ждала! Я загадала, что вы должны переехать в Америку, поскольку только вы можете оценить мои стихи. Между прочим, я советовала со своим гуру, и он меня благословил на встречу с вами, сказав, что вы в будущем своем воплощении станете пророком». «Это значит, что денег не будет и в будущем воплощении», — стукнуло в моей голове. После этого фея осыпала меня разноцветными листочками, на которых разноцветными же чернилами были обозначены стихи, и мне весь этот обряд начал казаться какими-то безумными колядками. Затем подхватила шубейку и унеслась в зимние сумерки. Но ходоки безумные и кратковременные, как уже упомянутая нью-йоркская гроза. Иное дело звонящие. То есть те, кто пытается пристроить свои произведения по телефону. Буря и натиск не их метод. Как раз наоборот, они долбят тебя звонками методично и планомерно, как какие-то телефонные дятлы. Помню, один из них звонил ежедневно и всегда представлялся так: «Здравствуйте, я уже пожилой еврей-шахтер». «Не поедут к вам евреи-шахтеры», пропел в моей памяти голос Галича. Помните его песню «Открытое письмо Голдемейр», написанное в ироничной форме, характерной для тех лет отповеди сионистским агрессорам. Там перечислялись гордые советские евреи, которые в Израиль не поедут, и, среди прочего, евреи-шахтеры. Галич оказался прав. Евреи-шахтеры поехали в другую сторону. Израилю сильно повезло. Мне повезло меньше. Сначала он привлекал меня своей экзотичностью. Действительно, может ли быть сочетание изысканнее, чем еврей-шахтер? Потом я уже автоматически отбарабанивала, что его рассказы не вполне соответствуют стилистике нашей газеты. Потом мне стали сниться ночные кошмары. В них разверзалась земля, и оттуда из расщелин под музыку в пещере горного короля лезли евреи-шахтеры. В руках у каждого была рукопись. Сумрачный взгляд шарил по земной поверхности, разыскивая

я. Мне нужен Гуревич. Сейчас поясню. Лет 20 тому назад случилось так, что почти во всех московских газетах был хоть один сотрудник по фамилии Гуревич. И в «Московских новостях», и в «Московском комсомольце», и, кажется, в «Литературке». Журналистская Москва веселилась по поводу возникновения новой единицы – штатный Гуревич. Так вот, мне нужен Гуревич. Он будет настоящий, жесткий, сильный Гуревич. Не то, что я. Не слепляем блестками, не пробиваем шахтерами. Пес Сербер, не ведающий жалости. Утес, о который разбиваются волны. За его железной спиной я смогу свободно вздохнуть и, кстати, наконец-то написать поздравление на юбилей своей тети Люси. А то пока что у меня есть всего две строчки. «Дорогая тетя Люся, я давно к тебе стремлюсь».

встречи, которой не было. Возможно, они встречались в Базеле. Возможно, вместе пили пиво в перерывах между дебатами, поглядывая друг на друга с внезапной приветливостью, свойственной очень молодым людям, и ревностью, свойственной прирожденным лидерам. Разговаривали они? Запомнились ли друг другу? Два молодых человека. Два молодых еврея, неполных 24 лет. Оба уроженцы Юга России. Оба потрясены недавним кишиневским погромом. Путь обоих из Базеля ввел назад в Россию. Обоим суждено было скончаться через 37 лет после этой возможной встречи. Умереть в изгнании. На одном и том же континенте. Столь далеком от стран, занимавших их мысли. Два символа эпохи. Владимир Жаботинский и Лев Троцкий. Судьбу обоих определил 1903 год. Жаботинский приезжает на 6-й сионистский конгресс в Базель, Троцкий в Брюссель на 2-й съезд РСДРП. И оба становятся свидетелями и участниками расколов. Раскол, состоявшийся на сионистском конгрессе, был вызван планом Уганды и стал одним из самых серьезных кризисов сионистского движения. Против идеи Герца создать еврейское государство в Уганде выступили в первую очередь русские сионисты, которые и покинули в знак протеста заседание Конгресса. Потрясенный поведением русских, Герцль сказал: «У этих людей веревка на шее, а они продолжают упорствовать». На съезде в Брюсселе РСДРП, в свою очередь, раскололась, породив двух непохожих близнецов, объединенных лишь взаимной ненавистью – большевиков и меньшевиков. Впрочем, были и различия между этими форумами. К примеру, съезд РСДРП в Брюсселе завершил работу несколько скоропостижно, в связи с тем, что два его участника затеяли в кафе пьяную драку и привлекли таким образом внимание полиции. Участники конгресса в Базеле ничем подобным прославиться не успели. В Брюсселе Ленин воспользовался формальным большинством в два голоса, чтобы провести необходимую ему резолюцию. В Базеле Герцль отказался от своего плана Уганды, потому что счел поддерживавшее его большинство незначительным. Как определились характер и результаты этого забега, начавшегося более 100 лет назад? Правда, своеобразную помощь сионистскому конгрессу съезд РСДРП все-таки оказал, ибо именно на съезде была разгромлена программа Бунда, главного соперника новорожденного сионизма. Съезд отверг бундовскую идею национальной еврейской автономии и языка идиш. Сионисты и бунт 1903 года. О наивные предтечи идеи Израиля и Биробиджана. И примчался на сионистский конгресс в Базеле не буревестником революции, а отчаянной бездомной еврейской птицей юный Троцкий. Написанная им статья о кишиневском погроме была старательно марксистской, но сорвался вопль, дрогнулась рука и обернулся в статье «Марксизм Кадиш». Он что-то жадно искал в Базеле. Он что-то жаждал там увидеть и не обнаружил. Он вырвался из одного раскола, чтобы попасть в раскол другой. И результатом его разочарования стала хлесткая статья для «Искры», который Герцль именовался бесстыдным авантюристом, а высказывания его оппонентов – истерическими воплями романтиков Сиона. Но за бешеной этой атакой на сионизм считалась обида еврейского мальчика, который так надеялся. И все-таки выбор был сделан. Нет, видимо, им не довелось познакомиться с двум еврейским юношам, которых, казалось бы, судьба свела в Базеле. Похоже, они не встретились. Они не беседовали.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6065.
5: Еврейский мир – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк – классный город, его нельзя не любить. В любое время года. Не так ли? Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Мы любим Нью-Йорк, это несомненно. Тайны человеческой природы. Давайте сегодня об этом в викторине «Удивительный вопрос». О вещах, которые нами управляют вопреки логике и здравому смыслу. О суевериях, о приметах, о каких-то мистических ритуалах. Вообще у народов мира такие дивные суеверия со скрытыми слабостями. Эти слабости есть у великих правителей, которые, даже несмотря на абсолютную власть, боятся примет разных и доверяют судьбу предсказателям. Вот какие безумные обычаи и какие безумные какие-то традиции соблюдают в разных уголках планеты. Давайте мы сегодня об этом поговорим, включим эрудицию. Мы вам вопрос, вы нам ответ. Наш телефон 718-303-9090. Можете даже рассказать о тех суевериях, в которые вы верите, и о приметах, которым доверяете. У каждого из нас есть какие-то свои тараканы в голове. Обращаем внимание на какие-то знаки. Кто-то споткнулся там, на левую ногу будет вот это, а если на правую будет вот это, а если сломался каблук, все, я на работу не иду. Кто-то заливает, вот я например, заливаю чайник, наливаю в чайник всегда полный чайник холодной воды на всякий случай. А зачем? Ну, вдруг воду отключат. Вот это вот многолетняя такая привычка. И если вернулось, что-то забыла, непременно посмотрю в зеркало. Но это уже на автомате как-то. Я понимаю, что это какая-то ерунда. Там черная кошка перебежала дорогу, обязательно поплюю через левое плечо, так, чтобы никто не видел. Дурость? Нет. Ну, не знаю. Вот у каждого наверняка такое есть. Давайте начнем с первого вопроса. Какой великий французский император панически верил в предсказания, всегда носил с собой талисман со скарабеем, привезенный из Египта, и до ужаса боялся белых лошадей, потому что считал их вестниками неудач? Это вопрос. 718-303-9090. Какой великий французский император панически верил в предсказания, всегда носил с собой талисман со скарабеем, привезенный из Египта, и до ужаса боялся белых лошадей, считая их вестниками неудач? Кто знает? Я всегда говорю, что в каждом вопросе есть подсказка. В данном вопросе подсказка. Великий французский император. Счет 1-0 в нашу пользу. Наполеон Бонапарт. Едем дальше. Какой канцлер Германии имел суеверный страх перед конкретным числом и никогда не подписывал международные договоры, если в них фигурировала эта цифра, считая ее проклятием для Пруссии? Вот здесь не дайте себя запутать. Какой канцлер Германии имел суеверный страх перед конкретным числом и никогда не подписывал международные договоры, если в них фигурировала эта цифра, считая ее проклятием для Пруссии? Есть эрудиты, знатоки, готовы ответить на этот вопрос. 2-0. Отто фон Бисмарк боялся числа 3. Нет, не 13, а 3. Едем дальше. Какой президент Франции верил, что его жизнь защищает особый фамильный перстень и никогда не выходил на публику без него, пережив в итоге более 30 покушений. Я, кстати говоря, не знала этого. 30 покушений. Обалдеть же можно. Какой президент Франции верил, что его жизнь защищает особый фамильный перстень и никогда не выходил на публику без него, пережив в итоге более 30 покушений? Такие вещи, наверное, надо знать тем, кто думает всегда и при любых обстоятельствах о политике и о политиках. Шарль де Голь. Шарль де Голь. Едем дальше. Так, вот, ага, вот. В какой стране Латинской Америки существует новогодний обычай, чтобы, значит, вот такой обычай, чтобы следующий год был полон путешествий, нужно ровно в полночь обежать свой квартал с определенным предметом в руках. С каким предметом? В какой латинской стране существует новогодний обычай, чтобы следующий год был полон путешествий, нужно ровно в полночь обежать свой квартал с определенным предметом в руках. С каким? Легкий, совершенно легкий вопрос, если внимательно слушать. Чтобы следующий год был полон путешествий, с каким же предметом надо бегать вокруг квартала? Конечно же, с пустым чемоданом. А где? В Колумбии. Вот есть такой закон. В какой стране принято дарить детям на Новый год не игрушки, а конверты красного цвета с денежкой, так как этот цвет, по поверьям, отпугивает злого демона? В какой стране принято дарить детям на Новый год не игрушки, а конверты красного цвета с деньгами, так как этот цвет, по поверьям, отпугивает злого демона? Демона зовут злого нянь. Правильный ответ — в Китае. Счет 5-0. А мне нравится такая игра, кстати говоря. Все те, кто звонит уже после того, как объявлен ответ, это же неправильно. Надо звонить до того, как. До того, как. Вот любопытное суеверие существует в Южной Корее. Очень популярное, кстати говоря. Согласно этому южнокорейскому суеверию, включенный на ночь в закрытой комнате прибор может убить человека. Что это за прибор? В Южной Корее существует популярное городское суеверие, согласно которому включенный на ночь в закрытой комнате прибор может убить человека. Что это за прибор? 718-303-90-90. Вам слово, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Дайте немножко времени. Я не успеваю даже набрать телефон. И вы уже говорите столько-то...
2: У вас есть ответ на вопрос? Ничего не поняла. Очень вполне есть время для того, чтобы набрать. Я два или три раза повторяю вопросы. Так что насчет Южной Кореи? Кто-то готов ответить на этот вопрос? Здравствуйте.
3: Доброе утро, моя родная жительница Ташкента. Очень быстро, мы не успеваем. Наверное, Скандинавия, предыдущий вопрос, я так думаю.
2: Еще раз, предыдущий вопрос что?
3: Скандинавия, наверное.
2: Нет, уже... Нет. Это в Колумбии с пустым чемоданом бегают вокруг
3: Спасибо,
2: квартала.
3: Спасибо, родная, но не так быстро. Мы даже не успеваем вдуматься.
2: Хорошо, буду чуть помедленнее. Спасибо, буду еще раз повторять вопрос. Может быть, Спасибо. Я так думаю, может быть, точно не знаю, я в технике вообще не бум-бум. Может быть, идет какая-то задержка, потому что я смотрю на монитор, я не вижу звонка.
3: Да, потому что...
2: Повторяю вопрос еще раз, называю номер телефона еще раз, вот в таком же ритме, не вижу звонка и называю правильный ответ. А вы уже второй человек, который жалуется на то, что очень быстро. Хорошо, давайте помедленнее. Еще раз повторяю вопрос. В Южной Корее существует популярное городское суеверие, согласно которому включенный на ночь в закрытой комнате прибор может убить человека. Что это за прибор? 718-303-90-90. Сейчас нормально? Вам слово, пожалуйста. Здравствуйте.
4: От вентилятора. Смерть от вентилятора.
2: Точно, точно. Откуда узнали?
4: Подсмотрела.
2: От вентилятора. Суеверие о смерти от вентилятора. Как вас зовут?
4: Альбина.
2: Альбина. Привет, Альбина. Молодец, Альбина. 5-1 в нашу пользу. Продолжайте играть, буду чуть помедленнее. Точно, от вентилятора. Обалдеть можно, обалдеть. Давайте еще раз про Южную Корею. Какого цвета чернила, согласно суевериям жителей Южной Кореи, нельзя использовать для написания имени живого человека, чтобы не навлечь на него несчастье или смерть? Какого цвета чернила, согласно суевериям жителей Южной Кореи, нельзя использовать для написания имени живого человека, чтобы не навлечь на него несчастье или смерть? Какой свет, сестра? Света! Какое света? 718-303-90-90. Вам слово, пожалуйста, вы в эфире.
4: А логики, наверное, или черные, или белые чернила бывают.
2: Выбирайте.
4: Наверное, черные.
2: А если я вам скажу, не угадали, тогда какой?
4: Значит, белая.
2: А значит, и не белая, тогда какой?
4: Красная.
2: Красная. Как зовут вас?
4: Молодцы. С Божьей помощью.
2: Да, как вас зовут? Отключилась. Дама красного цвета. Нельзя красного цвета. Зато красную икру можно есть. Ой, я купила, кстати говоря, красную икру в этот раз. Обычно всегда покупаю черную, а в этот раз купила и черную, и красную в Brooklyn Seafood. И взяла не вот эту вот, где 500 граммов, а где 250 в плоской упаковке. Ой, какая обалденная икра. С редиской очень классно. С редиской и с этим заварным сливочным хлебом в Черехил продается и продается в Ташкенте. Называется финский хлеб. Наконец-то я выяснил. Это я его называю заварной. Как же он мне нравится. Мне нравится треугольный хлеб, где там чернослив, курага, орехи, семечки. Треугольная буханка такая плотная, тяжелая. Я не знаю, как он называется, тоже черный. Обалденный, очень плотный такой. Тяжеленькая такая буханка. И вот этот финский заварной. Это такая сказка. Ну, мне все говорят, ты что, хлеб ешь? Ну, конечно, я ем хлеб по утрам, обязательно с авокадо. И вот красная, черная икра. И не надо мне блинчик никакой. Вот это супер. С редисочкой. Ой, с этим листовым салатом. Там туда можно в этот салат и курицу, и креветки, и что угодно. Но главное вот белок. Побольше белка. Любители белка, любители икры, любители морепродуктов, я вас, как всегда, с гордостью отправляю в Number One Cover 282 Brighton Beach Avenue между вторым и третьим Брайтоном, 718-701-0506, Ируша, Веруша, все дадут попробовать, вообще все порекомендуют, расскажут, целую лекцию прочтут, такую легкую и понятную, объяснят. Там такое количество рыбы, масла и всех этих атрибутов к столу, дополнений в виде оливкового масла, икорного масла, масла с трюфелем. Обалденный бутик, вкуснейший, и полезнейший. Он поэтому и называется Number One Cover, потому что это дистрибьюторы Brooklyn Seafood. Настя, Эдик, спасибо вам большое. Все можно купить на фудстемпы. Все можно заказать с доставкой на дом. Если хотите пообщаться с Настей, подъехать на производство, посмотреть... и прикупить в большей таре, что называется, вам там нужны какие-то банки 2-3-литровые, куда-то вы там собираетесь на большущий банкет. 718-715-09-69, пароль старый известный, банка черная, банка красная, жизнь удалась, завтрак туриста. И, кстати говоря, еще раз всем большой привет от нашего любимого и дорогого дяди Саши Гранта. У него 21 числа был день рождения, и раскрою секрет, я спросила, ну что, вот чем тебя порадовать, мой ты дорогой? Ничего не надо, говорит, ничего не надо. А потом позвонил и сказал, я придумал, надо мне вот у Насти с Эдиком привет передай, икры хочу. И так это было классно, ну хоть чем-то порадовать. Большой вам привет. Да, дядя Саша дома. Дядя Саша пишет сказку. Тоже раскрываю секрет. Он, конечно, умница, но просто тяжело говорить. Высочайший профессионализм не позволяет человеку выходить в эфир не в той форме и не с тем тембром голоса. Так что приходите в Brooklyn Seafood 282, Brighton Beach Avenue. Морепродукты – это не только удовольствие, это ваше здоровье. Счет, между тем, 5-2. Едем дальше. Какой римский император, между прочим, первый в истории Рима, никогда не отправлялся в путь в день, следующий за базарным, и всегда носил на себе шкуру морского теленка в качестве оберега от молнии? С ума можно вообще сойти. И надо же, историки раскопали такие факты любопытные. Какой римский император первый в истории Рима никогда не отправлялся в путь в день, следующий за базарным, и всегда носил на себе шкуру морского теленка в качестве оберега от молнии? А у современных людей, кстати говоря, вот вы можете, даже если неправильно ответите на вопрос, или правильно, у вас есть какой-нибудь оберег, может быть, в доме, может быть, на себе носите? Вот кто-то же идет на экзамен, мама там говорит, надень вот эти вот кроссовки, они подходят к этим джинсам, ну, условно. А дочь или сын говорит, нет, они не фартовые, я их больше не ношу. Вот заметил, что вот в этой майке или в этих кроссовках, или вот этот браслет, ну, вот не какой-то он не фартовый, неудачливый, не приносит он кайфа и радости. Что скажете вы? Здравствуйте.
5: Ну, вы сказали, что это первый император, а первый император был Юлий Цезарь.
2: Нет, это был
5: Октавиан.
2: Октавиан. Октавиан, как зовут вас? Так и быть, тройку ставлю, 5-3. Зовут вас как? Тоже люди не хотят представляться. Но это не беда, это не беда. Главное, что вы забили третий гол в наши ворота. Вот и есть еще такой вот грозный царь. Помните, такой был? Иван. Иван Грозный. Он питал непреодолимый страх перед колдовством. Просто кошмар. Вопрос. Людей какой профессии он приказал массово привезти в Москву из Архангельска, чтобы они помогли ему разгадать появление зловещей кометы в небе? Грозный царь Иван Грозный питал непреодолимый страх перед колдовством. Людей какой профессии он приказал массово привезти в Москву из Архангельска, чтобы они помогли ему разгадать появление зловещей кометы в небе. 718-303-90-90. Вам слово. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Лена. Значит, я на 4 вопроса знал ответы. Звоню вам. Вы меня ни разу не взяли. Сейчас вы меня взяли как раз на вопрос, который я не очень-то уверен и не думаю. Ну, может быть, но я... Только не отключайте меня. Может быть, алхимики, но я не уверен.
2: А еще кто?
6: Ну, астрологи.
2: Ну вот какие, на ваш взгляд, еще могли быть привлечены к этой разгадке? Люди каких профессий?
6: Ну, только астрологи.
2: Так. Только они как тогда? Еще кто? Архангельск. И надо было зловещую комету в небе разгадать. Почему она там маякнула царю Грозному?
6: Не знаю, но я еще хотел добавить одну вещь. Когда я вам сказал, что в Израиле и в Японии коты готовы, меня зовут Геннадий, коты на счастье, вы сказали, нет, неправильно. Я посмотрел в Google, и я был абсолютно прав. Понимаете?
2: Коты на счастье?
6: Да. Там нету черных котов. Я был в Израиле 2 раза, я знаю, там все коты на удачу и на счастье. Никто не считает их каким-то плохим знаменованием, суеверием. Понимаете?
2: Нет, там вопрос, знаете, какой был, по-моему, насчет черных котов? Там вопрос был про Черчилля, потому что он...
6: Нет, был другой вопрос. Какие, в какой стране считаются коты на счастье? Я сказал... Правильно, в Британии тоже.
2: Не-не-не, там был Ген, давайте мы не будем сейчас спорить, у нас сейчас не про котов. Я точно помню, что про Черчилля...
6: Я просто говорю, что вы не всегда правы, вот в чем дело.
2: Ой, а я понимаете? Разве говорю, что я всегда права, Геннадий? Давайте мы...
6: Ну, раз вы так категорически отвечаете, 5-0, там, 6-0, не даете людям даже ответить вам...
2: Геннадий...
6: То, конечно, вы не правы.
2: Геннадий, да? давайте мы с вами договоримся на том, что я... часто не права, а вы практически всегда правы. И...
6: Практически, да, так оно и есть. Да.
2: Ну так, все, тогда давайте так, Геннадий, вы правы всегда. Вы правы всегда.
6: Моей эрудиции я был как лучший из лучших вызван на самую популярную телепередачу в Москве в свое время, на поле сейчас.
2: Геннадий, ваши эрудиции, да. Вашем такте, вашей интеллигенции, знаниях глубоких, аналитики, вообще никак...
6: Мне, без иронии можете
2: нет, говорить. Нет, это так никакой иронии, никто не сомневается, Гена, никто не сомневается. Я не знаю, как, вот по поводу только музыкального слуха, я не знаю, потому что вы сейчас сказали про иронию, я не знаю, как это, где вы расслышали иронию, понятия не имею. А насчет черных котов, я помню, что вопрос был про Черчилля. Он верил в примету, там был, я не могу сейчас точно сформулировать вопрос, что удачу приносит прикосновение к черному коту, поэтому у него в резиденции был знаменитый кот на Даунинг-стрит, его звали Нельсон. Вот этот вопрос точно был. А по поводу счастья, кто приносит в Израиле или в Японии, не могу сказать. Имею право, потому что, в отличие от Геннадия, я все-таки периодически ошибаюсь. А что касается Ивана Грозного, который питал непреодолимый страх перед колдовством, он приказал массово привезти в Москву из Архангельска волхвов, кудесников и звездочетов. И, Геннадий, чтобы вам не было очень обидно, 4 поставлю, 4-5 в нашу пользу. И на этом наш кооператив «Арба», закрытое акционерное общество под руководством Акмаля Тахирова с заместителем Лены Вишневецкой, желает всем вам любви, мира и добра, и гармонии внутри себя. Хорошего дня, настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Акмалюшка, ташакур!

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 2042 года в Нью-Йорке и Лейк-Плейсиде. Специальная комиссия под председательством Эшли Уолден в течение года будет изучать экономический потенциал и целесообразность подачи официальной заявки. Проект планируют реализовать в формате проведения игр сразу в двух городах. Ранее штат принимал зимнюю Олимпиаду Лейк-Плейсид в 1932 и 80-м годах. Последний раз Нью-Йорк боролся за проведение летней Олимпиады 2012 года, уступив Лондону. Во вторник в Централ-парке возобновились поездки на конных экипажах спустя почти неделю после трагической гибели 18-летнего туриста из Индии. Несчастный случай произошел, когда кучер отошел сделать фото, а испуганная лошадь внезапно рванула с места, в результате чего юноша выпал из повозки и скончался от травм. Для предотвращения подобных инцидентов городские власти временно разместят в парке группы обеспечения безопасности и переподготовки извозчиков. Профсоюз настаивает на установке специальных кольев для надежного привязывания лошадей по всему парку. В то же время защитники животных, администрация мэра и некоторые чиновники призывают полностью запретить индустрию. На рассмотрении горсовета уже находится законопроект о запрете таких поездок. Слушания запланированы на июль. Психологи выяснили, что работа на заводе или фабрике не так вредна для психики, как работа в офисе. Строгий график и отдых от работы на заводах позволяет психике расслабляться и не быть онлайн 24/7, чего не скажешь об офисной работе. Кроме того, прозрачность и четкое распределение ответственности на заводе снижает тревожность.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
11: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи. Мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда. Как обычно, по средам в эфир выходила бы наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили, если бы она не выходила в эфир вчера. Я говорил о замене. Вчера была Тамар Папалашвили, во вторник в эфире. Сегодня наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Вот такая рокировка это называется в шахматах. Сегодня в первой части программы украинские новости. Леонид Швец. Во второй части новости из Израиля. Александр Майстровой. На связи наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, крымский капкан, похоже, захлопывается. Мы говорили с вами в пятницу о том, что полуостров превращается в остров. Последние сообщения, значит, уже в Севастополе нет электричества. В ряде регионов тоже Крыма нет электричества. Удар по теплоэлектростанции. И, кроме этого, я смотрю, утреннее сообщение об ударах по крымским системам ПВО. Это в районе Керченского пролива по инфраструктуре военных аэродромов Саки. Саки – это буквально 25 минут от Евпатории. И Гвардейская в аннексированном России Крыму. Ну, вот такие сообщения. Ну, на месте крымчан, конечно, надо сваливать как можно быстрее. Такое впечатление, что удар по Крымскому мосту, вот Керченский этот мост, это вопрос времени и не больше.
1: Надеюсь. Те сообщения из этого региона свидетельствуют о том, что курс на тотальный контроль над логистикой крымской, все, что ведет в Крым, из Крыма, украинские силы обороны решили взять на себя. Это системное решение. Это не случайность. Мы с вами на протяжении всех этих уже, к сожалению, лет, что мы с вами встречаемся в эфире и обсуждаем войну, мы не раз говорили о том, что что-то прилетает. Прилетало и по Крымскому мосту, и рядом, и по другим объектам в Крыму. Но это были какие-то спорадические действия. Понятно, что хотелось, наверное, чтобы их было больше, но силы возможностей у Украины для этого не было. Сейчас похоже на то, что такие силы возможности появились, и это переросло действительно в такую планомерную осаду Крыма с соответствующими последствиями. Я должен обратить внимание наших телезрителей и слушателей, что вообще-то так вот всерьез, именно вот в таких объемах за Крым, за дорогу на Крым Украина взялась лишь месяц назад. В 20-х числах мая стали появляться тревожные сообщения с той стороны, со стороны местных властей оккупационных, со стороны военблогеров, военных, что дорога, ведущая, северная дорога, которая ведет по Приазовью в Крым, подвергается постоянным обстрелам, на ней постоянно горят прежде всего бензозаправщики, затем пошли удары по мостам, которые идут через перешеек, а их не так много, наносились удары по самому Крыму, а удары по топливным, каким-то инфраструктурным, связанным с горючим объектом наносились на протяжении предыдущего полугода, года, может быть, даже и больше. И вот сейчас мы видим, как эта работа, еще раз говорю, которая в таком выраженном виде всего лишь месяц продолжается, вот она приводит к результатам. Сегодня были сообщения с утра, что нет света в Севастополе.
0: Я прошу прощения, я вас перебиваю. Мы как раз показываем Севастополь, темный город. Какие-то там есть освещение, но буквально каких-то нескольких то ли реклам, то ли каких-то таблоидов, и все, больше ничего нет.
1: Да, Севастополь, ну, Севастополь это как бы, как еще недавно это была главная база Черноморского флота. Я напомню, что гениальное руководство военное и политическое России привело к тому, что флоту пришлось убраться в Новороссийск, где он, его остатки отсиживаются за укреплениями, за бонами и так далее. И практически он в море редко выходит. И вот сейчас Севастополь обесточен. Надолго, ненадолго, это уже следующий вопрос. Да? Кстати, прошу прощения, но и ваша родная Евпатория тоже сообщают, по крайней мере, в части районов Евпатории также нету света. Понятно, к чему все это приводит в условиях лета. Сейчас очень жарко в Украине. И в Крыму традиционно было жарко. Сейчас и у нас порядка 30 градусов в Киеве. Можно себе представить, что творится в Крыму.
0: Но с другой стороны, согласитесь, когда жарко, все-таки можно выжить. Это не тропики, в конце концов. А когда уничтожали теплоэлектроцентрали зимой, и было 20-25 градусов по Цельсию, вот это геноцид, вот это уничтожение людей, когда люди просто замерзали в квартирах.
1: Да, это правда. И сейчас еще раз отсутствие бензина, отсутствие горючего приводит к тому, что те же частные предприниматели, тот же мелкий, средний бизнес, который обеспечивает остров всем продуктами, продовольствием, товарами другого качества, так сказать, другими услугами. Ну, невозможно себе представить современный бизнес без колес, вот, грубо говоря. И вот поскольку сейчас остановлена продажа топлива всем, кроме, собственно, каких-то служб там чрезвычайных, связанных с государством и так далее, то, в общем-то, все стоит на острове. Это приводит к тому, что те туристы, которые туда приехали, а приехало немало туристов, а в прошлом году была информация, что некоторые приводили цифру до 8 миллионов туристов приехало в Крым в прошлом году. В этом году, говорят, сократилось вдвое. Ну, вдвое — это 4 миллиона человек, извините. И вот часть этих людей, значительная часть этих людей приехала в Крым на своем транспорте. Вот уехать теперь оттуда — это просто проблема. Вот даже вот мы говорим, надо сваливать. А как? А на чем сваливать, в общем-то, когда мало что, в общем-то, движется?
0: Нет, здесь я, насколько могу понять, то, что движется, это по талонам. А талоны выдают только жителям Крыма. Если ты приехал как турист...
1: Уже не выдают. Геннадий,
0: уже и талоны не выдают.
1: Уже все, уже и талоны не выдают. Вот в том-то и дело. Вот с того момента, как мы с вами последний раз разговаривали, ситуация еще ухудшилась. Вот в том-то и дело, что мы видим, наблюдаем динамику такого резкого, заметного ухудшения, собственно, от дня ко дню, да. Что будет через месяц, честно говоря, даже трудно сказать, потому что не видно, с какого бы черта Украина ослабляла эти удары, прекращала эти удары и так далее. А, в общем-то, все идет только... Мы понимаем, что когда наносятся удары с одной стороны по объектам энергетическим, с другой стороны постоянно выносятся средства ПВО, то возможность работать над Крымом, тем же дроном, она заметно облегчается и, соответственно, прилетает еще по новым и новым целям. Поэтому действительно капкан захлопывается, вся эта радость, Крым наш, и Крым возвращается в родную гавань, и все вот это. В общем-то, кто бы мог подумать в 2014 году, что вот так это все в 2026 году обернется вот такими вещами. Но я должен сказать, что, в общем-то, откровенно говоря, не испытывая какого-то злорадства, потому что часто в этой ситуации оказываются люди, которые остались в Крыму не по своей воле, не все могли уехать, не у всех была такая возможность, по разным причинам, по материальным, по причинам здоровья и прочим, и прочим, и прочим. Мы это понимаем, хотя очень многие люди из Крыма покинули Крым. И у меня среди знакомых в Киеве таких много людей, бывших крымчан, как и бывших, кстати, жителей Донецка и Луганска. Но Увы, вот таковы сейчас реалии, но надо напомнить, что вот та крымская история 2014 года, она запустила процессы, которые привели к войне, большой войне, которая началась или продолжилась в другой форме, гораздо более страшной, в феврале 2022 года. И, в общем-то, та легкость, с которой достался Крым Путину, России, и вот тот кураж, та экзальтация крымская. В 22-м году стареющий вождь захотел повторить это уже в масштабах всей Украины, и это привело к ужасной трагедии, которая продолжается, и конца, и края не видно. А вот сегодня я встретил данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, то есть зафиксированные данные, что в мае, только в мае в Украине погибли по меньшей мере 274 мирных жителя, еще 1763 были ранены. И это самый высокий месячный показатель погибших и раненых среди гражданских, начиная с апреля 2022 года. Сейчас война очень ожесточилась. За всю войну данные ООН, то есть это подсчитано, это именно люди с именами, фамилиями, это не абстрактная цифра, зафиксирована гибель 16 126 гражданских лиц, в том числе 796 детей. Ну, здесь еще данные по раненым, это почти по полсотни тысяч. Вот к чему привела вся эта крымская история, крымская вот эта радость того, что вот да, мы теперь русские, мы будем получать больше зарплаты и пенсии, горит все кругом огнем. Вот оно и горит. Спустя, конечно, сколько, 12 лет, ну вот оно все горит, пылает. И еще раз говорю, конца и края этому не видно.
0: Нет, может быть конец и край, может быть конец и край. Вы видите российские войска, и сразу наступит конец, и наступит край. Точно так же, как вы видите российские войска из Украины, и перестанут ударять и по Воронежу, и по Тюмени. Тюмень, это сколько там, 2000 километров, наверное, вообще даже трудно себе представить. Следующий, что там, Иркутск будет, я думаю. Это трудно даже было говорить об этом.

0: А разрешение, там сам факт, что залетело за 2000 километров в область, собственно, уже газа и нефтедобычи, да, Тюмень. Мы бьем в основном по объектам, которые доставляют нефть, газ вот уже в европейскую часть, а это уже Западная Сибирь. То есть это уже можно бить по большому счету по месторождениям. Я думаю, это только вопрос времени.
1: Мы там, видим, Леонид, постоянно... если посмотреть по карте, последняя вот такая точка – это Омск. Это где-то, наверное, 2800 километров. А Зеленский говорит о том, что ракеты уже достигают расстояния в 3000 километров. А надо сказать, что вот Иркутск, Омск, насколько можно понять, оттуда сегодня берут бензин для того, чтобы как-то обеспечивать центр России, ту же самую Москву. Там все горит, в Москве и в округе. Иными словами, вот удары туда, они приведут к полному коллапсу. Ниоткуда будет брать. Ведь берут же, ну, кто там думает о Сибири? Берут за счет сибирчан. Оттуда берут. Если удары будут по Омску, ну да, и потом, наверное, и Иркутск могут достичь, то тогда это тогда не поздоровится Кремлю. Я не знаю, правда, насколько там Кремль интересует, что происходит в Сибири. Там главное, по-моему, защитить Москву и Петербург. Ну и самого себя любимого, если мы говорим о президенте.
0: Абсолютно. Ну, сегодня идет сообщение, что якобы там Путин должен приехать в Москву, там половина Москвы, перекрыты улицы.
1: А это любопытно отметить. Мы отмечали годовщину Пригожинскую. Путин тогда свалил просто из Москвы. Его не было. Не было в Москве, да и в Петербурге, наверное, не было. Где-то он был под Валдаем, прятался в каких-то там убежищах. Сегодня та же самая история. Москва горит, президента нет.
0: Да, он страшно боится всего. Боится, наверное, справедливо. Боится и правильно делает, как бы, да. А среди других объектов, которые вот, ну, как бы на общем фоне заметно, так сказать, выглядят, был поражен центр космической связи в Дубно в Московской области. Это, в общем-то, уникальный такой комплекс, сложный, единственный, в принципе, главный центр связи, спутниковой связи и наземного управления космическими объектами в России. Вот туда, это опять-таки, это Подмосковье, это ближнее Подмосковье. И несмотря на все усилия, туда прилетело. И те объекты, которые там были поражены, это уникальные объекты. Их восстановление требует огромных средств. Непонятно, где брать иностранные компоненты. Сложные те, которые Россия так и не научилась при всем своем, так сказать, фырканье в сторону Запада производить сама и импортозамещение, вот туда как следует прилетело. Кроме того, прилетело по, ну вот я смотрю, по Оренбургскому НПЗ и по гелиевому заводу в Оренбурге. Ну, гелий тоже используется каким-то образом в военной области. Я не готов сказать, где именно. Но, как правило, при создании каких-то сложных систем там, и так далее. Вот. Но что еще важно и что сильно обратило внимание буквально все, вот этот прилет по Воронежу. Дело в том, что в Воронеже был поражен завод, производящий полупроводники, там вещи, которые используются в ракетах «Искандер», в других ракетах, которые бьют по Украине. Так вот, туда прилетело три ракеты, которые давненько не применялись Украиной. «Storm Shadow» — это британские ракеты, которые запускаются, ну, в данном случае они полетели туда, запущенные с американских F-16. И вот это вот само по себе сочетание, да, что российский оборонный завод был поражен с помощью американских самолетов и с помощью британских ракет, и все это управлялось украинскими пилотами, в общем-то, это производит впечатление. Ракеты легли ровненько, сбить их сложно, практически невозможно, разрушено очень важное оборонное предприятие, и мы понимаем, что это опять-таки война выходит на новый уровень. Мы понимаем, что вот то соглашение, в частности, которое было достигнуто на Большой Семерке, о том, что Украину Запад будет, включая Соединенные Штаты, будет укреплять новым оружием, а на Россию будет оказываться давление, вот это как работает. Вот.
1: Но сегодня, так это сегодня работает. Поступили сообщения, у нас уже, до этого были украинские сообщения о том, что на встрече с Зеленским и Трампом, по-моему, это украинская правда в

0: вначале сообщила, есть такой ресурс, а у нас уже тоже появились эти сообщения инсайдерские о том, что Трамп сказал, что усиливайте атаки на Россию, нужно заставить Путина пойти на соглашение. Ну вот так. Я, кстати, хотел бы сказать, насколько все меняется. Я буквально на этой неделе, как вас в свое время, успокаиваю теперь нашего корреспондента из Израиля. Там в Израиле тоже в связи с иранским соглашением, там просто истерика. Ну, понятно, там, в общем, говорят о том, что Трамп предал Израиль. Я помню прекрасно, я нашему корреспонденту из Израиля рассказал нашу с вами ситуацию, особенно после 28 февраля 2025 года, когда у нас тут был, вы прекрасно помните, какие у нас были с вами эфиры. И я то же самое говорю, корреспондент из Израиля ведет себя несколько иначе, но тем не менее, я ему сказал и говорю, что посмотрите теперь, что происходит в Украине. Не бросает Трамп Израиль, не бросил Трамп Украину. Наоборот, все идет, мы тогда говорили с вами, нужно время для того, чтобы Трамп понял, ничего не удастся сделать дипломатическим путем. И теперь он говорит президенту Украины, чего бы никогда не сказал Джо Байден. Я напомню, что если бы была преемница Байдена сегодня Камала Харрис, те же самые были бы разговоры о том, что ни в коем случае нельзя ударять по НПЗ. Ни в коем случае нельзя никаких дипстрайков, нельзя раздражать Кремль. Это была позиция Байдена. О чем сегодня говорит Трамп? Спустя полтора года, собственно говоря, после 28 февраля. Да, для этого нужно было время, но теперь Трамп говорит, бейте по России, уничтожайте все, что... Но, кстати, нужно здесь очень четко отметить, что никаких ударов ни по жилым домам, ни по торговым центрам, ни по местам, там, по школам и так далее, то, что делает Россия, Украина этого не делает. Это нужно просто-напросто постоянно на этом акцентировать внимание. Посмотрите, горят НПЗ, горят там какие-то аэродромы, горят то, что называется... действительно вот целевые точки. То есть это то, что способствует продолжению войны Российской Федерации. Вот это уничтожается. Нет практически ударов, может быть, случайно как-то, но Россия же ведь бьет по городам. Она уничтожает жилые дома, она уничтожает украинцев. Это Украина категорически не делает. Поэтому президент Соединенных Штатов, он прекрасно понимает, что у Украины другие цели и другие задачи. Он говорит, все, добро, никаких отношений в данном случае по запрету не существует. Это же огромное достижение. Это то, о чем мы с вами говорили, и то, на чем я настаивал. Дайте время, и ситуация изменится. Я сегодня говорю то же самое нашему израильскому корреспонденту. Не паникуйте, все будет в порядке. Все Трамп сделает для Израиля, так же, как сегодня он делает для Украины. Леонид.
1: Насчет того, что куда прилетает, вот подтвердились данные, что вот помните, вот та самая крышка взлетала над нефтяным резервуаром, которая так всех произвела впечатление в Москве. Уже подтверждено, что она взлетела после попадания по этому резервуару не туда прилетевшей ракеты ПВО, собственно, российской ракеты ПВО. Поэтому как бы в условиях, когда, так сказать, отстреливается противник, ну да, в том числе прилетает.
0: Леонид, у нас уже времени не осталось. Две темы, которые необходимо их обсудить. Да. Отношения с Белоруссией. Зеленский ставит ультиматум Лукашенко. Президент Украины потребовал от Беларуси в течение недели убрать со своей территории то, что он назвал ретрансляторами для российских дронов. Дроны наносят удары по украинской территории, а ретрансляторы, они к дрону-ретранслятору, они имеют отношение с дроном, который направляет все остальные боевые дроны на гражданские чаще всего цели, как мы сейчас отмечали только что в Украине. Зеленский заявил, что на территории Беларуси расположены российские ретрансляторы, которые помогают координировать российские удары по Украине. Но мне кажется, что Лукашенко... Уже так поступили сообщения, что он отключил. Там МЧС, я так понимаю, какие-то частоты существуют. Он их просто отключил, он ничего не снял. Так они и стоят, эти ретрансляторы, просто они не работают.
1: Интересная история, потому что, ну, во-первых, она последовала в ответ на там заявление Лукашенко, что он там извиняется перед Зеленским. Лукашенко пытается как бы стряхнуть с себя вот эту вину за то, что в начале войны, собственно, российские войска заходили с белорусской территории. И, в общем-то, Лукашенко, очевидно, был не против того, чтобы Путин захватил Киев и сделал Зеленским все то, что посчитает нужным. Но вот теперь, когда очевидно, что удача отвернулась от России, от Путина, он пытается вилять, и даже с его стороны звучат некоторые извинения в сторону Зеленского. В ответ ответ Зеленский сказал то, что сказал. Сказал, что если там будут продолжать работать ретрансляторы, которые там есть, то нам не нужны никакие извинения, да, нам нужны действия. Если вы их не уберете, то вот вам неделя, а через неделю с ними будем разбираться мы. Это интересно тем, что, собственно, как бы наши уже работали с этими ретрансляторами, часть из них выводилась из строя, по этому поводу была полная тишина, Беларусь была не заинтересована говорить о том, что Украина предпринимает какие-то действия такого порядка на ее территории. Но сейчас Зеленский посчитал нужным вывести, так сказать, в публичное поле это, демонстрировать тем самым, ну, силу Украины. Ну что ж ты прячешься-то, да? Вот имей смелость как бы отвечать за свои собственные гадости вот в таком режиме, да? И это выдает действительно то, насколько Украина почувствовала свою силу. Мы уже говорили, что весна 26-го года радикальным образом отличается от хотя бы той же весны предыдущего года, 25-го года, не говоря о 24-м. И Зеленский демонстрирует это в отношениях с Лукашенко. Ему важно это показать. Не только Лукашенко, а показать всем, что Украина сильна. Не пытайтесь с ней играть во всякие игры, потому что мы находимся в такой ситуации, что мы можем себе позволить какие-то шаги, которые, может быть, кем-то будут сочтены несколько выходящими за рамки приличий. Вот вы говорили, да, что Байден запрещал удары по НПЗ. А мы, ну так, положа руку на сердце, мы понятия не имеем, как вела бы себя Камала Харрис через 2 года после своего президентства. Может быть, у нее тоже открылись бы глаза, как они открылись у Трампа через 1.5 года. А поэтому вот сейчас Украина позволяет себе так вести себя со своим северным соседом, который очень сильно провинился против Украины. Мне кажется, это важный такой момент, важное предупреждение. И судя по тому, что мы не слышали в ответных каких-то таких заявлений со стороны Лукашенко, Лукашенко понял, что это не пустые угрозы. Ну, Украина, еще раз повторяю, нам известно, что неоднократно, так сказать, не объявляя наши силы обороны, предпринимали шаги, после которых эти ретрансляторы переставали работать. Вот если они включили новые, ну, значит, у нас есть возможность их тоже выключить. Это же касается, кстати, и попытки переключить белорусские НПЗ на Россию. А если они включатся активно, да, попытаются компенсировать недостаток горючего в России, ну, будут найдены какие-то возможности для того, чтобы сделать это неприятно для Беларуси. А еще раз говорю, Украина сейчас сильна как никогда, и мне кажется, вот это обстоятельство производит впечатление на Дональда Трампа. Он уважает силу сильных. Если раньше он эту силу видел в Путине, не безосновательно, то сейчас он видит, что сила на стороне Украины и ее европейских союзников.
0: Я бы еще добавил, Леонид, то, что прозвучало в Организации Объединенных Наций. Посол Украины, он сказал, что мы, в общем-то, то есть ситуация меняется. Ситуация меняется в пользу Украины. Говоря словами Трампа, Украина получает козыри в этой игре. И посол Украины сказал, он говорит, что если мы раньше говорили о том, что нам нужно остановиться по линии разделения, то есть по линии фронта, то теперь, говорит, мы в условиях меняющейся ситуации можем изменить и этот пункт. Иными словами, выходите вообще, не только там по линии фронта. Почему? Освободите Донецк, освободите Луганскую и Донецкую области, в конце концов, ту часть Херсонской. Сегодня мы будем с вами разговаривать иначе. Если буквально месяц назад мы говорили о том, что мы можем говорить о линии разделения, то сегодня ситуация меняется. Очень любопытное заявление.
1: Да, ну это речь идет о том, что Украина точно усилила свои переговорные позиции по миру. Мы готовы перейти к миру хоть завтра, мы очень этого хотим, стремимся, и мы усиливаем свои переговорные позиции. Вряд ли речь идет о том, что мы готовы воевать за границей 91-го года, хотя неплохо бы как бы нам вернуться туда. Но сейчас, еще раз говорю, Украина просто таким образом, и в борьбе за Крым мы показываем, что вот это теперь наши переговорные условия. Вы не хотите неприятностей в Крыму, ну давайте-ка прекращайте заниматься вот этим дерьмом, которым вы занимаетесь все эти годы, и переходите к миру. Но пока, Геннадий, надо отдавать себе отчет в том, что Путин в этом совсем не убежден. А и больше того, он во время оперативного совещания с членами правительства, когда ему доложили о ситуации в Крыму, он сказал, что правительство Российской Федерации должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий. Я не совсем понимаю, что должен сделать Мишустин и его правительство, чтобы свести к нулю воздействие украинских...
0: По-моему, в Воронеже как раз снесли к нулю. Вот там вот этот вот весь завод, он просто на уровне земли. Вот снесен, приведен к нулю.
1: Да. Путин хочет воевать. Его надо останавливать. Соединенные Штаты имеют для этого необходимые рычаги. Ждем, когда они подключатся. Но еще раз говорю, вряд ли это произойдет раньше осени. Ну, посмотрим, короче. Не будем торопиться.
0: Леонид, буквально два слова. Давайте на пятницу потом уже перенесем это все-таки тему. Конфликт с Польшей. Там новый этап обострения. Напомню, скандал начался с волны возмущения. Она прокатилась по Польше после того, как 26 мая Зеленский присвоил почетное наименование имени героев УПА, Украинская повстанческая армия, одному из подразделений сил специальных операций ВСУ. Это Польшу, для Польши это очень негативный момент. Они связывают УПА с массовыми убийствами этнических поляков на Волыни. Это 43-45 год. В Украине признают участие определенных подразделений в этих событиях, но все же в основном подчеркивают роль УПА в борьбе с коммунистическими захватчиками, то есть со Сталиным. Буквально несколько слов, основную тему, там, основной разговор перенесем на следующую пятницу, у нас сейчас нет времени для этого.
1: Пару слов. Да, конфликт, к сожалению, перешел на новый виток эскалации. Он привел к тому, что вот президент Польши Кароль Навроцкий пригрозил Зеленскому, что он лишит его ордена Белого Орла, высшая награда Польши. Наши попытались конфликт разрулить, ездили в Польшу и Буданов, и бывший посол Кислица. Ничего не удалось решить. Президент Навроцкий принял такое решение о лишении Зеленского этого ордена. В ответ на это все президенты Украины живые, которые были награждены этим орденом, и Кучма, и Порошенко, и Ющенко, вернули также свои ордена, и Зеленский отправил почтой свой орден. А при этом было сказано, когда вручались эти ордена, речь шла о том, что они вручаются не физическому лицу, а украинскому народу. А признание его заслуг в борьбе за наши общие ценности и так далее. И, ну, в конце концов, тут справедливы те эксперты, которые говорят, ну, извините, если для героизации УПА кто-то и сделал много, так это точно был Ющенко и точно был Порошенко. Тем не менее, это не помешало вручать им эти ордена. А вот Зеленский таким образом, который как раз ведет войну против России, здесь попал под лошадь, как говорится. Ну вот сейчас, еще раз говорю, ситуация вот такая. Стоял вопрос, сейчас в Гданьске открывается конференция по возрождению Украины, в которой активное участие принимает, собственно, польская сторона, и туда приехала огромная американская делегация. Решался вопрос, поедет ли туда Зеленский. Зеленский туда от греха подальше не поехал, туда поехала премьер Юлия Свириденко. Вот пока ситуация такая, подробнее действительно давайте поговорим позже.
0: Да. Вопрос, зачем это нужно было Украине сегодня? Вы тогда говорили, что это не самый мудрый поступок руководства с УПА и с награждением героев в этом плане.
1: Ну, еще раз, Зеленский сказал, что это было решение этого подразделения. Вот то, о чем мы говорили. Он просто подписывал решение этого подразделения. То, что это получило такой размах. Еще раз напомним, что сейчас в Польше идет жесткая политическая борьба между, так сказать, правоконсервативными силами, которые представляет партия «Право и справедливость» Навроцкий, и Дональд Туск, такой евроцентричный, такой либерал, который сейчас возглавляет правительство. Там через год выборы, и вот... Честно говоря, если бы не было этого случая, мне кажется, в ПИС в этой партии нашли бы другое, за что зацепиться и сыграть вот на антиукраинской карте. Это не очень стратегически верное со стороны Польши, это не очень здорово со стороны Украины. В общем-то, эту хрень, вы меня извините, надо с ней заканчивать. У нас сейчас есть дела действительно поважнее и враг поважнее. Я думаю, этот конфликт неизбежно будет решен, но, к сожалению, это потребует сил и времени.
0: Давайте в пятницу на этом тоже остановимся, уделим этому внимание. Леонид, время в первой части программы подошло к концу. Благодарю за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио. Дэвидсон

0: Дамы и господа, перед тем, как начать беседу с Александром Майстровым, я приглашаю вас отвлечься от этих раздражающих, чаще всего негативных политических новостей и приобщиться к поэзии. Приглашаю вас в эту субботу уже, 27 июня, в 6:30 вечера на поэтический вечер, где я буду читать свои стихотворения из последних сборников, написанных в разное время. Здесь у нас в Бруклине суббота, 27 июня, суббота уже на этой неделе, в 6:30 вечера в Сабле Гэллери. Это у нас в Бруклине на канале на Эммонс-авеню, адрес 3165 Эммонс-авеню, граунд флор, здесь у нас в Бруклине. На этом мероприятии можно будет приобрести и мои книги, естественно, с автографом автора. Ну вот погрузимся в такую поэтическую атмосферу в окружении прекрасных картин, поскольку это все будет в галерее. В эту субботу, 27 июня, в 6:30 вечера, Сабле Гэллери, 3165 Эммонс-авеню. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий, приветствую. Я не знаю, насколько уже эти дни можно назвать добрыми. Вы совершенно правы, когда вот сейчас сказали о том, что так хочется забыться и отвлечься от всего этого. Вот я честно эмоционально скажу, что это правда все очень тяжело. Вот мы обсуждаем, говорим, но все это очень и очень, конечно, неприятно.
0: Я должен сказать, я постоянно об этом напоминаю, и сам себе тоже, когда я прощаюсь после вот этой передачи, передача, она насыщена массой негативных сообщений. Это касается разных точек мира, поскольку у нас разные, из разных стран корреспонденты, и все время негатив, негатив, негатив, после чего я говорю: доброго дня всем вам желаю, и так далее. Какой добрый день после таких ужасающих сообщений. Но, с другой стороны, будем надеяться на лучшее, позитив необходим нам для того, чтобы жить.
1: Мы должны видеть его, этот мир, но то, что происходит, такие как он есть.
0: Да, поэтому я и приглашаю приобщиться к поэзии. Сам я постоянно посещаю галереи, концерты. Нужно уходить. На самом деле можно просто в паранойю впасть, когда смотришь на то, что происходит.
1: Да. Однозначно.
0: Ну что, немножко поднимите камеру немножечко. Очень много воздуха вверху. Угу. Да, то, что называется хёдрум.
1: Угу. Все.
0: Есть. Да, нормально, нормально. Спасибо. Нетаньяху заявил, что Израилю следует стать независимым от Соединенных Штатов. Израиль очень ценит поддержку, цитирую Нетаньяху, которую получил от своих американских друзей, но должен освободиться от военной зависимости от США. Нетаньяху уже не в первый раз об этом говорит.
1: Совершенно верно, Геннадий. Помните, эта тема необычайно активно всплывала при каденции Байдена и Харрис, когда они всячески тормозили поставку нам оружия, бойкотировали, ну, делали, в общем, все, чтобы, ну, как можно осложнить нам жизнь во время ведения войны, причем войны на выживание. И тогда это стало уже ясно, тогда это стало очевидным. Но, к сожалению, вот то, что сейчас происходит, оно с новой силой, с новой остротой подняло этот вопрос. И да, Нетаньяху сказал, что мы должны производить собственное вооружение, и что война еще впереди, большая война, большие войны. Я говорю своими словами, что все зависит от силы, от нашей силы. И это так, потому что на Ближнем Востоке это не Скандинавия, здесь нету места слабому, а тем более Израилю, то есть просто сотрут порошок. Поэтому надо, конечно, избавиться, по сути, от зависимости от Соединенных Штатов. Мы не знаем, кто будет следующим президентом. Если будет Камала с ее добрыми и пушистыми друзьями, то это однозначно. Будет Венс, это тоже может стать весьма-весьма существенной проблемой. Хотелось бы, конечно, чтобы пришли в Белом доме такие люди, как Тед Круз, как Марко Руби, как Десантис, но кто знает, что будет. Во всяком случае, надо становиться независимыми. Израиль предпринимает шаги. Во-первых, создает собственную военную базу. Это проблемно, Геннадий. Это очень проблемно, потому что у Израиля нет такого массированного производства, какое есть в Соединенных Штатах. Гигантские платформы там для тех же истребителей и так далее. У нас хорошо развит СТЭС, высокие технологии, стартап и так далее. Но вот такого вот мощного, я бы сказал, производства, которое есть в Соединенных Штатах, конечно, у нас нет. Это большая проблема. Надо развивать контакты нам с дружественными достаточно государствами. Это в первую очередь Индия, которая может нам поставить большое количество вооружений. Это развитая техническая уже сегодняшний день страна. Это страны Восточной Европы, Балканы, с Сербией, например. Сербии, с Чехией, с другими странами. У нас очень хорошее и тесное экономическое и военное сотрудничество. И это дает надежду, потому что там тоже вот производят как раз то вооружение, которое нам необходимо. Иными словами, нам надо и самим создавать свое оружие, и искать себе партнеров, на которых можно полагаться. Но, к сожалению, вот то, что происходит с Соединенными Штатами, вот то, что мы наблюдали предыдущую каденцию, да и сейчас, все это очень и очень проблемно. И вы знаете, я вот слушал Марк Левин, ну, все знают, кто он такой, он говорит, что Израилю, конечно, надо создавать собственное оружие. Он говорит, вот я буквально взял его фразу, послушайте, что говорят об Израиле демократы, ведущие подкаст Ковакийского рейха, телеведущие и даже некоторые наши друзья, ну, имея в виду того же Венса в окружении Трампа и так далее, опасаюсь, что нам придется пожалеть о сближении с такими странами, как Катар, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Это узкая и темная тропа. Так что да, Израилю, Геннадий, надо становиться независимым относительно, насколько это возможно.
0: Ну, я должен сказать, что мы на этой неделе проводили уже параллели с Украиной. Украина тоже идет по этому пути. Пока у Украины не появились ракеты «Фламинго», известные, которые летят на 1500, а то и 2000 километров. Сегодня Зеленский говорит 3000 километров. Пока у Украины не появилась собственная армия дронов, Украина не могла, как говорит Зеленский, вводить санкции против России. Теперь это работает. Мы это видим. Прошло там более чем 4 года. Украина способна себя сама защищать. Мало того, она способна ставить сегодня Россию на место и вести, в конце концов, к прекращению военных действий. К этому сегодня все идет. Путин еще к этому не готов. Он сопротивляется всячески. Но ситуация очень и очень меняется не в сторону Кремля. Так что здесь и Израиль, он прекрасно понимает, себя не защитишь, на кого-то надеяться — это последнее дело.
1: Конечно, и, кстати, с той же Украиной, в принципе, у нас много очень общих интересов и очень мало каких-то различий во всех стратегических вопросах геополитики, во всем. И поэтому сотрудничество с Украиной, конечно, было бы ценно. У Израиля колоссальный опыт и колоссальные наработки в военных технологиях, в кайтеке и так далее. У украинцев тоже прекрасные наработки. Вспомним их дроны, которыми они уничтожают всю нефтеперерабатывающую структуру России. Вспомним робототехнику. Молодцы! Молодцы, это честь и хвала, что они научились использовать вот такие вот современные средства, и что они теснят врага, который превосходит их в разы. Поэтому с той же Украиной я считаю, что есть прекрасные возможности для военного и экономического сотрудничества.
0: Александр, Ашара отверг предложение президента Трампа о сирийской военной интервенции в Ливан. Он сказал, президент Трамп выразил беспокойство ситуации в этой стране, но его слова неправильно поняли. Он говорил о помощи Сирии в достижении мира и безопасности, но это поняли, будто мы завтра вторгнемся в Ливан, сказал Ашара. Несколько слов об этом.
1: Да, вы знаете, ну вообще заявление это Трампа, оно было такое же странное, ну как и все его, признаюсь, последние заявления, я не знаю, что с ним происходит, зачем он это говорит, что им движет, не знаю, пускай кто-то пытается это выяснить, для меня это непонятно, но вот на саммите G7, помните, он заявил, что Израиль буквально, но у меня есть фраза перед глазами его, Израиль чуть что сносит здание, где живут обычные люди, ну представляете, такая любовь к простым жителям, значит, шиитских кварталов, из которых ведутся обстрелы Израиля. Я предложил Израилю, пускай Хизбаллой займется Сирией, у нее это получается лучше. Но вы знаете, Геннадий, как Сирия занимается. Сирия вот с этим Ашара, она там устроила бойню алавитов, пыталась устроить бойню друзов, курдов, христиан, кстати говоря, в той же Сирии, там идет этнические чистки, по сути дела, и за ней стоит Эрдоган, Аль-Шар – это подрядчик Эрдогана, то есть, ну, зачем делать ставку на суннитского джихадиста, как будто он славный парень, хороший парень, добрый и так далее, и говорит такие вещи. Не понимаю, зачем все это надо, честно говоря. Но их политика, так же, как и политика Эрдогана, которая стоит за Яшара Геннадия, она абсолютно понятна. То есть они хотят подождать, посмотреть, Израиль и Хизбалла вымотают друг друга, а потом, конечно же, они вмешаются. То есть им надо будет свести счеты с Хизбаллой. Когда они сведут счеты с Хизбаллой, если Израиль будет ослаблен, то, конечно, они перейдут на Израиль. Это тактика абсолютно ясна. Но, опять-таки, я задаюсь вопросом, зачем надо озвучивать подобные столь нелепые и сомнительные идеи.
0: Чем нелепее, тем больше это расшатывает ситуацию. Мы с вами говорили неоднократно. В разных направлениях работает администрация нынешняя. И заявление одно опровергает другое, не говоря уже о действиях, которые противоречат этим заявлениям. Такая политика. Мы видим реальную
1: это
0: политику.
1: Это политика Геннадий или это ее отсутствие? Тут мне трудно сказать.
0: Как кто видит, эта политика приводит к тому, что сегодня ситуация, только что я разговаривал с первой части программы, с нашим украинским корреспондентом, обратите внимание, что у него совершенно другие настроения. Я говорил об этом в феврале прошлого года, когда мы буквально с ним сцепились в программе после 28 февраля в марте месяце. Это был кошмар вести такие передачи. Я ему говорил, успокойтесь, для этого нужно время, и вы потом убедитесь, что Трамп вас не бросает, что Америка с вами. Это произошло. Мы тогда говорили, на самом деле немножко больше, чем год прошло. Вот. Но другие совершенно настроения в Украине. В Израиле будут другие настроения.
1: Вы знаете, у нас настроение, я говорю про нас, у нас настроение, конечно, очень и очень неблагоприятное. Слово предательство, оно присутствует практически повсюду.
0: Так то же самое было в Украине в феврале и в марте месяце. Он и говорил, нас предали и так далее. Одни и те же слова. Ситуация очень похожа. И дай бог, чтобы она развивалась так, как развивается в Украине.
1: Я не знаю, как будет развиваться, но на сегодняшний день. Мы говорим только о сегодняшнем день. Конечно, смотрите, Геннадий, Иран, страна, которая потерпела сокрушительное поражение, выходит победителем, причем унижая Соединенные Штаты, а Хизбалла, которая находилась уже на грани банкротства, она снова поднимает голову и очень сильно.
0: У нас время практически заканчивается, Александр. Сегодня глава МАГАТЭ, Грасси, он выступил и сказал, что инспектора, они едут на ядерные объекты Ирана. Иными словами, то, что мы вчера с вами обсуждали, Трамп говорит, что Венс, вернее, что в этом плане все отрегулировано, будут инспектора там. Иран при этом сказал, что вообще на эту тему речь не идет. Сегодня выступает Грасси и говорит, нет, шла речь, Иран врет. Так что то, что мы сегодня видим, то,
1: нет,
0: что мы обсуждаем...
1: Тут я должен с вами, конечно, не согласиться. Мы с вами люди уже опытные, пожившие, и мы знаем, что то, что говорит Иран, никогда не пустит никаких инспекторов никуда.
0: Он уже пускал в свое время.
1: Он-то пускал, но он скрывал, он все равно утаил.
0: Я думаю, никуда не денется и пустит. Нет, никуда не денется и пустит. От этих объектов уже мало что осталось. Время подошло к концу. Александр,
1: это
0: время.
1: Это не тот случай.
0: Завтра обсудим.
1: Это как наркодилера ждать, что он принесет все наворованное им и еще попросит прощения и скажет, что он заплатит штраф.
0: Это пока наркодилер чувствует себя свободным. Наркодилер, который находится под следствием...
1: Иран никогда не допустит. Геннадий, нету даже ни малейшего шанса. Но это надо понимать.
0: Да. Посмотрим. Уже допускал. Александр, будем к этой теме возвращаться.
1: Допускал, но никогда не давал полной информации. При Обаме это еще было. Всегда. Факты остаются фактом.
0: Давайте с вами отложим эту тему. У нас будет еще время поговорить. Сейчас просто программа подошла к концу. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго.
2: Спасибо.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
16: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: WSNR, Jersey City. Ви на волні 620 AM і слухаєте Девідзон Радіо.
1: Новості на
0: Девідзон Радіо.
1: Інформація к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Тегеран сообщил Вашингтону о том, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе, заявил в среду президент Трамп. Цитирую, вопреки тревожным фейковым новостям, Иран проинформировал, что мзду не берет. Если это неверная информация, переговоры закончатся сразу же, написал Трамп Трусоушел. Ранее он заявил, что США могут взять под контроль Ормуз, если не удастся достигнуть соглашения. По его словам, в таком случае США ведут плату за пересечение пролива 20% перевозимой нефти. Экс-трампистка Марджери Тейлор Грин объявила, что покидает республиканскую партию. Грин, ушедшая в отставку из Конгресса в ноябре прошлого года, подчеркнула, что она и журналист Такер Карлсон далеко не единственные, кто сыт по горло партии, предающий свой электорат. Это цитата. Она подчеркнула, что не собирается переходить в стан демократов. В интернете объявили сбор средств на лечение звезды сериала «Санта-Барбара» Марси Уокер. Помощь 64-летней актрисе уже оказал ее экранный муж Эй Мартинес. Незадолго до этого Мартинес провел специальный стрим с актрисой, в котором они вспоминали, как играли Иден Кэффел и Крузо Кастильо. Зрители платили за подключение по $50. Все вырученные средства пошли на оплату медицинских счетов женщины.
3: Служба информации «Девідзон Радіо». Новости в реальном времени.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Девідзон Радіо», скачайте приложение и все. «Девідзон Радіо». Мы стали еще ближе.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. «Девідзон Радіо», волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Микрофон на Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я передам микрофон Александру, я хочу поблагодарить всех, кто зашел на наш сайт davidsonradio.com и сделал пожертвование, которое сильно помогает нашей радиостанции быть в эфире. Здравствуйте, Александр.
12: Добрый день, Грегори. Добрый день всем радиослушателям.
11: А что происходит на иранском направлении? Ормузский пролив, что с ним? А наш президент Трамп, куда его заносило на прошедшей неделе? Рассказывайте, Александр, микрофон ваш.
12: Да, Грегори, давайте так. Прежде чем я перейду к фактуре, я скажу об ощущениях, эмоциях и так далее. То есть о той атмосфере, которую сегодня переживает Израиль со всеми этими делами. Потом мы уже перейдем к рассмотрению фактуры и попыткам его анализа. Хотя сделать какой-то анализ здесь крайне сложно, насколько ситуация выглядит совершенно какой-то непостижимой для здравого смысла. Итак, в эмоциональном плане это такое сочетание чувства невероятного разочарования, предательство. У 90% израильтян это чувство, это не мое мнение, это опросы проводились, и абсурда, потому что не укладывается в голове, как блестящая победа союзников могла превратиться в столь же блистательную капитуляцию, причем на всех фронтах, то есть и иранском, и ливанском, и так далее. Вот такие вот настроения. Кто-то пытается, не хочу сказать тешить себя иллюзиями, надеяться на то, что, может быть, все изменится. Много достаточно таких людей. Я, например, не делаю каких-то иллюзий. Я мало верю в сказки со счастливым концом, но дай бог, чтобы такие сказки произошли. Теперь, что касается, Грегори, о самом меморандуме и о том, что происходит в настоящий момент. Итак, я хочу подчеркнуть пункты меморандума, некоторые, не все. 14 этих пунктов. Первое. Иран, США и их союзники прекращают боевые действия в регионе, в том числе и в Ливане. Это очень важный момент, потому что Иран сумел навязать Соединенным Штатам свою ливанскую адженду, свою повестку. Раньше, до этого, они даже и не пытались это сделать, когда они увидели, что Трамп, Венс и вся команда настолько уступчива, то они, конечно же, аппетит во время еды, как известно, приходит, они сразу связались с Ливаном, и результат этого того, что переговоры прекращения огня и соглашение между Ираном и Соединенными Штатами, оно трансформируется в требование к Израилю прекратить любые военные действия в Ливане. Это первое. Второе. Тегеран подтверждает обещание не создавать ядерное оружие. Вот такая формулировка. Тегеран подтверждает обещание. Они раньше обещали, мы не будем ядерное оружие создавать. Это очень важный момент, потому что они никогда не говорили, что мы хотим ядерное оружие создавать. Они говорили, нам нужны ядерное оружие для там, каких-то гуманитарных целей, производства лекарств, удобрений, я не знаю чего. Они никогда не говорили, что вот мы будем создавать ядерное оружие, ядерную бомбу. Нет, сейчас они подтверждают такое обещание. Смешно. Соединенные Штаты, третье, Соединенные Штаты и Иран должны будут урегулировать вопрос о судьбе обогащенного урана в Тегеране. Очень расплывчато, что значит урегулировать вопрос, как это, в общем-то говоря, будет реализовываться, непонятно. Четвертый момент. Принципиальный. США снимут морскую блокаду, будут воздерживаться от санкций, не направлять в регион дополнительные войска. То есть снимается морская блокада с Ираном, нефтедоллары просто поплывут туда потоком. Далее. Иран гарантирует безопасный бесплатный проход коммерческих судов через Ормузский пролив в течение 60 дней. А потом они говорят, что нет, не будет бесплатного прохода, мы будем звать брать деньги. Все, то есть будет установлена такая пошлина на прохождение танкеров, судов и так далее. То есть они, получается, не просто выигрывают, они выигрывают дважды и трижды. Раньше шли сюда, а теперь они будут брать за это налог. Далее, очень важный момент, говорится, после вступления меморандума о взаимопонимании Вашингтон разблокирует неопределенное количество замороженных иранских активов. Этих активов десятки миллионов. Иными словами, то, что было заморожено, сейчас размораживается, идет иранскому режиму. Но они, понятное дело, что они, конечно же, говорят, что все это пойдет на гуманитарные нужды и так далее. Мы понимаем, какие это будут гуманитарные нужды. Далее, окончательное соглашение, говорится там, достигнутое по истечении 60 дней, предусматривает вывод американских войск в течение месяца и отмену всех санкций в отношении Ирана, всех санкций, плюс размораживание тех же активов. Это означает, что, по сути дела, режим, который находился в состоянии, ну, по сути дела, клинической смерти, он вдруг получает не просто второе дыхание, он получает все, что он может, все, что он хочет и так далее, и становится просто таким колоссом, гигантом. Возвращается в полной силе победителем, триумфатором. И еще один пункт. Это проложило бы путь к созданию фонда восстановления Ирана в размере $300 миллиардов. $300 миллиардов пойдут в Иран в качестве компенсации, репарации, контрибуции за нанесенный ущерб. Трамп с этим согласен. Да, он говорит, это будут не американские деньги, это будут какие-то там деньги Саудовской Аравии, государств Персидского залива, шейхов и так далее. Но не, это же не только в этом дело. Суть-то в том, что это сотни миллиардов долларов они Иран получат вот просто так, на щелчок пальцев. Просто. И что это значит? Это значит, что мы получим могущественную региональную державу в уже самом скором времени, потому что для того, чтобы восстановиться, много времени им не потребуется. Интересно, здесь был финансовый анализ, есть такая организация Reality Check, он показал, что только одних доходов от нефти будет достаточно для покрытия всего национального бюджета Ирана, включая военные расходы. То есть военная машина заработает снова полным ходом. И это после того, как все было разгромлено, после того, как все лежало в руинах. Далее. Будет ограничено действие Израиля против Ирана, Хизбаллы и, возможно, даже Хамаса. Мы об этом еще тоже скажем. Но Иран сегодня, я повторяю, аппетит приходит во время еды. Они уже требуют, чтобы Израиль не только не атаковал Хизбаллу, но чтобы не атаковал Хамас. Ну, мы же своих не бросаем. Не бросаем, естественно. Это Трамп говорит, что Израиль не должен стрелять. А Иран говорит, что наоборот, и Хизбалла, и Хамас должны быть защищены. И поэтому защищают своих союзников. Ну, честь и хвала, что называется. Это такая вот ситуация, при которой Иран одержал просто, вы знаете, тут было, мне заголовок один понравился, это, по-моему, агентство Рейтер, о том, что эпическая ярость превратилась в эпический провал. И это действительно именно так. То есть Иран противостоял самой могущественной армии в истории человечества, действительно. Сохранил при этом власть, и не только сохранил, но и добился впечатляющей победы и продемонстрировал, насколько слаба и уязвима Америка. И экономические факторы, и военные какие-то морские, военно-морские узкие места, как тот же Ормузский пролив, внутренние выборы, то есть насколько легко Америку поставить на колени и насколько они это сделали. Далее, интересно, что многие специалисты спрашивают, а почему президент Трамп еще там в мае, он отказался от попыток в Соединенных Штатах сопровождать корабли через Ормузский пролив? Тогда бы это нейтрализовало сильное влияние Ирана. Но ответа на этот вопрос нет. Почему? Непонятно, почему так ему захотелось. Иными словами, давайте немножко подведем итог. Иран не берет на себя никаких односторонних обязательств перед Соединенными Штатами. То есть, говорят сегодня и Трамп, и Венс о том, что будут инспекторы, поедут на иранские объекты. Во-первых, иранцы говорят, что нет, мы их не допустим. Во-вторых, давайте представим себе, что они, да, поедут. Ну, хорошо, поедут. Они при Обаме ездили туда. И при Обаме они там постоянно крутились. Ну и что? И при этом Иран продолжал создавать свою программу и при этом он уже тогда был, почему начата была вся операция, буквально в двух шагах или в полушаге, уж не знаю как, от создания ядерной бомбы. То есть само присутствие инспекторов, она же ничего не решает. Иранцы умеют уклоняться, мошенничать, вводить в заблуждение, вводить за нос любыми словами, как угодно. Могут показать им что-то, а потом что-то очень многое могут не показать. Мы прекрасно знаем все эти восточные штучки. И даже если поедут, чем так кичаться и хваляться, вот и Трамп, и Венс, они поедут, инспектора МАГАТЭ, ну поедут, и что, им что, покажут всю ядерную программу? Нет, конечно, не покажут им всю ядерную программу. Ничего не говорится Грегори об целях, которые обозначались до этого. О том, что Иран должен прекратить финансирование своих сателлитов, о том, что должен прекратить или очень сократить ракетное производство, о том, что должен прекратить терроризм, репрессии. Ничего, вообще ничего нету. Заявления и Трампа, и Венса выглядят, я даже не знаю, как это комментировать. Венса, например, ну, это просто мастер дипломатии. Он назвал вот это вот то, что происходит, джентльменскими договоренностями. Вот ты заключил какие-то фиктивные соглашения с бандитами, с головорезами, с фанатиками, и ты ставишь их на одну доску, ты говоришь, что это джентльмены, джентльменские соглашения. Вот замечательно, как оно получается. Очень важный и интересный момент еще один. Значит, соглашение должно быть, оно станет уже окончательным соглашением, а оно будет, должно быть преподнесено в Совет Безопасности Объединенных Наций, получить одобрение Совета Безопасности Объединенных Наций и таким образом стать международно признанным документом. Что это означает? Это означает, что любая будущая администрация, ну, скажем, условно говоря, приходит какой-то действительно человек с идеологическим стержнем, сильный человек, уважающий американскую независимость, американские ценности и принципы, не делец, с которого сегодня интересует только то, что сиюминутная какая-то выгода. Но даже ему будет намного труднее нарушить это соглашение, потому что это уже будет означать нарушение резолюции ООН. То есть возобновление действий с Ираном, я уж не говорю там даже и отмена санкций и так далее, все будет сложнее. Это уже все международно признанный документ, и нельзя с этим не считаться. Вот такая ситуация. Обозреватель Fox, например, Марк Левин, он сказал очень-очень конкретно простую фразу: за год иранский режим получит больше денег, чем Израиль за 10 лет. Мам, прав, прав. Теперь в отношении самого...

история. Сегодня мы наблюдаем, в общем-то говоря, по сути дела, ситуацию, полный провал всей военной операции. Так что, а теперь перейдем к вопросу о уже последствиях в нашем израильском окружении. Значит, вкратце, Соединенные Штаты, Трамп, Венс, вся эта команда, они оказывают массированное давление на Израиль, дабы он воздерживался от каких-то сколько-нибудь значимых операций против Хизбаллы и, более того, вывел свои войска, по сути дела, к границам между Израилем и Ливаном. То есть все усилия, все жертвы, все атаки Хизбаллы, они привели к тому, что Хизбалла, которая до сих пор была, по сути дела, уже почти на грани разгрома, и она была уже обескровлена, она снова обретает силу, все замечательно. Создается, значит, координационный механизм, и тут я хочу обратить внимание, между Соединенными Штатами, Ираном и Ливаном при посредничестве Катара и Пакистана по вопросам Ливана, то есть наша непосредственная вот страна, наш сосед и Хизбалла, там без участия Израиля. То есть все обсуждают Соединенные Штаты, Иран, Катар, Пакистан, они обсуждают и решают, что должен и не должен, точнее, не должен делать Израиль. Вот, значит, задача этого координационного совета – это полное прекращение военных действий на ливанском направлении. А замечательно, это, вы знаете, я как-то говорил, по-моему, и у Леши Осипова в передаче о том, что у чехов очень популярна была печально известная и горькая формула после соглашения Мюнхена в 1938 году, формула «О нас без нас», то есть достаточно сильной стране, буквально союзнику Запада, просто выкрутили руки, заставили его пойти на уступки нацистам, нацисты захватили эту страну, дальше, а дальше уже было то, что дальше, и все за это хорошо поплатились. Очень похожая ситуация, практически все один к одному. Иранцы очень довольны. Аббас Аракчи, это глава МИДа Ирана, заявил, что переговоры ведут к значительному прогрессу, улыбается, ходят, целуются. Америка подвергается неслыханному унижению. Я, честно говоря, мне стыдно, честно, за Америку. Я всегда как-то восхищался этой страной, но, вы знаете, они отказались на этой встрече в первый же день пожимать иранцы и катарцы даже, пожимать руки Венсу и все это, и вот этим вот парочки наши, значит, Витьку и Зитьку. Они там просто присутствовали как гости. Они отказались сделать с ними совместный снимок, вот фотооп. Они относятся к ним как к какой-то раздавленным насекомым, которые вообще даже и головы-то не могут понять. Вот такое вот отношение. Такое, это даже не презрение, это вообще, я не знаю даже, как это, собственно говоря, определить. И Венс заявляет, сделан первый шаг на пути к ликвидации ядерной военной программы, вот джентльменские соглашения, мы создали механизм, Ормузский пролив останется открытым. Здесь, Грегори, возникает вопрос, а зачем надо было тогда вообще все? Ведь в январе этого года Ормузский пролив был открыт, все функционировало, но были санкции против Ирана, очень хорошо удушающие санкции, пролив работал, так зачем же надо было добиваться того, чтобы его открыли на таких позорных капитулянских условиях совершенно. Вот на сегодняшний день такая ситуация, я как бы вкратце ее постарался описать, может быть, что-то забыл, забыл, извините. Все это сопровождается совершенно немыслимыми атаками, нападками, выпадами в адрес Нетаньяху. Причем публичными. Это очень неприятно все. Вот на саммите Большой Семерки Трамп отозвался о Нетаньяху и таким образом. Он назвал его очень, в кавычках, я цитирую, очень маленьким партнером. Это о своем стратегическом партнере, вместе с которыми вели боевые действия. Казалось, вообще были союзниками, стратегическими союзниками. И заявлял, что Израиль был бы уничтожен, если бы не он. То есть то, что он вернет Ирану полную мощь, это он еще сделал, оказывается, и добро для Ирана.

0: Израиля. Вот так очень интересно. Опять-таки, Венц заявлял о том, что когда у нас в очередной раз был конфликт с Хизбаллой, мы были на пороге крупного прорыва, и тут происходит взрыв в Бейруте, погибают люди, не имеющие отношения к Хизбалле. Такая любовь к боевикам Хизбаллы, я думал, что это только Камала Харрис, она так может любить. Но нет, Венс тоже их умеет любить. Вот, он же заявляет, Венс, что Израиль не должен нападать на своего единственного, его слова, оставшегося могущественного союзника и должен соблюдать мир в Ливане. То есть не атаковать. По нам стреляют, мы должны молчать и говорить, что ну стреляют, так стреляют, ну погибли, так погибли. Ну, как говорится, делов-то. Что касается Трампа, то он заявил тоже, по-моему, на G7 такие слова, что человек, который сейчас управляет Сирией, это человек, которого я туда поставил. Это он про Джулани. Кого он поставил Джулани? Как он поставил Джулани? Джулани это, по сути дела, марионетка агента Эрдогана. Он, да, его Эрдоган поставил, не Трамп. Эрдоган его поставил, снарядил, обеспечил и так далее. И далее, это уже Трамп. Он проделал потрясающую работу по наведению порядка. Это джихадист, который устроил бойню алавитов, глава местного отделения Аль-Каиды, который пытался уничтожить друзов в Сирии, но, к счастью, Израиль помешал этому. Это который осуществил захват курдов и который осуществляет, по сути дела, гонения и жестокие гонения на местных христиан. Церкви разрушаются, уничтожаются их святыни, люди изгоняются со своих мест, из христианских деревень. Это, оказывается, прекрасный человек, проделал впечатляющую работу, и у них он впечатляющий лидер, вот. Он впечатляющий лидер, это его слова, он делает там чудеса, он враг Хизбаллы, и главное, теперь внимание, он не будет каждый раз сносить дома. Значит, то, что когда Израиль сносит дома, это плохо. А оказывается, Эль-Джулани, он у нас гуманист. Просто гуманист, просто наследник всего доброго, самого честного и справедливого. Итак, я могу продолжить, Грегори, я могу продолжить все это, может быть, и буду. Скажу еще то, что вспомню. Но вот так вот выглядит ситуация на сегодняшний день. Это мне напоминает, опять-таки повторюсь, слова Черчилля о том, что это надо было уметь вырвать поражение и спасти победы. Это надо было уметь, но как говорил Барак Хусейн Чабана Обама, yes, we can. Вот такие вот дела, Грегори.
1: Перед тем, как мы уйдем на рекламную паузу, на Израиль распространяется договор между Ираном и Америкой? Или у Израиля руки развязаны?
0: Нет. То, что я сказал, нет. Нет, ни в коем случае, в том-то и дело. Они, конечно, связывают нам руки, ни в коей мере. Мы не должны обстреливать там Бейрут. Мы не должны вести активные наступательные действия. Мы должны даже вывести войска к границам, по сути дела, к границам. Ну, там есть такая желтая черта, буквально в нескольких километрах от северной границы. Ну, то есть, по сути дела, вплотную. И все это потому, что этого хочет Иран. Вот такая вот ситуация. Этого хочет Иран, и, значит, мы все идем на уступки.
1: Нет, я понимаю, что да. Вы сказали. Мой вопрос-то другой. Да. Насколько это обязывает Израиль делать? Желание Америки, его, так сказать, поведение понятно. Есть ли какие-то официальные документы, которые заставляют Израиль действовать так или иначе?
0: Да, в документе, да. Вот в первой части этого меморандума, в первом пункте, извините, параграфе, который я упомянул, там говорится черным по белому, что это распространяется на Ливан. Вот. То есть, да, конечно, в первом пункте меморандума...
1: Подождите. Распространяется на Ливан со стороны Америки? Причем здесь Израиль? Израиль является предметом третьей стороны в этом контракте?
0: Нет, с Израилем вообще никто не считается. Израиль, что имеется в виду формулировка, распространяется на Ливан, что Израиль должен прекратить все военные действия на юге Ливана и там не бомбить...
1: Подождите секундочку. Что его обязывает это делать? Желание Трампа, желание Америки, официальные документы.
0: Желание Трампа, конечно.
1: Но желание Трампа, смотрите, это еще...
0: Нет, смотрите, если Грегори, это упоминается в меморандуме, то есть по-простому, по самым простым, Иран и Соединенные Штаты договорились, что Иран не будет действовать в Южном Ливане. Между собой, Израиль никто не спрашивал, не приглашал, не спрашивал, что Израиль... должен прекратить там бомбардировки, должен даже вывести. Они договорились между собой. Израиль это не принимает, но это уже другой вопрос. Но на него оказывается это мощное
1: главный
0: давление,
1: вопрос.
0: Чтобы он... Да, вот, на него оказывается мощное давление, чтобы он не действует. И сегодня действия действительно в Южном Ливане, а они, ну, по сути дела, ударов по Бейруту уже нету. Мы это видим. Просто Бейрута уже не бомбят, как это было раньше. А действия в Южном Ливане, они очень ограничены. То есть они идут, какие-то действия, но намного меньше интенсивности. И это ставит под угрозу израильские жизни, потому что одно дело, когда армия продвигается, захватывает новые какие-то там населенные пункты и так далее, разрушает инфраструктуру противника, а другое дело, когда она фактически бездействует и становится, по сути дела, мишенью в тире. И это вот такая вот ситуация. То есть давление очень мощное на Израиль, чтобы он не действовал в Ливане. Ну, за исключением там случаев, если уже они прямо вплотную подойдут там к какому-то военному там, не знаю, пункту, и, значит, его обстреляют, то тогда вроде как можно отвечать, право на самооборону есть. Но только в этом случае. А так никаких наступательных действий.
1: Ладно, уходим на рекламу и продолжим. На мой взгляд, этот вопрос надо еще немножко помусолить.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день. Я еще раз приветствую нашу аудиторию. Среда, Нью-Йорк, передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Микрофон Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме. И мы продолжаем. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Я даже, честно говоря, настолько был увлечен темой, которую мы обсуждаем, что даже не обращал внимания на звонки. Если вы звонили, и я вас не брал, перенаберите, пожалуйста, снова. И я продолжу тему, которую мы обсуждали. Александр, а не кажется ли вам, что Армудский пролив, что Трамп, будучи прежде всего, на мой взгляд, бизнесменом, а не политиком, увидел какие-то финансовые интересы и немножко повернул не в ту сторону и прежде всего рассматривает уже не политические, а финансовые возможности, связанные с Армудским проливом. Что вы думаете?
0: Вы знаете, ну, главная версия, почему он так сделал, я думаю, что это действительно версия имеет основание, и я тоже в нее верю, тут нет никакой конспирации. Скоро промежуточные выборы в Соединенных Штатах, естественно, цены на нефть растут быстро, люди недовольны будут голосовать, естественно, не за Трампа, а за демократов, и поэтому надо изменить ситуацию, надо открыть Армудский пролив, цены на нефть упадут, и тогда проголосуют за республиканскую партию. То есть, ну, вполне такой меркантильный расчет. Что я могу сказать? Ну, он не учитывает, конечно, никаких ни стратегических, ни геополитических последствий, ни интересов долгосрочных Соединенных Штатов, ни интересов, тем более, Израиля, ни других союзников, там, княжеств Персидского залива и так далее. То есть, да, конечно, вот, по всей видимости, эта версия является доминирующей. Мне трудно найти, честно говоря, какое-то другое объяснение, почему он так делает. Есть много разной конспирологии, я даже не хочу этого касаться, но все это выглядит крайне близоруко и крайне, в общем-то, жалко. То есть, ну, человек, который начинает войну против исламского режима, он должен понимать, что это не просто так пришел и победил, что называется. Нет, это война, которую надо вести на истощение, где потребуются силы, потребуется время, потребуется энергия, волевые решения. А так просто это не получается. Если ты чувствуешь, что у тебя нету ни сил, ни времени, ни желания, то тогда и начинать-то не надо было. Вот в этом проблема. То есть начинать войну, чтобы потом заведомо остановить ее и, значит, проиграть, причем согласиться на условия, на все условия своего врага, это означает, конечно, капитуляцию. И опять-таки во имя того, чтобы одержать победу на промежуточных выборах. Но я не знаю, опять, насколько представители республиканской партии, тут я не знаю действительно расклад в Соединенных Штатах, насколько им нравятся вот эти вот все пируэты и вся эта эквилибристика. Не знаю, потому что, ну, помимо цен, конечно, есть еще и другие какие-то соображения. Есть национальное достоинство, есть национальные интересы, есть соображения стратегических каких-то долгосрочных интересов у ведущей державы сегодня западного мира. То есть все это есть, и как люди, что они предпочтут, ну, мне, например, трудно сказать, я не знаю результатов опросов и тому подобное, если таковые вообще есть.
1: Ну, я вам скажу, что раскол республиканской партии в Сенате и Конгрессе очевиден, он далеко не всех устраивает ситуация, которую вы только что описали, но вы знаете, когда про Трампа вы говорите, какие-то интересы, какие-то вопросы его самоопределением, о том, что он говорит о позиции Америки. Так я вам хочу сказать сразу, для Трампа политические интересы далеко не на первом месте. Он финансист, и, может быть, этим все сказано.
0: Вероятно, так и есть, так и есть. Но это очень плохо для страны, понимаете, я не говорю за Израиль. Но это очень плохо для страны, потому что любая страна, которая не преследует своих стратегических интересов, не имеет какого-то идеологического стержня и вообще не занимается национальными вопросами и безопасностями, ну, это такое поражение оно имеет, я много раз я повторяю это, оно будет иметь самые разные и очень неприятные последствия для Соединенных Штатов. Одно из них – это всплеск исламского фундаментализма. Вы помните, после войны в Советском Союзе проигрыш, насколько он дал мощный пуш вот этому вот фундаментализму, после этого построил 11 сентября было. Почему? Потому что они почувствовали силу, враг слаб, врага надо добивать, это их психология. Если они видят, что Соединенные Штаты слабые, они гнутся, они вообще никакие, мягкотелые, беспомощные, безвольные, бескребетные, будут добивать, будут. Это вот тоже одна из самых тяжелых последствий, может быть.
1: Ну, опять говорю, Трамп на это смотрит совсем по-другому.
0: Да, я не сомневаюсь. Он, Грегори, он вообще на это не смотрит.
1: Ну, я так не думаю. Все-таки вокруг него есть люди, которые наверняка обращают внимание, но он ставит на второй, третий план все что угодно, а на первый план только интересы. Финансовые. Смотрите, что интересно. Аналитики отмечают, что управление Ормузским проливом никогда уже не вернется к довоенному состоянию. И даже при частичном его открытии остается риск, который будет сказываться на ценах на нефть и сейчас, и в будущем. А вот это для меня более тяжелое последствие, чем колебания Трампа туда-сюда. Если это правда, то нам цены на нефть и, значит, на бензин не светят те, которые были в Америке, самые низкие во всем мире.
0: Это одно из последствий, Грегори, это финансовые последствия, потому что действительно Иран показал, что он полностью, он, а не Соединенные Штаты, не кто-либо другой, только он, Иран, контролирует Ормузский пролив. И он будет определять, кто и как будет проходить. Он будет взлимать пошлины. Он может не пропускать сюда, завтра и может прийти в голову, вообще перестать, ну, не понравится им что-то в политике Соединенных Штатов там или еще какой-то страны. Они скажут, нет, мы вас не пропустим. И что? То есть это, конечно, они держава-победительницы сегодня, они диктуют свои условия, и изменить эту ситуацию будет очень трудно. И, конечно, они будут контролировать Ормузский пролив, вот это вот бутылочное горлышко, и они будут решать, кому жить, а кому умереть, и как повышать, и закрывать его, и блокировать, когда они захотят. Несомненно, они выходят державой-победительницей. И это будет одно из последствий.
1: Ясно. Давайте несколько слов о Нетаньяху. Раньше у него были, как мы знаем, достаточно непростые ситуации, скажем так, во множественном числе в самой стране, но его достаточно агрессивно защищал Трамп. То, что вы сказали, Трамп тоже повернулся, и теперь Нетаньяху, война на два фронта. С одной стороны, внутри страны, с другой стороны, еще и добавил президент Трамп. Так ли это, и как вы видите ситуацию в ближайшем будущем?
0: Грегори, у Нетаньяху очень плохое положение, очень плохое, потому что, во-первых, Трамп не позволил выполнить ему главные задачи. Главная задача – это уничтожение Хизбаллы или ее разгром. И победа над Ираном. Вот это были его принципиальные задачи. Он их не смог выбрать, потому что ему вывернул руки Трамп. Сказал, что нет, ты не можешь этого делать. Это в стратегическом плане. В плане политическом Трамп но он просто гнобит Нетаньяху. Он его вот уже факинг, вот это вот, которое знаменитое, что ты там факинг с ума сошел, что я там тебя спасаю задницу, что, значит, я скажу, звоню Биби, скажу, чтобы он ничего не делал, не отвечал, что у него не будет нового. Это я приблизительно все цитирую просто своими словами. У Нетаньяху не будет нового выбора, кроме как принять соглашение с Ираном и все такое прочее. Если ты только посмеешь мне противоречить, то ты останешься один на один с Ираном, что было бы хорошо, потому что израильские ВВС очень хорошо доказали свои боеспособности, вполне могли бы справиться самостоятельно, так что это пустая угроза. Ну и так далее, и так далее. Он перед выборами, а у нас через 3 месяца, или там, не знаю сколько, 3,5 месяца, у нас выборы, по сути дела, он выводит Нетаньяху из политической игры. То есть Нетаньяху становится, ну, своего рода, я не знаю, как это сказать, ну, хромоюткой. Он получает такие оплюхи от Трампа, что вся наша оппозиция, она в восторге. Она ему говорит: посмотри, мало того, что ты ничего не сделал, ты называл себя господин безопасность. Это называется на иврите марпетхон, господин безопасность, а ты никакой безопасности не принес. Все то же самое, Хизбалла на месте, Иран еще сильнее. Ну, с Хамасом тоже непонятно как. И никто не смотрит, что это администрация давила. Все претензии именно на Нетаньяху. И второй момент, конечно же, о том, что они говорят ему, что ты утверждал, что ты, одна из твоих заслуг, главных заслуг, это прекрасные отношения с Трампом. Вот этим гордился, кичился, что это твой дипломатический успех и с президентом ведущей мировой державы. А нет, ты посмотри, что он с тобой делает. Он же тебя как маленького ребенка просто буквально опускает, порит тебя. Я не знаю как. Это, конечно, колоссальный удар по Нетаньяху. Он теряет сейчас в вопросах. Рейтинг его падает. Это закономерно. Противники его набирают силы, потому что не все люди анализируют и не хотят анализировать. Всегда понятно, что лучше взвалить вину на нынешнего главу правительства, чем там разбираться, кто прав, кто виноват. Он премьер-министр, значит, он и виноват. То есть у меня впечатление, Грегори, что Трамп решил политически уничтожить Нетаньяху и решил привести к власти кого-то из представителей оппозиции. Кстати, сообщается, что Трамп как-то, ну, его окружение, оно ведет переговоры с Беннетом, с Эйзенкотом, с представителями левой оппозиции. Я думаю, что это делается целенаправленно. Трампу удобен бесхребетный человек, никакой неумелый в политике, неискушенный, лишенный опыта, лишенный стержня. Конечно, ему удобнее, он хочет, да и Венс, конечно, такого же хочет, он же месит себя на пост президента, ему удобно вот такой вот никакой, чем сильный политик с большим опытом и с достаточно таким с крепким стержнем. Я думаю, что это целенаправленно.
1: А как себя ведет в этой ситуации Руби?
0: Руби, вы знаете, но я к нему испытываю сочувствие. Мне вообще он очень симпатичен, честно говоря. Но если вот быть последовательным, он никак не ведет себя. Никак не ведет себя Грегори. Выглядит он очень скверно. Я просто сужу визуально. На всех этих встречах, которые там проходятся, он мрачен, он хмур, он не улыбается. Он очень мало делает заявлений. Такое впечатление, что его просто вытеснили из политики. И он оказался, по сути дела, в таком провале. То есть, если он заявляет, что он не согласен вот со всем этим театром абсурда, то Трамп его просто зашельмует, загнобит и вообще вытеснит из американской политики. А он вынужден подчиняться этой игре в надежде, может быть, на что-то изменится, но совершенно ясно, что это совершенно не соответствует ни его принципам, ни его идеологии, ни его взглядам. То есть он оказался, по сути, на мой взгляд, в такой западне, что... Ну, как
1: заложником ситуации.
0: Заложником, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Заложником ситуации, и непонятно, какой выход у него. То есть, опять-таки, уходить и полностью, это он подвергнет себя таким нападкам, что мало не покажется, не уходить, он становится просто марионеткой в руках вот этой всей всей бранжи и Трампа, и Венса, и вот это их зятька и витька, которые там непонятно что-то крутят с Катаром, постоянно летают, улыбаются и так далее. У меня такое впечатление.
1: Понятно. Как ведет себя в этой ситуации Турция?
0: Турция ведет себя очень агрессивно, но они чувствуют, понимаете, они чувствуют, что раз Америка, она вообще, ну, вот такая, какая она есть, то и, значит, все можно. И они требуют от Израиля тоже, чтобы мы готовы, значит, угрозы, что мы готовы, значит, Ливан – это наше пространство, это зона наших интересов, Сирия – это наше пространство, это зона наших интересов, мы, ну, вся риторика известна вам, мы не дадим в обиду ливанский народ, сирийский народ, то есть они тоже примеряют на себя вот эту тогу спасителя, спасителя арабского мира от ненавистных сионистских захватчиков. Для Эрдогана это очень характерно, но, естественно, риторика его такова, никто же его не одергивает, не говорит, что ты... Нет, значит, раз все можно, он присоединяется к этому хору. И вы знаете, что самое печальное и обидное, ну, например, в том же, я уже не говорю про Иран, но в том же Ливане, ведь Хизбалла-то была на пороге своего уничтожения, а теперь они снова поднимают голову, теперь они считают себя победителями, а это значит, что ливанское правительство, которое пыталось им противостоять, ибо там действительно в Ливане колоссальное недовольство этими фанатиками религиозными, которые действуют, по сути дела, от имени Ирана, подрядчики Ирана, что они снова все эти и президенты, и премьер-министр, и министры, они, все, их уже не слышно, они не говорят о том, что мы должны получить независимость от Хизбаллы, что должна быть одна единственная регулярная армия, что, значит, мы не хотим войны с Израилем. Нет, они все, как говорится, замолчали в тряпочку, я их не осуждаю, их можно понять, потому что, ну, раз Америка от них отвернулась, значит, надо играть по правилам победителя. Иран – победитель. Эрдоган тоже сегодня, конечно, выглядит на этом всем фоне победителем. Косвенным, конечно.
1: Перед тем, как в конце передачи я вас спрошу о ваших прогнозах, буквально несколько слов о ситуации между Израилем и Россией и Израилем и Украиной. Что слышно на этих фронтах?
0: Вы знаете, ну, ситуация с Россией никак не изменилась, она осталась той же. Я просто хочу сказать, что иногда, я стараюсь этого не делать, но иногда просто в силу необходимости приходится слушать то, что они передают, то, что они говорят в своих передачах. И там переписка у меня с какими-то друзьями-товарищами из бывшего Советского Союза. Вы знаете, это невероятное злорадство. Их просто переполняет вот это вот злорадство, что Америка опущена, что Израиль, он фактически на грани уничтожения. Вот это прет у них, и вся вот эта вот атмосфера вызывает, конечно, очень, очень неприятные чувства. Что касается Украины, то нет, тут нет никаких особых подвижек. Я не помню, чтобы что-то происходило на этом направлении.
1: Ваш прогноз, не будем говорить о далеком будущем, следующая неделя. Что вы ожидаете от нее?
0: Я думаю, Грегори, что все это продолжится. Этот цирк, так скажем, это кино и немцы. Все это продолжится. Венс и вся его веселая компания, ну, естественно, вместе с Трампом, они будут делать громкие заявления о том, что мы победили. Я не поверил своим ушам, но потом прочитал, что это так, что Трамп собирается возводить арку в Нью-Йорке в честь триумфальной победы над Ираном. Но все это было бы, конечно, очень смешно, если бы не было так грустно и печально. Вот. Но переговоры будут продолжаться, потому что Трамп уже не может сойти, соскочить с этого процесса, который он сам начал. Те какие-то его периодически всплески какого-то негодования, это все не в счет, потому что он пойдет по этому пути еще до промежуточных выборов. И я думаю, иранцы затянут его и потом в переговорах. Но на следующей неделе ничего не будет. Мы будем по-прежнему наблюдать, на мой взгляд, хотел бы ошибиться, продолжение вот этого театра абсурда.
1: До какой степени Израиль будет слушаться и сопротивляться тому, что говорит и делает Америка, ну, будем говорить, не Америка вся, а именно Трамп, где тот предел, когда Израиль скажет «enough is enough», что называется, и начнет действовать самостоятельно.
0: Вы знаете, в известной степени Грегори уже Израиль сказал, что enough за enough, потому что Нетаньяху сказал и выступил о том, что даже, ну, своими словами говорю, не проси и не требуй, чтобы я ушел из Ливана, этого не будет. Он действительно просто не может, даже если бы он хотел подчиниться Трампу, он не может этого сделать, потому что, ну, все, почти все население, оно категорически этого не примет. Столько положено жизни. Такая угроза была Израилю, и она была снята на время. И продолжались потом обстрелы северных населенных пунктов. И взять по одной указке вот этого сумасбродного президента, подчиниться всем этим, это невозможно. Это не будет принято. Я уже не говорю о политической составляющей, потому что если это будет сделано, то его рейтинг, рейтинг Ликуда, он упадет, ну, я не знаю, он не просто упадет, он упадет до нуля. Поэтому по всем соображениям он никак не может этого сделать. Он тоже не может этого сделать в отношении Хамаса, хотя иранцы уже требуют от Соединенных Штатов, чтобы те оказали давление на Израиль уже сейчас и прекратили какие-либо военные операции в Газе. И Нетаньяху тоже не может, ни один другой, собственно, политик не пошел бы на это. Так что Израиль, конечно, сопротивляется, но все равно руки связаны, Грегори. Невозможно уже осуществлять какие-то удары там по Дахии, вот этому шиитскому кварталу, где гнездится вся Хизбалла. То есть возможность пространства для маневра, оно ограничено. Но нет, конечно, Израиль будет сопротивляться всему этому, несомненно.
1: Понятно, наше время закончилось. А мое мнение, что эти переговоры все равно зайдут в ситуацию, когда придется принимать какие-то стратегические решения. И, честно говоря, долгосрочный союз между Ираном и Америкой я не верю. И при том, что Израиль оказался заложником этого, мне кажется, рано или поздно ситуация куда-то выведет. Это была передача «Израиль-Америка», и вели ее Александр Быстровой и Грегори Дэвидсон. И мы прощаемся до следующей недели.
0: Спасибо. Всем всего доброго.
11: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» — это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес — davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
17: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
18: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
21: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. «Дэвидсон Радио».

0: Четверки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сенат предпринял жесткий шаг в отношении администрации Белого дома. 50 голосами против 48 законодатели одобрили резолюцию о военных полномочиях, предписывающую Трампу прекратить любые боевые действия против Ирана, если на то не будет получено прямое разрешение Конгресса. К демократам присоединились четверо республиканцев: Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол. Резолюция носит скорее символический характер, поскольку между Вашингтоном и Тегераном уже действует временное мирное соглашение. Однако эксперты называют это самым сильным консолидированным сигналом капиталистского холма против войны. В Маскате, столице Омана, состоялись прямые межгосударственные консультации. Султан Хайсам бен Тарик аль-Саид принял иранскую делегацию во главе со спикером парламента Мохаммадом Багиром Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи. По итогам встречи объявлено о создании постоянной совместной рабочей группы, которая займется выработкой новых правил судоходства и безопасности в Ормузском проливе. Премьер-министр Пакистана сделал жесткое заявление относительно региональной безопасности. В своем выступлении он подчеркнул, что вопрос о баллистических ракетах Ирана никогда не стоял на повестке дня. В ходе недавних консультаций Пакистана с представителями Соединенных Штатов, подтвердив суверенное право государств региона на оборонные программы. Социологическая служба Associated Press опубликовала масштабный опрос общественного мнения, приуроченный к подготовке празднования 250-летия независимости США. 7 из 10 американцев считают, что страна в значительной степени достигла идеалов, заложенных отцами-основателями. Однако внутриполитический раскол сохраняется. Около 40% опрошенных сторонников Демпартии и около трети молодых людей в возрасте до 30 лет заявляют, что испытывают противоречивые чувства на фоне масштабных трат на реконструкцию Национальной аллеи в Вашингтоне, включая установку гигантского колеса обозрения и перекраску зеркального пула мемориала Линкольна. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 42-го года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Первый раунд переговоров США и Ирана по окончательному завершению войны прошел в минувшие выходные в Швейцарии. Стороны договорились о дорожной карте к финальной сделке в течение 60 дней. Старт переговора вышел напряженным. Тегеран возмутили угрозы Трампа, который пообещал, цитата, «ударить по Ирану еще сильнее, чем ранее». В телефонном интервью Fox News президент пошел еще дальше, предупредив, если Иран закроет Ормузский пролив, США разнесут его в клочья. Это цитата. Сам пролив остается камнем преткновения. Иран в выходные вновь заявил о его закрытии в ответ на израильские удары по Ливану. Тогда как американские военные настаивают, что судоходство продолжается, и якобы Иран не контролирует Ормузский пролив. Среди достигнутых договоренностей – размораживание 12 миллиардов долларов иранских активов, а также создание совместной ячейки по предотвращению конфликтов, через которую США и Иран будут вместе обеспечивать территориальную целостность Ливана. Сейчас ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас в эфире.
1: Приветствую вас и наших зрителей.
0: Прежде чем мы пройдем дальше, я хочу напомнить, чем закончился наш разговор на прошлой неделе. Внимание.
1: Well, я не знаю, кто проиграл, потому что вы не знаете, на какие карты играет.
0: Нет, тогда кто-то проиграл, получается, я знаю.
1: Всегда кто-то проиграет.
0: Хорошо, очень хорошо. Я надеюсь, что вы будете на той же позиции на следующей неделе. Итак, Илья, хочу начать с вопроса, кто же все-таки проиграл?
1: Гонка продолжается. Очень продолжается. И каждый день вставать утром и смотреть, кто сегодня выиграл, а кто проиграл, я бы сказал, это не ахти эффективно.
0: То есть ответа нет?
1: Ответа нет по простой причине, потому что мы знаем, что там есть нити. Насколько, с одной стороны, вот вы сказали, что будет урегулирование, я слышал это от вас сейчас впервые, между Соединенными Штатами и Ираном насчет Ливана. Этого не будет. Этого не будет ни со стороны...
0: На прошлой неделе вы говорили, что не будет Иран контролировать Ормузский пролив, но он его контролирует.
1: Правильно, правильно, потому что... А мы еще... Слушайте, нам еще 60-90 дней до окончания. Понимаете, пока мы лишь построили маленький островок, где будут продолжать договариваться. Так невозможно, слушайте.
0: А вы считаете, за 60 дней смогут договориться?
1: Нет.
0: Нет, не смогут, конечно.
1: Ну, видите, то я здесь не наивный новичок, а, между прочим, можно мне бросить вчерашнюю карту. Был даже юбилей моего появления в «Нью-Йорк Таймс», моя статейка короткая, насчет переговоров Советского Союза с Египтом. Если вы помните все детали, все проблемы, которые там были, было очень-очень интересно.
0: Это боюсь, было... что в то время я еще даже не родился, поэтому даю вам полные, знаете, как сказать, минуты нашего времени, чтобы вы нам напомнили, как это было.
1: Well, это было то... что я когда-то заметил у вас, я надеюсь, я не помню у кого, что арабы искали, ему нужен был мир Садату. Он не был таким, как Абдель-Насер, он не был идеологом движения, панарабского движения, в главе которого должен стоять египтянин, как это было с Насером. Поэтому у него были другие ходы. Я вам сказал, кажется, вот что там были, когда кончилась война на истощение, это было лето 70-го, и там были два случая, которые я вам говорил, израильтяне стянули ночью модерный арабский, советский, извините мне, радар, и прямо нарезали на два куска, и эликоптерами перевезли их на судно, которое ждали. И вторая вещь, это было также впервые, когда советские пилоты погибли в течение 3 минут. Израиль сбил советских пилотов на советских МИГах. И это было понятно Садату, что надо сделать что-то новое. И поэтому он вот начал делать маленькие шаги, и которые закончились его визитом в Иерусалим, где он выступил в Кнессете. Это были очень-очень интересные вещи. А вот здесь просто мы видим, что значит, была попытка, было совершено что-то невозможное, понимаете? И это было между двумя странами, которые одна старалась также уничтожить вторую, и это ей не понесло. Если вы помните, в 1948 году молодой офицер Абдель-Насер был захвачен в плен Израилем. То у него было даже это личное, так сказать, личный ком против израильтян, который его, как молодого офицера, и поэтому он всегда старался доказать, что он все-таки хочет быть и был энное время лидером арабского мира, так сказать, и даже воевал на стороне северного Йемена, когда Йемен раскололся на просоветский и, так сказать, традиционно арабский, и была пару лет шли бои, и потом он тоже почувствовал, что это ничего не придает и ничего не приносит. Поэтому он стал быть склонен. Когда мы говорим о таких невероятных вещах, когда что ни есть, архивраг Израиля прилетает в Иерусалим и выступает в Кнессете, это до подписания. Ну, были, конечно, контакты, и они знали, куда они идут, обе стороны. Но все-таки, так сказать, невозможное уже происходило много раз на Ближнем Востоке и в рамках войн, и в рамках перемирия.
0: Давайте все-таки поговорим о переговорах, которые состоялись в минувшие выходные. Как вы оцениваете то, что произошло?
1: Я хотел бы заметить что-то, что не заметили никто, и это меня удивляет. И это, так сказать, трение между Соединенными Штатами и Израилем. Очень часто Трамп говорил, бросает такие вещи, если бы не я, да если бы не я, и то-то-то. Но было больше, в этот раз он пошел больше и использовал слово довольно-довольно особенное. А он сказал, если бы не я, Израиль был бы стерт с земли. Я скажу вам на английском, eviscerated. It was eviscerated. Вот это вот такое слово, если бы не я, то Израиль был бы стерт с карты земли или со всей земли вообще. Это удивительное показывает его ментальность, его неосторожность, когда он говорит. А это я говорю много раз, хотя меня обвиняют в том, что я, так сказать, не любовник леди Четтерли, неважно, поддерживаю слепота. Наоборот, я могу вам дать целую программу, я вам предлагал, какие ошибки он делал, и что это значит, и какова его личность. Смотрите, почему у него выходят такие вещи. Я говорил, кажется, в прошлый раз, у него нету стержня интеллектуального, аналитического. У него есть чутье. Чутье срабатывает 70-80-85%. Но опасно полагаться на чутье президента Трампа, хотя всем понятно, что здесь происходит. Он хочет и чтобы овцы были живы, и чтобы волки были сыты. А именно, он хочет перейти эту линию выборов, которые будут в ноябре каждые два года. И он хочет сохранить, конечно, большинство в Конгрессе и в Сенате. И для этого он

0: сказал так между строками и словами, он сказал: не забывайте, что вы лишь только 10 миллионов. Во-первых, это ошибка, нету там 10 миллионов евреев, в Израиле есть 7,5. Но оставим это. Но тот факт, что вице-президент, который находится всего лишь от, как говорится, от сердцебиения стать президентом, сказал такое слово в такие, так сказать, электризированные времена. Он мог бы, он все-таки адвокат, он занимался, так сказать, практическими аспектами, где слова не бросают просто так. Так же, как он напал на Зеленского тогда. Понимаете, это было, хотя, может быть, подготовлено, а может быть и нет. Но он бросился на него, да как ты, да что ты, ты что, не уважаешь нашего президента? Это было банально и стыдно. Поэтому вот это произошло, потому что есть эта атмосфера, где Соединенные Штаты должны как-то перейти на канате с одного стула на другой, а именно до, после выборов. И вот это понимают они, иранцы, отлично. Они отлично все это знают и понимают. И потом, поэтому они, да, втягивают Израиль, Южный Ливан и Хизбаллу, которая была отмечена в Организации Объединенных Наций как террористическая организация. И все ж таки это как-то принимается в какой-то мере до какого-то уровня президентом и вице-президентом Соединенных Штатов, лишь бы дойти до там, я не помню, какого ноября будет, неужели 7-го, как было в прошлый раз.
1: Как вы считаете, что случится в ноябре?
0: Да, конечно.
1: Да, как вы считаете, что случится?
0: А, как я считаю, опять-таки, слушайте, я перешел от питья кофе серьезно и пью чай, поэтому гадать я не буду. У меня даже нету вот этого кофейного, знаете, когда перевертывают чашку и там на этом немножко жидком кофе начинают думать и говорить об итогах того или сего. Я не могу сказать, я знаю одно, что он не пойдет в лобовую, хотя он сказал, что только одно нарушение, и он пойдет в лобовую опять против Ирана. Хотя...
1: О, Дональд Трамп? Он уже да. Столько раз говорил, 37 раз говорил о победе над Ираном, поэтому раз он угрожал, это даже смешно.
0: Это 38, но кто считает?
1: Журналисты считают, да, журналисты.
0: Хотя они ошиблись, это было 38, да.
1: Ну, хорошо. Что касается Нетаньяху, вот вы говорите о ноябрьских выборах в Соединенных Штатах, здесь я с вами согласен, но у Нетаньяху выборы на неделю раньше, и выглядит так, что в них он может серьезно пострадать. Как вы считаете, насколько
0: статистику?
1: Да,
0: есть несколько. Я не подготовился, но я слежу каждый день, я вижу 2-3 программы из Израиля. На иврите, то я вам хочу сказать, что, значит, там есть каковы проценты коалиции, нынешней коалиции, да, каковы будут результаты, потом каковы будут, скажем, кто будет премьером, и потом, насколько личность Нетаньяху, она доминирующая сегодня в израильской политике. То я вам отвечаю на эти все три вопроса по памяти, хотя... У меня это записано в моем айфоне, через который я передаю вам. Где-то повышение по всем трем этим параметрам, я вам скажу, было повышение в сравнении с прошлыми выборами. То сказать, что он... Есть там проблема, есть сегодня это бывший генерал. Да, он не за... У него нет каких грязных афер или что-то такое. Я должен проверить, насколько он поддерживал капланистов и особенно отказников, так называемых израильских отказников, которые сказали...

0: военные, главным образом военно-воздушные силы. И там были люди, которые были замешаны в это. И более того, ведь эликоптеры поднялись в воздух, долететь туда из базы эликоптеров 20 минут. Они появились 8 часов спустя. Даже если бы они могли остановить эту резню и остановить тех, которые брали в плен, понимаете, членов кибуцов этих, которые были, как вы знаете, и все уже знают это, были лояльными социалистами, были и остались, это их право, но доверяли до того, что, откуда они все знали. Эти хамасовцы работали у них, понимаете? И они должны были получить место работы, решалось не Израилем, а именно Хамасом. И если тот, который, скажем, возвращался и сказал, я ничего не знаю, моя хата с краю, его бы не послали бы в следующий раз, то вот эта лакомка, что они приходили к границу, работали в домах, знали, где прячут ключи, знали название кошек и собак, знали все, знали, где находится этот специальный комната специальная, знаете, которую закрывают изнутри, это было убежище такое. И все равно они сделали эту, сделали резню. Это вот что, это не просто, если бы они стреляли бы только на дистанции, они прямо сотворили резню. Я хотел бы добавить, вернуться к нашим временам, что сказал Трамп, что он если бы не он, стерли бы. Почему никто не думает? Скажем, 100 ракет упали на Тель-Авив. Скажем, не было Трампа, Израиль посылают 100 ракет одновременно, и это всегда они, персы всегда говорили, что Израиль это вообще тема одной бомбы, и все там разрушено. Скажем, а что бы сделал бы Израиль, имея ядерное оружие? Почему вот никто не никто не говорит о подобном? Хотя на эту тему была давным-давно, где-то 30 лет тому назад, книга «Опция Гидеона». Вы знаете, кто такой в Библии Гидеон, которого была, ну, девушка, а потом и супруга его, палестинка, но это были другие палестинцы, они были полугреками. И там опция, что вот Израиль проигрывает, и последнее, что у него остается, это разрушить Асуанскую плотину и стереть Египет весь, прямо громадная война, волна, которая... Более того, в прошлом году, в конце 25-го года, была интересная книга, называется... Это было... Она писалась давным-давно, он профессиональный писатель, ответственный. И она вообще-то была написана давным-давно, но то, что произошло в июне 28-го, кажется, или 25-го, июня 25-го года, он написал последние 2-3 главы, это называется «Israel Strikes Iran», а именно Израиль бьет по Ирану. Это было до того, до той второй волны, когда было 28 февраля 26 года. И эта опция, о ней не говорят вообще-то. Никто никогда. Единственный раз был разговор, это в 1973 году, когда они сказали, первые его дни, это было ужас, что происходило в Израиле. И они думали, и был вопрос, и Гольда Мейр тогда была премьером, она сказала, нет, мы не будем пользоваться, потому что мы сказали, мы не будем первыми, которые используют ядерное оружие на Ближнем Востоке. Это вот эта ментальность и стратегия. Мы не будем первыми, но когда все висит на волоске, то я думаю, уже о первенстве разговоров не будет. Здесь будет прямо остановить врага, явного врага, который сжигает 47 лет уже флаг Америки и Израиля, понимаете? Израиль маленькая пешка просто, она как в горле стоит. Они хотят влиять как можно больше и по идеологическим, и по психологическим, и по религиозным параметрам, потому что они, их вера, как вы знаете, он был прямой, это был прямой отпрыск Мухаммеда, а не какой-то дальний родственник, на котором основаны сунни, и, ну, мусульмане-сунниты.
1: Илья, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков.
2: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано.
4: Новости на Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В Палате представителей начинаются открытые слушания Комитета по финансовым услугам под председательством конгрессмена Зака Нана. Главная тема сессии – будущие платежи, стимулирование инноваций и справедливые рынки. Законодатели планируют детально разобрать механизмы, с помощью которых международные финансовые сети используются теневыми структурами, включая латиноамериканские наркокартели для отмывания средств через американские банки. Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group подал официальный судебный иск против Министерства войны. Руководство компании требует исключить ее из черного списка фирм, якобы поддерживающих Народно-освободительную армию Китая. В исковом заявлении юристы Alibaba утверждают, что Пентагон внес компанию в стоп-лист без предоставления каких-либо юридически значимых доказательств. Израиль осуществлял приобретение и контрабандный ввоз в Иран терминалов Starlink для передачи организаторам антиправительственных акций, но правительство Нетаньяху не стало продолжать эту практику. С таким утверждением выступил на конференции в Иерусалиме бывший премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет. Высказывание бывшего премьер-министра цитирует газета «Иерусалим-Пост». Венгрия вновь притормозила переговоры Украины и Молдавии с ЕС о приеме в сообщество, отказавшись поддержать открытие новых переговорных кластеров в июле, на чем настаивали Киев и Еврокомиссия. Об этом сообщает европейское издание «Политика».
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Амазон Радио. Это мое радио.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ари Каган. Я сегодня хотел бы вам рассказать об итогах выборов, которые прошли вчера в городе Нью-Йорке. Это были очень важные выборы. Это были первичные партийные выборы. В основном это были первичные выборы внутри демократической партии, за редким исключением в ряде районов. В подавляющем большинстве речь шла о соревновании между действующими политиками-демократами и их социалистическими оппонентами. Причем несколько из этих социалистических оппонентов поддержал наш мэр города Захран Мамдани, тоже социалист. И условия для того, чтобы получить его поддержку, были простые. Для того, чтобы получить поддержку Захрана Мамдани, кандидаты от Демократической партии вчера в Конгресс США и на другие должности должны были быть ярыми антисемитами, ненавидеть государство Израиль, возмущаться крупными бизнесами, говорить, что нужно как можно больше грабить богатых и облагать их как можно большими налогами. Нужно было ненавидеть полицию и говорить о том, что нам не нужны правоохранительные органы, что нам не нужны тюрьмы, что нужно всех преступников побыстрее отпустить на свободу, а если кого-то арестовали, тоже быстрее отпустить, даже если они совершили страшные, серьезные, насильственные преступления. Нужно возражать и возмущаться любыми депортациями нелегальных иммигрантов, которые совершили насильственные преступления, то есть даже не разграничивая, если человек совершил насильственное преступление, и это нелегальный иммигрант, тоже его ни в коем случае нельзя депортировать, по мнению этих социалистов. Нужно обязательно, чтобы границы Америки были нараспашку, ну и обязательно нужно ненавидеть государство Израиль, ни в коем случае не возмущаться растущей волной антисемитизма. И вот такие вот кандидаты получили поддержку мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани на вчерашних выборах. Самое интересное, что в четырех важнейших гонках в Конгресс США на демократических первичных выборах именно такие кандидаты и победили. Именно такие вот в четырех гонках, очень важных, за которыми следила вся страна, речь шла о демократических первичных выборах в Конгресс США, такие вот кандидаты-социалисты и победили. В одном случае женщина, которая баллотировалась в районе Вашингтон-Хайтс в Манхэттене против действующего конгрессмена-демократа, левого демократа Адриана Эспаята, испаноязычного конгрессмена-демократа от Вашингтон-Хайтс в Манхэттене. Так вот, его оппонентка сказала, что она не только ненавидит Израиль, не только ненавидит полицию, не только хочет запретить финансирование ICE, Федеральной иммиграционной службы, не только то, что она ненавидит Израиль, но она еще также заявила, что нам не нужно финансировать американскую армию, милитари. Он сказал, что нужно резко сокращать расходы на американскую армию, потому что очень большая, дескать, американская армия, и неправильно она себя ведет в мире. Она еще ненавидит Америку ко всему. Иными словами, вот такая кандидатка вчера тоже победила, ее поддерживал Захран Мамдани, и она выиграла у Адриана Эспаята 4% на демократических первичных выборах. Во всех округах Конгресса, о которых я говорю, демократов примерно в 5 раз больше, чем республиканцев. Поэтому шансы республиканских кандидатов в этих гонках очень призрачные. Конечно, я надеюсь, что многие из вас проголосуют за республиканцев в ноябре этого года. Но я говорю про такие округа Конгресса, где демократов где-то в 5, иногда в 6 раз больше, чем республиканцев. Так вот, я уже рассказал про Вашингтон-Хайтс, где победила кандидатка, не помню ее сейчас имя и фамилию, которая сказала, что деньги на полицию не надо выделять, деньги на американскую армию не надо выделять, депортировать вообще никого не нужно, вообще никого. У нее спрашивали, ну а если человек кого-то убил, изнасиловал, зарезал, и нелегально в Америке, тоже не нужно депортировать? Тоже не нужно, она сказала. Я не верю в депортации вообще, она заявила. Ну и, конечно, все эти кандидаты, поддержанные мэром, клялись, что они сделают все возможное, чтобы ни одного цента из американской казны не доставалось государству Израиль, и чтобы государство Израиль вообще не могло себя защищать, например, не давать денег из американской казны на программу «Железный купол», которая позволяет Израилю сбивать ракеты, которые летят на территорию Израиля от Хамаса, Хизбаллы, Хутси или Тирана. Даже на это не хотят наши новые демократические социалисты выделять ни одного цента. Причем эти деньги выделяются американским военным компаниям на контракты, еще создается здесь и потом передается Израилю. Но даже на это они не хотят выделять денег, хотят, чтобы побольше убивали евреев в Израиле. Победил также Брэд Ландер, бывший ревизор города Нью-Йорка, который всю кампанию обвинял конгрессмена-демократа Дэна Гольдмана в том, что тот продался еврейскому лобби в Америке. То есть у нас сегодня вообще чистой воды. Такой дремучий антисемитизм в демократической партии, где евреев обвиняют в создании очень такого темного еврейского лобби. Сам мэр Мамдани недавно заявил, что вот в Америке главная проблема – это монстры из American Israel Public Affairs Committee, комитета Американо-Израильского комитета общественной связи, который занимается, как он сказал, dark money, темными деньгами. При этом мэр Мамдани ни слова ни разу нигде не сказал, что в Америке существуют десятки комитетов политических действий, которые поддерживают разные государства, скажем, Китай, например, Пакистан и так далее, официально существуют, зарегистрированы. Или, скажем, Arab American Public Affairs Committee в Мичигане существует, поддерживает не только арабскую общину, но и арабские государства официально и публично. Вот про них, конечно, Мамдани ничего ни разу не сказал. Я сказал только, что вот евреи с темными деньгами хотят все контролировать в Америке, и они, дескать, монстры, от них все беды в Соединенных Штатах Америки. И теперь следующая гонка, которая тоже была очень интересна в Бруклине. На место конгрессвумен Нидии Веласкес выдвигался президент Бруклина. Его зовут Антонио Реноза. И хотя он очень-очень левый, или, как сейчас говорят, прогрессив, да, хотя это неправда, они все регрессивные, эти кандидаты. Были все уверены, что он выиграет. Он президент Бруклина, его поддержала Нидия Веласкес, действующая конгрессвумен, которая уходит на пенсию. Его поддержали ряд депутатов горсовета, но и он тоже проиграл своей социалистической оппонентке. Вчера во всех важнейших гонках победили социалисты, поддержанные мэром Мамдани. В четырех основных гонках в Конгресс США победили социалисты, я уже сказал, которые ненавидят Израиль, не выступают против антисемитизма, ненавидят полицию, американскую армию, да и Америку, на мой взгляд, тоже не любят, мягко выражаясь, выступают против бизнеса, говорят, что главная задача американской мечты – это не работать, зарабатывать деньги, добиваться успеха своими силами, а главная забота, чтобы вот в Америке они хотят, чтобы все повышения по работе, все назначения и так далее, наем на работу были по признаку цвета кожи, национальности, религии, сексуальной ориентации. Это то, за что настаивает наш мэр тоже. Он даже создал отдел специальный в мэрии и должность такую chief equity officer, чтобы следить за тем, чтобы вот компании частные и городские агентства нанимали на работу только по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, религии и так далее, но никоим образом не по заслугам, не по деловым, профессиональным качествам людей, нью-йоркцев. Также очень важно заметить, что вчера Дэвид Зенрадио сыграла большую роль в двух гонках. Я думаю, вы слышали по Дэвид Зенрадио рекламу кандидата в ассамблею штата Нью-Йорк, Песах Асина, он выдвигался в ассамблею штата Нью-Йорк от районов Роковой Бич и Фараковой. И вот он там победил с преимуществом в 1000 голосов. И он уже выразил благодарность русскоязычным жителям района Фараковой и слушателям Дэвид Зенрадио за поддержку. Он победил с преимуществом в 1000 голосов. Его зовут Песах Асина. И он кандидатом стал от Демократической партии в ассамблею штата Нью-Йорк. Очень оторвался от других своих оппонентов. Я хорошо знаком с Песахом Асиной, потому что он работает в горсовете Нью-Йорка помощником спикера по связям с русскоязычной, по связям, извините, с еврейской общиной. Я с Песахом Асиной встречался не только в Сити-Холле, но и в Израиле тоже. Он туда много раз ездил. Большой сторонник государства Израиль и чудесный человек. В общем, тоже большой сторонник полиции, хотя в данном случае он член Демократической партии, но является консервативным демократом, победил в том числе и при поддержке слушателей Дэвид Зенрадио. И еще одна гонка, тут голоса пересчитываются, это сенатский округ номер 22 в Бруклине, между двумя кандидатами от Республиканской партии были, вот редкий случай, были республиканские первичные выборы в Южном Бруклине, это районы Боро-Парк, Мидвуд, Грейвсенд и Шипсет-Бэй. В этой гонке разница сейчас в 5 голосов между Бернардом Вайсельбергом и Калманом и Нахманом Колером. На данный момент Бернард Вайсельберг проигрывает 5 голосов Нахману Колеру, но там еще 1.5% голосов не подсчитаны. И еще 38 бюллетеней для досрочного голосования. Сегодня идет пересчет в Board of Elections, в городской избирательной комиссии. Это займет еще несколько дней. Но даже эта история показывает две вещи. Первое, как важно и рекламироваться на Дэвид Зенрадио, и обращаться к слушателям Дэвид Зенрадио. Потому что когда гонка начиналась, все считали, что Бернард Вайсельберг никаких шансов не имеет. А вот он сейчас отстает только на 5 голосов. И второе показывает, как важен каждый голос. Когда разница в 5 голосов, ясно, что каждый голос имеет значение. В данном случае были голоса республиканцев Шипсетбея, Мидвуда, Грейсенда и Бора Парка. Поэтому, во-первых, огромное спасибо всем, кто вчера голосовал. Республиканцы или демократы, очень благодарен всем, кто проголосовал. И еще раз, в ноябре этого года опять будет голосование, будут всеобщие выборы. Каждый голос, как вы уже поняли, я только что привел вам пример, имеет огромное значение. И я все же надеюсь, что во многих округах республиканские кандидаты в Нью-Йорке смогут победить, когда, особенно когда речь идет о такой вот социалистической волне кандидатов, которые ненавидят, на мой взгляд, Америку. Потому что как можно любить Америку, ненавидеть американскую армию? Как можно любить Нью-Йорк, ненавидеть нью-йоркскую полицию? Как можно любить американскую мечту и выступать против бизнеса, против работающих людей, против состоятельных людей? Вместо того, чтобы добиваться, чтобы в Америке было больше состоятельных людей, чтобы бедные люди становились средним классом, а средний класс становились богатыми людьми, социалисты требуют наоборот, чтобы богатые люди были средним классом, средние классы были бедными, чтобы все были одинаково бедными. Мы все это уже проходили. Я всегда говорил, даже в горсовете Нью-Йорка, когда был один раз, там были слушания, я хорошо помню, когда тогдашний социалист, антисемит, депутат горсовета, то есть Нью-Йорка тогдашний, Чарльз Барон, сказал, что вот только социализм нам поможет, только социализм нас спасет. И я ему ответил публично в горсовете, сказал, что господин Чарльз Барон, а почему же тогда мы не видим больших волн миграции из Америки в Северную Корею, на Кубу, в Венесуэлу, в другие социалистические государства, коммунистические, а видим совсем наоборот. Толпы иммигрантов из коммунистических и социалистических стран рвутся в Америку. Все наоборот. Вот. Поэтому, конечно, да, капитализм имеет свои проблемы и недостатки, но это самая лучшая система, это рыночная экономика, это конкуренция, это всего добиваться по заслугам, по профессиональным и деловым качествам в Америке. И многие из вас, многие из ваших детей и внуков приехали в Америку и всего добились своим трудом, или здесь родились, всего добились своим трудом, усердием, учились в вузах, добивались, проявляли инициативу, творчество. И в итоге добились, очень многие, мы с вами знаем, сколько в русскоязычной общине Нью-Йорка и Америки выдающихся людей. Вы сами можете таких людей назвать. Всего добились своим трудом. И это очень важно. В этом весь смысл американской мечты, а не по какому-то другому критерию, который хотят нам навязать социалисты. Огромное вам спасибо за то, что вы голосовали. Хочу вам пожелать только здоровья, благополучия. И надеюсь, что 3 ноября вы обязательно проголосуете на выборах в Нью-Йорке. С вами был Ари Каган.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: и слушай старое.
1: Луна, луна, наполетана.
0: Слушай новое. Слушай лучшее.
2: Our honeymoon is over, and the best days of our love.
0: На Дэвидсон радио.

0: четверки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Пресса обсуждает сенсационные результаты внутрипартийных выборов Демократической партии, которые прошли накануне в Нью-Йорке. Левое прогрессивное крыло партии одержало беспрецедентную победу, полностью изменив расклад сил в ключевых округах мегаполиса. Главной сенсацией стало поражение тяжеловеса американской политики, действующего конгрессмена Дэна Голдмана. Его с разгромным счетом обошел ставленник прогрессивных сил Брэд Лендлер. Трамп отменил запланированное ранее подписание законопроекта, а также посвященную этому пресс-конференцию, поскольку Конгресс не одобрил комплекс мер по предотвращению фальсификаций на выборах в стране. Ранее планировалось, что Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект, касающийся сферы жилищного строительства в стране. Израиль не намерен выводить войска из Ливана даже по требованию США. Министр обороны Исраэль Кац подчеркнул, что еврейское государство намерено не допустить возвращения ливанского мирного населения в районы, которые сейчас контролирует израильская армия. Около 500 миллионов долларов размороженных иранских активов пойдут на покупку товаров США, передает Fox News. Министр финансов Скотт Бессон заявил ранее, что представители возглавляемого им ведомства будут из Дохи контролировать разморозку Катаром активов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 42-го года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну, вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, в студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Кухлин, в эфире программа «Радио Ринг». Тема сегодня, в общем-то, на мой взгляд, веселая. Как у вас получится, мы сейчас узнаем, поскольку писем ваших я получил достаточно много. Интересно, кто дозвонится, чтобы самостоятельно прочесть свои работы в эфире. Тому огромное спасибо. Как говорили раньше, респект и уважуха. А пока я вспомню тех, кто отличился и поддерживает наши эфиры, за что им огромное спасибо. В первую очередь напомню о том, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто в этой работе нуждается. А такие, друзья, поверьте, есть. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это районы Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси и, конечно же, Фар-Раковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата на работу, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Предлагается целый ряд интересных программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост, для детей войны. Вы получите, дорогие друзья, до 24 часов ухода в сутки, если вам такая программа нужна. Программа для тех, кто испытывает физические трудности и не может самостоятельно себя обслуживать. Если вам необходима помощь, и вы по состоянию здоровья должны находиться в Nursing Home, то вы можете остаться дома. Программа 12 плюс 12, и вы на своем диване у своего любимого телевизора. Также я хотел бы предложить программу для тех, кому нужна краткосрочная помощь, если вы перенесли инфаркт, инсульт, возможно, аварию, операцию, травму, какую-то перелом, и вам нужна помощь на ограниченное время. Есть такая программа. Вот, позвоните по телефону 718-232-4850. Ну и, конечно, я бы хотел несколько слов сказать о детках. Дети от мала до 18 лет. Если у вас есть Medicaid, вы можете получить до 24 часов помощь и уход. А если возраст еще маленький, наблюдаются отставания в развитии, вам необходима помощь специалистов, массажистов, логопедов, специалистов, которые будут помогать с уроками и так далее, позвоните в агентство Welcome Care. Есть еще программа для детей-аутистов. Специальная помощь, новые какие-то регулировки вышли, позвоните, узнайте. 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. И это здорово, что у нас есть такая большая семья, Welcome Care. Еще одно приглашение. Это приглашение касается тех, кто решил лето провести в уютной, дружеской, творческой атмосфере. Именно так я и хочу озаглавить тему, как провести лето в дружной, творческой атмосфере. Это значит в центре Enriched Adult Daycare. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Центр расположен в районе Бенсонхёрст, однако собирает гостей со всего большого Нью-Йорка. Здесь вам и Манхэттен, здесь вам, обратите внимание, Квинс, здесь вам, конечно, и Фар-Раковый отдельно. Обычно никто не хочет туда заезжать. А вот тут есть такая замечательная команда, которая вас привезет откуда угодно. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще одно сообщение в обязательном порядке касается всех тех, у кого есть
1: различного рода боли. А с возрастом, поверьте, эти боли появляются. И это не просто потому, что человек вдруг как-то сильно заболел. Есть возрастные изменения, которые касаются суставов. Организмы наши совсем по-другому начинают работать, не так, как в молодости, не так, как в юношеском возрасте или, может быть, даже в зрелом. Они начинают работать по-другому. Вот почему появляются различные боли. И доктора, специализирующиеся в этих вопросах, могут помочь. Единственное, говорят, не надо терпеть боль. Это очень важно. Не добавляйте своему организму стресс. Доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Я думаю, уже больше 36, потому что год я о нем точно говорю. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армиях США. Поэтому, друзья, звоните и записывайтесь на прием. 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вам гарантировано полное исчезновение боли и выздоровление. В офисе принимают все основные медицинские страховки, а это такие страховочки, как, напомню вам, Этна, Фиделис, 1199. Звоните по телефону 718-769-7191, 769-7191. Вступительное слово сказано. Ну что ж, я хотел бы напомнить вам тему нашей сегодняшней программы. Это пожелание. Желаю тебе. Но в данном случае, как я и высказывался в прошлой своей программе, мое предложение касается пожеланий в разных направлениях. Желаю тебе. Это могут

0: сказать. Но в нашей программе это надо сделать в стихах. То есть, чтобы у вас были рифмы. И тогда это становится, с одной стороны, чуть сложнее, но, с другой стороны, на мой взгляд, становится еще и интереснее. Что ж, давайте, друзья, будем начинать. Я начну с короткого от Юлия Веледницкого, как бы вступление в программу. А дальше начну брать ваши звонки. Я вижу, что все линии у меня уже заняты, так что очень хорошо. Итак, спасибо. У меня все есть. Детей есть трое, внуков шесть. Их поздравляю, как обычно. Желаю, чтобы у них все было на отлично. Желаю им, моим любимым, иметь все то, что им необходимо. Иметь ни много и ни мало, и чтоб того, что есть, хватало. Я думаю, что вы, вот это последнее слово, что все, что есть, чтобы им хватало, вы, наверное, и сами догадались и узнали это. Хорошо, я начну с того, кто, с того номера, который набрался первым. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас не слышу.
1: Если вы слышите посторонние звуки. Алло.
0: Да, вот уже слышу, да.
1: Окей. Если услышите какие-то посторонние звуки, это не я. У нас гром гремит здесь страшный.
0: Хорошо, окей. Это я сейчас нашему звукорежиссеру передам, что звукорежиссер, чтобы он не пугался грома. Да. Шучу, Паша.
1: Окей, по теме. Какая тема сегодня классная? Вы только вдумайтесь, друзья. Что может быть вообще прекраснее, когда сбываются желания и мечта? Лежу во Флориде я как-то на диване, и в голову такая мысль пришла. Ведь иногда сбываются людей желания, но, к сожалению, случается все это не всегда. Так кто же решает, как, когда и почему исполнить ли мечту, что человек задумал, или просто взять и отказать ему? Вопрос, наверное, философский, я подумал. Мне кажется, что где-то есть отдел, где вы, наверное, догадались сами. Там занимаются, помимо всяких дел, мечтательными нашими делами. И вот, воздев глаза и руки вверх, конечно, и веря в то, что сейчас вещаю я не зря, я попрошу соединить меня сердечно начальником, надеясь, что услышит он меня. О, всемогущий начальник этого отдела, смиренно обратился бы я к нему. Позвольте оторвать мне ненадолго вас от дела, я очень быстро свою маленькую просьбу изложу. Как было бы вообще, вы не поверите, отлично исполнить просьбу, коль бы вы могли, мою смогли. Звучит она для вас, быть может, неприлично. Кто я? Ну и, конечно же, кто вы? Всего одно имею я желание. Или просьбу, честно, лишь одну. Благодарю я ваш отдел, поверьте мне, заранее. И признаюсь всему отделу, что сильно вас люблю. Я попрошу таки совсем у вас немного, чтоб все, о чем мечтаю, исполнялось впредь. Ну и, конечно, чтоб без изменений, в срок и строго, торжественно клянусь, не буду я хаметь. И вот в конце концов дождался, позвонили. Схватил я трубку и дрожащим голосом ответил: «Да». Мне долго-долго на иврите что-то говорили. А я, признаюсь честно вам, не понял ни черта. Как понял я, один звонок у всех у нас существует. Прямой звонок и прямо, блин, туда. Там исполняют просьбу, практическую любую. В пределах разума, конечно, господа. Так вот, коль есть мечта и позвонить туда хотите, возденьте руки к небу и просите. Вас там поймут, коль говорите на иврите. А если вы не говорите на иврите, идите и язык родной учите. Я тоже собираюсь туда пойти.
0: Я понял, Владимир, спасибо, хорошая шутка. Хорошая, okay. Действительно, да, там исполняются желания, надо только написать и записочку вставить туда, куда надо. Пожалуйста, следующий звоночек, вам слово, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Миша, это Рафаил.
0: Здравствуйте, Рафаил.
2: У меня коротко, у меня всего 12 звучек. Желаю вам, наш добрый мистер, быть долго счастливым и здоровым, чтобы читали все наши вирши и не считали их пустословием, чтобы процветала семейка наша,

0: чтобы на ногах все были и с мозгами, и чтобы эфир наш был украшен потрясающими стихами. Друзья мои, сестры и братья, к вам обращаюсь, как вождь когда-то, вам раскрываю свои объятия. Ведь с вами честь мне и награда. Спасибо.
1: Спасибо, дорогой Рафаил, спасибо, это замечательно. И за добрые слова тоже спасибо, и за то, что к семейке так трогательно обратились, все в этом было. Но я вам скажу, что Рафаил прислал мне еще одну работу, которая касалась прошлой программы. По сути, она касалась середины этой нашей недели, 21 числа, понедельник, когда мы праздновали День Отца. Я к этому отношусь достаточно серьезно, вот, поскольку... В той стране, где мы жили, Дня Отца не было, был только День Матери, Mother's Day, а все, что касалось мужчин, оно как-то укладывалось, по-моему, в 23 февраля. Вот там вроде как праздновали все, что касалось мужчин. Вот. Ну, а здесь такое. Уходит сыночек из дома, и вроде бы знаю куда, но в мир его дел незнакомых уж мне не войти никогда. Еще он так близко, он рядом, его я погладить могу, но вот... Провожу его взглядом, его, а уж он на бегу. Из дома уходит сыночек, и стало так пусто в дому. Кровинка моя, мой звоночек, дай, Господи, счастье ему. Пусть будет он добрым и сильным, свой собственный дом заведет, и дом его вечером синим прекрасная дама войдет. Ах, жизнь пролетает так скоро, когда-то придется сказать, уходит сынок твой из дома, тебе его не удержать. Спасибо, Рафаил. Это хорошие, добрые стихи. Главное, что это, как говорится, правда. Это правда. Это правда. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Из Нового краска дня отца. Я тоскую по тебе, я тоскую по глазам твоим и по губам. Заменить бы мне себя на другого, не могу я это сделать, знаю сама. Я танцую с тобой, я танцую при свете дня и при свете звезд. Нарисую я тебе, нарисую ромашковый край, будто белых берез. Васильком светом полнятся все поля мои и мои луга. Я готова гулять до полночи и любить себя навсегда.
1: Спасибо, спасибо, да, уверен, что любой отец захотел бы услышать такую песню в исполнении дочки, это было достаточно здорово. Друзья, еще одну работу я успею прочесть в этой части нашей программы, и это будет работа Отто Заславского. Всем, всем, всем, кому сегодня есть 85, работа написано 22 июня, 85 лет, 22 июня. Я, кстати, тоже обратил на эту дату внимание, что именно 85 лет исполнилось 22 июня. Помните, когда началась Вторая Великая Отечественная война, не Вторая мировая, а Великая Отечественная война. Всем-всем-всем, кого сегодня есть 85 или 17 пятилеток, традиционно принято поздравлять с днем рождения. Его наиболее выразительной юбилейной датой – это 40, 50, 60 и так далее. Но сегодня не то и не другое, а третье – начало Великой Отечественной войны, в которой мы оказались в небольшой группе выживших свидетелей. Действительно, слушайте, 85 лет тому назад – она только началась, то есть представляете, сколько должно быть участникам, а сегодня еще, слава богу, есть кое-кто живой и дети, кто видели то, что происходило, то есть живые свидетели. Шлю свои наши общие поздравления по поводу дожития до 85-й годовщины того незабываемого ужасного дня. Без подробностей, ибо они тысячи и тысячи раз описаны, с бесконечного количества ракурсов. Наша задача достойно хранить показания очевидцев, по крайней мере пару пятилеток, чтобы не забыть, отметить вековой юбилей 22 июня. С дожитием вас, дорогие друзья и коллеги. 22 июня 2026 года. Живем дальше. По скриптум. Кто моложе 85, встреча через две пятилетки, явка обязательно. 18 июня 26 года. Реакция на пожелай к программе. Ни да, ни нет, ни хорошо, ни плохо. Индифферентность всеночку горохом. Нашел бы силы Одолеть пороги – такая мысль не кажется жестокой. Неужто закусились у дела по той H3 химической причине НЗ рецепт убрать неизлечимость и слов нарезав свеженький салат? Что остается, пожелай себе, чтобы любая строчка, гвоздь забитый, запаянная старая корыта, любое дело радости капель. Пускай кому-то это чепуха, твои стихи не Лермонтов, не Пушкин, но нет уютней собственной подушки той старенькой, порой одна труха. Взгляни, бэкграунд у нее каков. Стихи.ру, такое не приснится. Перелистать страницу за страницей всю жизнь свою, как пару пустяков. А кто-то скажет, невидаль нашел, случайно опустив свою подури. При слове «жизнь» оно бессменный штурман, заботливее любых других гарсон. И понимая этот пустячок, когда своя рубашка ближе к телу, плоды труда при авторе в артели из удовольствий выкуют почет. Чтобы унять безделье тошноту, кому-то ноги обеспечат помощь, километраж шагами перекроешь, нарезав стрелками к версте версту. Другим сподручнее щупать килограмм в спортивном джиме, балуясь железом. Идет игра с живым и мертвым весом на живописность бицепсом буграм. Что остается? Только голова. Живот с желудком смело отставляю. Вовнутрь принять любой из нас желает. Другое дело написать слова. Одну-две строчки, небольшой куплет, стишок для друга с массой пожеланий, себе страницу карии финальной, как благодарность сумме дней и лет. Особо если пятилеток две. К заветной сотне мелочи остались. Свою отметить вековую старость перед звоночком неизбежным в дверь. Такое хоть себе, хоть не себе, сгодится в форме и совсем раздетым. Зря не ищи, завещанное «где ты?» Из слога «б» исходит «без, бег, без». Ни да, ни нет, ни хорошо, ни плохо. Индифферентно стеночку горохом нашел бы силы одолеть пороги. Такая мысль не кажется жестокой. Дорогие друзья, мы прервемся на новости, рекламу середины часа. Оставайтесь на нашей волне в эфире программа «Радио Ринг» с Михаилом Брославским и Павлом Куклиным за звукорежиссерским пультом.
3: В эфире шоу Михаила Брославского «Радио Ринг».
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Обостряется конфликт вокруг реконструкции главного транспортного хаба Нью-Йорка, вокзала Penn Station. Руководство столичной транспортной администрации вступило в жесткую конфронтацию с главой корпорации Amtrak Энди Байфордом по поводу распределения операционного контроля над подземными перронами и финансирования модернизации путей. В конфликт вмешались и политики Олбани. Член ассамблеи штата Тони Симоне выступил с резким заявлением, призвав федеральное правительство не вмешиваться в управление транспортными узлами штата Нью-Йорк. Программа MTA по полной электрификации автобусного парка города оказалась под угрозой срыва. Руководство транспортного ведомства официально признало задержку поставок новых электроавтобусов. Причина – неспособность американских заводов-производителей наладить выпуск надежных аккумуляторных батарей большой емкости, соответствующих жестким климатическим стандартам Нью-Йорка. Департамент полиции Нью-Йорка совместно с городским ведомством по защите прав потребителей отчитался о закрытии 14 подпольных точек продаж нелегального электротранспорта. Однако городская администрация признает, что розничные рейды малоэффективны. Основной поток опасных скоростных электроскутеров и мопедов идет через интернет-платформы DarkWeb, контролировать которые муниципальные власти технически не способны.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Меня
5: зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
19: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
20: Программа «Караван».

0: Цари и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Ваши домашние стихотворения. Никто не претендует, как уже было сказано, ни на роль Пушкина, ни на роль Лермонтова. У нас есть свое желание быть вместе и писать друг для друга. Ну а сейчас тема наша – это пожелания. Пожелания. Желаю тебе, желаю вам, желаю нам, желаю всем. Вот такая тема нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, Михаил Братславский.
1: Здравствуйте, Александр Кривопол.
2: Да, мне как-то сказали, да, я это самое сказал. Я горжусь, ядрёна ложь, что я на Пушкина похож. Спасибо тебе, Боже, я Александр тоже. Как и некоторые. Да, мои пожелания. Сейчас, одну секунду, я выключу. Мои пожелания. Нашему ветерану радио «Девин», нашей активистке Ирочке Шахмуровой, у которого 5 июля день рождения. Желаю день рождения твой, дай Бог тебе здоровья, а в доме счастья и покой, детьми согреты и любовью. Желаю длинную дорогу. Ты зараза, звонит это все. Желаю длинную дорогу, что много лет по ней идти, и все хорошее от Бога познать на жизненном пути. Пусть обойдут тебе невзгоды, здоровой будет жизнь твоя, пусть долго длятся твои годы. Желаю, Ирочка, я. Это я, Шурик.
1: Да, Шурик, да, здорово.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, Шурик, спасибо. До 5 числа у нас есть еще немножко времени. На самом деле есть время поздравлять Ирочку, но неважно, как это говорится, вбрасывание получается уже сделано. Вот пришло стихотворение из города Санкт-Петербург. Михаил, добрый день. Слушал ваш последний эфир, посвященный друзьям, стихи, которые вы читали потрясающе. Насколько я поняла, тема «Желаю тебе». Окей, значит, это стихотворение прислала Инесса Рабинович. Это дочь Марка Рабиновича. Спасибо. Инесса нам программу иногда пишет на протяжении уже, в общем-то, многих лет. Инесса, огромное спасибо. Значит, стихотворение она посвятила своему мужу, с которым она познакомилась. Вот и когда познакомилась, тогда и посвятила. «Желаю тебе себя». Нам нужно душой отогреться. Ты слышишь? До самого сердца желаю тебе себя. Молю за двоих простить грехи, что мешают жизни. Ты слышишь? Молю простить я Бога, чтоб жить и выжить. У Господа преклоню я голову на коленях. Молю за двоих и жду у Господа на ступенях. От чистой души слеза, ты слышишь? Ты всех дороже. Не смею его просить, но жду, вдруг он нам поможет. Спасибо, дорогая Инесса. Очень приятно и радостно было очередной раз с вами вот таким вот образом даже пообщаться, зная, что вы сейчас слушаете нашу программу. Так что привет вам и Санкт-Петербургу. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
3: Добрый день, Миша, Паша, Синеечка, это Ида Рабаева.
1: Здравствуйте,
3: Идочка, здравствуйте. Я сейчас редко выхожу в передачу, редко попадаю, поэтому я решила сразу несколько тем объединить. И желаний, и друзей, и еще про страну. Ну ладно, прочитаем, что получилось. Я желаю вам, друзья всем, не стареть. И не надо в паспорта свои смотреть. Ведь нам некогда хандрить и унывать. Жизнь идет, и много есть о чем писать. Пусть на вид мы все немножко повзрослели. Ведь года нас потрепать все же сумели. Но мы дружбу сохраняем много лет. И она хранит нас от ненужных бед. Пишем мы и прозу, и куплеты. Сочиняем иногда друзьям сонеты. Отвлекает это нас от мрачных дум. Есть возможность проявить талант и ум. Так случилось, что свела нас здесь судьба. И скажу я, что не наша в том вина, что мы стали сочинять и рифмовать, и друзей по интересам подбирать. Иммигрантская нелегкая судьба нас связала и к Парнасу повела. Ностальгия нам с друзьями не страшна. Нам возможность проявить себя дана. Вот и пишем мы уже так много лет. Интереснее занятий у нас нет. Ведь в стихах так много можно рассказать. В них душа порой выходит погулять. Так спасибо скажем мы стране, что не бросила нас всех в беде. Стала нам давно уже родной, и гордимся мы теперь лишь ей одной. God bless America, с наступающим Днем Независимости. Спасибо большое за внимание.
1: Спасибо, спасибо, Идочка. Как раз Дню Независимости мы еще будем посвящать стихи. Я думаю, что следующая программа, следующая и через следующую, она может быть посвящена американским темам, поскольку впереди 250 лет. Следующая программа у нас выйдет 1 июля, это следующая среда. А вот следующая уже 8, то есть как раз 4 июля, 4th of July, оно посередине. И я думаю, что мы как раз 1 числа и можем посвятить свои работы 250-летию славной, замечательной стране Америка. И все, что вы хотите по этому поводу сказать в стихах, вы это сможете сделать. Так же, как и стихи благодарности, ну или стихи впечатления, или стихи путешествия по Америке. Ведь страна огромная, правда? Ведь по ней можно путешествовать всю жизнь, даже не выезжая за территорию этой страны и не пересекая континент. Григорий Абрамович, я себе желаю, чтобы ты меня забыл, говорила Вера, заходя мне в тыл. Я не стал корячиться, зонтик взял, ушел. Она вечно плачется, как говорят, в подол. Скандачка сказала, и теперь сама тяжело вздыхает утром без меня. Не звонит, не пишет, не зовет назад, лишь с двери на фото переводит взгляд. В жар ее бросала из последних сил, при себя шептала, чтобы Бог простил. На столе бутылка, стопка и стакан. И хоть лопни к виски, интерес пропал. Еще одна его же работа. Белая метелица, ветер сумасшедший, а дорога стелится между сопок здешних. Поворот направо, сползает снежный ком. Я тебе желаю, чтоб справился с рулем. Белая метелица, ветер сумасшедший, ты домой приехал, не доехал встречный. Ангел твой старался, не жалея сил, удержал ком снежный, ты и проскочил. Ох, метет метелица снега выше крыши. Мне еще не верится, что с сухим я вышел. И желаю каждому, чтобы в трудный час был над вами ангел, охранявший вас. Здорово, спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте. Да, Марк, пожалуйста, радио прикрутите, чтобы у нас не фонил звук. Спасибо.
4: Да. Я хочу сказать, поскольку ты разрешил желать кому угодно счастья, там, здоровья, я решил пожелать себе. Могу ли я такое прочитать?
1: Конечно, да конечно, ну да.
4: Ну, поскольку у меня был день рождения, да, я написал, что я желаю себе. Ничего не таю, не скрываю. Я сейчас подниму свой бокал. С днем рождения себя поздравляю. На год старше сегодня я стал. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы стихи вылетали в эфир, чтобы поэты известными стали. Пью за это коньяк, не кефир. Пью за то, всем за счастье желаю. Осыплю я до дна свой бокал, и стихи я свои сочиняю, чтобы все было вокруг very good. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы мир и веселье вокруг, чтобы не было в доме печали, и чтобы рядом был преданный друг. Я желаю себе и поэтам, чтобы с годами наш пыл не угас. Поднимаю бокал я за это, в этот день, в этот час, в этот час. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы всех за начало эфир. Я желаю вам всем для начала, чтобы рядом наш Миша кумир.
1: Вот такой. Спасибо, Марк. Да, да, спасибо. Но в нашей ситуации, помните, как не сотвори себе кумира, а уж у нас евреев, так без идолов и кумиров, так и подавно. День на день похожий, год за годом следом. Я своей любимой говорю, скажи, что бы ты хотела, чтобы я сделал летом, когда ты уедешь без меня с детьми. Думала, любимая, думала две ночи, на исходе третьей говорит, смотри, тихо, как работает наш входной звоночек, и в бачке не держится уровень воды. За звоночком вышло лучше, чем хотелось. Подошла соседка и спросила, что? И в моей головке слышу, зазвенело, и сменился уровень от ее руки. Или от руки ее. Хорошо. Замечательно, это у нас продолжается творчество Григория Абрамовича. Все еще может случиться, и остается желать, чтоб ты смог судьбе подчиниться, синицу в руках придержать, узнать интересное в прошлом, и что актуально сейчас, и сделать себе непреложным влюбляться бесчисленно раз, то есть много раз влюбляться. Пожелай себе удачи, быть с красоткой в эти дни, даже если ты не зрячий, даже если без ноги, ты почувствуешь руками, ты почувствуешь душой, что нам есть за что их славить. Кто они для нас с тобой? Есть звоночек. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
5: Добрый день, Мишенька, Пашенечка.
1: Белочка, приветствую вас. Звучите как 20 лет назад, весело и жизнерадостно.
5: Спасибо, дорогой. Мои 16 строчек. Что для меня значит женское счастье? Это когда в доме мир и покой, дети и внуки здоровы. Ненастье пусть обойдет этот дом стороной. Хочется правнучки свадьбы дождаться, чтоб полностью счастье свое ощутить, жизнью своей продолжать наслаждаться. Иначе на свете зачем тогда жить? Счастье, когда я встречаюсь с друзьями, чувствую их доброту и тепло. Нет недосказанности между нами. Очень с друзьями мне повезло. Желаю, чтобы не ощущала я годы, как будто мне 20. Дурачусь, шучу, и несмотря на любые взгоды, лет 50 еще жить так хочу. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, Белочка. А мы как раз присоединяемся к этому пожеланию, чтобы жить еще лет 50 всем нам. Но только в здравии, согласитесь, хотелось бы в здравии. И там Армузский пролив. Я живу в USA, и Иран чуть ожив, жаждет наших смертей. Им, как есть, наплевать на своих и чужих, им бы бомбу создать, им бы всем отомстить. И не могут понять у меня в USA, что потом добивать будет много трудней. В угол загнанный зверь не щадит никого, и грядет счет потерь, что не стоит того. Я прошу, Израиль, друг, ты в оба смотри. То, что Трамп допустил для себя, отклони. На прицеле держи, не давай им начать. Это гнусный режим, и с ним нужно кончать. Это у нас Григорий Абрамович. Спасибо. Мы переходим к Давиду Шмелькину. Давид тоже написал к этой нашей программе. Спасибо, Давид. Ваша работа. Я желаю тебе. Мы прожили с тобой 3/4 жизни. Мой друг – неизменный любовь и жена. Оглянувшись, скажу, каждый день был не лишним. И лишь в сердце всегда полыхала весна. Просто ведь об этом не скажешь. Но когда день рождения, то счастливый момент. Я желаю тебе, хоть мы сделались старше, дорогая, счастливых еще много лет. Присоединяемся. Ну и сегодня я Александра Штейна на закусочку оставил. Прошедшее воскресенье вспоминали наших дорогих отцов. И чокнулись бокалами с вином за здоровье отца нашей семейки и радиоринга. По-родственному обнимаем ваши Галя и Саша. Это из письма. А вот сама работа «Желаю стране» называется. «Страна, живущая под Богом. В одной огромной синагоге страна, вернувшаяся вновь на землю предков праотцов. Страна пустынь и караванов. Страна земли обетованной. Страна Бар-Кохбы, Маковеев. Страна евреев, неевреев. Страна побед без поражений. Страна любви и уважений. Где молоко течет и мед, где избранный народ живет. Страна без газа и без нефти, с Европой, с Европой, Азией в гешефте, страна негаснущей миноры, страна священной книги Торы. Стране желаю вдохновения, не презирания, а прозрения. По совести живущие по чести, без серой лести и без мести. Стране желаю быть невинной, сплоченной быть всегда единой. Стране меча, айти и плуга, и быть неброшенною другом. Непримиримой будь с тираном, страной, зовущейся Ираном. Коран, Уран и Тегеран, безостановочный обман. Не пропускай врага во двор, держи ворота на запор. А для друзей различной веры держи незапертые двери. Пусть будет вечен, неделим единый Иерусалим. И вместе с ним сияющая цель, всевечный Эрец Исраэль. Ну и гешефт – это сделка на идыш. Ну, я думаю, что все знают, евреи не видят, что такое гешефт. Спасибо, это был у нас Александр Штейн. И еще одна его работа называется «Не жалейте меня». «Не жалейте меня», Александр Штейн. «Не жалейте, смущаясь, не надо. Не кропите на плечи слезами. Вместо слов ваших из мармелада помогите мне лучше деньгами. Мне ни гейцем не стать и ни шнитке. Уже сил нет былого размаха. Соберите мне с миру по нитке и купите по телу рубаху. От меня не шалейте, не надо. Я нахлебник ваш вечный по нраву. И поверьте, что лучшей наградой ваша помощь прожить на халяву. Сердцебольные дяди и тети, затянитесь чуть-чуть поясами. И чем больше вы мне отдаете, тем богаче становитесь сами». Когда-то папа нас с братом учил, говорит, что отдал то твое, то, что спрятал, то потерял. И так я это высказывание, собственно, это действие запомнил на всю жизнь. Ну, а закончу я сегодня работой, которая про дружбу осталась недочитанной, но она мне понравилась. В конце скажу, чья работа. А может, вы и угадаете. Я в дружбу верую как в нечто, где каждый делится своим, и, проявляя в том беспечность, всегда останешься один. Все может быть на этом фоне, и друг мой говорит, не зря не усидеть царю на троне, когда беспечные друзья. Дружил с Борисом, Юркой, Колей, с Аркадием дружил, с семьей, и жены наши посторонним казались, не разлей водой. Друзей мы сами выбираем, а эти выбрали меня, с женой им тем же отвечаем, и вместе, как одна семья. Сколь удивительны мотивы, что заставляют нас дружить, и с этим черпаем мы силы, и рядом с другом нужно быть. Прошу, поверьте этой строчке, я даже глазом не моргнув, до дыр труслова на листочке, однажды правде присогнув. Я в дружбу верую, как в нечто, где каждый делится своим, но, проявляя в том беспечность, всегда останешься один». Спасибо. Это Григорий Абрамович, а я вернусь к теме нашей следующей программы. Тема нашей следующей программы, она как раз будет посвящена 250-летию Америки. И я уверен, что у каждого в этом смысле найдется что-то свое, что вы хотите по этому поводу сказать. Из этих 250 лет, согласитесь, некоторые здесь прожили достаточно давно. Мне буквально пару дней довелось говорить с человеком, он мне позвонил, который здесь уже 50 лет живет в Америке, говорит на прекрасном русском языке, потому что в свое время приехал из той страны, из которой мы приехали, из Советского Союза в то время. Вот, ну, 50 лет уже живет в Америке. А Америка 250. То есть он 20% времени живет, ну, существование страны Америки, живет в стране Америка. И это, согласитесь, очень и очень много. А что скажут наши потомки? Наши потомки, я в данном случае имею в виду дети, потом внуки, потом правнуки, потом прапраправнуки. Вспомнят ли они, что когда-то в свое время, в каком-то там 20 веке, в середине или в конце 20 века, вырвавшись из сложных у каждого своих ситуаций, приняли решение оставить одну страну, как пилигримы в свое время на каком-то корабле приплыли к берегам этого континента. Ну и мы не плыли сюда те много сотен лет тому назад, наши родственники, но мы в своей жизни, в своей судьбе сделали определенный выбор, который изменил жизнь нашим с вами поколениям. Нашим с вами правнукам, прапраправнукам, дай Бог, чтобы они о нас хотя бы словечком или доброй мыслью потом впоследствии вспомнили. Друзья мои дорогие, на этом я прощаюсь с вами. Помогал мне сегодня, как всегда, Павел Куклин, за что ему огромное спасибо. Огромное спасибо радио «Семейки». Спасибо, что вы живы, как написал Отто Заславский, 85+, а уже 90+ нашей «Семейки». Вот. Но вы в бодром здравии, слава Богу, и еще с головой на плечах. Оставайтесь такими же. До встречи в эфире завтра в программе «Эрудит». Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Пока-пока.

0: Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Одна совместная тренировка всей семьей улучшает когнитивные функции, скорость мышления и рабочую память, как у детей, так и у родителей. Таков главный вывод нового исследования ученых Ноттингемского университета «Трент». Рабочая память – это способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Именно она нужна, чтобы решать задачу в уме, следить за разговором или концентрироваться на уроке. Скорость обработки информации определяет, как быстро мозг реагирует на меняющуюся ситуацию. Оба показателя напрямую связаны с успеваемостью детей и продуктивностью взрослых. Результаты показали, после игры дети лучше справлялись с задачами на рабочую память, чем после отдыха. Родители демонстрировали более высокую скорость обработки информации. Эффект сохранялся до 45 минут после тренировки. Кроме того, у взрослых после физической активности уровень инсулина после еды оказался ниже при одинаковом уровне сахара в крови. Это признак того, что организм справляется с регуляцией глюкозы эффективнее. Физическая активность, в которой участвует вся семья, решает сразу несколько задач. Она полезна для здоровья обоих поколений. Проще вписываться в распорядок дня, чем индивидуальные тренировки, и создает позитивный опыт совместного времяпрепровождения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: SK Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
4: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
5: Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив, критически важный для мировой торговли, полностью открыт для судоходства. Цитата. Что касается Ормузского пролива, у нас все идет очень хорошо. Вчера мы приняли больше нефти, чем когда-либо проходило через этот пролив. Наверное, вы видели, у нас настоящий нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт, заявил Трамп, выступая в Белом доме. Президент добавил, что США ведут переговоры с Ираном. Посмотрим, как все это будет развиваться, но у нас есть две вещи. У нас есть открытый пролив и страна, которая никогда не будет обладать ядерным оружием. Никогда, заявил Трамп. Иран и США 18 июня подписали мирное соглашение, после чего Ормузский пролив открыли для судоходства. Спустя два дня, 20 июня, военное руководство Ирана объявило, что снова закрыло Ормузский пролив из-за ударов Израиля по Ливану. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил накануне, что пролив вновь открыт. Главной темой первого раунда переговоров США и Ирана в Швейцарии стал не иранский ядерный вопрос, а Ливан. Первый пункт меморандума о взаимопонимании обязывает США, Иран и их союзников немедленно и навсегда прекратить военные операции на всех фронтах, включая Ливан, и гарантировать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Именно это положение оказалось самым уязвимым местом всей сделки. В меморандуме нет ни слова об Израиле, который сейчас оккупирует пятую часть ливанской территории и почти ежедневно наносит удары по стране с начала марта. По словам иранской стороны, ответственность за то, чтобы Израиль соблюдал соглашение, несут именно американцы. Тегеран предупредил, что приостановит все переговоры с США, если Израиль не выведет войска с юга Ливана. Без выполнения первого пункта, заявили в Ливане, переговоры в принципе теряют смысл. Чтобы удержать договоренности, стороны создали специальный механизм. Посредники Катар и Пакистан сообщили, что участники договорились о создании ячейки по предотвращению конфликтов, которая должна обеспечить прекращение военных операций в Ливане. Вице-президент Венс пояснил, что механизм призван не дать отдельным инцидентам перерасти в более широкую эскалацию. Цитата. Мы верим, что сможем выйти на ситуацию, когда территориальная целостность и суверенитет Ливана защищены, а безопасность Израиля обеспечена. Но это потребует координации с ливанской армией, а также того, чтобы иранцы обуздали Хезболлу, заявил он. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал эту ячейку первым настоящим испытанием сделки, но именно здесь сделка и буксует. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что израильские войска сохранят за собой право наносить удары по угрозам на юге Ливана и останутся в зоне безопасности вдоль границы столько, сколько потребуется, заняв жесткую позицию вопреки международному давлению. Хезболла со своей стороны требует полного вывода израильских сил. В результате первый и главный пункт меморандума о мире в Ливане пока остается скорее декларацией, чем реальностью. Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Билл Пулт и приступил к массовым сокращениям сотрудников, сообщил источник телеканала CNN. Сколько человек увольняются, собеседник телеканала не уточнил. Ранее источники говорили, что Пулт собирается сократить сотни сотрудников в управлении директора национальной разведки, координирующим работу всех разведслужб США. Сокращения, по данным собеседников телеканала, также могут в значительной мере затронуть Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности. Происходящее в Национальной разведке вызвало обеспокоенность в Конгрессе США. Члены комитетов по разведке обеих палат парламента, демократы Марк Уорнер и Джим Хаймс, написали письмо Пулте. Они предупредили, что такие действия угрожают национальной безопасности, и напомнили, что подобные сокращения требуют согласования с Конгрессом. В Белом доме, в свою очередь, сослались на недавний пост президента Трампа в его соцсети Truth Social, в котором он заявил, что поручает Пулте провести сокращение штата. Торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем вышло на новый виток. Пекин в понедельник объявил о санкциях против 10 американских компаний, связанных с военной сферой, в ответ на недавний шаг Вашингтона, который закрыл ряду ведущих китайских технологических фирм доступ к оборонным контрактам. Министерство торговли Китая заявило, что китайским компаниям будет запрещено экспортировать товары двойного назначения этим 10 фирмам, среди них представители военных дронов и компании, занятые добычей редкоземельных материалов. Товары двойного назначения – это продукция, которая может применяться как в гражданских, так и в военных целях. Пекин объяснил запрет необходимостью защитить национальную безопасность и назвал его реакцией на неправомерное расширение американского списка китайских военных компаний. Удар оказался шире. Отдельно Министерство финансов Китая запретило государственным структурам закупать продукцию у 46 американских компаний, включая несколько подразделений Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics. Предыстория конфликта такова. Ранее в этом месяце Министерство обороны США добавило в список фирм, якобы связанных с китайскими военными, ряд технологических компаний, включая Alibaba и Baidu. Это лишает их американских военных контрактов. Baidu назвала обвинения совершенно безосновательными. Пекин заявил, что американские санкции противоречат договоренностям, достигнутым лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Трампом во время майского визита Трампа в Китай. На этом фоне американские технологические акции резко просели во вторник. Индекс NASDAQ теряет более триллиона долларов капитализации за один торговый день. Главный удар пришелся по акциям чипмейкеров и крупнейших технологических компаний. Особенно болезненным стало падение для SpaceX. Компания Илона Маска впервые с момента выхода на биржу опустилась ниже отметки в 2 триллиона долларов рыночной стоимости. За последние три торговые сессии SpaceX потеряла более 600 миллиардов долларов капитализации. Акции компании в предторговых сессиях падали на 3,6% до 149 долларов. Это лишь на 9% выше цены IPO в 135 долларов. Стремительная пост-IPO-ралли прошлой недели продолжает терять импульс. Журналист Такер Карлсон заявил, что больше не будет поддерживать республиканскую партию. Об этом он сказал в подкасте «Can't Be Censored». «Я голосовал за республиканцев всю свою жизнь. Я работал на Fox News. Я был последовательным защитником республиканской партии 35 лет. Но защищать это уже невозможно, потому что это безнравственно», — заявил он. Главная причина разрыва – внешняя политика и война с Ираном. Карлсон заявил, что предвыборная кампания Трампа в 2024 году финансировалась во многом людьми, лояльными Израилю. Но Трамп предал Израиль и поставил национальную безопасность США под угрозу. Это кульминация многомесячного конфликта. Ранее Карлсон неоднократно осуждал поддержку Израиля Трампом, обвинял президента в отказе от принципа «Америка прежде всего» и даже называл его рабом Израиля. В марте Трамп публично заявил, что Карлсон потерял свой путь и больше не часть движения МАГА, называл его человеком с низким интеллектом. Разрыв Карлсона – симптом более глубокого раскола. Публичный разрыв подчеркивают растущие трещины внутри широкой коалиции МАГА, которую построил Трамп. Война с Ираном и состояние экономики продолжают раскалывать республиканцев, а вскоре за Карлсоном последовала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, также заявившая об отказе поддерживать партию. Начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Коддл в понедельник прибыл в Панаму с недвусмысленным посланием. Вашингтон рассматривает Панамский канал как приоритет национальной безопасности и не допустит влияния третьих стран на его использование. Речь прежде всего о Китае.
6: Это часть наших отношений с Панамой. Убедиться, что такая страна, как Китай, не сможет диктовать условия использования канала. Канал – жизненно важная артерия для переброски наших военно-морских сил между Атлантикой и Тихим океаном. Для нас это вопрос национальной безопасности – обеспечить эту возможность в рамках наших нынешних отношений с Панамой без вмешательства третьей стороны.
5: Напряженность вокруг канала появилась после того, как Трамп обвинил Китай в чрезмерном влиянии на водный путь и пригрозил вернуть над ним американский контроль. Камнем преткновения стала гонконгская компания CK Hutchison, управлявшая двумя портами на входе и выходе из канала. В марте 2025 года компания договорилась о продаже своего портового бизнеса консорциуму под руководством BlackRock. Однако в начале 2026 года Верховный суд Панамы признал концессию CK Hutchison неконституционной, и панамские власти взяли оба терминала под свой контроль. Коддл подчеркнул, главный инструмент защиты канала – обмен разведданными в реальном времени.
6: Мы работаем в команде через обмен информацией об активности между разными странами. Цель этой конференции – расширить возможности для свободного обмена информацией об угрозах конкретным портам. Делая это в режиме реального времени, США и Панама смогут совместно пресекать эти угрозы.
5: Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Достопримечательность Вашингтона, отражающий бассейн, несмотря на недавнюю дорогостоящую реконструкцию, снова зацвел, а новая краска начала отслаиваться от пола. Инициатор реконструкции бассейна президент Трамп обвинил вандалов в порче бассейна и заявил о немедленном начале работ по его ремонту. Реконструкция, которую провел Трамп, должна была сделать бассейн синим в цвет флага США. Для этого дно было покрыто синей краской, которая вскоре после заполнения бассейна водой начала отслаиваться. И бассейн стал не синим, а зеленым из-за водорослей, которые снова появились в воде. Трамп заявил, что краска в бассейне была испорчена вандалами, якобы специально перед приближающимся празднованием 250-летия независимости страны 4 июля. Ну а жители Вашингтона и гости столицы обвиняют самого Трампа и его администрацию в некомпетентности.
6: Это обидно. Деньги, которые американцы платят по всей стране, должны идти на нужды парков. Вместо этого они направляют их на имиджевый проект президента Трампа и даже справляются с этим плохо. На этот бассейн уже потрачено почти 15 миллионов.

понедельник Трамп вновь заявил, что бассейн испортили вандалы и что с этим уже разбираются в срочном порядке. Другие его профессионалы, в свою очередь, генеральный прокурор округа Колумбия и бывшая телеведущая Fox News Жанин Пиро пообещала жестко преследовать в судебном порядке всех, кто причастен к повреждению бассейна. Как сообщили в администрации Трампа в минувшую субботу, в связи с повреждением краски в бассейне полиция арестовала 5 человек по подозрению в вандализме и даже выписала штрафы еще 5. В Белом доме сообщили, что один из задержанных предположительно мог использовать нож, чтобы нанести, цитата, 76-метровый разрез по новой краске. Реконструкция, которую провел в бывшем строитель Дональд Трамп, по данным американских СМИ, обошлась примерно в $13 миллионов. Однако проблемы, судя по всему, не были решены во время реконструкции, так как бассейн снова зазеленел, а новая краска начала отслаиваться от дна бассейна. Для очистки бассейна от зеленых водорослей, которые заполнили его в начале июня после покраски, сейчас используются различные химические вещества, в том числе перекись водорода. Французские военные истребители пролетели над Вашингтоном в понедельник в строгом боевом строю прямо над монументом Вашингтона и Национальным моллом. Рев двигателей разнесся над столицей, собравшиеся на молле зрители встретили пролет аплодисментами. Акция приурочена к приближающемуся 250-летию американской независимости и символизирует исторический союз двух стран. Франция сыграла ключевую роль в победе американских колонистов в войне за независимость. Французское правительство заявило, что пролет подчеркивает нерушимые связи между давними союзниками. Сегодня в Нью-Йорке проходят праймериз демократической партии, и в их центре оказался мэр города Зоран Мамдани, вокруг которого разгорелся громкий скандал. Поводом стали его резкие высказывания о произраильском лобби AIPAC. На прошлой неделе на предвыборном митинге в Бруклине вместе с сенатором Берни Сандерсом Мамдани назвал AIPAC и его сторонников монстрами. Мэр заявил, что эта организация перекачивает миллионы темных денег ради одной цели — сохранить свою власть, чтобы натравливать нас друг на друга, это цитата. Поводом для его гнева стала кампания. Суперкомитет AIPAC потратил сотни тысяч долларов на рекламу против кандидатов, которых поддерживает Мамдани в нынешних праймерис. Слова мэра вызвали резкую отповедь еврейских организаций. Руководители антидефамационной лиги и американского еврейского комитета обвинили Мамдани в использовании антисемитских клише и предупредили об опасности такой риторики со стороны мэра города с крупнейшей еврейской общиной за пределами Израиля. В понедельник Мамдани отказался извиняться и лишь усилил свою позицию. «Когда я говорю об AIPAC, я говорю об организации, которая поддерживает статус-кво без нравственности», заявил мэр на пресс-конференции, указав на жертвы среди палестинцев в Газе. Скандал имеет прямое отношение к сегодняшнему голосованию. Мамдани поддержал группу прогрессивных кандидатов в Конгресс. Среди них бывший контролер города Брэд Ландер, бросивший вызов действующему конгрессмену Дэну Голдману, и Дарелиза Авила Шевалье, оспаривающая место главы испаноязычного кокуса Адриана Эспаята. При этом ранняя явка оказалась низкой, менее 173 тысяч человек, что породило опасения, что кандидаты Мамдани могут столкнуться с трудностями. Сборная Ирана оставила послание в раздевалке стадиона Лос-Анджелеса SoFi после ничьей с Бельгией 0-0. В записке команда поблагодарила Лос-Анджелес за гостеприимство и иранских болельщиков, отдавших сердце, голос и душу на трибунах. Послание завершалось призывом к миру, уважению и дружбе между всеми народами. Иран провел оба матча группового этапа в Лос-Анджелесе, возвращаясь между играми на базу в мексиканской Тихуане из-за ограничений на пребывание в США. Ряд тренерского штаба и официальных лиц федерации въезд в страну и вовсе запрещен. Ничья с Бельгией сохраняет иранцам шансы на выход в плей-офф. Последний матч группы они сыграют против Египта в Сиэтле. Ранее в группе Иран сыграл в ничью с Новой Зеландией 2-2. И на этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Долгосрочное исследование Йельского университета опровергает один из самых распространенных мифов о старости. Оказалось, что почти половина людей старше 65 лет не только не деградируют физически и умственно, но и реально улучшают свои показатели со временем. Исследователи проанализировали данные более 11 тысяч пожилых американцев, которых наблюдали до 12 лет. Они регулярно проходили тесты на когнитивные способности. Память, внимание, скорость мышления и физическое состояние, скорость ходьбы. Именно скорость ходьбы геронтологи считают надежным маркером здоровья. Она тесно связана с риском инвалидности и смерти. Результат оказался неожиданным. 45% участников улучшили показатели хотя бы по одному направлению. Около 32% лучше справились с когнитивными тестами, 28% физически. Причем улучшение происходило не только у тех, кто восстанавливался после болезни, но и у людей, начавших исследование в нормальном состоянии. Одним из ключевых факторов оказалось отношение человека к старению. Те, кто воспринимал старость позитивно в начале исследования, значительно чаще улучшали показатели, даже с поправкой на возраст, хронические болезни и депрессию. Ученые объясняют это теорией воплощения стереотипов. Установки о старении, усвоенные из культуры и СМИ, буквально влияют на биологию, темп угасания памяти, скорость ходьбы. Поскольку убеждения поддаются изменению, это открывает возможности как для личной работы, так и для общественных программ.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
9: Знаешь, какой он красавчик.
10: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
11: Он очень хороший человек.
8: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
12: Операцию я беру на себя.
8: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
13: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
14: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Вице-президент Джей Ди Венс провел пресс-конференцию, посвященную итогам Люцернского саммита. И Джей Ди Венс подчеркнул необходимость обеспечения как безопасности Израиля, так и суверенитета Ливана. Мэр Сан-Антонио Джина Ортис Джонс выступила с призывом отменить концерт рэпера Канье Уэста. Он запланирован на 4 июля на стадионе Аламо Доум. Многолетний судебный спор вокруг картины Амедео Модильяни «Сидящий мужчина с тростью» 1918 года картина завершился очередным поражением арт-дилера и миллиардера Дэвида Нахмада. Находящийся в штате Флорида центр аллигаторовый Алькатрас будет демонтирован. В Нью-Йорке 51-летний мужчина упал во время рок-концерта в Madison Square Garden и не выжил. В международном аэропорту Бостона, штат Массачусетс, едва не столкнулись два пассажирских самолета. Двойник канадского певца Джастина Бибера пытался похитить женщину на улице и после этого пустился в бега. Ну и в возрасте 100 лет умер бывший глава Федеральной резервной системы, легендарный Алан Гринспен. Некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Ну а перед тем, как ее начать, я хотел бы пригласить всех вас на творческую встречу со мной, которая пройдет 27 июня, в эту субботу уже в 6:30 вечера в галерее Сабле Гэллери. То есть это поэтический вечер в окружении прекрасных картин, чтение моих стихотворений из разных книг, написанных в разные годы. На этом мероприятии можно будет приобрести и автограф автора. Сабле Гэллери находится по адресу 3165 Эммонс Авеню, то есть это на канале, здесь у нас в Бруклине, 3165 Эммонс Авеню, Ground Floor, Бруклин, 27 июня в субботу в 6:30 вечера в Сабле Гэллери, вход свободный, приходите, я надеюсь, и с интересом, и с вдохновением, и интересно проведем время.
1: Вице-президент Джей Ди Венс провел пресс-конференцию, посвященную итогам Люцернского саммита, первого раунда ирано-американских переговоров, призванных положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. По словам Венса, иранцы согласились вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии. «Это важнейшее достижение», — сказал Венс, — «первый шаг на пути к ликвидации ядерной военной программы Ирана». Правда, иранская сторона это сообщение от отрицает. По словам Венса, переговоры заложили фундамент успешного окончания соглашения. Соглашение – это дом. Мы заложили фундамент, но дом нам еще предстоит построить, отметил Венс. Мы создали механизм, который обеспечит, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Нужно обеспечить и создание канала связи, который в случае стрельбы с одной из сторон, например, в Ливане, позволил бы взаимодействовать, чтобы снизить напряженность, добавил вице-президент. Он подчеркнул необходимость обеспечения как безопасности Израиля, так и суверенитета Ливана, для чего, по его словам, требуется, чтобы Иран сдерживал Хизбаллу, а Израиль должен в рамках права на самооборону действовать так, чтобы избежать эскалации. Израиль заверил США, сказал Венс, что у него нет территориальных амбиций в Ливане, а цель их присутствия – не допустить обстрелов страны Хизбаллой, сказал вице-президент, не ответив при этом прямо на вопрос, требуют ли Соединенные Штаты вывода израильских войск из Ливана. Что касается размораживания иранских фондов, для этого потребуются санкции не только США, но и Катара, а также механизм контроля, который обеспечит, средства будут использованы для блага иранцев, а не для финансирования террора, сказал Венс. Надо добавить, что иранская сторона заявляет, в ходе переговоров не обсуждались вопросы, касающиеся ядерной программы. Несмотря на участие в саммите генерального директора МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Ну и вице-президент Джей Ди Венс подчеркнул необходимость обеспечения как безопасности Израиля, так и суверенитета Ливана, для чего, по его словам, требуется, чтобы, как я уже сказал, Иран сдерживал Хизбаллу, а Израиль должен в рамках права на самооборону действовать так, чтобы избежать эскалации. Израиль заверил США, что у него нет территориальных амбиций в Ливане, а цель их присутствия не допустить обстрелов страны Хизбаллой. Так сказал вице-президент, он отметил, надо отметить, что саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности утверждает, что в районе Али-Ат-Тахер на юге Ливана находятся иранские офицеры, участвующие в координации боевых действий. Израильские спецслужбы располагают информацией о том, что иранские высокопоставленные офицеры играют важную роль в управлении боевыми действиями и координации оперативной активности Хизбаллы на юге Ливана. Источник источник также утверждает, что одной из основных причин настойчивых требований Тегерана прекратить наземную операцию в этом районе были опасения за безопасность иранских офицеров, а также риск того, что военнослужащие Цахаля смогут выйти к ним или задержать часть из них в случае продолжения продвижения. Мэр Сан-Антонио Джина Ортиз-Джонс выступила с призывом отменить концерт рэпера Канье Уэста «Е», запланированный на 4 июля на стадионе Аламо Доум. Заявление прозвучало спустя всего день после начала продажи билетов на выступление. В публикации в соцсетях градоначальница Сан-Антонио заявила, что город не должен предоставлять муниципальную площадку артисту, известному своими антисемитскими высказываниями. Сан-Антонио, военная столица США, я цитирую, «Мы не должны принимать человека с историей разжигания ненависти и антисемитских заявлений на городской площадке. Никогда, и тем более 4 июля, в день 250-летия нашей страны», написала Джонс. Несмотря на позицию мэра, концерт пока остается в расписании, а билеты продолжают продаваться через Ticketmaster и официальный сайт музыканта. Призыв главы города стал очередным ударом по концертным планам Уэста. Ранее в этом году Канье столкнулся с отменами выступлений в Европе. После отказа в британской визе были отменены его запланированные выступления на фестивале Wireless в Лондоне, а концерт во французском Марселе был перенесен. Причиной стали новые волны критики, вызванные антисемитскими заявлениями рэпера и его песней «Хайль Хитлер», выпущенной в 2025 году. Недавно стало известно, что Уэст хочет организовать концерт в Израиле. Последний раз рэпер побывал в Израиле в 2015 году с бывшей супругой Ким Кардашьян. После развода с Кардашьян Уэст неоднократно делал антисемитские заявления. Особую чувствительность ситуации в случае Сан-Антонио придает дата концерта, День независимости США, когда по всей стране проходят праздничные мероприятия. На этом фоне заявление мэра Сан-Антонио вызвало широкий общественный резонанс и вновь подняло вопрос о том, должны ли государственные и муниципальные площадки принимать артистов, обвиняемых в разжигании ненависти. Многолетний судебный спор вокруг картины Амедео Модильяни под названием «Сидящий мужчина с тростью», картина 1918 года. Стоимость картины оценивается более чем в 25 миллионов долларов. Так вот, многолетний спор завершился очередным поражением для семьи известного арт-дилера и миллиардера Дэвида Нахмада. Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что Нахмад и его родственники должны в течение 30 дней вернуть произведение наследникам арт-дилера Оскара Штетинера, который был вынужден оставить картину в Париже, спасаясь от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. После войны Штетинер вернулся во Францию и пытался вернуть картину. Однако после перепродажи новый владелец заявил, что картины у него нет. Семья Нахмад приобрела полотно на аукционе «Кристис» в 1996 году за 3 миллиона 200 тысяч долларов. Однако внук Штетинера Филипп Маэстраччи при поддержке компании Mondex, специализирующейся на возврате произведений искусства, похищенных во время Холокоста, добивался реституции картины 11 лет. В апреле суд признал, что работа была незаконно изъята и впоследствии перепродана, а значит, должна быть возвращена наследникам первоначального владельца. Адвокаты Нахмада заявили, что намерены обжаловать решение. По их словам, суд не принял во внимание показания двух свидетелей – фотографа Фредерика Аллена и его супруги Адиль Карлотти Аллен, которые утверждают, что у семьи Нахмад совсем не та картина, которая принадлежала Штетинеру. А искусствоведы, эксперт творчества Модильяни Марк Рестеллини заставит под сомнение право собственности семьи Штетинеров. Но суд не принял и его свидетельство. Одним из наиболее резонансных моментов процесса стала попытка Нахмада заявить, что картина принадлежит не ему лично, а офшорной компании International Art Center. Однако эта позиция была подорвана после публикации панамских документов, которые показали связи семьи Нахмад с этой структурой. Адвокат наследников Филипп Ландриган предупреждает, что новая апелляция может отсрочить возвращение картины еще на несколько лет. По его словам, все ключевые аргументы семьи Нахмад уже были отвергнуты судами, а дальнейшие разбирательства лишь откладывают восстановление справедливости для наследников жертвы Холокоста. Находящийся в штате Флорида центр предварительного нахождения депортируемых из Соединенных Штатов Америки нелегальных мигрантов, известный под неофициальным названием «Аллигаторовый Алькатрас», будет демонтирован. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на источники. По их информации, 22 июня компании, которые власти штата наняли для управления аллигаторовым Алькатрасом, получили сообщение с требованием полный демонтаж объекта. Демонтаж аллигаторового Алькатраса может занять несколько дней, сказано в публикации CBS. Телеканал отмечает, что на месте центра будет открыт маленький аэропорт, предназначенный для тренировок пилотов. Ну и в Нью-Йорке 51-летний мужчина упал во время рок-концерта и не выжил. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. А мужчина, чье имя не разглашается, пришел вечером 20 июня в Madison Square Garden на Манхэттене на концерт группы Goose. Во время выступления он упал с балкона, был срочно госпитализирован, но врачи не смогли его спасти. Цитирую, мы глубоко опечалены кончиной посетителя концерта, искренне сочувствуем его семье и друзьям. Так прокомментировали инцидент организаторы. Падение произошло во время второго выступления ГУС в рамках тура 2026 года. Музыканты также принесли соболезнования всем близким своего поклонника. В международном аэропорту Бостона, штат Массачусетс, едва не столкнулись два пассажирских самолета. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Инцидент произошел в минувшие выходные. Самолету компании Delta Airlines, летевшему из Далласа, штат Техас, пришлось подождать с посадкой и уйти на второй курс, на второй круг, простите, чтобы не удариться о лайнер компании American Airlines, который готовился к взлету. Расстояние между воздушными судами в тот момент составляло всего 90 метров. Двойник канадского певца Джастина Бибера попытался похитить женщину на улице, а затем пустился в бега. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост. Инцидент произошел 19 июня в городе Хейвард, штат Калифорния. По словам очевидцев, мужчина напал на шедшую ему навстречу женщину, схватил ее и протащил за собой несколько метров. Крики женщины привлекли внимание прохожих, которые отбили потерпевшую и спугнули нападавшего. Он успел скрыться. Полицейские описывают нападавшего как белого, ростом около 170 сантиметров и весом около 55 килограмм, с густыми волосами, тонкими бровями и глазами необычного цвета. Несколько свидетелей рассказали следователям, что подозреваемый был очень похож на Джастина Бибера, на певца. И полиция теперь использует это описание при поиске предполагаемого похитителя. Жертва во время инцидента фактически не пострадала. В возрасте 100 лет умер бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гриспин. В течение почти 20 лет Гриспин отвечал за безопасность американской экономики и прочность доллара. Надо сказать, что мы этому посвятим всю оставшуюся часть программы, поскольку фигура, конечно, легендарная, очень любопытна его биография, ну и достижения, и провалы, собственно, в его биографии, как главы Федеральной резервной системы и не только. Жена Гриспина, корреспондент телеканала NBC News Андрея Митчелл сообщила, что ее супруг скончался от последствий болезни Паркинсона в 100 лет. Гринспен был главой ФРС, то есть занимал должность, которую иногда называют второй по значимости после президента. Он занимал эту должность с 1987 по 2006 годы, когда в США был зафиксирован самый стабильный период роста за многие десятилетия. В течение этого времени Гринспен никогда не давал интервью, но с учетом огромной важности его деятельности – журналисты называли его «богом машины» американских финансистов. Критики же считали, что он сделал слишком большую ставку на дешевые кредиты, что способствовало кризису доткомов в конце 1990-х, а затем краху на рынке недвижимости и финансовому кризису 2008 года. Ну, я так понимаю, что «богом машины» – это известное латинское выражение «Deus ex machina» – «бог из машины», когда вдруг появляется человек, который, ну, человек или явление какое-то, событие, некий персонаж, который как бог из машины появляется, и все налаживается, и все решается моментально. Гринспен родился в Нью-Йорке 6 марта 1926 года. Его мать работала в мебельном магазине и растила его в одиночку. Юный Гринспен был не только подающим надежды экономистом, но и одаренным музыкантом. Он обучался игре на кларнете в престижной Джулиардской школе в Нью-Йорке. Он выступал в ансамбле легендарного джазового саксофониста Стэна Гетца. Уэльса, а затем гастролировал по Соединенным Штатам вместе с оркестром Генри Джерома. Этот опыт помог Гринспену узнать на практике, как устроен американский бизнес. Пока его приятели-музыканты проводили вечера за курением марихуаны, Алан Гринспен изучал экономику и занимался бухгалтерией оркестров, в которых играл. В 19 лет он поступил на экономический факультет в Университет Нью-Йорка и проникся идеями свободного рынка. Позже он получил работу экономического консультанта, а затем стал членом совета директоров банка J.P. Morgan. В 1952 году Гринспен познакомился с известной писательницей и популяризатором либертарианских идей Айн Рэнд, оказавшей на него огромное влияние. Молодому экономисту очень понравилась убежденность Рэнд в том, что общество работает наиболее эффективно, когда люди преследуют собственную выгоду, а не интересы общества в целом. В статье, написанной в 1966 году, Гринспен заявил, что социальное государство – это не более, цитирую, чем механизм, при помощи которого правительство конфискует богатство у продуктивных членов общества. Но это, к слову, то, что агрессивно проповедуют сегодня такие демократы, как Берни Сандерс и мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Социальное государство. Во времена президентства Эйзенхауэра Гринспен смог предвидеть наступление рецессии, а затем был советником Ричарда Никсона во время его успешной президентской кампании 1968 года. После победы Никсона он возглавил совет его экономических консультантов. Позже Гринспен называл Никсона параноидальным и циничным мизантропом, однако успехи экономиста в обуздании инфляции впечатлили следующих президентов, и Джеральд Форд попросил Гринспена остаться в должности главы Совета экономических консультантов, а в начале 1980-х Рональд Рейган получил Гринспену возглавить комиссию по реформе американской пенсионной системы. В августе 1987-го Рейган назначил Гринспена председателем ФРС, и он оставался на этом крайне важном посту в течение следующих двух десятилетий. С самого начала на долю Гринспена выпали серьезные испытания. В октябре 1987 года в США произошел биржевый кризис, котировки акций упали более чем на 30%, но умелая политика ФРС в тот момент снискала множество положительных отзывов. Уверенные заявления Гринспена смогли успокоить рынки, а его приверженность дешевым кредитам помогла банкам остаться на плаву. Подобный подход Гринспен использовал снова и снова, когда на рынке происходил очередной кризис. Президент Джордж Буш-старший снова номинировал Гринспена на должность главы ФРС. Это же, к удивлению многих, сделал и демократический глава Белого дома Билл Клинтон, пришедший на смену Джорджу Бушу-старшему. Риск, на который пошел Клинтон, был оправдан как так называемой «золотой эпохой экономического роста» конца 1990-х. В 1997 году, после кризиса в нескольких юго-восточных странах, Гринспен снизил учетную ставку в США и таким образом помог стимулировать мировую экономику. Примерно то же случилось, когда переоцененные интернет-компании, известные как «доткомы», не оправдали ожидания инвесторов и начали разоряться в марте 2000 года. В тот момент Гринспен заявлял, что рынок продемонстрировал иррациональное возбуждение, процитировал. ФРС тогда повысила учетную ставку, но затем быстро ее снизила, когда потребители значительно сократили расходы. Однако в адрес Гринспена раздавались упреки в том, что он проповедовал культуру низких учетных ставок, которая сделала возможной появление так называемого пузыря доткомов. Одним из таких критиков был лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Цитирую, он не повысил учетную ставку, чтобы пресечь энтузиазм рынка, говорил Кругман, а дождался, пока пузырь лопнет, а только потом попытался разгрести последствия. Конец цитаты. После нападений на США 11 сентября 2001 года Гринспен снова резко снизил учетную ставку, пытаясь оживить американскую экономику. Он также призывал президента Джорджа Буша избавиться от Саддама Хусейна, опасаясь, что действия иракского диктатора принесут хаосу на мировых энергетических рынках. Но это уже Джорджа Буша-младшего. В 2006 году, после беспрецедентных 5 сроков, Гринспен подал в отставку, а год спустя обрушился американский рынок недвижимости. Кризис вокруг ипотечных кредитов привел к банкротству нескольких банков и вызвал самое масштабное падение мировой экономики со времен Великой депрессии. ФРС США не смог предвидеть эти опасения, потрясения, я не предсказал кризис 2008-го, признавал Гринспен в интервью BBC. Впрочем, никто этого не предсказал. Конец цитаты. По мнению некоторых критиков, вопросы о том, почему это случилось, можно задавать и Гринспену. Именно политика низких учетных ставок после 11 сентября 2001 года подпитывала постоянный рост цен на недвижимость и то, как щедро банки раздавали ипотечные кредиты. Писали также, что ситуацию усугубила его нелюбовь Гринспена к ограничениям на работу банков, в частности, на использование банками сложных финансовых инструментов, таких как деривативы. Гринспен признал эту критику. В октябре 2008 года он сказал, что слишком сильно доверился свободному рынку и обратил недостаточное внимание на опасность предоставления ипотечных кредитов неплатежеспособным заемщикам. По словам экс-главы ФРС, Гринспен верил в способность финансовой индустрии регулировать себя самостоятельно, ибо считал, что это всегда будет в ее собственных интересах. В своих показаниях Конгрессу США бывший глава ФРС признал, что действия банков доказали ложность некоторых его взглядов на свободный рынок и вредоносность регулярных норм. «Я увидел пробел. Не знаю, насколько он важен или долгосрочен, — сказал Гринспен, — но меня этот факт очень сильно расстроил». Сегодня газеты отмечают, Гринспена будут вспоминать как человека, больше остальных повлиявшего на облик современной американской экономики. В течение 20 лет президента США и многие жители страны считали его финансовым гуру и едва ли не оберегом, способным защитить страну от тяжелых проблем. За время своей карьеры он получил президентскую медаль свободы и почетный рыцарский титул от британской королевы Елизаветы II. Уже когда ему было за 90, Гринспен оставался экономическим советником и давал комментарии журналистам. Из них понятно, что он не был в восторге от действий Дональда Трампа в его первое президентство. Обещание Трампа устранить перекосы в торговле Америки он называл популизмом. Так называемый лидер заявляет: «Я чувствую вашу боль, и моя задача помочь вам», — сказал, говорил Гринспен в интервью в 2018-м. Людям слышать такое очень нравится, но на самом деле стандарт жизни среднего американца падает. Конец цитаты. В том же интервью он критиковал решение Великобритании выйти из Европейского Союза и называл Brexit наихудшим результатом. В марте 2026-го Гринспен отпраздновал столетний юбилей. Гринспена с его олимпийским спокойствием в первую очередь запомнят как человека, который сумел обеспечить рост американской экономики во все, за исключением одного, годы своей работы во главе ФРС. Ну а критики будут напоминать, что его репутацию подорвала идеологическая нелюбовь к регулятивным мерам и два очень масштабных рыночных кризиса.
14: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В калифорнийском Диснейленде ребенок выпал из аттракциона высотой 15 метров. Мальчик серьезно не пострадал. Тело дочери оскароносного режиссера Уильяма Уайлера, Джудит Шелдон, нашли в машине на трассе, сообщает Independent. 84-летнюю Шелдон нашли 15 июня мертвой в своем джипе на автомагистрали в Калифорнии. Вместе с ней было обнаружено тело ее 86-летнего мужа Уайли. Причина смерти пока не установлена. Местный шериф отметил, что узнают ее после вскрытия. Уточнялось, что в тот день было объявлено предупреждение о сильной жаре. В заявлении калифорнийского дорожного патруля сообщили, что Шелдоны погибли на месте. По данным властей, двигатель их автомобиля работал, вентилятор был включен на полную мощность, но кондиционер не работал. В машине также не было воды. Они не разбились, они просто остановились и оба умерли. Все это так странно, мы до сих пор в шоке, рассказывает друг семьи Дэвид Смит. В канадском Монреале вооруженный мужчина открыл стрельбу в еврейском районе города, в результате чего погибли два человека, включая сотрудника полиции. Инцидент произошел рядом со зданием, где располагается офис компании Айла, владельца Pornhub, сообщает Нью-Йорк Пост. Нападавшим был 25-летний Сет Хэтфилд. После атаки была обнаружена его 104-страничная манифестация, в которой он выступал против сионизма, капитализма, правоохранительных органов, феминизма и индустрии порнографии. Среди потенциальных целей он упоминал штаб-квартиры международных порнокомпаний и организаций, которые, по его мнению, способствуют распространению порнографии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 42 года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дэвидсон Радио. С нами вы всегда на гребне волны.
1: И я приветствую всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. С вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе», в которой мы говорим о гипнозе и не только. И после передачи вы можете мне задать какой-либо вопрос по телефону 718-303-7510, 718-303-7510. И в прошлую среду мы говорили о, ну, говорил я, вы слушали, мы говорили о том, что стресс приносит нам те проблемы в нашей жизни, в нашем здоровье, которые время от времени, к сожалению, думаю, что каждый из нас испытывает. И мы говорили не только об этом, я рассказывал, как избавиться от этого. Потому что то, что я выхожу в эфир и говорю с вами, заметьте, те, кто слушает меня более или менее регулярно, я не призываю вас покупать у меня таблетки, приходить ко мне на прием, приходить даже, я приглашаю иногда на встречи и на обучение, которое я провожу, но основная цель – это объяснить, как можно оставаться здоровыми и объяснить то, на что многие из нас, к сожалению, не обращают внимания. Это на то, какой уровень стресса сваливается на нас каждую минуту, каждую секунду. Вот каждое мгновение нашей жизни стресс, стресс, стресс. Включаем радио в машине, авария, пробки, заторы, что тоже действует на нас. Казалось бы, ну что такое там, где-то надо постоять немножко, трафик какой-то. Мы слушаем о войнах, мы слушаем о блокаде там целых стран, городов, проливов. Да, можно перечислять до бесконечности, я много раз говорил, старайтесь, если это никак не связано с вашими делами, с вашим бизнесом, старайтесь эту дрянь не слушать, старайтесь уходить от этих новостей, потому что пользы они никакой не дают. Ну, может быть, поговорить где-то там на работе или с друзьями, или где-то на лавочке с какими-то знакомыми о том, что происходит в мире, но лучше стараться, как вот я советовал, не говорить о болезнях, особенно о своих, точно так же. И не выслушивайте никогда то, что вам говорят, потому что люди очень любят использовать других как сливной бачок, знаете, как унитаз там раз, и всю дрянь свою он и слил. И вы ушли и крутите в голове только у кого какой сустав заболел, какие камни в желчном пузыре, как сердце там начало выдавать аритмию и прочее, прочее, прочее. Уходите от этого, уходите, уходите, уходите. И сегодня мы поговорим, я расшифрую понятие стресса. И если хватит времени, я дам несколько советов. И когда я буду давать совет, я еще отдельно потом предупрежу, если кто-то за рулем или там режет какую-нибудь там, не знаю, картошку или морковку себе в суп, будьте очень осторожны, потому что то, что я буду говорить, может быть рекомендациями к расслаблению, вы можете потерять внимание и можете, к сожалению, пораниться или попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию. Вот все, кто работает с какими-то опасными движущимися машинами, мясорубками, ножами, которые тоже двигаются, постарайтесь, я еще предупрежу, в тот момент, когда буду говорить о упражнениях на расслабление, постарайтесь не слушать, просто отвлекайтесь, смотрите на дорогу, смотрите на свои там острые предметы, которые у вас в руках или у ваших сослуживцев. И теперь мы переходим к тому, что, если мы правильно это примем, к тому, что может помочь улучшить свое здоровье, улучшить его самим. Да, если что-то у нас болит, конечно, мы в первую очередь идем к доктору. Но то, что о чем я буду рассказывать и то, что я буду вам предлагать сделать, это поможет вам очень сильно ускорить процессы заживления, снять часть своего стресса, сделать даже те препараты, которые вы принимаете, более эффективными, и менее вредными, потому что когда вы спокойны, наш организм работает по полной программе, и он стремится сам, вопреки всему, вопреки любым таблеткам, он стремится к выздоровлению. Итак, мы начинаем. Вот очень частая фраза «расслабься и получай удовольствие», которую мы слышим, и мы думаем, что это просто совет для ума. Нет, это прямая инструкция для нашей нервной системы. Прямейшая инструкция. И если игнорировать этот совет и эту систему, то нервная система начинает давать сбои. Нет энергии, нет восстановления, нет удовольствия. У нас затруднен выход из хронических состояний, как болезни, так и душевных. Но душевные хронические состояния вечного стресса, они переходят рано или поздно в органические заболевания. Сначала возникают симптомы, я много раз об этом говорил, и потом это постепенно переходит в реальную болезнь. Сначала это можно справиться психосоматически, когда возникает уже болезнь органическая, уже очень тяжело, иногда практически невозможно никакой операции, никакими таблетками избавиться от этого. И давайте разберем, как это работает и что мы можем сделать на уровне тела, а не ума. Сначала о пользе и вреде стресса. Казалось бы, да, какой бред, как может быть стресс полезен? Нет, с точки зрения эволюции стресс полезен. Он стимулирует развитие, заставляет нас напрягаться, заставляет нас адаптироваться, заставляет решать новые задачи. Проблема вреда стресса не в самом стрессе, как в таковом, а в его избыточной длительности, в его иногда чрезмерной силе. Иногда бывают, так залетают нам психотравмы в наше сознание и подсознание, что как будто железобетонную сваю туда забили. Вот здоровый стресс – это кратковременное напряжение и последующее восстановление, как будто мы бежим, как будто это спринт, рывок, отдых, рывок, отдых. Но вредный хронический стресс – это марафон без финиша, в котором организм себя истощает до той степени, пока он просто не начинает надламываться и в конце концов ломается. При нормальном прохождении стресса человек напрягается, решает задачу и затем обязательно расслабляется. Если фаза расслабления отсутствует, стресс перестает быть адаптативным и становится разрушительным, воздействуя на все системы нашего организма. Важно понимать, что стресс определяется не только обстоятельствами и не столько обстоятельствами, сколько нашей реакцией на них. И достаточно точно подмечено, суть проблемы не в самой проблеме, а в том, как нервная система реагирует на происходящее. У меня было несколько передач на эту тему, наверное, месяца 3-4 назад, когда я говорил, кто автор тех мыслей, кто автор тех ужасных выводов, которые мы сами делаем, сами себя гипнотизируем, сами себе закидываем внутрь, и наше подсознание начинает действовать по тем программам, которые мы себе сами закидываем. Закидываем для того, чтобы включить эту пластинку, которая называется автоматические мысли. И вот они по кругу гоняют, гоняют, гоняют. Случилось событие, вы его изменить не можете. От того, что вы рвете свое сердце, выматываете свои нервы, проблема ни лучше, ни хуже не становится. Иногда даже наоборот. Вы взвинчиваете себя до такого состояния, что можете в каком-то разговоре, в быту где-то вести себя не очень адекватно и еще больше усугублять. У вас одна проблема, а вы еще на работе или с соседями, или на дороге зацепились, поругались там, начали друг друга, не дай бог, там какими-то тяжелыми предметами бить. Нет, надо понимать, что да, случилось что-то очень неприятное. Это надо обдумать, это надо решать. Но от того, что вы сидите, как мыслитель роденовский, там склонили голову и убиваете просто себя, лучше не становится. Я понимаю, что советовать легче всего, потому что мы все из страны советов и очень любим советовать. Но тем не менее, максимально надо стараться абстрагироваться, уходить от этой проблемы. То есть стресс сам по себе не враг. Вредно отсутствие восстановления, которое мы тоже не позволяем себе применять в отношении себя. Восстановление после стресса крайне важно. И дальше я буду говорить именно о том, как завершить стресс правильно, через расслабление, но не через истощение. И с точки зрения нейрофизиологии выражение «расслабься и получай удовольствие» можно сформулировать точнее. Расслабься, следовательно, получай удовольствие. Потому что удовольствие – это не решение ума, это состояние нервной системы. Представьте, что внутри у вас переключатель, как будто вы в автомобиле. Газ – это симпатическая часть нервной системы, а тормоз – это парасимпатическая часть нервной системы. Это две части нашей нервной системы, которые работают параллельно друг с другом и которые, ну, они жизненно нам просто необходимы. И проблема современного человека в том, что он постоянно давит на газ, причем на холостом ходу. И наш мотор ревет и работает на холостых оборотах с такой сумасшедшей скоростью, что иногда просто может там сорвать, как говорят, движок. И я бы хотел, чтобы мы осознали это, чтобы мы поняли, что нам надо научиться не просто отдыхать, а осознанно нажимать на тормоз. Надо останавливаться, хотя бы приостанавливаться. Потому что когда человек напряжен, активная часть его симпатической части вегетативной нервной системы, которая ответственна за реакцию «бей, беги, замри», мы не можем постоянно находиться в режиме «бей». Режим «бей», да как и «замри» и «беги», это значит, что мы постоянно, вот как воздушный шарик, вот он надут до такой степени, что просто иголкой дотронулись, и он взрывается. Мы себя доводим до такого состояния, вместо того, чтобы взять чуть-чуть, если вы помните, можно воздух спустить из шарика, и вы даже если на него наступили, он иногда не лопается, это если не острым каблуком. Вот то же самое происходит и внутри нас. И в таком режиме тело мобилизуется для выживания, но не для восстановления, не для наслаждения жизнью. Наш кровоток перераспределяется к мышцам, пищеварение замедляется, иммунные восстановительные процессы подавляются, иногда просто останавливаются. Организм кричит, кричит: сейчас я недовосстановился, потому что это опасно. Но наоборот, когда мы расслабляемся, включается парасимпатическая нервная система и режим покоя, переваривания, восстановление сил и регенерация тканей идет полным ходом. Мы не можем быть все время в напряжении. Мы все время в напряжении. Вот чуть дальше я этого коснусь, когда буду говорить о том, как можно самому выходить из этих состояний. Потому что именно в этих состояниях, когда мы позволяем себе восстанавливаться, нормально работает иммунитет, ускоряются процессы заживления, стабилизируется гормональный фон. Мозг начинает вырабатывать дофамин и серотонин в качестве естественного фона благополучия. Тело получает дофамин, серотонин, другие гормоны радости и удовольствия, и мы отмекаем. У нас опускаются плечи, у нас расслабляется шея, расслабляются мышцы лица. Все процессы в организме начинают приходить в гармонию. Они приходят в идеальный баланс. Пусть даже не в идеальный, но они выходят из той ситуации, когда мы, ну, буквально, наверное, взорваны. Когда или мы на грани этого взрыва. В таком состоянии ни один человек, он долго не... Да, он может год, два, просто здесь у него есть...

получаю удовольствие. И в аспекте психосоматики эту фразу можно перевести так: расслабься, и тело начнет восстанавливаться. Потому что большинство хронических симптомов поддерживается не столько повреждением, сколько устойчивым хроническим защитным мышечным и нервным напряжением. И в прошлой передаче я говорил, что мы до такой степени привыкли быть в стрессе, что когда мы отдыхаем, у нас тревога возникает еще сильнее. Нас еще больше начинает, как вот, если по-простому сказать, колбасить и рвать там просто на части. Как я отдыхаю? Это преступление, что-то случилось. И человек загоняется, он не может отдыхать. Отдых он воспринимает, организм и подсознание воспринимает отдых как угрозу. Ты остановился, у тебя не хватит денег. Ты не сделаешь что-то то-то, тебя выгонят с работы. Ну, там мозг он найдет, что и сознание, и подсознание, что такое. Найдут такие мысли и нагонят этих мыслей, что человек себя просто не будет спокойно чувствовать. Почему? Потому что тело запоминает стресс. Мозг быстро учится. Я много раз об этом говорил. И непрожитые эмоции, и подавленные реакции. Длительное вот это надо держаться, надо держаться, надо держаться. Все это фиксируется в виде мышечных зажимов. Изменение дыхания, дисбаланс вегетативной нервной системы и прочее, прочее, прочее. Мы говорили, я рассказывал о том, что у нас любая психотравма, любой длительный стресс, он проникает, каждая клетка его тела запоминает. И все это в теле отражается в виде мышечных зажимов. Особенно это очень плохо, когда это на фасциях отражается. Фасция – это та ткань, которую наши мышцы, наши сухожилия прикрепляют к костям. Вот там возникают эти зажимы, и я говорил, что есть две версии. Есть, что там электромагнитный импульс, потому что когда мы понервничали, у нас на каждую травматическую, в самом деле травматическую для психики ситуацию, у нас возникает отдельная нейросеть, возникает часть нашей личности, которая отвечает за то, чтобы нас уберечь в этой ситуации. И вот очень часто бывает то, что человек в 2, в 3 года, в 5 лет, он реагировал, допустим, он знает, что когда что-то ему не дают, надо устроить истерику, и мама, папа дадут. Мозг быстро учится. Это закладывается у него. И вы наверняка видели взрослых, и мужчин, и женщин, которые, да, они там, может, не падают на пол и не устраивают такую истерику, как ребенок, но они взрываются по любому поводу. Откуда это идет? Это идет из детства, потому что это где-то застряло. Есть нейросеть, она говорит: смотри, ты тогда это сделал, и мама тебе там купила, не знаю, велосипед. Ты там устроил истерику, и учительница плюнула там и поставила тебе там, не знаю, четверку вместо там двойки. Или хотя бы тройку. И это остается с нами, эти модели поведения. И нейросеть это не что-то мифическое, это реальные клетки нервные, которые они там сформировались. У этой нейросети, у нее есть свое сознание. Оно, правда, там на уровне 3-5 лет. И, соответственно, она и защищает, как 3-5 лет. И защищает так, что иногда лучше никакой защиты, чем та защита, которую нам дает вот эта нейросеть, которая образовалась в результате психотравмы. И это в любой ситуации. И чем сильнее психотравма, чем дольше держится вот ситуация стресса, такого тяжелого, жесткого хронического стресса, чем более ярко это событие было вколочено просто в наше сознание, в наше подсознание, тем тяжелее с этим бороться, потому что сильнее зажим. Чем дольше этот зажим там живет, чем дольше программа, которая записалась в подсознании, живет, тем тяжелее ее оттуда выковырять, тем тяжелее ее переписать, потому что до нее добраться, и человек защищает ее, человек привык. Очень многие люди, они настолько адаптировались к этой душевной боли, что если ее убрать, то человек начинает чувствовать, что ему чего-то не хватает. И люди некоторые держатся за свои болезни. А как он с ней столько лет жил, он привык. И если эту болезнь убрать, а чем он будет заниматься? А человек уже привык, он год, два, три, он ходит к доктору, он там со всеми советуется. Он листает раньше справочники, теперь не надо, он теперь в интернете. Он все узнает об этой болезни, он ее примеряет на себя и усугубляет это. Так вот эти напряжения, которые или в виде

0: электрических импульсов, потому что любая нейросеть, она передает как химическим путем, биохимическим, так и с помощью вот этих вот электрических сигналов, которые наш мозг генерирует, и мы можем там ручками, ножками, пальчиками двигать, потому что мозг посылает этот электрический сигнал, и там происходит реакция. Потом происходит химическая реакция, и в конце концов мы там ходим, думаем, ну, нам кажется, что думаем. Там это отдельная очень такая спорная теория, и они с каждым годом там меняются, и все интереснее и интереснее это все становится. И то, что застряло там или в виде какой-то биохимии, или в виде этих электрических импульсов, это надо разрядить. Если это не разрядить, и человек с этим живет, ну, поверьте, во-первых, он все видит через определенный спектр. Очень много тоже я говорил. Потому что когда наложены фильтры на восприятие, вот человеку внушили в детстве, что такая-то категория людей плохая, эти люди там нехорошие, эти хорошие. Вот те программы, которые забиты, он везде ищет подтверждение той информации, которая у него записалась в подсознании. И он всегда найдет этому подтверждение. Я вот рассказывал случай один, когда я сидел с одним знакомым где-то в парке, говорю, смотри, погода такая, такой город красивый, да, только скинхедов много. Каких скинхедов много? Где они? Да везде они, на каждом шагу. Проходит час-полтора, он говорит, вон они идут. Он увидел двух парней, которые коротко пострижены. Я говорю, да они, может, собираются там в армию, может, это спортсмены. То есть человек час-полтора вот он смотрел по сторонам, он искал подтверждение своим словам той программе. А оказывается, когда-то он с этими скинхедами, была там драка, он там получил, я так понимаю, что несколько раз по голове, и вот у него это, вот этот страх у него остался. И он везде видел этих скинхедов. И был еще один клиент, у которого панические атаки были тоже, когда он видел молодых парней, которые его там с детства всегда лупили. И любая компания, 3-4 человека, молодых, подтянутых ребят, всегда его накрывал, он понимал, сейчас будут бить. Он сознанием не понимал, но его подсознание, его вот эти нейросети кричали, будут бить, и он там накрывал голову, все, он не мог ходить, он куда-нибудь садился на лавочку или на землю. И это говорит о том, что человек жил в состоянии хронического стресса, он не позволял себе расслабляться. Он все время защищался, его психика все время защищалась, он все время был на войне. Он воевал сам с собой, сам создал проблему и сам с этой проблемой воевал. А когда мы с чем-то воюем, та сторона становится сильнее, так же как антибиотик и какие-нибудь там бактерии или еще какая-нибудь дрянь, которую там эти антибиотики уничтожают. Сегодня один антибиотик слабенький, все микробы умерли. Завтра они стали сильнее, они же тренируются, мы же с ними боремся. Вот точно так же происходит аналогично с нашими программами, которые у нас в голове. И это страшно, потому что мы сами внутри себя выращиваем врага, причем такого врага, которого потрогать очень тяжело, и с которым антибиотиками не справиться. Но таблетки там есть, да, которые подавляют эмоциональную жизнь, но очень трудно сказать, больше пользы от этого или больше вреда. Но сейчас прервемся на рекламу, и после рекламы мы продолжим.
1: Дэвидсон радио.
2: Дэвидсон радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио. Дэвидсон радио.
1: Новости на
2: Дэвидсон радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Американская женщина-космонавт взяла корову на Луну из-за отцовской шутки. Игрушечная фигурка перепрыгнула Луну, как в детском стишке. В Китае у мужчины нашли 300 змей в квартире. Владельца рептилий приговорили к тюремному заключению. Все рептилии переданы в местный зоопарк. Том Хэнкс разрешил Дисней использовать искусственный интеллект, чтобы озвучивать Вуди из истории игрушек своим голосом. Актер также признал, что его пугает такая перспектива. Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние Маска достигло отметки в триллион долларов всего 12 дней назад.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: День
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
1: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
2: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
1: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Дэвидсон Радио.
5: И мы продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И моя программа «Реальность нереального в гипнозе». После передачи, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. И в первой части программы я рассказывал о том, как тело запоминает стресс, как непрожитые эмоции, подавленные реакции губят нас, как они создают зажимы в нашем физическом теле, как меняется из-за этого дыхание, возникает дисбаланс в нашей эндокринной системе, в нашей вегетативной нервной системе. И мы говорили о том, что стресс – это не враг, когда он в разумных пределах и когда мы даем себе восстанавливаться. И симптомы, которые у нас возникают, это не наши враги, это не ошибка организма. Это следствие того замороженного, застывшего напряжения, которое не получило разрядки. Даже есть сейчас отдельные такие, они не называют это гипнозом, они называют это, ну не буду говорить, не буду рекламировать их, но они дают выйти этому нервному напряжению, выглядит это как экзорцизм, но, к сожалению, это только часть проблемы, потому что то, что они делают, оно как бы этот гнойник может выдавить, но стерилизовать его, чтобы его не было, посмотреть, не остался ли там корень, такого там нет разговорной терапии, а, к сожалению, очень много надо сделать для того, чтобы вытащить до конца даже там такую не очень сложную вещь, как паническая атака или там тот же стресс, та же депрессия. Мало дать разрядку. Да, это как часть терапии, это великолепно, но, к сожалению, это не вся терапия. Но они рекламируют это, говоря, что вам не надо рассказывать о вашей боли, вам не надо, если не рассказывать о боли, если мы не найдем те события, которые привели к тому, что возник этот стресс, возникло это внутреннее напряжение мышечное, мы до конца никогда эту проблему не разрешим. И самое, что неприятное, что происходит, когда мы не вычистили и не дезинфицировали полностью вот этот вот, ну, такой душевный нарыв, происходит накопление того стресса, и у нас это называется откат, и может быть через месяц, может быть через там полгода, через год, может человека так накрыть, что лучше было это вообще бы не трогать. Ну, я не собираюсь их учить, я не собираюсь их критиковать. Сам метод по себе хорош, просто он, к сожалению, не содержит вот всех шагов, которые надо сделать для того, чтобы... Да, я тоже не могу сказать, что я всегда 100% решаю все проблемы. Нет. Но мы должны сделать максимум, мы должны максимизировать наше вмешательство и сделать по максимуму то, что надо сделать, вот пройти все эти ступени, соблюдая всю эту технологию, тем более, что всякое бывает, и иногда такие вещи выплывают, что человек приходит с одним, там, как вот со страхом змеи у меня был клиент, а выплывает там совсем другое, или он приходит, там проблема, ой, что-то там желчный пузырь у меня, это, а потом там выплывают такие вещи, что врагу не пожелаешь. Поэтому чтобы не доводить до этого, даем себе восстанавливаться, знаем и помним, что те симптомы, которые возникают, это не наши враги, это не ошибки организма, и должны понимать, что постоянно думая о болезни и контролируя те ощущения, которые там всегда мы можем в теле найти, мы боремся со своим телом. Мы просто поддерживаем то напряжение, которое каким-то образом из-за каких-то там ситуаций или плохих мыслей у нас возникло. Поэтому расслабление не надо воспринимать как лень. Не надо воспринимать это как уход от проблемы. Это язык, который тело понимает. И тело понимает, что опасность закончилась. Можно расслабиться. Не будет думать, что покой – это преступление, что если человек отдыхает, он бросил там заботиться о деньгах, о детях, о своей работе, там, обо всех тех вещах, которые нам важны и которые нам нужны. И рано или поздно, когда сигнал на расслабление становится устойчивым, организм перестает тратить те ресурсы, которые нам нужны совсем для других вещей, на удержание напряжения. Он направляет эти ресурсы на восстановление. То есть таким образом нейрофизиологическая формула «расслабься» на самом деле говорит о том, что расслабься и получай удовольствие. И в телесной работе это звучит еще масштабнее. Расслабься, и тело сделает остальное. Позвольте ему расслабиться, перестаньте беспокоиться о симптомах. Расслабьте тело, расслабьте психику. И вот одна из самых недооцененных стратегий выздоровления при многих заболеваниях и состояниях – это просто позволить себе отдохнуть. Сделать так, чтобы сознание и подсознание не воспринимало отдых и покой как угрозу. Надо не убедить себя, не замотивировать себя, не поверить в чудо. Надо просто дать телу проживание безопасности, чтобы оно привыкло к тому, что оно имеет право расслабляться. И для этого различные телесные практики работают точнее слов, потому что нервная система верит не мыслям, не словам, а сигналам от тела. Так же, как наше подсознание, оно не понимает наши слова, оно понимает образы, и оно понимает эмоции. Когда мы накручиваем себя, когда мы взвинчены, подсознание живет в режиме опасности, выделяется адреналин, выделяется там всякий кортизол, все то, что нужно, когда вот на человека собираются напасть. Нет, иногда человек думает о безобидной ситуации, но думает так, что потому что может быстро учиться, что он постоянно взвинчен, он себя вкручивает, выкручивает, и в эту яму себя подталкивает. Вот обязательно надо помнить, что только расслабление – ключ к восстановлению здоровья. И представьте двух людей с одинаковым диагнозом и сопоставимыми медицинскими условиями. Представьте, что первый постоянно мониторит симптомы, читает форумы, напрягается, ждет ухудшения, мысленно все время воюет с болезнью, то, о чем я говорил в первой части моей программы. А второй соблюдает необходимые рекомендации, ходит к доктору, но внутренне позволяет себе успокоиться, позволяет себе расслабиться, доверяет своему телу и возвращает внимание к жизни, к приятному общению и к посильным делам, которые ему доступны. С точки зрения нейрофизиологии у второго человека гораздо больше шансов на восстановление, потому что его нервная система не блокирует собственные механизмы саморегуляции. И еще один простой пример – это заживление ран. Известно, что у людей в хроническом стрессе раны заживают гораздо медленнее. Это не метафора, это не психология, это измеряемый физиологический факт. Даже если вы вспомните, что есть такая поговорка, что у победителя раны заживают гораздо быстрее. Вот точно так же, когда мы успокаиваемся, у нас как мы в каком-то смысле мы победили вот эту свою тревогу, и в спокойном состоянии гораздо происходит восстановление тела, заживление тех же ран, происходит гораздо быстрее. Потому что когда у нас выделяется тот кортизол, который тормозит процессы регенерации, это происходит всегда, когда мы взвинчены, когда мы не позволяем себе даже подумать об отдыхе. И тот же адреналин, который выделяется, но мы никуда не бежим, мы не кидаем там копье в кого-то, не убегаем там от саблезубого тигра, а мы сидим и горим внутри. И этот адреналин начинает разрушать наши вены, наши артерии. Очень много вреда он приносит, потому что мы привыкли реагировать взрывом на все. Даже если человек, вот многие люди, они не показывают того, что они взвинчены, они улыбаются, они ходят. Это вот, кстати, самая страшная такая вариация людей. Они не показывают, а внутри у них там, я вот разговариваю, очень часто приходят люди, такие улыбчивые, такие хорошие. Ну, когда уходит тот, кто их привел, там у меня один раз привели очаровательная девушка, говорю, какая, я не представляю даже, думаю, какая проблема, может, в детстве что случилось. Она говорит, вот мне хочется ножницы взять и вот в шею. У меня там 15 сотрудниц, все женщины. И я вот начинаю от начальницы, а что случилось-то? И вот это вот начинает раскручиваться. Человек в вечном стрессе. Она просто не позволяла себе, там корни, конечно, были гораздо глубже, но она не позволяла себе отдыхать. Она все время работала, потому что у нее была ответственность за сестру, за маму, за ребенка, за мужа, там, за всех, за всех. И она тянула это все на себе и понимала, что любой ее неправильный шаг, и ей казалось, что все, все погибло, все умрут с голоду. И человек был постоянно в состоянии ужасного внутреннего стресса. То есть альтернативная стратегия выздоровления все-таки заключается не в том, чтобы перестать лечиться или там не ходить к доктору, а в том, чтобы перестать усиливать болезнь, перестать генерировать в себе вот это внутреннее напряжение, которое и приводит к этому хроническому стрессу. Надо просто понимать, что расслабиться – это значит дать телу сигнал, что опасности нет, можно восстановиться, можно отдыхать. Когда вам удается реально расслабить тело и психику, вы перестаете мешать и разрешаете организму делать то, что он умеет очень хорошо делать. Он самовосстанавливается, он саморегулируется, он приводит в баланс все системы, которые вот есть у нас внутри. Каждую фабрику химическую, а у нас внутри столько химических фабрик, там любое вещество, наш организм, любое лекарство может синтезировать, даже которое, о котором понятия сегодня еще не имеют. И расслабление в этом смысле не пассивности, не уход от реальности, а физиологически обоснованная форма помощи себе. И формула «расслабься, получай удовольствие» работает не как философия, не как установка на добро, а как закон нервной системы. Нет покоя, нет здоровья. И если вы долго находились в напряженном состоянии, измотали, истощили свои физические и психические ресурсы, а восстанавливаться не получается, вспоминайте о том, что время от времени я говорю в своих передачах, и сегодня я дам конкретные шаги, и просто делайте эти простые, очень простые вещи. Просто позвольте себе осознать, что автор всех вот этих катастрофических мыслей и напряжения – это мы сами. Мы сами себе создаем то, с чем потом приходится бороться таблетками, операциями и прочим. Вот если эта теория вам ясна, то сейчас мы перейдем к тому, как телу дать тот самый сигнал безопасности. Я уже говорил, что словами не получается, потому что наше подсознание, оно и тело, оно не понимает слов. Оно понимает только эмоции, и оно понимает образы. И сейчас мы поговорим о нескольких конкретных практиках, которые объединены в 4 ключевых направления. Практики, которые я вам предложу, это язык, который нервная система понимает напрямую, потому что Эти практики сообщают телу: ситуация безопасна, можно расслабиться, можно успокоиться. И первые три практики, но прежде чем к ним перейти, я скажу, что на всякий случай те, кто за рулем или те, кто работает там с мясорубками, с острыми ножами, пожалуйста, лучше это не слушайте или не отвлекайтесь от того, что вы делаете. Потому что это позволит вам расслабиться, а когда вы за рулем или когда вы работаете вот с чем-то с таким опасным, может не очень хорошо закончиться. Итак, первое. Первое – это дыхание. Потому что дыхание является самым прямым способом воздействия на вегетативную нервную систему. Вспомните, когда мы злимся, когда какая-то опасность, у нас дыхание перехватывает, мы хотим кому-то сказать какие-то слова, у нас горло сжимает. Это сразу сигнал телу, что опасность, опасность, опасность. И включаются все те механизмы, о которых уже я много раз говорил. Давайте рассмотрим практику медленного удлиненного выхода. Очень просто, очень легко. Да, это не работает как таблетка. Вы выпили, и через там 3-5-7 минут у вас прошла боль, прошла там одышка, успокоилось сердце. Но здесь нет никаких побочных эффектов. Здесь нет никакого вреда. Делите, если вы уделите себе время, с вами остаются эти практики на всю жизнь, и вы себе просто сами себе скажете спасибо. Как это делается? Удобно где-то присядьте или можно прилечь. Можете оставаться даже в том положении, в котором вы находитесь. И делайте вдохи так, как обычно, а выдох совершайте в 1,5-2 раза дольше. То есть вдох вы делаете как обычно, а выдох можете делать счет. Можете на 4 счета делать вдох, на 6 или на 8 делать выдох. Все, больше ничего не надо. Не усиливайте вдох. Вдох самый обычный. Ваша задача – медленный длинный выдох. Это не релаксация для ума. Это просто физиологический переключатель. Я продолжаю говорить. Вы можете попробовать сделать это прямо сейчас. Вдох на 4, выдох на 6 или на 8. Сделайте всего 3 таких цикла для получения первых антистрессовых результатов. И заметьте, что за 2-3 минуты такого дыхания тело переключается в тот режим, который начинает давать покой. Потому что тело получает сигнал: все в порядке, хозяин никуда не бежит, опасности нет, все хорошо. И тело начинает включать те режимы восстановления, о которых мы сегодня много говорим. Снижается мышечный тонус, нормализуется сердечный ритм, уменьшается тревожный фон. И если сейчас, пока я говорю, вы делали удлиненный выдох, можете почувствовать, как внутри начинает что-то отпускать. Вам становится спокойнее, вам становится хорошо. Второе направление – это расслабление, это восприятие своего собственного тела. Как это делается? Надо просто просканировать то напряжение, которое есть в вашем теле, без попыток его убрать. Закройте глаза, если у вас есть такая возможность. Понятно, что если вы за рулем, если работаете с мясорубкой, делать этого, конечно, не надо. Закройте глаза. Или даже можно действовать с открытыми глазами. И просто медленно пройдитесь внутренним взором по своему телу. И отметьте, где есть напряжение. Я буду перечислять, а вы как будто сканером проходите по своему телу. Что важно, не пытайтесь расслабиться. Просто замечайте, где есть напряжение, и позволяйте ему быть. И мы начинаем. Лоб. Обратите внимание. Обратите внимание на глаза. Обратите внимание на ваши губы. Обратите внимание на нижнюю челюсть, шею, плечи. Руки. Позвольте лицу стать мягким. Отпустите губы. Расслабьте свою челюсть. Спуститесь на свои руки. Позвольте плечам опуститься. Пальцы рук, грудь, живот, ноги, стопы, пальцы ног. Можете действовать снизу вверх в обратном направлении. То есть вы можете или идти сверху от макушки головы, опускаясь вниз, или от пальцев ног, поднимаясь вверх. Парадокс психосоматики в том, что напряжение часто отпускает не тогда, когда мы его даем, не тогда, когда мы боремся, а когда перестаем с ним бороться. Отсутствие борьбы, то, о чем я говорил в первой части моей программы, нервная система воспринимает как сигнал безопасности. Вы перестаете бороться с собой, и тело слышит и понимает это, и тело начинает отпускать. Вы становитесь мягким, становится мягким живот, разжимаются зубы. Я знавал людей, которые стерли зубы, у них постоянно были так сжаты челюсти, и люди не замечают этого. Он, человек, привык жить в стрессе. Это его частью идентичности становится вечное напряжение. Люди даже гордятся этим. Я все контролирую. Я никогда ничего не отпускаю. Я за всем слежу. Вот этот гиперконтроль, он очень часто приводит к диабету или первого, или второго типа. Ничего хорошего, никогда напряжение еще ни одному человеку не дало. Так когда вы делаете прогон, вот это сканирование сверху вниз или снизу вверх, расслабляет и дает сигнал о безопасности. После того, как вы это сделали, закройте глаза на 10 секунд и просто проверьте, сжаты ли ваши челюсти, напряжены ли губы, приподняты ли плечи. Не пытайтесь это изменить. Просто заметьте, что плечи приподняты, челюсть сжата. Тело само сделает все, что необходимо. Просто направляйте туда внимание. И тело само перейдет в более комфортное состояние, подтягивая за собой психику. Расслабляется тело, расслабляется психика. И третье направление расслабления – это разрешение телу двигаться. Потому что многие телесные зажимы возникают, потому что когда-то телу пришлось остановить естественные движения. Вот эти непрожитые движения, те движения, которые не были совершены до конца, я даже приводил когда-то пример, что вы собрались, там, вы сидите, смотрите телевизор, и жена говорит, или кто-то из близких: «Ой, хлеба нет, иди сходи за хлебом». И вы еще не встали с кресла, но вы уже эту команду приняли. А потом кто-то заглядывает в хлебницу и говорит: «Не-не, нормально, хлеб есть». А у вас уже тело приготовилось к тому, что вы должны собраться, выйти из дома, переобуться. То есть целый комплекс движений. И я говорил, что старайтесь говорить: я останавливаю это, я стираю это намерение там пойти за хлебом, или не знаю, там пойти за водой, да за чем угодно. То есть надо себе дать команду, что вы этого не делаете, потому что эти непрожитые движения — это не такие зажимы, которые там возникают, которые в момент там смертельной опасности, когда авария какая-то или там еще что-то такое нехорошее. Нет, но даже эта мелочь, она создает вот такой вот фон, который в теле не очень хорошо отражается. Так вот, эти непрожитые движения, они все равно фиксируются и как мышечный, и как нервный блок. Что можно сделать? Можно сделать практики восстановления свободного и расслабленного состояния при помощи таких микродвижений. Попробуйте медленно, почти незаметно покачать плечами, слегка повращать или покачать головой, потому что я говорил, что наша шея в первую очередь напрягается и расслабляется в последнюю очередь. Если шея расслаблена, все в порядке, значит, с вашим телом тело более или менее позволило себе расслабиться. Потянитесь так, как хочется. Неважно, как это сделано. Здесь нет правильной или неправильной формы. Следуйте за любым импульсом, даже если он очень маленький. Эта практика восстанавливает ту естественную регуляцию тонуса, и возвращает телу ощущение живости, ощущение свежести. Я еще раз повторю, что скорость и амплитуда движений минимально мало. Чем меньше, тем эффективнее практика. Вам не надо совершать каких-то подвигов. И парадоксально, но в этом-то и проблема, что мы привыкли, что для результата нужны усилия, нужно напряжение. Здесь другой принцип. Движение легкое, утонченное, и оно почти незаметное. И, к сожалению, на этом мы сегодня закончим. В следующую среду я обязательно продолжу эту тему. Вы очень много можете сделать сами. Я прощаюсь с вами и желаю вам мира и покоя в вашей душе. Всего вам.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Конгрессмен Зак Нан представил двухпартийный законопроект о реформе сельских жилищных программ. По его словам, из-за устаревших регламентов, не менявшихся десятилетиями, целое поколение молодых американцев оказалось отрезано от возможности приобретения собственного жилья. Проект предполагает выделение целевых субсидий для застройщиков в пригородных зонах. Организация «Демократические социалисты Америки» празднует триумф. Их кандидаты гарантировали себе как минимум 6 новых мест в легислатуре штата Волбани. Самым ярким результатом стала победа Джессики Гонсалес-Рохас в Квинсе. Она уверенно обошла действующего сенатора Джессику Рамос, которая занимала центристские позиции. Не менее драматично завершилась кампания в престижном округе Манхэттена, где развернулась борьба за кресло уходящего на пенсию ветерана политики Джерри Надлера. Внук президента Джона Кеннеди Джек Шлосберг, считавшийся фаворитом благодаря семейному наследию и значительным финансовым вливанием, потерпел сокрушительное поражение от Микки Лешера. В 7-м избирательном округе представительница демократических социалистов Америки Клэр Вальдес с преимуществом в 26 процентных пунктов разгромила Антонио Рейноса. В Квинсе Дориализа Авила Шевалье сумела выбить из кресла многолетнего конгрессмена Адриана Эспальята. Таким образом, политическая карта Нью-Йорка за одну ночь совершила резкий левый поворот, несмотря на то, что сторонние комитеты политического действия «Суперпакс» потратили на кампанию рекордные 9,6 миллиона долларов для поддержки умеренных кандидатов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимней Олимпийских игр 42-го года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
10: Добрый день. Это может быть вечер. Who knows? Дорогие дамы, уважаемые господа, с вами Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор программы «Моя Америка». Магазин Vision Palace – это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем из вас, дамы и господа, кому нужны очки, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов, негодник Трамп, повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, прежним, хорошим ценам. Вы спросите, где? Окей, вы ответ вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете убедиться сами. Побывайте 1723 Авеню Ю в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем мы будем говорить? Ну, естественно, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить об Иране, меморандуме, все, что происходит вокруг. История, мы с вами знаем, не признает сослагательного наклонения. Можно, должно с большой вероятностью предсказать, что основа нынешнего, сегодняшнего конфликта американо-иранского, ирано-американского, была заложена в Женеве в июле 2015 года. Тогда Соединенные Штаты вместе с другими странами, членами Совета Безопасности ООН, это Россия, Китай, Франция, Британия, к ним присоединилась Германия, заключили с Ираном ядерную сделку. Эта сделка открыла Ирану дорогу не в теории, на практике, к созданию ядерного оружия. Пометуя, что уже сегодня, к сожалению, нет на белом свете Чарльза Краутхаммера, он был лучший, на мой взгляд, политический комментатор в конце прошлого века, в начале нынешнего века, я решил узнать у искусственного интеллекта, что говорил или что писал о соглашении с Ираном, соглашении 2015 года, что писал Чарльз Краутхаммер. Вот что мне ответил искусственный интеллект. Я получил несколько ответов Краутхамера. Мне понравился такой. Он выступал в телеканале Fox News. Мы помним, он выступал обычно в 9-часовой передаче. Вот что он сказал о соглашении 2015 года. Позор от начала до конца. Худшая сделка со времен Мюнхена. Но я задал сам себе вопрос, дамы и господа. Действительно ли это была худшая после Мюнхена сделка? И я позволил себе не согласиться с комментатором, перед которым преклонялся и преклоняюсь. Потому что после Мюнхена были Тегеран и была Ялта. Несколько слов о Мюнхене. 30 сентября 1938 года в Мюнхене премьер-министр Британии Чемберлен и премьер-министр Франции Деладье, это они представляли одну сторону, они встретились с Адольфом Гитлером, Бенито Муссолини и согласились передать национал-социалистической Германии Судетскую область. Судетская область входила, как мы знаем, в границы Чехословакии, там определенный большой процент населения составляли немцы. Умиротворяя Гитлера, британские и французские премьер-министры надеялись сохранить мир в Европе. Но предательство Чехословакии мир не сохранило. Оно развязало Гитлеру руки. Не прошло и года, как нацистская Германия и Советский Союз подписали между собой мирный договор, и вслед за которым Германия напала на Польшу с запада, а Советский Союз с востока. Началась Вторая мировая война. Прошло чуть больше 5 лет после Мюнхенского сговора, как Соединенные Штаты и Британия стали соучастниками не менее позорного соглашения. С 27 ноября по 1 декабря 1943 года Большая Тройка, это Франклин, Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль и Сталин, они обсуждали в Тегеране вопросы о послевоенном устройстве мира. К этому времени, это конец 1943 года, никто из них не сомневался, совершенно справедливо не сомневался, что нацистская Германия потерпит поражение. Об этом тегеранском сборище, прошу прощения за то, как это назвал, существует достаточно много исследований. Мне на глаза попалось, у меня есть исследование, написанное Джоном Флинном. Это американский журналист, который поддерживал Франклина Делано Рузвельта, когда Рузвельт шел к власти в Белый дом. Потом он разочаровался в Рузвельте. Он написал интереснейшую книгу «Рузвельтовский миф». Книга вышла в 1948 году. Она у меня есть, но она более позднее издание этой книги. Причем издание очень хорошее. На суперобложке. Две карикатуры, хороших карикатуры. Одна карикатура на Сталина, а вторая на Рузвельта. Это как они разговаривают друг с другом по телефону. Так вот. Мистер Флинн так откликнулся на тегеранское соглашение. Я цитирую. «Когда они встретились, Рузвельт старался понравиться Сталину при каждом удобном случае, постоянно соглашаясь с ним, а не с Черчиллем». И он приводит два примера. Их можно привести гораздо больше. Вот только два примера. Пример первый. В дни конференции Рузвельт остановился не в посольстве Соединенных Штатов, а в посольстве советском, чтобы иметь возможность общаться со Сталиным без участия Черчилля. Я думаю, он должен был знать, что во всех комнатах, в которых живет он, живут его помощники, там установлены бачки всякие, прослушивающие, и все, о чем они говорят, становится известно Сталину. Это один пример. Пример второй. На заключительном банкете Сталин поднял тост за расстрел по крайней мере 50 тысяч нацистских преступников. Черчилль возразил: британская система правосудия не позволяет казнить без суда. Слово взял Рузвельт, цитирую президента Соединенных Штатов. Я за то, чтобы был достигнут компромисс. Возможно, мы могли бы казнить не 50 тысяч, а договориться о 45 500. И если бы дело было только в согласии президента США поселиться в посольстве СССР и согласие со Сталиным казнить без суда и следствия, если бы только это. На встрече в Тегеране Рузвельт и Сталин согласились отдать, Рузвельт и Черчилль, прошу прощения, согласились отдать Сталину оккупированные Советским Союзом Эстонию, Латвию и Литву, а разрешили также позволить Сталину установить просоветские режимы в странах, которые граничат с СССР. Особенно кощунственным было решение Рузвельта и Черчилля в отношении Польши. После нападения Германии на Польшу в войну включились Британия и Франция, потому что у них были договора, обязывающие помогать каждой стране, на которую будет совершено нападение. Вскоре на Польшу напал Советский Союз. Будущие западные союзники Соединенных Штатов стали защищать Польшу, Британию и Францию. И вот теперь в Тегеране Рузвельт и Черчилль решили пожертвовать Польшей, дабы убедить Сталину. Здесь главный виновник, конечно, Рузвельт, потому что когда собираются трое, и двое всегда вместе, одному ничего не остается делать, как либо протестовать, либо присоединиться, поскольку это шла война, Соединенные Штаты и Англия были союзниками, то Черчилль решил не перечить, а зря. Так вот, вернувшись из Тегерана, Черчилль выступал 22 февраля 1944 года в Палате общин. И он сказал, что Польша должна пойти на территориальные уступки Советскому Союзу. Посол Польши в Вашингтоне Ян Санковский безуспешно пытался встретиться с Рузвельтом. Президент не желал обсуждать с поляками польский вопрос. Правительство Польши было предано Рузвельтом и Черчиллем также в феврале 1945 года на Ялтинской конференции. Президент США и премьер-министр Британии не имели ничего против формирования в Польше просоветского правительства. Вскоре после окончания войны польское правительство возглавил Болеслав Берут, польский коммунист, который с 1925 года жил в Москве и был советским гражданином. Ялтинская конференция разделила Европу на сферы влияния. Рузвельт и Черчилль практически согласились на установление коммунистических режимов во всех пограничных Советским Союзом странах. Рузвельт и Черчилль согласились депортировать в СССР миллионы бывших советских граждан, оказавшихся в Европе на территории, освобожденной от нацистов западными союзниками. По некоторым оценкам, насильственно были отправлены в СССР более 2,5 миллиона человек. Среди них были молодые люди, родившиеся в Европе после захвата власти в России большевиками. Так вот, если положить на одну чашу весов, исторических весов, предательство Чехословакии в Мюнхене, а на вторую предательство Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехословакии в Тегеране и Ярте, и добавить насильственную депортацию в СССР миллионов перемещенных лиц, то, на мой взгляд, перевесят Тегеран и Ярта. Таким образом, до ядерной сделки Обамы в Женеве был Мюнхен, но были Тегеран и Ялта. Впрочем, до Женевы был еще и Суэцкий кризис. В июле 1952 года правительство короля Фарука в Египте было скинуто заговором военных. Заговор возглавил полковник Гамаль Абдель Насер. В июле 1956 года Насер объявил о национализации Суэцкого канала. И в то же самое время Египет подписал соглашение с Советским Союзом о поставках советского оружия. Национализация Суэцкого канала и диверсии против Израиля стали причиной войны. 29 октября 1956 года израильские войска атаковали египетскую армию на Синайском полуострове. 31 октября, то есть через два дня, английская и французская авиация

прозападной ориентации, который, если не он, то в правительстве Египта будут сплошные радикалы. 2 ноября того же года, 1956 года, Генеральная ассамблея ООН голосовала за резолюцию с требованием о прекращении войны. Соединенные Штаты вместе с СССР осудили Британию, Францию и Израиль. На следующий год, в июне 1957 года, Эйзенхауэр признался в беседе с вице-президентом Ричардом Никсоном, это документировано, он сказал Никсону: «Суэц – моя крупнейшая внешнеполитическая ошибка. Суэц ослабил желание наших лучших союзников Британии и Франции играть важную роль на Ближнем Востоке и в других регионах вне Европы». Ну а теперь, дамы и господа, давайте вернемся к подписанному в Женеве соглашению с Ираном. Готовясь к передаче, я залез в Google, это я делаю запросто, и решил воскресить в памяти, что же это было за соглашение, которое было подписано Соединенными Штатами, Британией, Францией, Россией, Германией. Окей. Я читаю некоторые пункты. Пункт первый. Больше, это 2015 год. Большая часть иранского обогащенного урана будет вывезена за границу. Как это вам нравится, да? Сегодня до сих пор мы не можем вывести обогащенный уран. А там было записано 11 лет назад, это был первый пункт соглашения. Второй пункт соглашения. Будет вестись наблюдение за достижениями Ирана в сфере ядерного вооружения. Будет вестись наблюдение. Пункт третий. Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован. Прекрасно, да? Ну, разрешаете Ирану производить ядерное оружие. Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован. Вот мистер Обама с удовольствием подписал это соглашение. Пункт четвертый. За завод по обогащению топлива Форда. Ну, мы знаем, что это за завод. Он подвергся бомбардировке и был разрушен в прошлом году. Этот завод станет, слушайте внимательно, научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана. Ну, прекрасно совершенно. Пункт пятый. МАГАТЭ. Что такое МАГАТЭ? Мы знаем с вами эту организацию. МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 15 лет, значит, договор заключен в 2015 году, значит, сроком на 15 лет до 2030 года МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам, что позволит этой организации следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер. Ну, дамы и господа, я не буду читать больше этот бред, который Краутхамер назвал позором. Окей, я не согласен с Чарльзом Краутхамером, что это худшее соглашение после Мюнхена. Но то, что оно совершенно худшее, не вызывает никаких сомнений. Теперь, дамы и господа, не менее важный факт, связанный с Мюнхенским соглашением. Во-первых, в 1938 году немецкая армия была полностью отмобилизована и фактически готова к любому военному конфликту. Британии и Франции требовалось выиграть время, и соглашение оттянуло войну почти на один год. Это не оправдание, дамы и господа, но это некоторое объяснение. Объяснение второе, не менее важный факт. Я думаю, очень важен. Народы Британии и народы Франции просто-напросто не желали воевать. Чемберлен и Деладье, подписавшие договор с Гитлером и Муссолини, выполняли в известной мере волю граждан.

0: своих стран. Все это не может служить, повторю еще раз, оправданием, но в какой-то степени объясняет, почему Чемберлен и Деладье пошли на сделку с Германией и Италией. Ну и совершенно иначе, конечно, дело обстояло в 2015 году, когда Обама пошел на сделку с Ираном. Если Германия и Италия действительно в 1938 году выступали с позиции силы, то в 2015 году в переговорах с Ираном сила была на стороне Соединенных Штатов, Британии, Франции, Германии, ну плюс есть еще Россия и Китайская Народная Республика. К тому же на стороне были резолюции Организации Объединенных Наций, требовавшие от Ирана прекратить работу по созданию ядерного оружия. Соглашение, подписанное в Женеве, отменило экономические санкции против Ирана. И Иран продолжал работать над созданием ядерного оружия уже после Женевского соглашения. Нетрудно было предсказать последствия ядерной сделки с Ираном. Исламский режим продолжит работу над созданием ядерного оружия. И этой сделкой Обама не ограничился. Мы с вами знаем, что после 1979 года, когда к власти в Иране пришли исламисты, денежные активы Ирана были заморожены во многих странах Запада, в том числе и в Соединенных Штатах. Это 1979 год. В 2015 году эти активы, эти денежки, благодаря процентам они выросли. Так вот, соглашение 2015 года позволяло, убеждало, заставляло Соединенные Штаты соглашение отправить Ирану эти денежки, которые были заморожены. Ну и за Соединенными Штатами последовали другие страны. В частности, было заморожено 700 миллионов долларов. С процентами это составило. В январе 2015 года Иран сначала получил 1,7 миллиарда долларов, а потом еще 400 миллионов долларов. На беду Ирана, конечно, президентские выборы в 2016 году выиграл Дональд Трамп. В 2018 году он заявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения 2015 года. Но Джо Байден, вступивший в Белый дом после выборов 2020 года, и не думал препятствовать созданию Ираном ядерного оружия, кроме пустопорожних заявлений, что этого не следует делать. Я делаю небольшой перерыв, дамы и господа, будет выпуск новостей, реклама. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Специальный подкомитет Палаты представителей по расследованиям и надзору инициировал масштабную проверку деятельности китайских финансовых сетей на территории США. Согласно меморандуму комитета, проверяется информация о том, что эти каналы использовались транснациональными преступными группировками для обхода американских санкций и легализации доходов от контрабанды химических компонентов фентанила. Совбез ООН на заседании в Нью-Йорке единогласно принял резолюцию, ужесточающую ответственность за преступления против миротворцев. Документ обязывает страны, на территории которых развернуты миссии ООН, незамедлительно проводить расследование и передавать в суд дела обо всех нападениях на международный персонал. Пхеньян официально объявил о введении в строй новейшего многоцелевого эсминца. Согласно заявлению Центрального телеграфного агентства Кореи, корабль оснащен пусковыми установками для тактического ядерного оружия. Северокорейское командование подчеркивает, что программа ядерного перевооружения военно-морских сил республики идет в строгом соответствии с утвержденным графиком.
2: служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт.
3: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
6: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
1: Программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Окей, дамы и господа, перед тем, как продолжить наш разговор о сделке с Ираном и меморандуме и прочем, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – это магазин Vision Plus, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Можно это сделать, вы знаете где. Поспешите в Vision Plus, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеоновым для водителей. Все это Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ. Это очки хамелеон, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару очков для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете убедиться сами. Побывайте. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 17-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – это... это ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-00. Возвращаемся в сегодняшние дни. Доставшееся Трампу обамовское наследство требовало немедленных действий. Готовы без пяти минут к производству от 5 до 6 ядерных зарядов. Иран представлял собой угрозу не только странам Ближнего Востока, но и всему миру, поскольку был готов и к производству баллистических ракет. 12-дневно, с 12 по 24 июня прошлого года, атака Соединенных Штатов и Израиля на ядерные объекты была совершенно необходимой. Необходимой, но недостаточной. Поэтому 26 февраля текущего года военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Израиля начали новую военную операцию против Ирана. И сразу же в нашей стране обнаружился противник этой акции – Демократическая партия. В 2015 году демократы, делегаты обоих палат Конгресса и палаты представителей и Сената, они встретили на ура ядерную сделку с Ираном. Они приветствовали почти единогласно дипломатическую победу президента Обамы. Ни один из них не осудил отправку иранским мулам почти $2 миллиардов наличными, я подчеркиваю, наличными. Но как только президент Трамп решил силой оружия не позволить Ирану создать ядерное оружие, они, демократы, тут же начали безостановочную антивоенную кампанию. Вопрос, связано ли это с неприятием демократами политики президента Трампа, ну, чтобы он не делал все плохо, или это поддержка демократами исламского Ирана в его стремлении иметь ядерное оружие. Подписанный в прошлую среду в Париже Трампом и представителем Ирана меморандум не дает оснований для оптимистического прогноза. Это правда всего лишь меморандум, это не соглашение, это не договор. Меморандум отвел двум подписантам, Соединенным Штатам и Ирану, 60 дней для подготовки соглашения. Но в меморандуме есть оговорка, мы с вами знаем, есть оговорка. Не удастся договориться в течение 60 дней, переговоры будут продлены. Естественно, договориться не удастся, переговоры будут продлены. На этом я ставлю многоточие, дамы и господа, и я напоминаю, что сегодня, как всегда, по средам, я представляю вам Майкла Брука. Майкл Брук возглавляет бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий, и я всегда желаю, дамы и господа, чтобы никто из вас не становился участником дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев. Добрый день, Михаил!
10: Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности, не получать никакие травмы. Если же все-таки с кем-то из ваших друзей, знакомых, близких, сослуживцев произошло какое-то несчастье, кто-то упал, что-то себе сломал, повредил на работе, дома, на улице, или, не дай бог, случилась автомобильная авария, и после нее начало что-то болеть, например, особенно важно, если начало болеть что-то, связанное с позвоночником, шея, спина, поясница. Во всех этих ситуациях очень важно немедленно проконсультироваться с адвокатом, потому что вы можете получить довольно большие деньги, но для этого надо кое-какие данные собрать и ничего не забыть. И поэтому очень важно, чтобы вы позвонили мне, в любое время дня и ночи, в любой день недели я вас немедленно свяжу с адвокатом, который вас сразу же проконсультирует. Мой телефон 718-256-5610. Я советую в своем мобильном создать мой контакт. Запишите Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы этот телефон наберете на интернете прямо сейчас, то вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку.
0: Майк, нам позвонил радиослушатель, с которым вот что случилось. Вечером он вышел из дома и оторвал от стены дома кусок фанеры. И этим куском был ветер, ему разбило лицо. И вот он спрашивает, это силы природы несут ответственность за случившееся? Или все-таки кто-то в этом виноват? И можно кого-то за это судить? Майк, что вы скажете этому радиослушателю?
10: Мой адвокат очень быстро выяснит, кому принадлежал этот лист фанеры. И, естественно, если человек его неправильно закрепил, и это послужило причиной травмы другого человека, то, конечно, можно судить виновника. Если можно судить виновника, например, владельца дома, то у него, скорее всего, есть страховка, с которой можно получить деньги. Так что мои адвокаты с таким делом справятся и неоднократно справлялись раньше. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась радиослушательница Надежда, которая возвращалась из гостей, и на нее ветром сбил огромный рекламный щит, и он сломал ей плечо. Она позвонила мне и спросила, кого можно судить в такой ситуации и с кого получать компенсацию. Я дал Надежде адвоката, лучшего в штате Нью-Йорк. Этот адвокат моментально выяснил, кому принадлежит этот рекламный щит, плакат, и сумел доказать, что крепление ослабло, а они его вовремя не исправили. Выяснил данные их страховой компании, подал на них в суд и получил для Надежды $400 000. Немножко меньше, чем 500 000. Так что, если что-то подобное происходит, то лучше всего мне звонить по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук. 718-256-5610. И носите всегда мой контакт с собой, пусть он вас всегда выручит. Если с кем-то из ваших друзей, знакомых, близких, сослуживцев произошла какая-то травма, мне нужно звонить по этому номеру в любое время дня и ночи, в любой день недели, как можно быстрее.
0: Большое спасибо, Майкл, за вопрос. Я благодарю вас от имени радиослушателя. У нас есть вопрос от Андрея.
11: Майкл, я работаю в маленькой компании по Home Improvement. То есть мы занимаемся различными домашними работами. И меня послали красить дом. Я работал там на приставной лестнице. Я потянулся, что-то не рассчитал, и лестница подо мной упала. Но я вместе с ней. Выбил коленную чашечку, и, похоже, у меня перелом мениска. Есть ли возможность получить со страховки какие-то деньги или скажут, что это моя вина? Что вы посоветуете сделать в такой ситуации?
10: Дело в том, что если это произошло в штате Нью-Йорк, то там действуют особые законы. Как только вы падаете с высоты даже 3 фута или больше, или порядка 90 сантиметров, или на вас что-то падает с высоты, во всех этих ситуациях действуют особые законы. По ним, даже если вы сами виноваты в своем падении, все равно можно получить деньги со страховки объекта. Для этого нужен очень узкоспециализированный адвокат, который по рекомендациям, например, Board Association of Attorneys штата Нью-Йорк, получает клиентов от других адвокатов. Этот адвокат имеет особую тренировку, особую специализацию и много лет занимается только этим, получая деньги именно для рабочих, которых по какой-то причине или упали на объекте, или на них что-то упало. В штате Нью-Йорк особенно. Независимо от того, большая компания или маленькая, страховка объекта покрывает эти падения, и иногда даже не нужно доказывать, кто там прав, кто виноват. Я вас направлю именно к этому специализированному адвокату, который считается одним из лучших в штате Нью-Йорк за последние 40 лет. И я приведу такой пример, какое дело он вел. Ко мне обратился радиослушатель по имени Дмитрий, который работал в Бруклине на строительстве нового здания. Когда он штукатурил стену, приставная лестница упала, и он вместе с ней. Никто, включая Дмитрия, не смог объяснить, почему это произошло. Но он сломал плечо, разбил голову и получил другие травмы. Дмитрий позвонил мне, и я сразу дал ему двух адвокатов. Один из них лучший в городе по травмам на строительном объекте, вот про который я говорил, а другой... один из лучших по специальной страховке, которая называется Workers' Compensation. Этот второй адвокат по Workers' Compensation получил для Дмитрия оплату лечения полностью и еще 3500 в месяц на все время болезни, а потом еще 60 000 перед выходом на работу. Другой адвокат, который специализируется вот на этих особых законах, и является лучшим в штате Нью-Йорк, судил собственников этого объекта и получил для Дмитрия $1,5 миллиона. Так что если кто-то где-то падает на каком-то строительном объекте, сразу же звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне Майкл Брук 718-256-5610 и всегда носите с собой. При любой травме звоните мне как можно быстрее.
0: Миша, еще раз большое спасибо от имени Андрея. И есть у нас вопрос от Веры.
12: Майкл, я ехала в машине со своим папой. Папа сидел за рулем, и мы остановились на красный свет. Шел дождь, и машина, которая ехала сзади, она не справилась с управлением. Ударила нас с очень большой силой. Мы от этого удара вылетели даже на перекресток, где не наше движение было вообще-то. И в нас врезалась еще одна машина сбоку, которая... ехала на зеленый свет. У папы перелом руки, серьезная травма. А у той машины, которая нас ударила сзади, минимальная страховка 25 000. Что можно в такой ситуации сделать? Мы вот уже обратились в вашу службу, но мой папа спрашивает, можно ли вообще-то с кого-то еще дополнительно деньги получить какие-то, или только вот эти 25 000 мы получим и все.
10: Несмотря на то, что основная вина у той машины, которая ударила вас сзади, все равно есть еще страховка той машины, которая вас ударила на перекрестке. И хотя основная вина будет вот у главного виновника, все равно какой-то процент вины будет еще и у водителя той машины, что ехала на зеленый свет, но не сумела предотвратить аварию. Так что, возможно, много разных вариантов по поводу дополнительного получения денег. Кроме того, водителя, который вас ударил, могут быть какие-то активы, например, дома или квартиры. У него может быть специальная страховка «Амбрелла». Разные случаи бывают. Мои адвокаты очень быстро все это выясняют. Они делают специальное исследование, которое по-английски называется «Asset Search», и докладывают вам его результаты. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась радиослушательница Зоя, которая ехала в машине своего дяди. Она сидела справа спереди, и их ударила сзади маленькая старая машина. От этого удара дядя потерял управление, машина вылетела на встречное движение и столкнулась в лоб с большим грузовиком. Дядя погиб, а у Зои были переломы рук и ног. Она позвонила в шоке, что машина, которая их ударила, тоже, как у вас, имела минимальную страховку – 25 000. Я связал Зою с одним из лучших адвокатов штата, которым и вас буду связывать, и который является экспертом по коммерческим страховкам. Он в течение месяца получил полный страховой полис виновника, который ударил сзади, а потом сумел доказать вину грузовика на 20% и получил для Зои $1 миллион. Также жене его дяди был выплачен $1 миллион со страховки грузовика. Так что, если вы сталкиваетесь с любой машиной с коммерческой страховкой, срочно звоните мне по телефону 718-256-5610. Запишите свой мобильный, создайте мой контакт Майкл Брук 718-256-5610. Всегда носите мой телефон с собой, и при любой травме с кем-то из ваших знакомых, близких, сослуживцев, как можно быстрее набирайте мой номер в любое время дня и ночи. Я немедленно свяжу вас с адвокатом.
0: Большое спасибо за ответы на вопросы наших радиослушателей. И, дамы и господа, я обращаюсь к вам еще раз. вас, естественно, имейте при себе телефон Майкла Брука. Пусть у вас будет этот телефон, хотя мой совет – никогда не попадать ни в какие дорожно-транспортные происшествия.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Итак, дамы и господа, неделю назад, в прошлую среду, в Версале был подписан меморандум, его подписали Соединенные Штаты, человек из Ирана. Мое отношение к этому меморандуму двойственно, ну, в общем, мне это не нравится. Теперь, во-первых, объяснение, почему это сделано. Ну, почему сделано Ираном, понятно, Ирану чем дольше будут вестись какие-то переговоры, он будет создавать ядерное оружие, окей. Почему это сделали Соединенные Штаты? Ответ, на мой взгляд, почему сделал Трамп, лежит на поверхности. Значит, цель этого меморандума две. Это политическая цель и цель экономическая. Значит, мы все прекрасно знаем, Трамп знает. В ноябре предстоят промежуточные выборы, и на кону стоит очень многое. Стоит Палата представителей, стоит Сенат. Значит, если цены на бензин останутся, ну, на нынешнем уровне, скажем, они опустятся ниже $3. Сейчас они во многих местах 4 с чем-то. Я заправлял на прошлой неделе 3,69, но это опять-таки, скажем, считается дорого. То есть возможность, что демократы легко победят, большая. Поэтому цель экономическая была добиться какой-то передышки и снизить цены на бензин. Ну и, соответственно, цель политическая – не проиграть промежуточные выборы в ноябре этого года. Окей, оправдывает ли цель средства, которые? Теперь, повторю еще раз, меморандум абсолютно ни к чему не обязывает ни Соединенные Штаты, ни Иран. Мы с вами прекрасно знаем, что такое меморандум, вспомним Будапештский меморандум 1994 года, который подписали Соединенные Штаты, Англия, Украина и Россия. По этому меморандуму Украина попросили отказаться от ядерного оружия, а другие страны сказали, что к Украине не прикоснутся. Что произошло в 2014 году? Аннексия Крыма, война в Донбассе. Ну, а спустя, в 22-м году, широкомасштабная агрессия в путинской России в Украину. Соединенные Штаты и Британия, ну, а чья? Ну, они, так сказать, осудили. Повторю еще раз, абсолютно ничего меморандум не значит. Второй вопрос. Версаль. Подписан договор в Версале. Это не то место, где подписываются соглашения, которые удовлетворяют Соединенные Штаты. Значит, Версальский мирный договор после Первой мировой войны, он никогда не был ратифицирован Соединенными Штатами Америки. Никогда не был ратифицирован. Причина обычная, известная причина, потому что в состав Версальского договора было включено решение о Лиге наций. Соединенные Штаты, Сенат отказался ратифицировать Версальский договор с Лигой наций. В то время республиканцы имели большинство в Сенате. Ну и, наконец, Версальский мирный договор по существу – это общее мнение. Я не открываю никаких Америк. Он, в конце концов, привел к перевооружению Германии, к господству национал-социалистической партии и Второй мировой войне. То есть практически Версальский договор, по этому договору Германия была поставлена, извините за выражение, жопой к стенке. Ну, а немецкий народ не хотел находиться в таком состоянии. Поэтому началось противодействие, была создана национал-социалистическая партия и все, что вслед за этим последовало. Поэтому, будь я на месте Трампа, я бы этот договор, если бы подписывал в Париже, но во всяком случае не в Версальском дворце. Есть еще одно гораздо более важное, так сказать, замечание, на мой взгляд. Эта война, которая началась в феврале, она началась и была прекращена. Если вы помните, то и республиканцы все говорили, говорил Трамп, говорил Бенс, что мы не собираемся заниматься переделкой режима. change режим, никакого изменения режима. Для нас самое главное, чтобы Иран отказался от ядерного оружия, от производства ядерного оружия и над разработки над ядерным оружием, вернул тяжелую воду, то есть никаких change, режим change. Это фантастическая ошибка, потому что в такими странами, как Иран, если там режим остается прежним, то ничего хорошего абсолютно не будет. И я беру в союзники, сказав это, Генри Киссинджера. Генри Киссинджер, уже покойный, однажды сказал, я процитирую Генри Киссинджера, Иран должен решить, хочет ли он быть государством или идеей. Иран, начиная с 1979 года, это идея. Это идея господства над миром мусульман. Это идея уничтожения большой сатаны, большого сатаны Соединенных Штатов и малой сатаны Израиля. Это война против Иран, шиитское государство, шиитские мусульмане против мусульман другого, так сказать, направления. То есть это государство-идея. Значит, вести какие-либо переговоры с этим государством нельзя, потому что, то есть, с идеей, если режим остается, а было объявлено, что смены режима не предвидится, значит, вам придется вести переговоры с идеей. Это фантастическая ошибка, поэтому, на мой взгляд, была совершена ошибка, когда прекратилась война, когда Израиль и Соединенные Штаты прекратили атаковать Иран и вступили в какое-то перемирие, в какие-то разговоры, в какие-то переговоры с идеей вести переговоры нельзя. Интересная цитата, вот что, например, сказал Джей Ди Венс в интервью CNN, я цитирую, «Соглашение, суть соглашения заключается в создании такой структуры, при которой, если иранцы будут вести себя как нормальная страна, мы будем относиться к ним как к нормальной стране и примем их в новую экономику». Ну, это, простите, абсолютный бред. Ну, если вы не измените режим, то есть... А должны будете вести переговоры с идеей, ничего хорошего у вас не появится. Поэтому надо было продолжать войну. Нужно было разрушить все, что только там стоит. Сменить режим. А когда режим был бы сменен, можно уже вести переговоры. На этом, дамы и господа, я ставлю точку. Я на этот счет могу говорить бесконечно. Будет небольшой перерыв на рекламу, будут новости. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный суд вынес прецедентное решение, полностью отменяющее существовавшую ранее практику иммиграционной таможенной полиции ICE по аресту незарегистрированных иммигрантов непосредственно в зданиях судов или на прилегающих к ним территории. Судья постановил, что подобные действия силового ведомства нарушают конституционное право на доступ к правосудию и препятствуют нормальной работе судебной системы штатов. Вашингтон и Тегеран вступили в жесткую публичную полемику относительно условий контроля над оборонными объектами. Дипломатические ведомства двух стран озвучили противоположные трактовки пунктов соглашения. Белый дом настаивает на том, что Иран обязался предоставить инспекторам ООН полный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным полигонам, тогда как иранская сторона это отрицает. Путин выступил с заявлением о готовности российской стороны к возобновлению мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Согласно его утверждению, Москва готова опираться на базовые параметры соглашений, которые ранее обсуждались в ходе раундов в Анкоридже и Стамбуле. Международные наблюдатели анализируют данную инициативу в контексте изменившейся геополитической обстановки после подписания соглашения между США и Ираном. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 42-го года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718 800 391-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить, избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
4: и no-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвид Зон Радио. I like New York
5: in June. Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня на бирже был достаточно интересный день. Индекс Dow Jones прибавил 182 пункта, 3%. 51 849 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 7 пунктов, 0,1%. 7358 конечная точка. NASDAQ упал на 110 пунктов, 25 477. Был конечный результат минус 0,4%. Транспортный индекс минус 0,1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 4%. Нефть упала на $2.67. Один баррель Брента стоит $72.81. Золото упало на $130.70. $4019 стоит унция золота. Унция серебра стоит $58.04. 1 евро равен $1.14. 5-летний госбумаги дают 4,185%. За 10 лет можно получить 4,460%. и за 30 лет госбумаг можно получить 4,857%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 0,5%, Германия минус 0,6%, Швейцария плюс 1,5%, в Азии японский Никей упал на 0,9%, Шанхай плюс 0,1%, Гонконг плюс 0,3%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 вообще было очень много минусов в технологических компаниях, много плюсов. На бирже Standard & Poor's 500 Builders First поднялись на 11%, и Queer Holdings прибавили больше, чем 8%, Charles River, United Airlines и Booking Holdings все были в плюсах. Минусы были Apollo Global, Blackstone, Robinhood, Ares Management и Coinbase. Coinbase упал, потому что упал биткоин. А Booking Holdings на NASDAQ, Booking Holdings плюс Shopify, Exxon, Mercado Libre и Airbnb. В минусе были Rocket Lab, Strategy, Nebius Group, CoWeave и Seagate Technologies. На индексе Dow Home Depot, Sherwin Williams, 3M Home, Honeywell и Boeing поднялись. Chevron, Walt Disney, Microsoft, Verizon и Goldman Sachs упали. Goldman Sachs, кстати, после закрытия объявили, что они увеличивают свои дивиденды с 4,50 до $5 за акцию. После закрытия биржи свой отчет дал Micron. Отчет ждали все. Micron сегодня упал на $3.26, закрылся на 1048. В течение дня Micron был между 1083 и $991, то есть разбежка была абсолютно большая, но Micron показал абсолютно феноменальные квартальные результаты. Прибыль и приход выросли в 4 раза, потому что цены на чипс выросли, и сейчас акции Макрона торгуется за $1187 уже. И посмотрим, что будет завтра. Microsoft сегодня упал на 8,48. Oracle минус 7,63. Meta минус 4,53. Amazon был в плюсах. Dell поднялся на 6,28. Shopify плюс 6,49, Apple минус $1.22, Visa плюс 3,75. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам, включая недвижимость. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
10: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

«Моя Америка» продолжается. И через 15 минут вы сможете присоединиться к эфиру. Телефон для связи обычный 718-303-90-90-718-303-90-990. И если вы хотите вступить со мной в переписку или купить мои книжки, вы должны знать мой интернетский адрес. Адрес такой, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sobachenko@gmail.com. One Маша Орлов at gmail.com. Я должен сказать, что мне приятно всегда слушать в моих передачах выступления Генри Гринберга. Он выступает, конечно, каждую среду. Генри Гринберг – мой финансовый советник с нулевых лет, более 25 лет. Это не есть реклама, это есть просто мне приятно Генри слушать, когда он рассказывает о состоянии биржи. Итак, а что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, что спонсор программы «Моя Америка» Vision Palace, дворец зрения. И я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения, моих книг, и не только моих. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, вы можете сами в этом убедиться. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Следующий наш сегмент – в известной степени посвящен спорту. Вот от чего я отталкиваюсь, дамы и господа. В минувшее воскресенье был День Отца. Мои знакомые были в компании, с родными, с родственниками. И, казалось бы, сегодня мне казалось, что все говорят о Кубке мира по футболу. И выяснилось, это я знаю из первых уст от человека, который побывал, что многие мужчины, особенно такого возраста, как я, или даже чуть моложе, они вообще не интересуются европейским футболом, но им это просто-напросто неинтересно. Это, так сказать, предисловие. И вот о чем речь пойдет. В газете Wall Street Journal напечатана интереснейшая статья, которая называется так. «Заставит ли чемпионат мира Америку полюбить футбол?» Заставит ли Америку полюбить футбол, чемпионат мира. Причем это не какая-то статья за одной подписью. Эта газета взяла интервью у 4 профессоров. Причем 4 профессоров, они не спортивные профессора. Они занимаются социологией, они занимаются финансами, они занимаются экономикой. Тем не менее, они решили высказаться на этот счет. Вот первый, кто высказался, большой, это Габриэль Джани, он профессор Вашингтонского университета. Его заметка называется так. «Вдохновить новое поколение». Вот что он пишет. «Чемпионат мира способен вдохновить новое поколение. В 2018 году Ассоциация индустрии спорта и фитнеса, которая оценивает уровень участия молодежи в различных спортивных соревнованиях, установила, что за три
предыдущих года, то есть с 2015 до 2018, число юных футболистов, речь идет о европейском футболе, сократилось на 14%. Более того, сегодня она на 9% меньше юных футболистов, играющих в футбол, чем 5 лет назад. Ситуацию усугубляет тот факт, что Федерация футбола считает, около 70% игроков бросают футбол к 14 годам. К 14 годам. Тенденция такова. Все меньше американских детей играют в футбол. К какому выводу приходит этот профессор? Он считает, способность крупных событий, таких как чемпионат мира, вдохновить американскую молодежь, это факт. Это факт общеизвестный. Когда сборная Соединенных Штатов демонстрирует успешную игру, это привлекает внимание к спорту. Этот профессор приводит два примера. Женский чемпионат мира по футболу 1999 года. Это был первый женский чемпионат мира. На нем блистала тот, кто тогда жил, Мехем, ну, блестящая совершенно футболистка. Она привела сборную Соединенных Штатов. Финал был с командой Китайской Народной Республики. Она играла блестяще, американки выиграли. И это способствовало успеху женского футбола в американской культуре, продвижению, скажем так, женского футбола в американской культуре. После этого чемпионата 1999 года, число девочек, которые стали играть в футбол, возросло многократно. Ну и сегодня сборная Соединенных Штатов женская, одна из сильнейших в мире. Второй

участие футбола среди молодежи, среди детей. Больше из них будут заниматься футболом, чем, скажем, бейсболом, американским футболом, баскетболом и так далее. Теперь есть статья, которую написала Ребекка Мэтча. Она из какой-то Калебского университета. Это факультет Business Administration. Как же университет? Я не знаю, что это за университет. Калебский университет. Окей. Вот что пишет. Ее заметка называется так: «Игра дарит нам радость». Соединенные Штаты принимают чемпионат мира в период, когда общество, когда чувство всеобщего оптимизма стало дефицитом. Искать коллективную радость удается, испытать коллективную радость удается нечасто. Этот турнир дарит нам опыт, выходящий за рамки привычной привычного новостного информационного поля. Он дает повод для праздника вместе с остальным миром. Футбол – это игра номер один практически во всех странах, кроме Соединенных Штатов. И именно это делает нынешний турнир чем-то большим, чем просто очередной спортивный турнир. Чемпионат мира просто открывает Америку для всего мира. Он приобщает больше американцев к игре, популярной на всей планете. Когда матчи проходят на родной земле, в наших собственных городах, в окружении гостей со всего мира, этот спорт становится проводником к моменту подлинного единения. Это чувство удачи трудно описать словами, но легко ощутить. Мы помним, где были, где находились и что чувствовали в момент, когда наша команда добивалась чего-то большого. У чемпионата мира есть все предпосылки, чтобы стать для американского футбола, но имеется в виду европейского футбола, событием, которое запомнится навсегда. Это пишет эта женщина, она занимается бизнес-администрацией. У нас есть человек с юридического факультета Йельского университета, Калден Керпатрик. Этот человек пессимист. Он пишет: кратковременный всплеск. Чемпионат мира окажет лишь ограниченное влияние на роль футбола в американской спортивной культуре. Ситуация напоминает Олимпийские игры. Кратковременный рост популярности сменяется спадом сразу после завершения соревнований. Хотя популярность главной лиги сокера, высшей профессиональной лиги в Соединенных Штатах, растет, ведущие футбольные таланты, как правило, уезжают в европейские лиги. Футбол с трудом завоевывает популярность среди американцев, поскольку спортивная культура Соединенных Штатов перенасыщена американским футболом, баскетболом, бейсболом и хоккеем. Взлет цен на билеты на матчи чемпионата мира вряд ли свидетельствует об изменении, вряд ли приведет к изменению отношения американской публики к европейскому футболу. Скорее, это может вызваться иными факторами, такими как завышение цен со стороны ФИФА и высокий спрос со стороны иностранных болельщиков. В следующем году главная лига сокера, вероятно, выиграет от сохраняющегося после чемпионата мира всплеска интересов и расширения аудитории. И все же трудно представить, что чемпионат мира сможет решить структурные проблемы европейского футбола в Соединенных Штатах. И последняя интересная заметка написана Шнейс Пархих, Калифорнийский университет в Беркли. Он специалист по молекулярной экологической биологии. Вот специалист по молекулярной биологической биологии, что он пишет. Его заметка называется так: –

0: Главная победа. Любой американский спортивный болельщик подтвердит, как прекрасно звучит наш гимн в исполнении всего стадиона. Впервые на моей памяти это происходит на футбольных матчах. Но он действительно, наверное, не часто смотрел международный футбол с участием сборной Соединенных Штатов. Когда сборная Соединенных Штатов готовилась к игре против Парагвая и Австралии, переполненные стадионы с гордостью пели наш национальный гимн. В обоих матчах Америка одержала победу. Истина простая. Мы хотим побеждать. Сборная США по хоккею, как мужская, так и женская, завоевали олимпийское золото, и с тех пор популярность национальной хоккейной лиги выросла. Финал Кубка Стэнли в этом году недавно показал самые высокие рейтинги телеаудитории с 2019 года. Среднестатический американец даже не может позволить себе пойти на матч и посмотреть игру вживую. Главное это, как выступит наша команда. Если сборная Соединенных Штатов продолжит побеждать, люди начнут смотреть матчи и станут интересоваться футболом по-настоящему. Стабильный успех порождает чувство единства, и со временем сложатся новые традиции. Если мы продолжим выигрывать, полные стадионы, хором поющий национальный гимн перестанут быть редкостью, и футбол, наконец, станет общенациональным явлением. Ну, как мы видим, дамы и господа, есть пессимисты, есть оптимисты. Я принадлежу в этом отношении к оптимистам. Я надеюсь, что европейский футбол у нас будет все более популярнее, популярнее, популярнее. На этом я ставлю точку. В монологе будет небольшой перерыв на рекламу и новости. После этого я вернусь к вам, и мы приступим к обмену мнениями.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Общественные активисты и исторические общества города объявили о завершении формирования архива устной истории, посвященного развитию независимого радиовещания в Нью-Йорке. Проект, собиравшийся на протяжении 3 лет, включает в себя более 200 интервью с дикторами, продюсерами и звукорежиссерами, работавшими на локальных станциях Бруклина и Манхэттена во второй половине 20 века. США пошли на уступки иранским футболистам, разрешив им прибыть на решающий матч чемпионата мира за 2 дня до игры. Это произошло после того, как иранская сторона пригрозила пожаловаться в ФИФА. Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за 2 дня до игры, заявил официальный представитель Министерства внутренней безопасности. В Брайант-парке сегодня стартовал очередной этап популярной музыкальной программы «Пианино в Брайант-парке». Ежедневно по будням на верхней террасе, расположенной между ресторанами «Брайант Парк Гриль» и «Брайант Парк Кафе», лучшие музыканты города исполняют классический рэг-тайм, страйт и традиционный нью-йоркский джаз. Концерты проходят под открытым небом с 12:30 до 14:30 и полностью бесплатны для жителей и гостей города. Организаторы также анонсировали специальные вечерние перформансы по четвергам.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра. В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
9: Окей, я на финишной прямой, дамы и господа, но прежде чем включиться в переговоры с вами, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки, поляризованы хамелеонами для водителей. И все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков для... с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы сами можете в этом убедиться. Если побываете, 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street, или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей. Я вас слушаю. Добрый вечер.
10: Добрый вечер, Алексей.
9: Добрый вечер.
10: Я хотел по первой части.
9: Конечно.
10: Про вот этот договор. Я что хочу сказать, что мы сейчас в очень сложной ситуации. И Трамп взялся за очень тяжелую задачу вообще-то. Ну, в смысле, как я как бы вот хочу понять, что как его мотивацию, как почему он делает именно так, а почему он не добил там Иран. Ну, потому что, видимо, не все так оказалось просто сразу в такую громадную страну, вооруженную до зубов. Это поэтому, видимо, пришлось разбить на два этапа. Придется, мне так кажется, отложить уже после выборов ноябрьских. А если продолжать бы эту войну полноценную, вот такую, и цены, как бы правильно, ваша оценка совершенно правильна, то, конечно, бензин еще продолжал бы расти. И что я особенно хочу сказать, вчерашняя новость, вчерашнее событие, сегодняшнее, эту новость сообщили, что это очень плохая новость. В Нью-Йорке демократы, у них были первичные выборы, и на этих первичных выборах оказались сокрушительную победу, получили вот эти леваки. И это очень плохой сигнал. То есть это молодежь, это вот новое подрастающее поколение, оно отморожено, оно совершенно лишено бойцовских качеств, они не хотят работать, чему-то учиться, они хотят просто иметь фан. Поэтому такие будут голосовать за леваков. Вот что усугубляет эту нашу позицию. Видимо, Трамп это понимает, что нужно перестраховаться немножко, потому что в случае, если мы проиграем, то ему не дадут ничего делать. Вы об этом говорили. Ему будут импичмент каждый месяц объявлять. А и к тому же в 27-м году, видимо, тоже, если придет Камала новая или кто-то такая же идиотка, как она, то все это дело накроется, и все пойдет медным тазом, и все повернется вспять. Единственное, что мы сделали, мы уничтожили ядерное оружие Ирана, способность создавать эту, откинули его хотя бы лет на 5. И то, что если они этот уран начнут копать, там добывать, мы это все с воздуха наблюдаем, со спутников, и мы можем ударить, как бы тут еще это все, мы еще, как говорится, что-то мы выиграли.
9: Окей.
10: Что дали вот немного времени, обычно не даете. Всего хорошего.
9: Спасибо. Значит, вы затронули две темы. Значит, тема первая, связанная с Ираном, я считаю, это мое мнение, было ошибкой просто-напросто прерывать войну и вступать в переговоры, потому что вступать в переговоры с этим режимом – это абсолютно безнадежное дело. Ни к чему эти переговоры абсолютно не приведут. А нужно было просто стрелять, рушить абсолютно все мосты, все, что связано с электричеством, посадить эту страну в темноту. Естественно, мы услышим сразу же претензии будут такого рода. Но погибнут мирные люди, женщины, дети, старики, так поступать нельзя. Нет, так поступать не только нельзя, так нужно было поступить. Если мы, например, вспомним, легко вспомнить, мы это знаем, скажем, нацистскую Германию, то когда были ковровые бомбардировки Гамбурга, Кёльна, Берлина, Дрездена, то союзников абсолютно не волновало, сколько погибнет мирных людей. Значит, нужно было эту идею национал-социализма скинуть, опрокинуть. Поэтому я считаю, что была допущена ошибка в том, что прекратилась военная операция, начались переговоры, которые, на мой взгляд, да не только на мой взгляд, они ни к чему вообще не приведут. Теперь я затрагиваю вашу вторую тему. Коротко, тему то, что произошло вчера на первичных выборах в Нью-Йорке. Окей, Нью-Йорк становится левым, но есть знаменитая мудрость, которую мы знали, когда еще находились в Советском Союзе. Нью-Йорк – это не Америка, Америка – это не Нью-Йорк. Окей, да, сейчас в Америке молодые люди, они воспитаны в соответствующих школах, в соответствующих университетах, они голосуют за социализм, но это совершенно не значит, что за социализм будет голосовать вся страна. Ваша третья посылка, она нуждается в комментарии. Значит, я никогда не говорил, более того, я просто не согласен с такой мотивацией, что если вдруг промежуточные выборы завершатся поражением республиканской партии, то значит Трампу ничего не дадут сделать. Ну, во-первых, мое мнение, значит, цены на бензин, это я так считаю, большого значения в промежуточных выборах не имеют. Мы с вами прекрасно знаем историю, я готов эту историю повторить, что на промежуточных выборах побеждает оппозиционная партия, оппозиционная. После войны, после Второй мировой войны, лишь на двух промежуточных выборах правящая партия, то есть партия президента, не потерпела поражения. Это произошло в 1998 году при Клинтоне и в 2002 году при Джорджи Буше сыне. Во всех остальных промежуточных выборах правящая партия терпела поражения. Особенно сокрушительные поражения были в 1994 году, когда партия Клинтон был в Белом доме, и демократическая партия была полностью разбита, и республиканцы выиграли обе палаты, и палату представителей, и сенат. И то же самое произошло в 2010 году, когда Обама был в Белом доме. 2010 год, промежуточные выборы закончились громадным поражением демократической партии, и республиканцы получили большинство в палате представителей, в сенате. Но мы должны с вами знать, что исполнительная власть, президент, может делать очень и очень многое без всякого одобрения Конгресса. Я приведу примеры, с которых я... Ну, они лежат на поверхности, примеры Обамы. После 2010 года, то есть поражения на промежуточных выборах, Обама спокойно подписал Парижские соглашения, Обама спокойно подписал ядерную сделку с Ираном. Возможности исполнительной власти президента фантастические. Ну да, они организуют импичмент Трампа. Ну и что? Ну ни к чему абсолютно этот импичмент не приведет. Мы с вами знаем историю. Президенты подвергались импичменту. Эндрю Джонсон был подвергнут импичменту. Клинтон был подвергнут импичменту, Трамп был подвергнут импичменту, все они оставались в Белом доме, поэтому это импичмент ровным счетом ничего не значит. Трамп сможет проводить особенно внешнюю политику так, как он считает нужным, не нужно расстраиваться. Добрый вечер, я вас слушаю.
10: Добрый вечер,
9: Я вас слушаю. Я вас слушаю.
10: Здравствуйте, Алексей. Это Игорь.
9: Здравствуйте.
10: Я полностью с вами согласен и поддерживаю вас вот по этим двум ответам, что вы ответили. Первое, что надо было продолжать бомбить всю инфраструктуру, мосты, тоннели, электростанции, запустить их в каменный век, как Трамп обещал. Большая ошибка была, что он остановил это. Я полностью с вами согласен. Второе, по второму вопросу, опять-таки, я тоже с вами согласен, что скорее всего, демократы выиграют Конгресс, ну, или хотя бы Нижнюю Палату, но посмотрим, как что будет. И действительно, история подсказывает, что когда на следующий год всегда проигрывает эта партия. А у меня два вопроса попутно есть к этому. Первый вопрос. Ваше мнение о выборы не за горами, президентские выборы, и как ваше мнение, кого республиканцы должны выставить на президента и на вице-президента, и демократы тоже, кого могут выставить? Это первый вопрос. Второй вопрос. В этом году у нас губернаторские выборы. Как вы считаете, с нашей country Блакман, сможет ли он победить эту Катьку как Сокол или нет? Вот два вопроса.
9: Спасибо большое. Я сразу же отвечу на второй вопрос. Я пессимист в отношении выборов губернатора, потому что решающую роль на выборах в штате Нью-Йорке играет город Нью-Йорк. Город Нью-Йорк. Он имеет гораздо больше, наверное, голосов, чем все остальное вместе взятое. Значит, поскольку Нью-Йорк абсолютно поливел, мне трудно представить, чтобы республиканец смог одержать победу во всем штате. Я хотел бы ошибиться, но мое ну, скажем так, то, что я люблю делать прогнозы, у меня прогноз пессимистический в отношении Нью-Йорка. Пессимистический. Кстати, выборы, которые местные выборы, ну, местные праймерис, которые прошли вчера, но они показали, что из себя представляют демократы в Нью-Йорке. И, естественно, вся эта молодежь, левая молодежь, она, естественно, поддержит губернаторшу демократа. Теперь, что касается вашего вопроса о выборах 2028 года. С одной стороны, ну, как бы, рано об этом говорить. С другой стороны, никогда говорить не рано. Значит, если полагаться на опросы общественного мнения, опять-таки, у нас нет другого инструмента, кроме как опросы общественного мнения. Мы можем к опросам общественного мнения относиться плохо, считать, что там чуть ли не вранье, что все подстраивается, окей, но у нас других вариантов нет. Значит, я сразу же начну с демократической партии. По опросам, которые проводят демократы, сегодня лидируют среди всех демократов Камала Харрис. Верим мы в это или не верим, но она лидирует. Опять-таки, сегодня только июнь 26 года. Что произойдет в 28 году, сказать сложно. Но она сегодня лидирует. Ньюсом, о котором говорится гораздо, очень много говорится, это губернатор Калифорнии, он по опросам идет на втором месте. На третьем месте по опросам идет бывший министр у Байдена, министр транспорта Буттигиег. Опять-таки, удивительно, но да. И на четвертом месте идет нью-йоркская комсомолка Окасия Кортес. Это опросы сегодняшнего дня. Что произойдет? Ну, во всяком случае, я полагаю, что борьба за право стать кандидатом демократической партии будет достаточно острой. Кстати, я должен сказать, что Чак Шумер, это сенатор, нью-йоркский сенатор, это лидер меньшинства, сегодня меньшинства, лидер демократов в Сенате, он молится всем богам, наверное, любым, еврейским, христианским, мусульманским, чтобы Окасия Кортес включилась в борьбу за право стать президентом Соединенных Штатов. Потому что ему ждут выборы в Сенат. И если Окасия Кортес, нью-йоркская комсомолка, решит не испытывать свою волю в президентских выборах, а решит противостоять Шумеру в праймерис, демократических праймерис в Нью-Йорке, то Шумера ждет разгром, какому подверглись вчера все традиционные демократы. Вот так. Это у нас демократическая партия. Что касается республиканской партии, то, ориентируясь на сегодняшние дни, никаких опросов больших не проводится. Но, судя по всему, отталкиваясь от сегодняшнего дня, кандидатом республиканской партии станет нынешний вице-президент Венс, и он возьмет себе напарники нынешнего государственного секретаря и бывшего сенатора Марка Руби. Опять-таки, я сошлюсь, дамы и господа, но историю. Я люблю оперировать историческими фактами. Значит, история показывает, что вице-президенты, как правило, не побеждают в президентских выборах. Значит, во всем прошлом столетии и в предыдущем, и в 19 веке был лишь один случай, когда вице-президент стал президентом с первого же захода. Это Джордж Буш отец. Он был вице-президентом у Рональда Рейгана, и в 1988 году он выиграл президентские выборы. Конечно, став первым вице-президентом, который сразу же из вице-президентского кресла пересел в кресло президентское. Я помню прекрасно эти выборы, я тогда уже голосовал, первый раз я голосовал еще 1984 году эти выборы назвали победой Рональда Рейгана в третьем сроке. Третий срок. Вот если бы Рональд Рейган баллотировался, он не мог баллотироваться на третий срок, он бы победил. Но поскольку он не мог баллотироваться, то его вице-президент одержал победу. Это 1988 год. Мы с вами знаем, что вице-президенты тоже случалось были президентами, но не с первого захода. Скажем, Ричард Никсон, который был вице-президентом у Дуайта Эйзенхауэра, когда он баллотировался в президенты в 1960 году, то есть, будучи вице-президентом, баллотировался в президенты, он проиграл Джону Кеннеди. Мы с вами это прекрасно знаем. Но спустя 8 лет, в 1968 году, он выиграл президентские выборы. Но опять-таки, это уже были выборы со второго захода. Теперь, да, когда он уже не был вице-президентом. Теперь мое мнение, если вы спросите мое мнение, опять-таки, мнение сегодняшнего дня. В политике все возможно. В политике многое меняется. Тем, кому мы симпатизируем сегодня, завтра мы можем уже не симпатизировать. Ну и наоборот, сегодня мы... Человек не пользуется нашей симпатией в той или иной степени. Ну, а со временем мы пересматриваем свое к нему отношение. Значит, если бы вы спросили меня, кого бы я хотел видеть кандидатом республиканской партии, не Джей Си Венса, а Марка Руби. И я вам отвечу, почему. Мне это объяснить очень и очень просто. Венс, он изоляционист. То, что Венс изоляционист, мы это с вами прекрасно знаем. Когда Венс баллотировался в Сенат, он был сенатором, мы с вами знаем, от штата Огайо. Когда он баллотировался в Сенат, его избирательная кампания была очень проста. Никакой помощи Украине. Не потому, что он поддерживал Путина. Нет, ни в коем случае он Путина не поддерживал. Он просто считал, что Соединенным Штатам незачем вмешиваться в какую-то войну, которая происходит в Европе. И он просто, это была его программа, внешнеполитическая программа. Теперь, если мы посмотрим на позицию Венса в сегодняшнем конфликте Соединенных Штатов с Ираном, то он как раз и принадлежит к той группе политиков, республиканцев, которые считают, что нафиг нам вообще воевать, когда можно сесть за стол переговоров и за столом переговоров обо всем договориться. В этом отношении Марко Рубио совершенно другой политик. Во-первых, Марко Рубио выступает за военное решение вопроса. Вы скажете, а почему он об этом не заявляет открыто в интервью? Очень просто. Марк Рубио совершенно прав. Он государственный секретарь. Государственный секретарь не проводит свою собственную политику. Государственный секретарь поддерживает политику президента. Поскольку политика президента Трампа официально сегодня добиваться успеха путем переговоров, то Рубио считает, он должен по обязанности поддерживать политику президента. Что же касается российско-украинской войны, то он открыто на всех форумах, во всех интервью говорит, Соединенные Штаты поддерживают Украину, Соединенные Штаты против путинской России и Рубио за то, чтобы Соединенные Штаты вооружали Украину оружием, которое могла бы нанести еще больше вред путинскому режиму. Вот такие, дамы и господа, такие у меня короткие комментарии. Я, кстати, должен сказать, с одной стороны, я жалею, что было всего 2 звонка. Мне бы хотелось, чтобы желающих со мной побеседовать было больше. С другой стороны, поскольку было 2 звонка, у меня появилась возможность ответить на какие-то вопросы, о чем-то рассказать, о чем я не мог бы рассказать, если бы была двусторонняя связь. Дамы и господа, у меня пожелание вам всегда обычное. Ну, во-первых, я благодарю Пашу мы его звукорежиссера Пашу Куклина за помощь в моей передаче. А вам, дамы и господа, пожелание у меня обычно. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио, будьте здоровы. Ну, а к любителям спорта я обращаюсь с пожеланием. Завтра Соединенные Штаты играют последний матч группового турнира с Турцией, и мы будем вместе с футболистами петь замечательный американский гимн, а потом будем болеть за нашу команду. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы.
11: «Моя Америка».
12: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан.
5: Сева Каплан. Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с котом Васей, он на переднем плане, и человеком, то есть обслуживающим персоналом Севой. Наша фамилия Каплан, Вася отработал свою смену, теперь будет ждать завтрака, а мы переходим к новостям. Первый выпуск, как обычно, это срочные, и вот они с картинками. Сенат проголосовал 50 против 48 голосов за ограничение возможности Трампа производить военные операции против Ирана без разрешения Конгресса, после того, как четверо республиканцев присоединились к демократам. Через неделю после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, которого вообще нет, и об этом позже и поподробнее. Резолюция обязывает президента вывести вооруженные силы Соединенных Штатов, если ввести не разрешал Конгресс, кроме как для защиты Америки, союзника или партнера от неминуемого нападения. То есть это не обязывающее ни к чему, типа ООНовских. Резолюция, которую Палата представителей ранее приняла, она стала все же первым случаем, когда обе палаты приняли меру, направленную на ограничение военных полномочий Трампа, в данном случае в отношении Ирана. Тем временем, стремление президента к ужесточению законов о правах избирателей сталкивается с не таким уж покорным Сенатом, ну, благодаря, естественно, только репам, потому что пахнет ноябрьскими выборами. Высокопоставленные демократы Сената, я еще никак не могу выздороветь, поэтому буду иногда кнопку включать, есть такая кашельная кнопка. Значит, демократы Сената призвали провести слушание по секретному вложению в криптовалютное предприятие семьи Трампа на сумму в 500 миллионов долларов от группы, возглавляемой высокопоставленным представителем эмиратской королевской семьи. Трое прогрессивных союзников мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани нанесли поражение мейнстримным демократам на праймерис в Конгресс, в то время как Мика Лашер одержал победу над многочисленными кандидатами, включая наследника Кеннеди Джека Шлосберга. О выборах чуть позже. Министерство юстиции предъявило обвинение примерно 450 обвиняемым в предполагаемом мошенничестве в здравоохранении на сумму более 6,5 миллиарда долларов. И об этом подробнее тоже позже. Министерство энергетики предлагает коммунальным компаниям, но говорю, не выздоровел. Предлагает коммунальным компаниям миллиарды долларов кредитов для финансирования заказов на ядерные реакторы в попытке построить 10 их. 8 протестующих обвиняемых в нападении на объект ICE в Техасе прошлым летом приговорены к десятилетиям тюремного заключения. Верховный суд постановил, что растафарианский заключенный не может подавать в суд на охранников, нарушивших его религиозные убеждения, насильно побрив ему голову. Беларусь стала потенциальным новым фронтом в противостоянии России с Западом, поскольку Кремль укрепляет военные связи со своим союзником. Зеленский потребовал от Беларуси в течение недели убрать со своей территории то, что он назвал ретрансляторами для российских дронов, которые наносят удары по украинской территории. 3 человека погибли вчера в Кривом Роге в результате ракетной атаки, больше 20 пострадало. При атаке на пляж в Одессе погибла 26-летняя загорающая. Путин впервые после атаки дронов на Москву 18 июня прокомментировал удары по России, назвав их попыткой раскачать общество. Интересно, риторика президента, она для создания адекватного его портрета очень не бесполезна, раскачать общество. То есть это прием, которым пользуется он. Российский президент утверждает, что Москва готова вернуться к переговорам с Киевом на основе договоренности, достигнутой в Стамбуле и Анкоридже, а также реалий на земле. То есть он впервые сам свои уста оскоромил этой темой. Украина может пересмотреть свое предложение о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совбез ООН не примет резолюцию, призывающую к прекращению боевых действий. Тоже достаточно условно все это, типа первая резолюция в срочных новостях, потому что Совбез принимает резолюции, ни одна из них никого ни к чему не обязывает. И о Кубке мира по футболу европейскому, что в американских штатах проходит, Мбалле, Месси и Холланд забили уже 13 голов на троих, так что этот чемпионат мира, скорее всего, войдет в историю как соревнование бомбардиров. Пока что лидирует Месси, забивший 5 голов в двух матчах, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд забили по 4 гола. А Роланду вчера забил гол в ворота Узбекистана. Интересно, что Португалия выиграла со счетом всего-навсего 1-0 у Узбекистана, который раньше особо, так сказать, на чемпионатах мира отмечен не был. Поздравляю нашу узбекскую диаспору. Это практически победа, это уже заявка. Хотя проиграли 1-0, но кому? Бизнес и финансы. Распродажа акций мировых технологических компаний усилилась. S&P 500, Nasdaq и Dow снизились на 1,4, 2,2 и 9% соответственно. А сегодня возникла новая проблема, когда Micron сообщил о своих доходах, пострадавших от недавней волатильности. Walmart платит 1,4 миллиарда долларов за покупку Vibe.co, вообще там CO. Это французская компания в сфере рекламных технологий, инвестируя значительные средства для продолжения конкурирования с Амазоном за новые источники дохода от рекламы. Walmart и Amazon, они так, Walmart впереди идет, но Amazon поджимает. Tesla сообщила о более чем двукратном росте ежемесячных продаж в Европе в мае, поскольку производитель электромобилей восстанавливает силы в регионе, где китайские конкуренты набирают обороты. Agility Robotics – это стартап, производящий гуманоидных роботов, используемых на фабриках и складах, готовится выйти на биржу в сделке, оценивающей его стоимость примерно в 2,5 миллиарда долларов. Это весьма интересная тема, потому что складские рабочие будут, ну, не то что вы скорее всего, а наверняка заменены полностью гуманоидными роботами. И поэтому начальные расходы значительные на создание робота, но потом он каши не просит, бюллетень ему не нать и не болеет, в отличие от некоторых челов. Но научиться кашлять, наверное, может. Carnival заявила, что экстремальная геополитическая волатильность нарушила бронирование и выпустила мягкий прогноз на текущий квартал круизной этой линии. Carnival – это она, поскольку рост стоимости топлива продолжает сказываться на прибыли. Sanofi сообщила, что получила одобрение в Европейском Союзе на новое лекарство от рассеянного склероза спустя несколько месяцев после того, как регуляторы в Соединенных Штатах отказали ей, то есть не выходит на наш рынок. И Porsche, или Porsche, как говорят в Америке, ведет переговоры с представителями сотрудников о сокращении рабочих мест, пока реализует план оптимизации, направленный на более прочную позицию компании на рынке. С бизнесом финансов все. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифы к срокам от 50 до 70 лет за нападение на миграционный центр. Лидер группы Бенджамин Сонг получил 100. Обвиняемые в атаке на Федеральный миграционный центр в Техасе 4 июля 2025 года. Кто подзабыл? По данным прокуратуры, вооруженные леворадикалы открыли тогда огонь по сотрудникам полиции, и один из них был ранен. Теперь о вчерашних выборах в Нью-Йорке. Крайне левый список претендентов на пост в Конгресс от «Большого яблока» под руководством мэра Зорана Мамдани одержал победу на праймере с Демократической партией. При этом Дарья Лиза Авила Шевалье, она у вас справа, явила сенсацию в стиле AOC. Бывший городской контролер Брэд Ландер, он слева хохочет рядом с мэром Мамдани. Это 10-й дистрикт. И член Ассамблеи штата Клэр Валдес из 7-го дистрикта были быстро предсказаны победителями Associated Press и NY1 как способные завоевать поддержку своих соперников из истеблишмента среди демократов, так и произошло. Авила Шевалье имела минимальное преимущество 49,3% против 46% над конгрессменом Андрианом Эспаятом, что привело к тому, что этот пятисроковый действующий депутат уступил 13-й дистрикт Шевалье. Ее победа и победы в выборах в Конгресс в сочетании с вероятно чистой победой кандидатов от Демократической партии социалистов Америки на выборах штатов дают понять, что Мамдани может расширить свою социалистическую волну за пределы Нью-Йорка в Вашингтон, округ Колумбия. То есть это самый настоящий зоментум, не моментум, а зоментум от слов Зоран и моментум. Наконец, я ждал этого, наверное, полгода, но это не так долго. Приговор произнесен в адрес 19-летнего поджигателя, который поджег спящего бездомного в вагоне Subway, проходившем через Мидтаун. Хирам Карейро, его зовут так, обрел 66-месячное лишение свободы после того, как его обвинили в нападении, в результате которого его 56-летняя жертва получила необратимые увечья. Карейро из Гарлема был зафиксирован на записи с камер наблюдения, когда 1 декабря садился в поезд номер 3 на станции 34-я стрит Penn Station чуть после 3 часов ночи, где и поджег листок бумаги, о котором поджег спящую жертву, после чего тот спрыгнул, то есть Карейро спрыгнул с поезда обратно на платформу, а поезд продолжил движение на север с горящим пассажиром. И последняя невероятная совершенно история, вы запомните ее на всю жизнь. В Калифорнии мужчина, пытаясь достать упавшие солнцезащитные очки, оказался в канализационном баке. Ну, это Джон такой, ну, уличный и переносной туалет, а спасатели не могли, спасая его, преодолеть языковый барьер. Этот странный инцидент произошел в субботу в лагере Эдисон возле озера Шейвер в предгорьях Сьерра-Невада, что примерно в 50 миль к северо-востоку от центра Фресно. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, которыми вы хотели бы поделиться с общественностью, может быть, у вас тоже что-то падало в унитаз, мало ли что, или что-то связанное, скажем, с переменами окружающей среды, наш телефон студии 718-303-9090, и он ваш.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Davidson Radio. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
1: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
5: Толковище. Прямо сейчас.
6: Звонков нет, поэтому я перехожу к тому, что было вчера на бирже, а там вчера было малоприятно. Технологические акции сильно упали из-за компаний, производящих искусственный интеллект и чипы в целом. Падение началось ночью на азиатских рынках, особенно в Южной Корее, где Samsung и SK Hynix упали по 12% каждый, хотя в этом году наблюдается такой жестокий бычий рынок. Акции с искусственным интеллектом. Опасения продолжают расти по поводу затрат на строительство дата-центров и неопределенных будущих перспектив дохода. SanDisk упал почти на 14%. Сильно упали Micron Technology, Arm Holdings и Marvell. NASDAQ закрылся с падением на 2,2%. S&P упал на 1,4%, а Dow потерял 0,1%. Oracle сократила около 21 тысячи рабочих мест за последний финансовый год. Компания сделает раскрытие в своем последнем годовом отчете. Сокращение является частью более широкой тенденции среди технологических гигантов, которые тратят сотни миллиардов долларов на создание инфраструктуры искусственного интеллекта. Oracle сообщила, что численность сотрудников сократилась примерно на 13% за предыдущий финансовый год. Акции Carnival упали почти на 5%. Это круизная компания, я чуть-чуть о них сказал выше. Они опубликовали мягкий прогноз, но из-за того, что растет стоимость топлива. Она, естественно, сказывается на чистой прибыли. И доходы, и прибыль оказались ниже оценок аналитиков. Компания сообщила, что тенденция бронирования за последний квартал была нарушена по всей Европе, особенно в регионе Средиземноморья. Я вот мечтаю давно съездить по Рейну с Вайкингом. Викинг, если по-русски, но Вайкинг. На Викинга они не отзовутся. Но по Рейну там небольшие суда, там сильно дорого. То есть, еще и при этом надо питаться из котлов, которые чистят, не совсем достаточно. Но я смотрю на цены в связи с желанием полетать. И поразительно, что, скажем, в Европу цены растут, ну, из-за топлива. А в Японию, вот-вот куплю билеты, цены на уровне довоенного. То есть, как вполне пристойно. Там, скажем, из JFK за 1100 прямой рейс до Токио. Не боюсь, что все, кто услышал, ринутся покупать и билеты подскочат, поэтому говорю об этом. SpaceX приспустилась ниже $150 после IPO, прежде чем изменить курс. Акции закрылись в результате на процент, на один, выше, то есть примерно на $156, прервав трехсессионную серию убытков. Компания под контролем Илона Маска утвердила условия продажи облигаций на сумму в $25 миллиардов. Именно облигации, это не акции. Avis Budget заявила, что соберет $650 миллионов от одного из своих основных акционеров. Это Pentwater Capital Management. Соглашение решило бы необычный конфликт, в ходе которого компания по аренде автомобилей обвинила хедж-фонд в подстрекательстве чрезмерной волатильности своих акций. И в результате акции Avis резко выросли в начале этого года, в какой-то момент аж на 560%, но вскоре резко упали. Да, кстати, когда закончится война, я надеюсь, что она закончится, еще одна война, может быть, уже в который раз хочется думать, что вот сейчас вот-вот закончится и украинская война, то люди начнут, естественно, путешествовать. А не забудьте обратить внимание на акции компаний, которые сдают машины в аренду по всему миру, такие вот, как то же самое Avis Budget, потому что там будет, мне так чудится, повсеместный рост дохода и, соответственно, рост акций. А если по поводу услышанного есть какие-то мысли, ощущения, может быть, вопросы, наш телефон в студии 718-303-9090. А я вот иногда думаю, что так мне по жизни пришлось продолжать дело своего покойного отца. оно причем в обратную сторону. Это удивительная ассоциация. Вот, то есть мой папа был концертирующий пианист, и не всегда лучшие залы ему доставались. Приходилось выступать в не только в городах, но и в весях. Я толком не знаю, что это такое, вот тихо сапы. Я объяснил вчера, что это. Мне это нравится, поэтому я запомнил. А в весях, ну, это, видимо, не города. И иногда ему звонили и говорили, вот есть халтура там на заводе. Ну, и папа ехал на завод. То есть у него была ставка, по-моему, 21 рубль за выступление. И он в заводском там каком-нибудь, я не знаю, актовом зале, не знаю, как он.

0: Вальде там что-то, которого у него в репертуаре вообще не было. Но папа мог сыграть по слуху все, что хочешь. А бывали случаи, когда в переднем ряду спрашивали его, не может ли он сыграть цыганочку на рояле. Ну, хотелось пообщаться людям. И поэтому, когда я рассказываю о вещах достаточно сложных, показываю тем самым уважение к своей аудитории, не к тем, кому эта информация совершенно не нужна, то есть нашим пенсионерам, которые считают, что все, что на русском языке за границей, это только для них, все, что я рассказываю им, абсолютно не нужно, если только это не касается их собственной шкуры. И в это время я думаю, что, наверное, я как бы баланс восстанавливаю, чтобы, так сказать, ни у кого не возникло желания позвонить в эфир и сказать, а вы не могли бы спеть «Чижик-пыжик» нам? И зачем нам нужно это? А теперь у нас один звонок от... я тебе прямо сразу скажу. Парашист, ведущий, я тебя вижу. Ну, ты повисишь у меня. А теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Слева. Только убери, пожалуйста, руки от пульта, а то опять я отключусь у тебя.
0: Я хочу тебе руки от пульта? Привет, Юра.
1: Привет. Я хочу тебе сказать, если ты прочитал сегодняшние газеты, они будут про то, что Линдси Грэм имел беседу с Трампом, то из этой информации ты поймешь, что это действительно игра, которую нам еще просто досмотреть до конца.
0: Ты понимаешь, ты так говоришь, как будто мы все сидим в одной камере пожизненные срока, и все знают, что было до. И анекдотов не рассказывают, а говорят анекдот номер два, и всех охочет. Юр, ты уж полностью говори, потому что я-то понял, но а остальная публика ничего не поняла из того, что ты сказал. Ну вот, Юра отключился. Ладно. Значит, у меня два парашиста, ну пусть повисят. А теперь я прихожу к более подробному изложению истории с воровством в области здравоохранения. Министерство юстиции предъявило обвинение 455 людям в 45 штатах и территориях Соединенных Штатов в рамках борьбы с мошенничеством в сфере здравоохранения на сумму 6,5 миллиардов долларов, что чиновники назвали крупнейшим скоординированным усилием по обеспечению соблюдения закона, и второй по величине суммы предъявлены за одну операцию, потому что в прошлом году был тоже такой крупный арест на сумму в целом 14,6 миллиарда долларов. Я понимаю, что слово «миллиард» оно притупляет восприятие, когда речь идет о федеральных, так сказать, масштабах, но здесь вклад и нашей русской мафии. То есть наши получатели Medicaid и Medicare, безусловно, приложили руку к тому, чтобы благополучно удалось скоммуниздить вот все эти деньги из нашей системы здравоохранения. Власти заявляют, что эти схемы были нацелены на Medicare, Medicaid, есть еще кое-какие медицинские программы, через мошенническое выставление счетов, через откаты, распространение опиоидов и телемедицинские операции. Среди телемедицинские, это значит... лечение по телевизору, так сказать, через Zoom. Среди обвиняемых 90 лицензированных медицинских специалистов, а 295 из них связаны сложными исками Medicaid на сумму более чем в 500 миллионов долларов. Следователи также изъяли более 127 миллионов долларов наличными, транспортные средства, Bentley у вас наверху, яхта сбоку, украшения и прочие активы, связанные с этим предполагаемым, кстати, мошенничеством. Двухнедельные меры проводятся на фоне борьбы администрации Трампа с мошенничеством с расширением обмена данными между ведомствами, то есть, наконец, началась координация по этой части. Эксперты оценивают, что мошенничество в здравоохранении обходится Соединенным Штатам от 100 до 170 миллиардов долларов в год, то есть примерно от 3 до 15% от всех расходов на здравоохранение. Двоих, кстати, взяли под стражу в Эстонии, то есть это наши. Имена, если кто очень захочет посмотреть, их слишком много, чтобы перечислять в рамках только часового шоу, то у District Attorney, то есть это окружной прокурор штата Нью-Йорк, у него полностью все списки. Тут, если кто хочет что сказать, телефон студии 700.

0: 18-303-90-90. Я сейчас на секунду только возьму вот этого. Это Вермахт, это ты. Ты был, тебя больше нет. Вермахт — это погоняло лидера порошистов. Следующая история. У нас, я, к сожалению, я, в принципе, по своему, так сказать, складу характера, я болею в спорте за слабых. Я стараюсь найти объяснение каким-то деяниям, которые сопряжены с нарушением закона. Когда какой-то произвол, или, скажем, ну, в том числе произвол со стороны нашего президента, то я стараюсь понять его побудительные мотивы, потому что у нас достаточно ригидное общество политически, и очень консервативный закон, вообще страна очень консервативная, несмотря на свою молодость. И кое-что из того, что он делает, может вызывать возмущение, но сразу судить это получается превращаться в то, что мне претит, то есть стать черно-белым, а мир все-таки цветной. Но вот эта история о том, что происходит у нас с войной с Ираном, не дает мне просто ни одного шанса вступиться за нашего президента. Ситуация на данный момент такая. С тех пор, как на прошлой неделе был опубликован меморандум о взаимопонимании, который сильно был склонен в пользу Ирана, о чем я рассказывал чуть ли не каждый день, администрация Трампа продолжает утверждать, что Тегеран согласился на другие важные уступки в ходе продолжающихся переговоров. Какие эти другие? Это очень важное слово. То есть, мол, намек на то, что было уступки какие-то были сделаны, но зато будет что-то другое. И вот я вчера с этим разбирался. Проблема в том, что ни одна из этих уступок, то есть намек, не была представлена в меморандуме о взаимопонимании, а Иран продолжает вообще отрицать какие-либо уступки. И учитывая проблемы, которые имеет наша администрация в плане доверия, неясно стало, кому можно доверять. Я бы даже, между прочим, мог... О, Акмаль, дружище, сделай одолжение, пока я буду рассказывать эту тему, запусти нашу систему голосования, пожалуйста. Просто обнули там все, и первый номер телефона для тех, кто верит Трампу, а второй для тех, кто верит Тегерану. Вот проверим сейчас. Это все совершенно конфиденциально. Я сейчас объясняю ситуацию. Вы слушаете. Голосовать лучше не надо, пока я не закончу тему, потому что вы будете тогда голосовать на основе своих, так сказать, предубеждений. А сейчас вы узнаете объективно ситуацию. Значит, неприятная история, когда непонятно, кому верить, правда? Особенно, когда речь идет о глобальных вещах, о войне, о стоимости жизни. Ядерные инспекции. Самый яркий пример. Вчера утром, когда президент Трамп заявил, что Иран согласился на крупные ядерные инспекции во веки веков, то есть всегда можно будет проверять, Трамп написал в Трус Сосал следующее. Иран полностью согласился на самые высокоуровневые ядерные инспекции в будущем и в скобках вставил слово «infinity», то есть до конца, бесконечность. И это, я продолжаю читать, обеспечит ядерную честность. Если они не согласятся, дальнейших переговоров не будет. Ну так Трамп пишет, я перевел, как написано. Нет, видимо... Акмаль не может этого сделать, поэтому я сделаю это сам. Вот так. Раз, два. Трамп и Тегеран. Все. Я, кажется, все сделал. Прошу прощения. Да. Аналогично. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс на пресс-конференции в Швейцарии сообщил, что Иран согласился принять инспекторов из МАГАТЭ, это Международное агентство по атомной энергии. Но Иран отверг вообще какую-либо информацию о каких-либо значительных изменениях в этом направлении. Вместо этого Тегеран заявил, что его сотрудничество с МАГАТЭ будет продолжаться в соответствии с действующими процедурами. Ключевое слово «действующими». А действующие процедуры – это те, которые были предопределены соглашением с Обамой в 2015 году. Это я вам рассказываю то, что есть. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакхаи заявил, что Иран не согласился позволить инспекторам осматривать его сильно поврежденные ядерные объекты, и что он, то есть Иран, не взял на себя новых обязательств. Это пресс-секретарь. Ну, типа Пескова, если кто не знает, что это такое. А, действительно, у МАГАТЭ на данный момент ограниченный доступ к Ирану. Так что где этот большой шаг вперед, о котором говорит администрация Белого дома? Тщательные инспекции были важной частью сделки администрации Обамы по Ирану, из которой, как мы знаем, Трамп вышел. Так что слово «тщательные» осталось в прошлом. Но Трамп не отступился, и вчера уже днем он сказал: «Они ошибаются». Это он сказал журналистам, садясь на самолет. «Они, имеется в виду иранцы, мы все отработали, 100% будут проверки». Значит, по этой теме уже я могу объявить номера телефонов, счетчики. 3-8-3-2-11-31 для тех, кто верит Трампу. 3-8-3-2-11-32 для тех, кто верит Тегерану. Теперь по поводу использования размороженных активов. Администрация Трампа заявила на этой неделе, и вы об этом должны уже знать, что миллиарды иранских активов, которые будут разморожены в рамках мирного соглашения, будут использованы на покупку американских товаров. То есть получат бабки и будут у нас покупать наши товары. А Трамп выдвигает это утверждение, пытаясь противостоять критике, что Иран может использовать эти деньги, а также минимум $300 миллиардов от стран Персидского залива, не для покупки соевых бобов у американцев, а для восстановления своей армии и для финансирования терроризма. И даже многие консерваторы, которые до войны были полностью на стороне Трампа, они стали жаловаться на эти финансовые уступки Ирану. Венс, напомню, сообщил в понедельник, что ведущий переговорщик Джаред Кушнер разработал план, согласно которому расходы этих средств, полученных Ираном, будут одобряться Соединенными Штатами и Катаром. Потому что Катар тут посредник. И Венс же сказал, что тогда деньги действительно пойдут на покупку американской сои, американской кукурузы и американской пшеницы на благо иранского народа. Это буквально его слова. Еще он сказал, если иранские активы когда-либо будут разморожены, они сделают американских фермеров богаче и помогут прокормить иранский народ. Очень красиво, если бы так получилось. А Трамп добавил в своих трусах сосал, что деньги будут контролироваться Соединенными Штатами и будут использоваться для покупки продуктов питания и медицинских принадлежностей, исключительно поступающих из Соединенных Штатов. А посол Ирана в ООН Али Бахрейни вчера все это опроверг. Вот что он сказал. Иран – единственная страна, которая решает, что делать со своими активами. Я отвергаю, сказал Бахрейни, любые утверждения о том, что какая-либо другая страна могла повлиять на эти решения или процессы. То есть, фактически, посол Бахрейни использовал ту же лексику, что Израиль в лице Авигдора Либермана, которого я цитировал вчера, который он сказал, что вопросы безопасности Израиля будет решать и должен решать только один Израиль. И здесь та же самая риторика. Восток, блин. Разные страны, разные режимы, риторика одна и та же. Теперь это уже второй пункт. Непонятки. Кому верить? Кому веришь ты? Если ты веришь Трампу, 3-8-3-2-11-31. Если ты веришь Тегерану, 3-8-3-2-11-32. А теперь бесплатный Ормузский пролив. В меморандуме говорится, что Судан будет разрешено проходить через Ормузский пролив. Что будет дальше, стороны не в состоянии пока договориться. А на прошлой неделе Трамп заявил на встречи G7 во Франции, что пролив будет бесплатным и после 60 дней. Но Иран этого не говорил. Напротив, Иран представил план, по которому видно, что он будет взимать сборы за определенные услуги. И «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что Иран уже запустил этот план. Кому верить? Если вы верите Трампу, 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 31. Если вы верите Тегерану, 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 32. Ответ на этот вопрос, кому верить, он, в принципе, обычно довольно прост. Особенно, когда речь идет об авторитарных режимах, ну, таких как Иран, естественно. Но склонность Трампа делать дикие и ложные утверждения, она на самом деле сильно усложняет ситуацию. В конце концов, вот так получилось, что наш президент более 30 раз за последние 2 месяца намекал, что сделка с Ираном уже не за горами. Более 2 месяцев назад он заявил, что Иран уже согласился на все, что он от него требует, то есть Трамп требует от Ирана, хотя это явно не так. И аналогично Трамп и его администрация заявили, что прошлогодние удары по ядерным объектам Ирана уничтожили его ядерную программу. Трамп даже заявил, что удары уничтожили будущий ядерный потенциал Ирана. Но зачем тогда инспекции? И последний раз я спрашиваю, кому вы верите, если Трампу в контексте услышанного 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 31. Если Тегерану, 3 восьмерки, 3 двойки, 11, 32. А после этого перерыва на рекламу я ознакомлю вас с результатами голосования.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Радио шоу. Всего как надо.
7: За него стоят громадные мосты.
8: Не пойму, что за люди.
2: Толковище.
0: Забавно было смотреть на наши счетчики по ходу изложения этого материала, когда я спросил, с кого сейчас активируется система, кому вы верите, Трампу или Тегерану, у меня буквально мгновенно 6 человек позвонило по телефону счетчику за Трампа и 1 за Тегеран. А дальше, по ходу изложения материала, соотношение стало меняться. Конечный результат. Трампу верит 18, а Тегерану верит 13. Это серьезный регресс, так сказать, прогресс в наших голосованиях, потому что голосуют в основном пенсионеры, у которых взгляды не меняются. Они отстаивают, несгибаемые большевики, отстаивают свое. А тут 43,8% оказывается верят Тегерану в контексте того, что происходит. Теперь следующая история. Ожидается, что Вот там противостояние началось в Конгрессе по поводу голосования. То есть сейчас все начало слегка трещать. Вот эта вот крепость, которую возвел наш президент в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, начинает давать трещину. И ожидается, что Верховный суд вскоре вынесет решение по приказу президента Трампа о гражданстве по праву рождения. Есть шанс, что суд может обратить внимание на то, что успех мужской национальной сборной Соединенных Штатов по еврофутболу на Кубке мира – это часть результата исторически гостеприимной иммиграционной системы Америки и автоматического представления гражданства по праву рождения детям, которые появились на свет в новом свете. А на прошлой неделе сборная Соединенных Штатов обеспечила себе место в плей-офф после победы над Австралией, а четверть игроков нашей сборной родились за пределами Соединенных Штатов. Среди них Джио Рейна, Антони Робинсон, Себастьян Берхальтер, это все трое в Великобритании, Серхиньо Дест, Нидерланды, Малик Тилман, Германия и Алехандро Зендехас, Мексика. Причем многие игроки также являются американцами первого или второго поколения разного происхождения. Нападающий Хаджи Райт родился от отца из Ганы и матери из Либерии. Родители нападающего Рикардо Пепи эмигрировали из Мексики. Дед атакующего полузащитника Кристиана Пулишича был хорватским эмигрантом. А нападающий, который у вас наверху справа, Фоларин Балагун, забивший 2 гола в первом матче победы над Парагваем, родился в Бруклине в 2001 году в семье нигерийской матери, приезжавшей в Нью-Йорк из Лондона, где она родила, а 2 месяца спустя она вернулась с ним в Великобританию, где он и вырос. И согласно приказу Трампа о гражданстве по праву рождения, он не получил бы автоматически гражданство Соединенных Штатов, поскольку его мать была временной гостьей нашей страны. Возможно, он не был бы допущен в сборную Соединенных Штатов. А мужская сборная Соединенных Штатов на Кубке мира вновь показывает, в принципе, что привлечение иностранных талантов может стать победой как для индивидуальных игроков, так и для страны в целом. Если кто хочет по этому поводу что-то сказать, по поводу талантов, которые нужны или не нужны стране, то наш телефон 718-303-9090. Сейчас на Apple Plus, по-моему, идет новый сериал, начался, называется «Сайло». Вот вообще интересная сейчас тенденция в создании сериалов на Западе. «Сайло» — это, значит, это какой-то подземный бункер, ну, практически чуть ли не как страна, в котором живут люди, там есть какие-то окна наружу, все, что видно в этих окнах, это скалы, отсутствие жизни, и все очень счастливы, все работают, причем живут они в этих условиях очень давно, они очень архаичны, и там, с одной стороны, это какое-то будущее, но бункер выглядит так, как будто его построили в 50-е годы где-нибудь в Казахстане. И все уверены, что снаружи жизни нет. Причем там по ситуации, чтобы не портить вам, так сказать, удовольствие от просмотра, получается, что когда один человек выходит наружу, то он там, несмотря на то, что он в скафандре и со всем, так сказать, обслуживанием, питание, там, кислород, он падает и умирает. Чего на самом деле не происходит. То есть людям показывают ту картинку, которая нужна, enforcers, то есть люди, которые следят за тем, чтобы там был полный порядок. Вот, и это, конечно, аллегория, но она очень выигрышная, потому что мы сейчас через это проходим. То есть, фактически, это реинкарнация Орвела, но в другом совсем качестве. У меня одни порошисты звонят, поэтому я сейчас освобожу просто от них линию. Раз, два. И наверное, 3. Все. Все линии свободны. Следующая тема по поводу... Сейчас у меня есть время на это, я надеюсь. Значит, по поводу Social Security. Очень интересная ситуация, хотя я понимаю, что это болезненная тема, и вы думаете, что вы все про это знаете. Последний отчет попечителей, trustees, которые курируют фонды Social Security, показывают, что если Конгресс не предпримет никаких действий, то фонды, из которых получают выплаты большинство получателей социального обеспечения, будет значительно истощен к концу 1932 года. Я об этом рассказывал дня три назад. И, значит, у нас сейчас 26-й через 6 лет. И после этого выплаты по социальному обеспечению могут быть сокращены более чем на 20%. А вместо того, чтобы сокращать выплаты для пенсионеров, которые рассчитывают на социальное обеспечение, а это все американские пенсионеры, потому что у нас принудительно отбирается Social Security из зарплаты, можно было бы, знаете, что сделать? Вот интересно, что скажут те, кто, с одной стороны, стоит обеими ногами за свою Social Security и боятся социализма во всех его проявлениях. Можно было бы снять потолок налога на зарплату в социальном обеспечении. Эта идея не моя, это идея Берни Морено и Элизабет Уоррен. Морено – это республиканец, он старший сенатор от штата Огайо. Уоррен – демократ, она старший сенатор от штата Массачусетс. У них появилась идея. Эта идея была вчера в редакционной статье в Wall Street Journal, и я вам сейчас расскажу их идею. И там я сам узнал кое-что впервые. В 26-м году лимит налога на зарплату или налогооблагаемый максимум составляет 184 500 долларов. Это годовой доход. Работники и их работодатели платят по 6,2% с заработной платы до этой суммы. А если ты self-employed, то есть самозанятый, то 12,4% должен платить. И таким образом, сегодня максимальное удержание для Social Security для одного работника составляет 22 878 долларов. То есть это эти самые 12,4% от максимума потолок, который составляет 184 500 долларов в год. Но у нас много людей, которые зарабатывают больше, чем 184 тысячи. У нас даже есть один триллионер. А тут закон требует, чтобы ни копейки больше. Даже если зарплата человека значительно превышает 184,5 тысячи долларов. А поскольку подавляющее большинство, то есть весьма подавляющее большинство американцев зарабатывают меньше, то большинство людей платят налоги на Social Security со 100% своего дохода, а самые высокооплачиваемые только с части. Причем эта часть может быть очень малая. Но прикиньте, если человек зарабатывает миллион долларов в год, что не редкость в наше время, то он платит на Social Security только со 184,5 тысяч. Почему, задается вопросом Морено и Уоррен, два сенатора, один реп, другая дем, почему медсестра, а это средний класс, должна платить большую часть своей зарплаты, чем богатый корпоративный юрист? То есть это вдвойне несправедливо в экономике, где зарплаты самых высокооплачиваемых со временем значительно опережают зарплаты среднего работника. Их благосостояние растет, а большинство американцев имеет все меньше перспективы получать достойную, так сказать, пенсию, заработанную ими самими. Social Security – это наши деньги. Это мы их заработали, у нас их взяли принудительно, потому что правительство решило, что мы не сумеем их сохранить до пенсии. По одной из оценок, отмена потолка по налогу на зарплату принесет в программу около 3 триллионов долларов в течение ближайших 10 лет. То есть эти 3 триллиона отлично продлят платежеспособность Social Security без снижения какого-либо выплат. Этот план также поможет защитить структуру выплаты по заработку в социальном обеспечении, при которой работники делают взносы в программу из своей зарплаты. Один опрос недавний показал, что 65% демократов и 62% республиканцев поддерживают снятие вот этого потолка, этого лимита, включая значительное большинство респондентов с годовым доходом более 200 тысяч долларов. Да, кстати, речь идет о household, годовой доход домохозяйства. И очевидно, что те, кто поддерживает, это самые богатые американцы, которые получили наибольшую выгоду от возможности Америки. То есть идея республиканца Морено и демократки Уоррен, что самые богатые американцы должны вносить такой же процент от своего дохода, как рабочие фабрик или учителя. А большинство американцев в течение всей своей трудовой жизни платят в Social Security с пониманием, что это поможет обеспечить им себя на пенсии. Но растут цены, появляется искусственный интеллект, создается экономическая неопределенность в будущем, и социальное обеспечение должно оставаться надежной основой, в это стоит верить. Этого нужно ходить, и в это нужно верить, чтобы помочь пенсионерам обеспечивать себе базовые жизненные потребности. И я уверен, что многие из наших пенсионеров, которые сейчас слышат меня, они давным-давно размышляют, а где же жить? Они отдают себе отчет, что когда стадо перемещается, то и вопрос в том, кто лидер. Скажем, легко уехать из Бруклина после того, как ты проработал там 30 лет врачом, и купить себе, я не знаю, безбедную золотую жизнь во Флориде. Но там все намного дороже недвижимость нынче, потому что создан вот этот кипиш. А тут... А остальные, которые молча думают, не вернутся ли к себе, я не знаю, в Гомель со своим Social Security там в $800 и быть там королем, или в Индию, там еще королевия будешь. Social Security был создан когда-то подавляющим двухпартийным большинством в Конгрессе. А сегодня Конгресс разделен по определению, то есть до полной тупости. И должно произойти что-то. Что-то может произойти только от вас, от избирателей. Причем от обеих партий, чтобы они объединились хотя бы для того, чтобы спасти Social Security. Вот все по этому поводу, что следовало, я рассказал. Сейчас могу принимать звонки на любую тему. Очищу только, так сказать, конюшни и начну принимать тех, кто нормальный человек. Вот вам слово. Здравствуйте. Пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева, да, выздоравливайте,
0: Саша,
7: пожалуйста.
0: Вам спасибо. Спасибо.
7: Сейчас начнут вас обвинять, что вы опять за то, чтобы ограбить богатых и отдать бедным, это ясно. Но, в принципе, идея хорошая, но к этой идее надо непременно принять дополнение, чтобы из этого фонда Social Security никто не имел права тратить деньги из государства. Понимаете? Но я хотел, если позволите, два слова о другом сказать. Что
0: давайте,
7: я вот вчера разговаривал со своим близким человеком, развезав во Франции. А как вы знаете, на Европу обрушилась жара, там под 40, и оказалось, что Франция абсолютно не подготовлена к такой погоде, потому что там в основном старые дома, там нету конденсаторов в большинстве домов, и, в принципе, конечно, только в кинотеатрах и в метро в основном. Вот, mm-hmm. То есть у них, они живут на последнем этаже, на шестом этаже дома, там под крышей, у них очень жарко. И, кстати, Вася, наверное, будет, ему это будет очень близко, потому что там у них живет кот сибирский. И, в принципе, он спасается только тем, они закрыли все окна и шторы, и ставни. И он спасается тем, что он на капель находит в ванной, более-менее прохладные. И там, значит, отлеживается. Он как сибирский кот, у него много шерсти. Тоже зовут Рудик, да. Вася будет, наверное, оказывать дружескую поддержку. Я к чему говорю, что у нас тоже наверняка будет жарко здесь. Те, у кого, особенно для пожилых людей, у кого нет кондиционеров, пусть они позаботятся об этом заранее, потому что во Франции сейчас в магазинах нет ничего. Только остались те, которые... на потолочные кондиционеры. То есть, если вы заказываете, то они придут там через месяц и так далее. То есть, для пожилых людей это очень плохо, потому что люди там умирают, наверное, начнут спачкать. Вот это только я хотел сказать.
0: Спасибо. И вам тоже спасибо, Саша. А теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро, Сева. мне кажется, вы оговорились насчет игры. Узбекистан вчера проиграл 5-0. Вы, наверное, перепутали, что прочитали. Не-не, вы, наверное, оговорились.
0: Да, вы правы.
8: Да, я смотрю, что вы... такое.
0: Да, вы совершенно правы.
8: Бывает, бывает, но ничего. Выздоравливайте.
0: Спасибо, я постараюсь. Да, я действительно оговорился, потому что я в это время думал о бомбардирующем рекордсменах. И в частности, Рональдо забил первый гол, поэтому... окей, так, ну что, у нас звонков больше нет. Очевидно, те, кто хотел дозвониться, они в основном были или про счет в футболе. А жалко, конечно. Кстати, вот интересный момент очень. Я как спортсмен по жизни, и причем я разными видами спорта занимаюсь, плюс еще в психологии кое-что понимаю. Я давно понял, что вот есть очень разные такие странные очень вещи. Вот, например, Uncle Tony, это дядя Рафа Надала, великого Рафы, сказал, что причина, по которой у американцев нет сейчас выдающихся теннисистов, а он прав, они куда-то делись, заключается в том, что в их системе воспитания отсутствует уважение и беспрекословное подчинение старшим, что было на 100% у Рафы. Это не так все просто, потому что успех с одним Рафой, который воспитывался в других условиях, и это мы не можем поменять систему нашего образования. У нас чувство собственного достоинства воспитывается с детства у спортсменов. Так что, ну, это отдельная тема. А на сегодня, пожалуй, что все. Всем счастливо. У кого есть комментарии, оставляйте их после шоу.
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полях. Вчера завершились в групповых турнирах матчи второго тура. Впереди третий тур. В группе К Парагвай выиграл у Узбекистана 5-0. Два мяча ворота Узбекистана вогнал мистер Христиано Роналдо. Колумбия выиграла у Конго со счетом 1-0 в этой группе. Колумбия 6 очков, она уже вышла в следующий раунд. Вне зависимости от результата последнего матча с Парагваем, Парагвай 4 очка. Я думаю, обе эти команды выйдут в следующий раунд, в кубковый раунд. Какая будет на первом месте, решит матч Колумбия-Парагвай. В группе Л Хорватия выиграла у Панамы со счетом 1-0, Англия играла с Ганой. Ну и когда я слышу слово «Гана», я мгновенно вспоминаю строки из прекрасной песни Галича. Помните? «А как в Гану все в буфет за сардельками, я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А как вызвали меня, я сник от робости, а из зала все кричат: давай подробности, все как есть». И вот мои подробности о матче Англия-Гана. Матч закончился в ничью 0-0. Окей, Англия сделала шаг назад по сравнению с первым туром. В первом туре она выиграла у Хорватии 4-2. Но Гана хорошая команда, дамы и господа. Там играют футболисты выступающий в сильнейших европейских клубах. Там есть два футболиста –